0: восточных группы Американской национальной лиги. В восточной группе Американской лиги Бостон Ред Сакс выиграли в Майами, Тампа Бэй выиграла в Детройте. На востоке национальной лиги команда Филадельфии, которая ведет борьбу за участие в Кубке, играла в Сиэтле и была бита со счетом 9-2. Сегодня Янкис начинают дома серию с Хьюстон Астрос. Метрополитенс начинает дома серию с пивоварами из Милуоки. Но самая интересная серия сегодня начнется в Атланте. Лучшая команда на востоке национальной лиги Атланта Брейвс принимает лучшую команду на западе национальной лиги двукратных чемпионов Лос-Анджелес Даджерс. Окей, в женской НБА вчера было два матча в одном. Первая на сегодняшний день команда Миннесота, я думаю, Миннесота Линкс выиграет регулярный чемпионат, играла дома со второй командой Golden State Valkyries, и Валькирии из Golden State выиграли в гостях 80-66. Команда Лос-Анджелес принимала Атланту. Атланта выиграла в гостях 78-71. Три команды впереди. Ну, нам уже известно 6 команд, которые будут наверняка играть в кубке. На первом месте идет сегодня Миннесота 31 победа, у Golden State 26. Я думаю, Миннесота останется на первом месте. На третьем месте действующие чемпионы баскетболистки Лас-Вегаса. У них тоже 26 побед, как и у Golden State. Но Сан-Франциская команда проиграла 11 матчей, а команда из Лас-Вегаса проиграла 13. В футболе вчера завершился первый тур чемпионата премьер-лиги. Матч был в Лондоне. Играли лондонские команды. Фулхэм играла с Челси. Челси выиграла со счетом 3-2. И стартовал чемпионат Италии. Вчера было два матча. Оба матча закончились ничью. Болонья-Лация 0-0. И Рома-Фиорентина 1-1. Ну и несколько слов о женском чемпионате Европы по волейболу. Чемпионат стартовал. 24 команды, разбиты на 4 группы, по 6 команд в каждой. И по 4 команды из каждой группы выйдут в следующий раунд. В чемпионате участвуют 3 команды из постсоветского пространства. В Стамбуле это группа A. Там играет Латвия. После 3 туров лидируют турецкие волейболистки. Они одержали 3 победы у Латвии. Латвия на 5 месте, все 3 матча проиграла в Брно. Это Чехия, играет Украина после 3 туров. Украина 1 победа, 2 поражения. Есть шансы, конечно, войти в четвертку в Баку. Баку интересно. Впереди волейболистки Азербайджана. Они одержали 3 победы в 3 матчах. И я напомню, дамы и господа, о гениальной, замечательной азербайджанской волейболистке Инны Рыскаль. Красавица Инна Рыскаль была сильнейшей. Она играла в бакинской команде, в чемпионатах Советского Союза. Она была сильнейшей волейболисткой мира. Ну, сейчас выступают, скажем так, ее внучки или ее внуки. Окей, Азербайджан лидирует со счетом 3-0. И есть группа команд, которые играют в Гетеборге, играют в Швеции. После того, как завершатся игры в группах, будут полуфиналы, четвертьфиналы пройдут в Брно, полуфиналы и финал пройдет в Стамбуле. Ну, а когда женский чемпионат по волейболу завершится, начнется мужской чемпионат волейболистов. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. За мной следует писатель Вадим Ермолинец, который вряд ли слыхал о гениальной азербайджанской волейболистке Инны Рыскаль. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы.
1: Oceanfront views, great amenities.
2: Planning our next vacation?
1: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
2: Find anything good?
1: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
2: It has great rehab, right?
1: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
2: Perfect.
3: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Слушайте Davidson Radio.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 25 августа. Скоро в школу. Окей. Начнем. В ближайшем окружении президента Зеленского разразился очередной скандал. Но мы уже говорили о нем, но скандал этот потихонечку разрастается. Дело в том, что заместитель руководителя Офиса президента по юридическим вопросам Ирина Мудрая подозревается в том, что она, во-первых, причастна к проведению 150 миллионов гривен через Сенсбанк для внесения залога для освобождения из-под стражи экс-министра энергетики Германа Галущенко. Если вы помните, он проходит по делу МИДАС. А также Мудрая, как выяснилось, причастна и к другому не менее интересному делу. Вот об этом деле, новом деле, и хотелось бы поговорить. Значит, по версии следствия, Мудрая участвовала в преступной группе, которая занималась рейдерскими захватами предприятий с ценной недвижимостью в Киеве. Вдумайтесь, значит, для начала надо все-таки понять, кто такая Ирина Мудрая. Она заместитель руководителя Офиса президента по юридическим вопросам. То есть в Офисе президента она главный юрист. И главный юрист страны подозревается в том, что он занимается рейдерскими захватами предприятий, больших предприятий. Значит, она часть преступной группы. Я подчеркиваю, когда я говорю «она часть», то это я не утверждаю. Я передаю версию вам НАБУ, которая занимается ее делом, которая прослушивала ее и которая сделала записи ее переговоров со своими товарищами по этой группе на чистом русском языке. Причем сама она уроженка Западной Украины. Значит, главными организаторами считают бывшего народного депутата Максима Микитася, и который якобы состоит с ней в интимных отношениях, и действующего депутата Вадима Столлора. Значит, они якобы создали эту организацию не позднее ноября 2024 года, то есть она уже, считайте, 2 года как действует. И Мудра, по данным НАБУ, использовала свое служебное положение в офисе президента для того, чтобы завладевать компаниями, которым принадлежала дорогая недвижимость в центре столицы. Ну, слушайте, мы знаем, недвижимость – это бесценная вещь. Property. Значит, речь шла, для киевлян говорю, речь шла об объектах в районе улицы Чекалинка, это бывшая Пушкинская, и станция метро Арсенальная, в том числе о зданиях, связанных с бывшим заводом «Арсенал» и бывшим офисом корпорации «Укрбуд». Значит, методы были типичными для рейдерских схем. Участники подделывали документы о праве собственности, и они подделывали судебные решения. Значит, с помощью хакеров, которые действовали под видом государственных регистраторов, они вносили изменения в реестры Министерства юстиции. И параллельно они оказывали давление на чиновников Минюста, в том числе через антирейдерскую комиссию, и пытались обеспечить защиту через влияние Офиса президента. Значит, чтобы затруднить сопротивление реальных владельцев этой собственности, они регистрировали свои уголовные производства и накладывали аресты на корпоративные права захваченных ими предприятий. То есть кошмарили работающих людей, создающих экономику Украины. Значит, конкретные эпизоды этого рейдерства, которые инкриминируют фигурантам, следующие. Значит, осенью 25 года группа осуществила захват 2 предприятий с активами на сумму свыше 248 миллионов гривен. Значит, конечной целью был контроль над недвижимостью, которая стоила более 500 миллионов гривен. В мае 26 года участники попытались завладеть еще одним комплексом объектов в Киеве, которое стоило более 200 миллионов гривен. Значит, мудрая пока все эти обвинения отрицает. Но, тем не менее, Зеленский, как я уже рассказывал, он уволил мудрую сразу же. И заявил, что он не имел представления о том, чем она занималась у него за спиной. Ну, естественно. А как иначе? И суд, вернее, прокуратура попросила взять ее под арест с возможностью освобождения под залог в 150 миллионов гривен. Значит, на всякий случай, я все тут говорю, гривны, миллионы и так далее. А 150 миллионов гривен, это сколько? Это 3,3 миллиона долларов. Значит, аналогичная сумма прокуратура потребовала за того самого Галущенко, на освобождение которого собирала мудро. Значит, суд решил, что 150 миллионов гривен для этой дамы многовато, и, значит, сошлись на 20 миллионов гривен. И сколько? Это 447 тысяч долларов она должна занести и может идти до суда гулять. Ну, значит, теперь что произошло? Если у нее есть эти деньги, то она их внесет. Она может показать, вот они у меня лежали тут в тумбочке возле кроватки, или вот они у меня в банке были, вот это мои деньги. То это одно дело. Но проблема в том, что сейчас, когда ее обвиняют именно в том, что они промыли 150 миллионов гривен для того, чтобы внести за Галущенко, понятно, что она и ее люди будут вести себя осторожно, потому что все находится, все денежные эти перемещения находятся под контролем НАБУ. Значит, по этой причине руководство мудрое пошло другим путем. Значит, вместо того, чтобы срочно собирать эти 20 миллионов гривен, потому что они находятся под микроскопом у НАБУ, значит, они привели, эти ребята привели на заседание суда главного раввина Киева Бениамина Марковича Йонатана. И тот заявил, что он готов взять мудрую на поруки. Значит, какое имеет отношение Рида Мудра к главному раввину Киева? Я объяснение есть. Значит, раввин сказал, что он знаком с ней уже много, несколько лет, и мудрая приходила в общину помолиться и быть на связи с Всевышним. То есть, это мудрое решение, конечно. Я не знаю вообще, какой национальности мудрая, но так по фамилии она не должна ходить в синагогу. Но, тем не менее, на всякий случай, видимо, чтобы покрыть все wall-to-wall, все религиозное пространство, она и в синагогу сходила. И, значит, Бениамин Маркович уверен, что Ирина Мудрая в случае необходимости придет в суд и не подведет ни еврейскую общину, которую он руководит, ни его лично, ни государство, в котором он с Мудрой имеет счастье проживать. Ну, вот говорят, что у русских загадочная душа. Я вот отказываюсь категорически в это верить, потому что, как мне кажется, самая загадочная душа все-таки у евреев. Вот вдумайтесь в эту ситуацию. Значит, правительство Зеленского в последнее время с почестями вернуло в Украину останки руководителей УПА, которые были известны своим антисемитизмом. В частности, они вернули останки Мельника, который был политическим оппонентом Бандеру, руководил другим крылом УПА. Но чем прославились бойцы Мельника? Значит, они прославились тем, что в оккупированном немцами Киеве именно они конвоировали евреев в Бабий Яр, где тех расстреливали. Значит, сейчас, и мы видели, я видел фотографию, не знаю, вы видели, где Зеленский стоит колено преклоненный перед гробом с останками этого антисемита. Значит, сейчас главный раввин Киева берет на поруки главного юриста офиса президента, который стоял на колени перед гробом с прахом Мельника. Нет слов. В смысле, нет пристойных слов, потому что таких слов у меня сколько угодно, но, знаете, тут радио все-таки, нас дети могут слушать. Или люди с нежным музыкальным слухом. Поэтому я вынужден сказать нет слов. Значит, вернемся к залогам и подозрам. Значит, издание «Страна» нам сообщает, что если проанализировать все те обвинения, которые предъявили НАБУ Ирине Мудрой и другим ребятам, из руководства страны или законодателем, то вся эта история с тем, как офис президента собрал 150 миллионов гривен для внесения залога за свободу экс-министра энергетики Германа Галущенко, вся эта история приобретает особый смысл. И она дает нам возможность посмотреть на истинную природу борьбы с коррупцией в Украине. Как там за нее борются? Значит, Зеленский выработал своеобразную очень и очень эффективную тактику реагирования на уголовные дела против его окружения. Значит, когда и про, я имею в виду прямого окружения, ближайшего его окружения и просто соратников. Значит, когда очередного ворюгу или, скажем, коррупционера, им он получает президент при подозрении, Зеленский его увольняет. И он таким образом показывает, что он не причастен к его деятельности, он поддерживает борьбу с коррупцией. И в данном случае следствие, которое борется с коррупцией. Значит, после этого он организует сбор залога, залог заносится, и соратники его выходят из тюрьмы на свободу. После чего они в большинстве случаев продолжают работать, если не на старой должности, то на новой, делая все то же самое, что они делали на старой. Значит, в это трудно поверить. Но сейчас около полусотни депутатов Верховной Рады 9-го созыва имеют официальные подозрения в уголовных преступлениях. При этом они продолжают сохранять свои мандаты, и в большинстве случаев они остаются на своих местах и получают свои зарплаты. В какой стране вы такое видели? В какой? В какой стране цивилизованного мира? Значит, в Раде в апреле этого года, по данным движения, общественного движения «Честно», работали 50 таких депутатов, по которым продолжается следствие или судебное рассмотрение. Значит, около 33 получили подозрения от НАБУ, остальные от ГБР, офиса генпрокурора, СБУ и других органов. Значит, эти дела тянутся годами. Некоторые тянутся с 2014 года. Значит, только в 2025 году и в первой половине 2026 года новые подозрения получили около 15 парламентариев, которые продолжают работать. Их подозревают в уголовном преступлении, они продолжают работать. Почему? Потому что пока не вступил в силу приговор, они, значит, все сохраняют свои позиции, мандаты, зарплаты и все бенефиты, которые им там полагаются. Значит, в итоге эти уголовные дела НАБУ, они не являются эффективным инструментом борьбы с коррупцией, как это задумывалось. Значит, когда человека, которого обвиняют, например, в таких, или вернее, не у них не обвиняют, у них подозревают для начала, у них подозревают человека в совершении уголовных преступлений, например, в рейдерском захвате какого-то имущества, зданий в центре Киева, то этого человека не сажают в СИЗО, где он ждет суда, и где с ним постоянно работают сотрудники следствия, а он остается на свободе. Он может пересидеть там несколько дней, как это было с Ермаком. Посидел несколько дней, вышел, создал какую-то адвокатскую организацию и продолжает благоденствовать. Его ничего не беспокоит. В то время как, по идее, если человека отправляют в СИЗО, и к нему туда наведываются время от времени следователи, то он для того, чтобы пойти на... И он понимает, что ему грозит реально, ему реально грозит тюрьма, срок и так далее. То он обычно идет на сделку со следствием. Он передает следствию какую-то информацию, или он выступает в качестве свидетеля обвинения. В этом случае это то, что здесь происходит у нас в Соединенных Штатах. Там нет. Там, если тебя, в чем бы тебя ни обвинили, тебе друзья собирают бабло, тебя отпускают, и все. Продолжай в том же духе. Значит, ты сейчас, какую задачу перед собой ставят НАБУ, по делу Мудрой и по многим другим делам, это вывести из строя этот механизм, который использует офис президента Зеленского для спасения своих кадров. Значит, это не только, я сказал, 50 депутатов Рады. у них находятся под подозрением. Но там же не только депутаты Рады, там бизнесмены, там банкиры, там сотрудники финмониторинга, чиновники. Одним словом, там полно народу, который абсолютно чувствует себя безнаказанным. Значит, в самом худшем случае этот человек может потерять какой-то значительный офис со значительным доходом, но поскольку он сохраняет все свое бабло, то он найдет способ, ну, присосаться к какому-то другому мягкому месту своего собственного государства. Но сейчас соратники Зеленского понимают, что после получения подозрения они посидят несколько дней в тюрьме, может быть, после чего их вытащат оттуда и после чего... им ничего не будет грозить. Такая ситуация. И сейчас, когда для спасения Мудрой использовали главного раввина Киева, то это указывает на то, что обычный механизм, который создал Зеленский, он его сейчас использовать остерегается, потому что понятно, что он находится под микроскопом у НАБУ. И если НАБУ прослушивала Мудрую, и говорят, что она прослушала ее начальника, Кирилла Буданова, начальника офиса президента. И есть записи его переговоров с кем-то. Тот, говорят, сейчас ходит белого цвета и не приходит на заседания рабочие. То понятно, что так просто откупиться не получится. Поэтому использовали главного раввина Киева. Но чем это все кончится, это сейчас под вопросом. Останется она сидеть? Или не останется? Останется сидеть ее соратник Микитась, бывший нардеп, или не останется? Непонятно. Пойдет ли сидеть действующий нардеп Столар, который участвовал в этой схеме по версии НАБУ? Непонятно. Но понятно другое. Вот я слушаю часто выступления, не часто, а постоянно, выступления... наверное, одного из лучших и самых значительных, во всяком случае, самых значительных журналистов Украины, Михаила Ткача из «Украинской правды», который рассказывает о том, что кто-то из высокопоставленных лиц Украины, может быть, я не боюсь соврать, Зеленский это сказал или кто-то из его окружения, о том, что с коррупцией нельзя бороться, ее надо взять под свой контроль. Что и произошло в Украине. Сотрудники офиса президента занимаются захватом собственности в центре Киева. Ну хорошо, допустим, там, как мы понимаем, если они там решили построить дачный кооператив где-то в живописном уголке Украины, ну это понятно, но сколько там этих денег они потратили, украденных, не украденных, это несущественно, это семечки. Но когда они захватывают собственность в центре города, которая стоит сотни миллионов гривен, или миллионы, или десятки миллионов долларов, то тут есть о чем подумать. И сейчас, когда Зеленский говорит, ну, я об этом ничего не знал, но я не знаю, до какой степени нужно быть наивным человеком, чтобы поверить в это. Это я делюсь своими соображениями со всеми теми, кто еще эти желтые, синие флажки у себя на Фейсбуке держит. При Зеленском Украина всегда была коррумпированной страной. Еще с советских времен. Ну, собственно, весь Союз был коррумпированный. Там все начиналось со взяток в ЖЭКе, куда люди по 3, по 5 долларов носили, рублей носили. Без коробки конфет никто никогда не ходил в ЖЭК. Или бутылки водки, или бутылки коньяка. Но сейчас просто эти конфеты и спиртное, они переросли в пакеты с долларами или с евро. На всех уровнях. То есть за годы независимости, которые Украина вчера отмечала, просто было создано совершенно неслыханное по своему размаху коррупции государства. Это просто большая, одна большая коррупционная схема под названием Украина. Это никто этого не мог предположить, что такое может произойти. К другому стремились, другого ждали, но именно это произошло. Это просто гигантская коррупционная машина, которая пропитана коррупцией сверху донизу, до офиса президента. Если кто-то, я еще раз говорю, если кто-то может сказать, нет, он святой, он об этом ничего не знал. Ну, окей, ребята, но эта степень наивности не имеет никаких пределов, это понятно. Но если мои слушатели понимают, что он не мог и не может не знать об этом, о людях, которые работают под его руководством. То вы вдумайтесь, почему продолжается эта война. По одной причине. Потому что если она кончится и пройдут выборы, он пойдет в тюрьму. И он этого не хочет. И он в жертву своей свободе, для того, чтобы оставаться на свободе. И пользоваться всеми благами своими, какими он пользуется, или которые там где-то запрятал для себя на будущее. Он каждый день приносит в жертву эту страну. Каждый день гибнут тысячи людей. Разрушается экономика. Там уже нечего разрушать. Страна превращается в руину. Только с одной целью – оставаться на свободе. Такие дела. На этом я свою украинскую часть своего выступления сегодня завершаю. И уже в следующем часе мы поговорим о том, что происходит в других частях света, включая Соединенные Штаты Америки, в которых мы с вами имеем счастье проживать. Сейчас перерыв.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам

0: Миша. Брат, Славский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: А мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Малинец. Получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
1: Вадим, не хочу, не хочу, вот вы можете поверить, просто вот, вот нет никакого желания, вот, вот, просто вот, лето
0: надо,
1: заканчивается.
0: Игорь, надо, Игорь, надо, надо, через не могу,
1: надо,
0: прошу
1: Федя,
0: вас.
1: Надо, Федя, да, надо, Федя, знаете, вот не хочется с летом прощаться, да, вот уже вот, вот не успели оглянуться, да, а уже и августа-то уже нету, уже все осталось это несколько точно. Деньков, и потом уже, глядишь, уже в сентябрь переходит. Вот так и вся наша жизнь пролетает в этих моргиджах. Помогаем людям, помогаем, помогаем, помогаем. Это тут бац, и вторая смена, и новый моргидж. И вот так вот вся новая жизнь проходит. Тем не менее, у нас на сентябрь тоже есть, кстати, вот на конец августа и на сентябрь есть хорошие новости. Ну, во-первых, у нас несколько банков, которые имеют очень хороший promotional rate, то есть процентная ставка. В некоторых банках либо на 1/8, либо на квотер меньше, чем, допустим, на маркете. То есть я сейчас говорю по поводу residential финансирования, да? То есть когда люди покупают дома. У нас сейчас, мы сейчас делаем много перефинансирования. То есть люди перефинансируют. Что они делают? Они вынимают деньги из-под недвижимости. Почему? Потому что маркет не очень хорошо работает. То есть у кого-то бизнес не очень хорошо идет. Где-то там дети пошли в колледж или еще что-то, людям нужны деньги. Поэтому, несмотря на то, что, допустим, есть первый моргидж, у которых там 3%, 4%, 5%, люди все равно нужны деньги, там 200, 300, 400, 500 тысяч, кому-то сейчас вот нужно 2 миллиона долларов. Вот. И эти деньги люди вкладывают. Куда вкладывают? Либо в недвижимость, либо платят кредитные карточки. Дело в том, что по кредитным карточкам процентная ставка где-то в районе 32-35%. Это просто сумасшествие, это просто грабеж. И люди, как бы каждый месяц, не все, но вот некоторые люди, допустим, платят чисто минимальные платежи. То есть, если у них там 10 тысяч долларов баланс, они платят там, это минимальный, там, $200. Ну и как бы жизнь дальше продолжается. А на самом деле, что нужно сделать, надо просто вытащить деньги из-под дома, из-под недвижимости. У нас, кстати, есть очень быстрый способ это сделать. У меня сейчас перезвонила одна клиентка. Она, кстати, реал-эстейт-агент уже с большим, огромным стажем. Но из-за того, что бизнес не особо хорошо идет, ей срочно нужно там 150 дома вытащить из-под дома. У нее кредит-скор довольно-таки плохой, там 660 кредит-скор. Почему? Потому что она взяла другой дом и забила все свои кредитные карточки. У нее кредит-скор упал из-за того, что кредитные карточки все забиты. 760 на 660, на 100 пунктов карточки кредит-скор упал. Для нее на второй позиции, без проверки доходов, процентная ставка где-то 12%. Я ей перезвонил, говорю, вот такие-то дела, 12%. Она говорит, я возьму. Мне как бы с одной стороны, я понимаю, что процентная ставка высокая, но с другой стороны, кредитные карточки, она посмотрела, она платит от 27 до 37% на свои кредитные карточки. Это просто сумасшествие. Поэтому цель ее какая? Она сейчас возьмет эти 150 тысяч, закроет все свои карточки, после этого у нее credit score снова пойдет вверх, и она уже спокойно сможет перефинансировать ту же самую line of credit под более выгодный процент. Поэтому если у кого-то очень много карточек забиты, допустим, карточки, у вас, может быть, этот credit score упал, мы все равно вам сможем помочь. И я, кстати, хотел сказать, что помочь мы тоже можем с проверкой и без проверки доходов. То есть она делает, она просто нам предоставляет банковские стейтменты, так я уже сказал, она реал-эстейт-агент. За 12 месяцев она продала много реал-эстейта, и у нее довольно-таки хороший приход идет за последние 12 месяцев. Мы также можем это сделать по письму от бухгалтера, какой у вас идет доход. Ну, а, конечно, людям, которые... Также мы можем, если, допустим, это investment property, то мы можем сделать, если у вас там приходит хороший доход, то мы можем на основании дохода вытащить деньги. Поэтому вариантов вытащить деньги много, но, пожалуйста, не сидите на этих карточках. Позвоните нам по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Мы поможем вам выплатить ваши долги, чтобы вы немножечко хоть смогли 3973000. Игорь Нобл, Walk with Happy People. Пока.
0: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Walk with happy people and be happy. 917-397-3000. Окей, еще одно объявление и возьмемся за новости. «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-8484, адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-8484 и живите без боли. Окей, теперь... Я хотел вернуться к текущим событиям, и снова не у нас. Вот в России, я очень мало говорю про Россию по одной причине. Во-первых, времени не хватает на все. Во-вторых, как-то я мало знаком с жизнью в этой стране. Русское телевидение я не смотрю, издания российские не читаю, извините. Опять же, не хватает времени. Ну и потом я мало знаю эту страну, я должен признать. То есть я могу сказать, что я знаком с историей и культурой, но не с современной Россией. Для меня это как бы терра инкогнита. В то время как Украина, это моя родина, она мне понятна, поэтому так много про Украину и так мало про Россию. Но... Тут произошло вот интересное событие, которое мне показалось, опять же, интересным именно в связи с Украиной. Значит, вы, наверное, слышали такое имя Лев Шлосберг. Значит, он один из самых известных российских оппозиционных деятелей, политиков, действующих политиков, которые никуда не уезжали, остались в стране. И... Он был депутатом Псковского областного собрания, он возглавлял региональное отделение «Яблоко», партию, которую, вы знаете, на днях сняли с выборов, и он открыто выступал против войны в Украине, говорил о том, что это братоубийственная война. И он постоянно призывал к прекращению военных действий и переговорам. Значит, его сначала, как это происходит в России, его включили в реестр иностранных агентов, а потом ему выдвинули обвинение, и вот на прошлой неделе его отправили в места лишения свободы на 11 лет. Это много. Значит, человеку 63 года плюс 11, это 74 года он выйдет, если он выйдет. Потому что мы знаем, что там не обязательно из тюрьмы люди выходят. Особенно такого плана люди, как Шлосберг. Значит, дай бог ему, конечно, здоровья. Значит, в чем его обвинили? Поскольку, ну, он выступал против войны, хорошо, но в чем его конкретно обвинили? Значит, первое его обвинение было его обвинили в дискредитации российской армии. Значит, почему? Он участвовал в дебатах с историком Юрием Пивоваровым, и на этих дебатах он говорил о необходимости... как можно скорейшего прекращения огня и мирных переговоров. Значит, это называется дискредитация российской армии. Дальше его обвинили в распространении заведомо ложных сведений о вооруженных силах Российской Федерации. Значит, почему? Что послужило основанием для этого обвинения? Значит, в феврале 22 года, то есть тогда, когда началась война, он в своем телеграмме взял репостом, как это называется, то есть повторил пост из публикации «Эхо Москвы», они напечатали обложку британской газеты «Daily Mirror». И на этой обложке были фотографии, там помещены кровавленная женщина, и рядом с ней Путин. И заголовок был такой: «Ее кровь, его руки». Окей, значит, его обвинили... На основании вот этого репоста его обвинили в распространении заведомо ложных сведений о вооруженных силах. Ну, и, значит, ему просили там 12 лет. Прокурор добивался 12 лет. Ну, дали ему поблажку 1 год, потому что до этого ему назначали 420 часов обязательных работ. за неисполнение обязанностей иноагент. То есть он не доложил куда-то о том, что он иноагент. Такие дела. Я не знаю, он получал деньги из-за рубежа или просто... Не знаю, я не знаю, на каком основании его обвинили иноагентом, но мы знаем, что иноагентами там практически всех обвиняют, кто не согласен здесь с действиями, с политикой партии и правительства. Значит, Шлосберг свою вину не признает, и в процессе, в самом последнем слове, он заявил, что это то, что произошло, это не расследование, не суд, это имитация расследования и наказание за политическую позицию, что, конечно, является чистой правдой. Значит, чем вообще отличалось дело Шлосберга, чем отличался, вернее, Шлосберг от других оппозиционеров? Значит, он остался в России, это самое главное. Он остался в России, потому что при этом он понимал, я думаю, что ему грозит. Но я с ним, конечно, не знаком, я, там, может быть, несколько видел его когда-то видео. Но я знаю людей, с которыми я отношусь, с уважением и которым я доверяю их мнению. Они говорят, что Шлосберг был из числа вот святых людей. Абсолютно честный человек. Абсолютно. И при этом патриот России. Несмотря на фамилию. Но таких бывает. Значит, мы знаем, что с оппозицией у Путина интересные отношения. Он позволяет этим людям уехать. Тебе что-то не нравится? Чемодан, вокзал Вашингтон, чемодан, вокзал Лондон. Все эти города, пожалуйста, уезжай и там говори все, что ты хочешь. И надо сказать, что эта политика действует, потому что эти все люди уехали, которым эта война не нравилась и Путин не нравился. Но толку от их деятельности зарубежной никакого. Во-первых, они все друг с другом переругались. Для начала. Никакой единой позиции о будущем в России у них нет. Они просто там зубоскалят, сидят и радуются тому, что происходит с Россией. Вот с Шлосбергом этого не было. Значит, он он открыто критиковал тех российских оппозиционеров, которые радовались потерям российской армии. Особенно, когда это было ярко, так прозвучало, когда ВСУ, если вы помните, прорвалась в Курской области, какое-то время занимала там значительную территорию. И российская оппозиция, находящаяся на Западе, они просто ликовали. Вот врезали русским, сейчас там будет еще хуже. И они именно их это радовало, потому что они считали, что за военным поражением последует смена режима. Но, как мы знаем, военного поражения не случилось, и смены режима тоже не случилось. Но Шлосберг этих людей, которые радовались потерям, людским потерям России, он называл этих людей партией чужой крови, которые готовы добиваться политических целей ценой жизни российских и украинских граждан. Вот для него это было именно... Он воспринимал эти два народа как братские народы, русских и украинцев, которых ввергли в братоубийственную войну, которую он считал, что это трагедия и для русского, и для украинского народа, и эту войну надо немедленно остановить и договариваться какими угодно способами так далее, о мире и мирном сосуществовании. Значит, он для него человек, это была высшая ценность. И он все время об этом говорил. Он отказывался от языка ненависти и даже по отношению к своим оппонентам и к своему, естественно, руководству. И тем не менее, это ему не помогло. И он оставался внутри легальной партии «Яблоко», считал, что политическая работа должна вестись в рамках пусть существующих, какие бы они там ни были, институтов, политических действующих институтов. Он не поддерживал идеи бойкота выборов или полной делегитимизации системы. Или к чему призывает, между прочим, значительная часть оппозиции. То есть полностью отказаться в участии в выборах. Он этого не делал. Он считал, что нужно работать в системе. То есть вот с точки зрения политической, Россия это не Россия, но он бесценный человек был, бесценный политический кадр. Именно вот от таких людей ты можешь ждать каких-то перемен в стране к лучшему. Потому что, я повторяю, для этого человека высшая ценность – это человеческая жизнь. И, тем не менее, его отправили на 11 лет. Дай Бог ему здоровья и терпения, и сил, чтобы все это перенести и выйти на свободу когда-нибудь. Такие дела. И почему я решил два слова сказать про этого Льва Марковича Шлосберга? Ну, потому что, когда нам тут говорят о том, что украинский народ и русский народ – это не братья, подчеркивая, не братья, они разные, они другие. Вот этот случай, он, в общем-то, подчеркивает, что братья. Потому что система одинаково, совершенно одинаково расправляется с инакомыслящими. Или убирайся из страны. И где-нибудь там верещи из другой страны. Ну, убирайся из Украины. У них вот эта вот система одна и та же самая. Чемодан, вокзал, Москва. Только в одном случае это Москва, а в других случаях это Вашингтон, Лондон и другие города, куда ты можешь убраться. И там говорит все, что ты хочешь. Но только уедь из Украины. И то же самое, у этих же все то же самое. У них совершенно одинаковый подход к политической оппозиции. И ты можешь это списать, конечно, на то, что, ну, если война, то понятно, что правительство добивается того, чтобы единство было в рядах и так далее, чтобы не сильно критиковали и дали довести эту войну до конца. Это все понятно. Но это как бы с одной стороны понятно, а с другой стороны, вот мы живем в стране, которая считается действительно демократической страной. Для нас такое понятно? Нет. Вот идет война с Ираном. Мы тратим миллиарды долларов на эту войну, которая нам нахрен не нужна. Мы убиваем там тысячи людей. Потому что когда прилетают наши ракеты, это совершенно понятно. А их туда запускают тысячами. Понятно, что там гибнут люди. Значит, мы спровоцировали эти уличные беспорядки, которые кончились тем, что там я слышал разные цифры, мы не можем это проверить, что там погибло только на улицах, погибло от 30 до 70 тысяч человек. Ну хорошо, давайте возьмем самую маленькую цифру, 30 тысяч. Это же все началось после войны, которую мы спровоцировали, которую мы начали. И я при всей большой своей любви к нашему Рыжику, я говорю, что это абсолютно было безумие, это была большущая ошибка, которая ему дорого будет стоить, ему и республиканской партии. И я же не один такой. Ну, как-то у нас это принято. Ну, вот идет война, нам она не нравится. Мы об этом говорим. Кто-то ходит на демонстрации. У нас, вспомните, когда мы точно таким же образом вторглись в Ирак, между прочим, то у нас были массовые демонстрации, ну что, этих людей увольняли с работы, или их, не дай бог, сажали в тюрьму. Нет, потому что вот это вот и есть свободная страна. Вот это вот и есть свобода. Но если под тем соусом, что идет война, и кто-то критикует эту войну, и тебя тут же отправляют в тюрьму, и ты не знаешь, ты выйдешь из этой тюрьмы или ты не выйдешь, ну хорошо, у нас там есть случай со стороны России, у нас этот известный случай о смерти Навального, причем со слов Буданова, из слов Буданова следует, что действительно был чем-то болен, и ну, наверняка тюремные условия усугубили его. Ситуацию однозначно, потому что его отправили в такую непростую тюрьму, а очень холодную. То же самое и в Украине происходит. Я никогда не забуду имя Гонсало Лиры, который он критиковал войну, он критиковал руководство страны. Чем это кончилось? Его заморили в тюрьме. Заморили просто. Убили его там. Но это не то же самое. Это то же самое. То есть это два абсолютно братских народа в этом отношении. Да и в миллионе других отношений. Которые и изображать из Украины какую-то страну, которая принадлежит к Европе и разделяет европейские ценности. Какие нахрен европейские ценности? О чем вы говорите? О чем вы говорите? Такие дела. Вот что имеет место в нашей жизни. Но, слушайте, что можно сделать по поводу таких вот замечательных людей, которые отправляются за решетку и там? Ничего, к большому сожалению. Ничего не можем делать. Но я должен сказать, что эти люди, когда они жертвы своей собственной честности и своей собственной порядочности, я в данном случае не обязательно говорю о Навальном, но я говорю о таких людях, как Гонсало Лира, или о таких людях, как Лев Шлосберг. честнейшие люди. И когда страна теряет таких людей, то это лучшее подтверждение тому, что эта страна не свободная, что эта страна не свободная, точка. И хотелось бы побольше, и хотелось бы, потому что именно такие люди обеспечивают политике здоровое существование. Вот, я не знаю, у нас не все такие политики, но у нас тоже есть свои такие честные кадры, которых я, например, уважаю именно за их честное отношение к жизни, к окружающим событиям, как, ну, не знаю, наверное, сенатор Рэнд Пол, его папа, это были люди, которые не пошли в политику для того, чтобы зарабатывать деньги, как некоторые другие. А некоторые люди, они идут в политику исключительно потому, что для них это амбиции, они хотят рулить. И второе, это деньги, которые они получают. Потому что мы все знаем, это не для кого. Между прочим, это для нас точно так же не секрет, как и для украинцев. Что когда люди идут в эту их Верховную Раду или в какие угодно другие органы власти, они на этом зарабатывают большие бабки. И как бы это приняли, ну окей, хорошо, у них там есть свои методы, у них они там совершенно варварские, они отжимают деньги, или они там рейдерским образом захватывают чьи-то предприятия или чью-то собственность. Но у нас свои методы. У нас человек приходит туда с очень какими-то небольшими сбережениями на черный день, а возвращается из Конгресса миллионером. Вот возьмите Ильхан Омар, иммигрантка. Что она там имела, когда она пошла служить народу своему? Немного. А сейчас она миллионерша. Откуда взялись эти деньги? Ну, у них там есть свои механизмы. Они знают, куда вкладывать, когда вынимать вовремя, когда грозит какая-то... Помните, как эта группа была законодателей и республиканцев, и демократов? Когда начался ковид, они моментально вынули, продали все свои акции, которые были связаны с бизнесами, гостиничным бизнесом и с ресторанным бизнесом, потому что они знали, что это все закроется и сейчас эти деньги пропадут. Они срочно продали эти деньги, продали эти акции. А мы, которые этого не знали, мы продолжали их покупать. Ну, или, по крайней мере, не продали те, которые были у нас. Вот так они и богатеют. У них есть люди, которые их знания позволяют им богатеть. И они это делают. Но, с одной стороны, это, как бы, это есть коррупция. Ну, конечно, это коррупция. И масса людей идет во власть именно потому, что они знают у нас, я говорю про наших американских политиков, которые не знают, что власть – это золотое дно. Они себе не будут на этом зарабатывать. Потом у них есть еще один такой механизм, который называется консалтинг, если вы помните. Мама, папа, бабушка, дедушка, жена, дети открывают консалтинговую компанию. И, значит, туда идет человек сперва консультироваться, а потом идет со своей правильно сформулированной просьбой к политику. И с ним уже встречается и договаривается о том, что нужно. То есть политика – это золотое дно. Такие дела. Ну, хорошо, на этом я завершаю эту часть своего выступления и объявляю небольшой перерыв, после которого я все-таки сделаю еще одну попытку поговорить о том, что у нас здесь в стране происходит. У нас много чего происходит. Есть что обсуждать. Во-первых, я хочу обсудить судьбу детей, которые торгуют сувенирами на Бруклинском мосту. Она меня в последнее время очень беспокоит. Такие дела. Окей, никуда не уходите. Будет интересно. После небольшого перерыва мы продолжим наш разговор.
2: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
5: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
7: Водородная вода – новый и захватывающий тренд в здоровье и благополучии. Специально обогащенная молекулами водорода, она предлагает удивительные преимущества. Водородная вода действует как мощный антиоксидант, помогая вашему организму бороться с вредными свободными радикалами. Откройте для себя благо водородной воды уже сегодня. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Украинцам в США автоматически продлен статус TPS. Граждане Украины могут оставаться в стране до апреля следующего года. Продление статуса касается и тех, чьи документы находились на рассмотрении у иммиграционной службы USCIS. Президент Трамп заявил, что демократы могут начать процедуру импичмента против него, если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе на промежуточных выборах. Джаред Кушнер встретился в августе с лидером демократов в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на 5 источников. Журналисты издания расценили закрытые переговоры как подготовку к победе оппозиции на выборах.

0: предвыборной кампании и угроз со стороны Ирана в адрес высокопоставленных израильтян. Переговоры об участии Меган Маркл в третьем сезоне сериала «Джентльмены» Гая Ричи прекращены. От ее кандидатуры решено отказаться из-за негативной реакции Великобритании, сообщает «Гардиан» со ссылкой на представителей Netflix. Сериал «Джентльмены» – спин-офф одноименной криминальной комедии 2019 года с Мэттью МакКонахи и Чарли Ханнемом в главных ролях.
1: Служба информации «Дэвидзон Радио» только на
2: «Дэвидзон Радио».
0: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр Секрест. Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. Секрест. Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
6: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум» каждый вторник с 4 до 5.
7: Дорогие друзья! В воскресенье, 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста пройдет ежегодный мемориальный митинг памяти жертв Холокоста и памяти жертв терактов 7 октября 2023 года в Израиле. Организатором этого митинга выступает Ассоциация восточноевропейских евреев, президент Белла Губенко. Сейчас, в период роста антисемитизма в Нью-Йорке и во всем мире, особенно важно помнить о миллионах жертвах Холокоста и о том, какие ужасы творил Хамас в Израиле 7 октября 2023 года. Мы будем очень рады видеть вас с детьми и внуками в Бруклинском мемориальном парке Холокоста, где также пройдет подведение итогов конкурса на лучшее сочинение и лучший рисунок по теме Холокоста. И, как всегда по традиции, будут выпущены на свободу белые голуби, символы мира. Ждем вас 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста. Спасибо вам огромное.
2: Вы слушаете «Дэвидзон Радио».

0: Я хотел сейчас поговорить об одном явлении, хорошо известном нашим слушателям из Нью-Йорка, а именно о толпах людей, ну, может, не толпах, это, конечно, преувеличение, но о тех людях, в основном это нелегалы, нелегальные мигранты, которые торгуют всевозможной ерундой на Бруклинском мосту. И они, значит, там неплохо зарабатывают. Продают мелкую всякую всячину, кто-то там какие-то фрукты, кто-то какие-то напитки, между прочим, нелицензированные, как я понимаю, часто. Иди знай, какими там руками, чистыми или нечистыми, этот иммигрант нарезает манго или, я не знаю, что угодно, что он там продает. Но мало того, что сами нелегалы там стоят на этом мосту и торгуют всеми этими сувенирами и едой и напитками. С ними стоят и торгуют их дети. Значит, совершенно понятно, что это какое-то большое организованное предприятие. Потому что там, например, вот рассказываю такую историю, как там, ну, собственно, и сами репортеры пост, которые пошли туда и посмотрели. Некоторые дети сидят, торгуют этим барахлом рядом со своими родителями. А некоторые, которым там видно мальчикам 10 лет, 11 лет, 12 лет, они сами сидят. Когда спрашивают их: «Мальчик, где твоя мама?» Мальчик говорит: «Мама пошла в туалет». Но потом через несколько часов вернулись эти репортеры, а мама не вернулась из туалета. Там, видно, застряла по какой-то своей причине. То есть дети торгуют сами по себе. Но у нас возникает следующий вопрос. А где дети берут все это барахло для того, чтобы торговать им? Ну, совершенно понятно, что кто-то им дает это. И дети, значит, не без гордости рассказывают, что они могут сделать там $300-400 в день. И они работают там 4-5 дней в день. То есть не 4, вот я почитаю прям, 11-летний Серджио из Эквадора говорит, что он может заработать от 100 до $300 каждый день. И это он работает 8 часов в день, 4 дня в неделю. Ну хорошо, вот у меня возникает такой вопрос. Значит, этот Серджио, он в школу ходит? Вряд ли. Зачем он будет ходить в школу, если он может уже зарабатывать хотя бы $100 в день? 4. Между прочим, не все люди, которые работают 8 часов, зарабатывают до $300 каждый день. Масса людей не зарабатывает, особенно если нету специальности в руках какой-то. Вот у меня возникает вопрос, а как вы считаете, вот эта проблема, с этим надо как-то бороться или не надо? Эти люди, которые торгуют этим, во-первых, те люди, которые стоят на Бруклинском мосту и торгуют, они не имеют права там торговать. Там висят везде эти вывески, no vending и все в таком духе. Но они продолжают там шапочки, кепочки, какие-то картинки и так далее, и так далее. Вот у меня вопрос, как с этим надо как-то бороться или нет? Что надо с этим делать? Ну хорошо, я понимаю, у нас можно сказать вот так вот, как бы это сказать, такой дать один общий ответ. Нужно сменить мэра, и тогда новый наведет порядок. Во-первых, нет никакой гарантии, что наведет порядок. А во-вторых, вот тут важен сам подход. Этим людям надо дать возможность торговать этими всеми сувенирами, или их надо просто гонять беспощадно? Телефон на студии 718-303-9090. И как быть с этими детьми? Отобрать их у этих родителей, отправить их в школу. Потому что если вы, например, своего ребенка не будете отправлять в школу, к вам придут из школы люди и скажут, где ребенок, почему он не ходит. И вас еще могут привлечь к ответственности. А у этих они как бы живут. То есть у нас, вернее, у вас в городе возникает вот такая вот новая как бы, ну как бы, новая среда, новая, где люди ведут себя, как они хотят. Они не подчиняются закону. Доброе утро, вы в эфире. Что делать?
1: Здравствуйте, доброе утро. Насчет мэра. Насчет мэра. Меня интересует вопрос. Вот население Нью-Йорка, образованные, прогрессированные люди, интеллектуальные, как они могли позволить себе избрать человека ниоткуда? который ни один день не работал в государственных институтах. Ни одно...
0: Подождите, что значит, он не работал в государственных институтах? Он был депутатом легислатуры. Что значит, он не работал?
1: Да, он был работал. Помощником, но это же...
0: Что значит помощником? Он был депутатом легислатуры. Что значит помощником?
1: Это примитивное дело. Это глубина и фундамент.
0: Спасибо вам за участие в передаче. Значит, ответ очень простой. Когда вы говорите, почему эти люди, интеллектуалы, образованные, избрали этого человека, я ответ, значит, сам напрашиваюсь сам себе. Значит, не образованный и, значит, не интеллектуал. Поэтому избрали. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Но у меня нет сомнения, что полиция должна разогнать всю эту шубу и не допускать нелицензированной торговли, не только чтобы дети не торговали, вообще, чтобы никто не торговал без лицензии на Бруклинском мосту. Но я вам хочу сказать об еще более вопиющем использовании детей иммигрантов в Нью-Йорке. Возможно, до вашего отъезда во Флориду вы видели, как по вагонам Сабвея ходят молодые,
0: И носят мама с мама с детьми, совершенно
2: малышей,
0: верно.
2: Малышей вообще, если этим хотя бы 10, 11, 12 лет, то те вообще дети год, два, а то и вообще груднички. И их таскают днями целыми по вагонам. Причем эти женщины переходят из вагона в вагон, а там во время переходов может что угодно случиться. Были неоднократно случаи, когда люди попадали там... когда из вагона в вагон, там двери открываются, знаете, и там люди попадали в аварии. Да. Это меня это... Я уже сейчас переехал в Нью-Джерси 3 года назад и не езжу. Но когда я ездил, меня это просто убивало. Как можно допускать, чтобы годовалых детей таскали целый день по вагонам метро, где вонь, где неизвестно какие... Мы знаем, что там преступность высокая. В общем, это страшно, на мой взгляд. А еще по вагонам ходят дети, вот тоже 10-11 лет, дети иммигрантов, и торгуют шоколадками. Это тоже еще такой бизнес есть.
0: Это я видел, я согласен с вами. Я согласен.
2: Да. И,
0: Одну секунду. Ну вот эти вот ребята, которые это все позволяют, городское начальство, у них какое объяснение? Эти люди должны как-то жить, они должны как-то зарабатывать, и, значит, если мы их начнем гонять, то они умрут с голода. Ну вот это их объяснение.
2: Значит, их надо просто депортировать, и все. Вот полиция должна идти по вагонам, увидели такую женщину, не полиция, а АИС, допустим, и тут же на депортацию. Раз она таким путем подвергает опасность,
0: Вы знаете, что случится дальше? Дальше демонстрация против АИСа, эти все протестующие, кидающие в них камни и бутылки, замороженные яйца, и все в таком духе. Ну, слушайте, в Нью-Йорке тот случай.
2: Вадим, понимаете, одно дело, когда еще ловят, допустим, людей, которые совершеннолетних, которые работают тихо, мирно в Home Depot, а другое дело, которые подвергают опасности жизни детей. Понимаете, это, я не знаю, это child abuse, как, это же уголовная
0: Наверное, это child abuse. Когда, вы знаете, вы привели отличный пример. У меня как-то это уже вылетело из памяти, но я действительно вспомнил, когда мамаша идет по этому вагону, у нее, значит, один младенец в платке за спиной, девочка рядом идет с коробкой шоколадок, и это бизнес у них. Ёлки-палки, конечно, это ненормальная ситуация, но если следовать законам, получается, что мне нужно отобрать ее детей именно за child abuse. И
2: а вы уверены, что это ее дети? Я, например, сомневаюсь. Мне кажется, это детей берут на прокат. То есть, может быть, у кого-то и свои, а у кого-то берут просто на прокат. Такие тоже случаи были.
0: Может быть, я не удивлюсь, что это так. Но так или иначе, этих детей у нее, по идее, нужно отобрать и найти им более подходящих родителей, более ответственных, которые не будут их по вагонам таскать. Я согласен. Но вы считаете, что это... А кто-то скажет, что это бесчеловечно, это мама, давайте ей оставим. И все в таком
2: духе. А человечно таскать детей по вагонам, подвергая их жизнь опасности? А если эту женщину какой-то сумасшедший...

0: что те люди, которые здесь торгуют на, вернее, не здесь, а у вас на Бруклинском мосту или еще где-то, эти люди могут прекрасно жить где-то в субсидируемых квартирах или в гостиницах, или что там им еще сняли, и не иметь никаких проблем. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Алло, это я, да, здравствуйте, добрый день.
0: Я хочу спросить,
1: этот Бруклинский мост кто строил? Это за наши все средства. Как так это может быть и не платить налоги? Вы что, смеетесь? Это подрыв социального обеспечения города. Это все Мандани и губернатор отвечает за это. Не полиция, при чем здесь? А если надо, если не можем это сделать, надо это возглавить, как говорили старшие люди раньше. Не можем против,
0: что
1: надо возглавить это.
0: А, возглавить.
1: Движение, да.
0: Окей, okay, хорошо. Большое вам спасибо. Рад, что вы проснулись вовремя и приняли участие в нашей передаче. Окей, okay, друзья мои, я тут смотрю на часы и вижу, что мне нужно освободить место в эфире для новостей, после которых мы продолжим наш разговор. Я вижу, народ звонит, их беспокоит судьба бедных эквадорских детей, которые зарабатывают по $300 в день на Бруклинском мосту и не платят налогов никому. И мы как-то к этому должны относиться, как child abuse или нет, пусть дети работают, это хорошая школа жизни. Как к этому относиться, мы должны выяснить. Окей, сейчас перерыв.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
4: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
5: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Один из самых распространенных возрастных недугов – боли в коленном суставе. Причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии.

0: ментолов, искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Ришкевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес офиса 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Ришкевича 718-934-84-84. Пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца». Действует безотказно. Еще раз номер телефона 718-934-84-84. Окей, сейчас мы возвращаемся к детям. К детям на Бруклинском мосту. Что с ними делать? Телефон на студии 718-303-90-90. Ну, также вот я хотел бы... Ну, эта тема как бы мелькнула в нашем разговоре, но я бы вот хотел вернуться к ней. Вот это, считайте, что это такой как бы практический эксперимент. Наш дорогой, мой дорогой губернатор Рон ДеСантис, он, значит, предложил внести в школьные программы курс по истории коммунизма. Я, между прочим, у нас тут на радио одно время читал курс истории коммунизма, начиная с совершенно каких-то незапамятных времен. То есть с этих еще Шарля Фурье, Прудона, до них еще. То есть это всегда было. И вот мое задание. Вот если бы вас позвали в школу, что бы вы рассказали детям о коммунизме? Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
1: Добрый день. Я бы хотела еще вернуться на минутку к мосту. Вообще, вот... В той жизни нас учили, что такое мост. Это вообще стратегическое сооружение, которое должно охраняться и военными, и полициями, и пограничниками, и все. Почему с этого не начать?
0: То есть поставить там полицию, пограничников и военных?
1: Нет, закрыть, понимаете, есть подходы к мосту, есть устои. Вот там просто перекрыть мост для торгующих, оставить для прогулки, чтобы люди получали удовольствие, чтобы не боялись там ходить. Эти дети не просто, они еще иногда и залазят в карманы, в сумочки.
0: У вас такое случилось? Вы это видели?
1: Мне рассказывали, но со мной, слава богу, нет.
0: Окей, ну хорошо.
1: Но вообще, вообще, что они могут пронести при нашей обстановке в Нью-Йорке? Что они могут туда пронести? Ведь никто не знает, их никто не проверяет.
0: Нет, никто. Их никто не проверяет, это правда. Ну хорошо. Спасибо вам за участие в передаче. Да, я понимаю, что, конечно, наших... мы можем относиться к каждому мосту как к военному объекту. Хорошо бы это было. Но так приятно жить в мирном обществе. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Я бы на месте вашего губернатора лучше бы ввел бы курс не о том, что творилось при коммунизме, а курс, например, об издержках американской демократии, о борьбе, например, что гомосексуализм это плохо, что трансгендер это плохо.
0: Открыть 1 миллион курсов, каких угодно. О гомосексуализме, о трансгендерах, о чем угодно. Это все понятно, но у нас в этой стране у нас самая главная проблема, на мой взгляд, сегодня самая главная идеологическая проблема, это то, что у нас воспитали несколько поколений молодежи в духе любви к социализму. О котором они даже не знают, чем пахнет этот социализм. Им просто кажется, что социализм – это когда мы обложим большими налогами богатых, они будут больше платить, и мы будем жить на их деньги. Но они не знают, чем это кончается, к чему это ведет. И поэтому им нужен... И это реально влияет на нашу с вами жизнь. Это реально влияет на нашу с вами жизнь. Потому что они голосуют за таких ребят, как Мамдани. Они видят в нем такого позитивного преобразователи американского будущего. Их же много таких ребят сейчас появляется и в Конгрессе, и в местных органах власти. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Все почему-то говорят о том,
1: что нужно убрать этих детей оттуда. А чем их занять? Что они будут делать? Болтаться по улицам и что, и воровать?
0: Нет, одну секунду, остановитесь. Это ваш вопрос, он не имеет под собой основания. Я вам скажу почему. Потому что если вы заберете этих детей, то волей-неволей вам моментально нужно будет их передать в службу охраны детства. Моментально их разлучат с их родителями. Детей, при этом родители депортируют, во всяком случае начнет процесс депортации. А дети либо останутся, либо их потом отправят к папе с мамой. То есть дети сразу попадут в службу защиты детства. Сразу.
1: Подождите, на мосту товарищ... они стоят. Я не поняла. Они на мосту стоят, их никто не забирает.
0: Никто. Но мы же сказали слово «если». Правильно? Вы сказали «если».
1: Нет, если закрыть вот эту вот торговлю, что эти дети будут делать? Если летом во время каникул они чего-то какую-то копейку заработают, они понимают, что такое труд стоять на жаре там... Подожди. Ну, надо что-то им предложить.
0: Ну, пионерлагерь, хорошо.
1: Тот же социализм, который вы хаете. Пионерлагерь, не продлен.
0: Хаете. Что за слово хаете?
1: Ну, ругаете.
0: Это другое дело. Хорошо.
1: Нет, надо это чем-то занять. Кружками. Нужно. Ну, а что 10-летнему, 11-летнему делать на улице? Там они организованы.
0: Погодите, его в школу надо отправить, я так понимаю. В школе его организуют.
1: Нет, я имела в виду, нет, я поняла, что вы имеете в виду во время каникул, вот сейчас, летом.
0: Ну, каникулы кончаются на днях.
1: Хорошо, а дальше?
0: Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос.
1: Правильно. Так нужно в школу отправить их, правильно, чем-то занять. А не просто запретить эту торговлю. Вот это я имела в виду.
0: Да. Okay. Слушайте, ну, будем, надо смотреть на эти вещи трезво. Ну, какой ребенок, если он зарабатывает, возьмем среднюю цифру, от 100 до 300, $200 в день он зарабатывает. Какой ребенок пойдет в школу, если он $200 в день зарабатывает? Какой? Да, конечно, он никуда не пойдет. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, мое имя Стив. По поводу, коммунизма. Сыну я бы сказал, молодому, но коммунизм – это вредная мечта человечества. То есть это иллюстрация того, что не все то золото, что блестит в практической жизни. Где что-то красивое, не отбрасывай, но относись осторожно. Вот все.
0: Ну, слушайте, это слова. Не все золото, что блестит, это слова, поговорка. Она вашему сыну ничего не скажет. А я считаю, что если бы этого вашего сына, не вашего, а любого ребенка в возрасте, 14-15 лет, в нежном возрасте. Вот у нас есть тут музей Яд Вашем, правильно? Куда ребенок приходит, он видит эти горы трупов. И он понимает, что да, нацизм – это ужасно. А если его привести в аналогичный музей, показать ему... те же самые горы трупов в сибирском концлагере, может быть, он тоже пересмотрит свое отношение, а не говорить ему не все золото, что блестит. Нет, ему надо задокументировать преступление коммунизма. Об этом много книг написано, о том, что коммунисты вытворяли, и во что они превращают народ. Какую-то статистику показать, то, что уничтожается интеллигенция, уничтожаются профессионалы. Эти люди, если они не успели сбежать из страны, их просто расстреляют. Как это было в России, как это происходит в других странах, между прочим. Вот это им нужно. Они же не понимают нифига. Они думают, мы сейчас заберем у Илона Маска половину денег, раздеребаним между собой, все будут жить лучше, чем они живут сегодня. Вот их.
3: Ну, это еще детские читать. Я сказал попросту, так сказать, за начало. Спасибо.
0: Да. Ну, хорошо. Хорошо. Спасибо вам. А вот интересно, если бы кто-то хотел предложить, сказал бы своему ребенку, вот я тебе кино покажу про то, как жили люди при советской власти. Какое бы мы кино им... Сказать, конечно, хорошо было бы сказать, сынок, почитай Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Или это толстая книжка. Почитай «Один день Ивана Денисовича». Это тонкая книжка. Там 100 страниц. Но проблема в том, что дети читать не хотят. Раз. А во-вторых, читать сегодня Солженицына – это просто пытка. Это не Лев Толстой. Он писал на своем языке, который сегодня тяжело воспринимается. То есть ребенка это заставить читать – это пытка. А кино? Какое кино мы покажем детям сегодня? Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Алло, добрый день.
0: Добрый.
4: Ну, про коммунизм очень хорошо говорит. Только они говорят только серединку, где морковку везти, понимаете? А дальше, понимаете, они ничего не хотят сделать. Вот в чем вопрос.
0: Не,
4: морковку как в этом. Это как в золотом ключике. Помните, морковку перед осликом? Висела, на ней катались на этом ослике. Как морковку. Морковку уберите, и все лопнет.
0: Окей, хорошо. Морковку. Детям морковку. Хорошо. Почему нет? Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро, Владимир. Я в первую очередь рассказываю о том, что на Кубу никто не бежит, нет там очереди. В Северной Корее тоже нет очереди. И что у нас в Советском Союзе где-то, если в общем так посчитать, 100 миллионов людей было просто уничтожено. То же самое там в Китае, не знаю, там...
0: Ну, 100 миллионов это вы немножечко загнули, на всякий случай, об этой
5: цифре. Ну, если посчитать так все правильно, то это так оно и было.
0: И нет, так не было. То есть я вам скажу, при всей своей нелюбви к советской власти, я все-таки считаю, что надо как-то поосторожнее с цифрами быть.
5: Да, но если начать с революции, то там и во время войны сколько было уничтожено. И потом все остальные страны коммунистические, которые там были, Вьетнам, Китай, Камбоджа, там половина населения было вырезано.
0: А, ну если мы возьмем за рамками Советского Союза, то
5: да,
0: тогда,
5: да,
0: конечно.
5: Ну это
0: тогда,
5: одна и та же система, одна и та же система. И они убивают...
0: Понимаете, одну секунду. Вот я вам хочу сказать такую вещь. Есть одна проблема в освоении любого исторического материала. Чем он дальше от нас по времени и чисто территориально, тем меньше нас это беспокоит. Как вот, например, я вам приведу такой пример. Значит, в Украине, ну, по разным оценкам, там погибло больше миллиона человек. Пострадала, по крайней мере. Страна разрушена. Ну, как, насколько это волнует американцев, рядовых американцев? Они знают, что где-то идет война. Ну, окей, война и война. Или когда мы бомбим, например, Иран. Там же гибнут люди. Кого это здесь волнует? Да никого. Ну, это далеко, потому что... Или, и к большому сожалению, я вот с этим с легким ужасом, просто думаю о том, что для нашего поколения, для поколения, вернее, наших внуков, весь ужас Второй мировой войны уже не существует. Для них это было давно, и у них не болит. Понимаете, так, это для нас, потому... То же самое, если им рассказывать про коммунизм, про 100 миллионов, они скажут, ну хорошо, 100 миллионов, так 100 миллионов.
5: А я сравниваю исламистов с коммунистами тоже. Потому что то же самое. Они свой народ уничтожают. Они просто...
0: прошу прощения, мы с вами говорим о разных вещах, у меня такое впечатление, что вы меня не слышали. Ну, хорошо, спасибо вам за звонок, было очень интересно вас послушать. Спасибо. Доброе утро, вы в эфире.
6: Доброе утро. Мое мнение, например, я как преподаватель говорю, на летний период на овощи и платить им. Помочь государству.
0: Это вы про детей из Бруклинского моста?
6: Детей, да, из Бруклинского моста. Собрать детей оттуда. Значит, да, собрать детей оттуда.
0: Послушайте меня так, прямо вот сейчас, живьем.
6: Да, я вас слушаю.
0: Я не уверен на 100%, не уверен, но мне кажется, что у нас в стране, в Соединенных Штатах Америки, действуют законы, которые запрещают использовать детский труд. То есть 11-летнего ребенка послать в поле вы не можете. Я думаю, что вам нужно подождать, пока он вырастет.
6: Я с Узбекистана. Со второго класса закрывали школу и выходили собирать хлопок.
0: Окей,
6: но
0: я ваш... Одну секунду. Ваш узбекистанский опыт неприменим к Америке. Мы больше не живем в Узбекистане.
6: Как раз-таки узбекские дети, я хоть и еврейка, скажу вам, организованные и трудоспособные. Спасибо большое.
0: Ну, пожалуйста, но я вам еще раз говорю. Ваш узбекский опыт, какие бы ни были замечательные дети в Узбекистане, этот опыт абсолютно неприменим к Америке. Абсолютно не работает. Ой, я не знаю просто, как быть с Узбекистаном. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
7: Алло, доброе утро. Вот я своих детей с детства приучаю к труду. И те дети работают, правильно. Они же работают, они же и власть моста и посадить на Волковке. А сказки «Совы зрится» я читал. Знаю, это фэнтези. Там ничего такого нету. Mm.
0: Ну хорошо. Нет, вы ошибаетесь, там все есть. Окей. Детей не надо сажать. То есть детей, естественно, дети будут на Балфоре. Но дети, место ребенка в школе, а не на мосту торговать этими игрушками и сувенирами. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
8: Здравствуйте. Вы сказали, на каком материале воспитывать детей, какие фильмы им показывать. Есть очень коротенький маленький мультфильм, называется «Лиса, заяц и медведь» на Ютьюбе, из серии «Медвежу». Я бы дал посмотреть бы не только детям, но и всем взрослым. А американское поколение – это поколение бройлеров, безусловно, они не понимают, что это такое. А разрыв между жизнью иммигрантов, там, этих бедных детей и современного американского общества, он такой глубокий, что друг друга им не понять. Если ты живешь в яме, как Горький в свое время писал на дне, то, ну, слушайте, как мы можем понять, если мы живем в хорошем, сытом, нормальном инвайроменте?
0: Погодите, одну секунду. Во-первых, я, например, когда приехал в Америку, то я прошел через, ну, наверное, через все те же самые испытания, через которые проходят вот эти вот нелегалы. При этом я подозреваю, я не стану утверждать, но я подозреваю, что эти нелегалы сейчас получают значительно больше, чем получал я в плане социальных благ. Так что мне это все понятно, для меня это, для меня ничего абсолютно космического в этом явлении нет, я его понимаю.
8: Я понимаю, что вы это прошли, и я это прошел, но, во-первых, мы не прошли той ямы, в которую влезают для того, чтобы изменить свою жизнь нелегалы, которые не регистрируются или живут так, как мы даже представить себе не можем, я это видел. И второе, это... Человеку свойственно забывать плохое. А те, кто живет в Америке, они даже не представляют того разрыва, который существует между вот пластами американского общества. Это, ну, еще раз, посмотрите вот этот коротенький мультик «Лиса, заяц и медведь».

Но в Америке довольно много бедных людей, которые живут не лучше, чем иммигранты, чем нелегалы. Там в Апалаче их, например, это тяжелые места, вот как это следует из книги Джей Ди Венса. Окей, друзья мои, на этом я, пожалуй, сегодня свое выступление и сверну. Поговорили мы сегодня про детей, про ужасы коммунизма. И вы знаете, вот мне кажется, это важный вопрос. Мы должны что-то сделать по этому поводу. Потому что точно так же, как мы отмечаем какие-то страшные даты истории, как, например, дату Холокоста, я думаю, что имеет смысл вернуться и к преступлениям коммунизма. Потому что мы знаем, во время Холокоста погибло 6 миллионов евреев. Это катастрофические цифры. Катастрофические, особенно с учетом численности еврейского народа. Но если вы возьмете Советский Союз, сколько в нем погибло разных представителей разных национальностей, включая евреев, между прочим, то там счет идет на десятки миллионов людей. А сколько жизней было просто покалечено. Одним словом, об этом имеет смысл говорить. И я думаю, что мы должны вернуться к этой теме. А пока что я вас оставляю сегодня с веселой музыкой для поднятия настроения. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец.

0: детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.
1: Правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
2: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
3: Я Элла Залкин.
1: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.

0: Я прошу, хоть ненадолго.
1: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Штат Невада подал федеральный иск против администрации Трампа, пытаясь остановить новый план распределения воды из реки Колорадо. Документ предусматривает сокращение поставок воды для Невады, Аризоны и Калифорнии примерно на 21% с 2027 года. Власти Невады считают, что федеральное правительство не учло экономические и экологические последствия своего решения. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарств разрешило использование нового анализа крови, помогающего выявлять признаки болезни Альцгеймера. Тест разработан компаниями Роше и Эли Лили и предназначен для людей старше 55 лет с признаками ухудшения памяти. Врачи подчеркивают, анализ не ставит окончательный диагноз и должен оцениваться вместе с другими обследованиями. В Пенсильвании зарегистрированы две смерти, связанные с корью. Медицинские службы проверяют контакты заболевших и призывают жителей убедиться в наличии необходимых прививок. Специалисты напоминают, что корь чрезвычайно заразная и особенно опасна для маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом. Группа депортированных из США мигрантов отказалась покидать самолет после его прибытия в Либерию.

0: туризма. 40 тысяч человек эвакуированы из-за лесного пожара в Неваде. Администрация Трампа хочет ввести плату более 100 тысяч долларов за новые рабочие визы H-1B. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрет Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрет Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрет Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
16: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
17: Добрый день, друзья! В студии «Дэвидсон Радио» Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Ocean Parkway и Брайтон-Бич-Веню, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
18: Добрый день, Олег.
17: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
18: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
17: В каких случаях операция незаменима?
18: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
17: Можете перечислить основные ортопедические операции?
18: Основные ортопедические операции включают в себя операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции

0: разные кости и суставы по всему телу.
1: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
0: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет в тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
1: Где вы проводите операции?
0: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
1: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
0: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
1: Как долго длится период восстановления после операции?
0: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
1: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
0: В моей практике большая операция, в основном это операция на замену сустава, особенно колено, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
1: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
0: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим состоянием будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
1: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
2: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Полный шалом. Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В разгаре вторник, а это значит, что полный шалом на частотах Дэвидсон Радио. Я Алексей Осипов вместе с ведущим израильским журналистом Александром Майстровым приветствуем вас в эфире. Да, выборы, да, Иран, да, все что угодно обсуждалось на протяжении уже даже не недель, а месяцев. И мы все-таки... По согласованию с Александром, разумеется, решили взять, ну, некоторую передышку. Да, конечно, ближе к концу программы Александр даст, что называется, апдейт вот последних самых жарких событий, происходящих на Ближнем Востоке. Но сегодня я предложил ему поговорить, ну, я не знаю, на уровне двух кумушек, двух потенциальных репатриантов в Израиль, или наоборот, человека, который собирается репатрироваться в Израиль, который говорит с ватиком, нет, не с ватником, с ватиком есть такое понятие в иврите, человек, который живет в Израиле уже много лет, он не родился в Израиле, он не цабр, не кактус, об этой терминологии мы как-то в одной из программ говорили, но он в то же время не Оле Хадаш, не новый репатриант, а человек опытный. Александр, здравствуйте, сколько лет вы в Израиле?
5: Будет в декабре, Алексей, будет, сейчас, секундочку, 38 лет, да.
4: Ну, точно не новый репатриант. Репатриант,
5: да.
4: Но не новый. Александр, давайте так. Ну, вот всем известно сейчас, как бы, много релокантов, которые и активны в соцсетях, и активны в средствах массовой информации. Они много рассказывают вот о своем первом опыте проживания в Израиле. И они говорят, что нет, страна неудобная, и климат, и средиземноморское вот это стечение Востока, Запада, Европы, еврейских каких-то элементов арабских, оставим в стране. Это такая вот культурология, а уж к метеорологии, ну, мы, правда, не в состоянии что-либо сделать, и вряд ли что-то в состоянии сделать сами израильтяне. Но ведь Израиль называют неудобной, скажем так, страной для проживания по ряду причин, которые такого они где-то ежедневного или, может быть, еженедельного толка, которые сбивают с толку людей новоприбывших, они считают это неудобством. А вот вы с высоты своего ватиковского вот величия, в Израиле всем, как известно, действует вот, ну, не на общегосударственном уровне, а есть такое понятие, как кашрут, диетарные иудейские законы. Я поясню радиослушателям, это там не только мясной с молочным, не только не есть свинину и морепродукты, но смысл в чем? Что кашрут действует в израильской армии, кашрут действует во всех израильских, ну, вот столовых, которые госучреждения. Кашрут действует во всех гостиницах израильских, при условии, что они не расположены в городах с преимущественно и арабским населением. То есть в Назарете, в Акко, в Иерусалиме, в других городах можно найти гостиницы, где кухня не кошерная. И большинство супермаркетов, они не кошерные, они кошерные. Кафе выбирают сами, кому работать в соответствии с законами строгого кашрута, где кашрут такой частичный, то есть там точно не подается свинина, точно не подаются морепродукты. Ну вот, например, по субботам это кафе работает, такой вот, вот проходной вариант. Александр, вам это мешает? Вы там скучаете по каким-то гастрономическим изыскам? Чего вам не хватает в Израиле? И вот я имею в виду в смысле поесть, попить.
5: Вы знаете, Алексей, давайте посмотрим немножко на всю эту проблему шире. Сейчас люди, мир свободный, мир глобальный, люди ездят по всему свету и ищут, как говорил мой бывший начальник, была у него такая пословица, рыба ищет где глубже, человек ищет где лучше. Вот сейчас все ищут где лучше. Какие главные, на мой взгляд, Алексей, критерии, в принципе, прежде чем мы перейдем вот, к продуктам питания, еде, рациону и так далее? Я считаю, что должен быть определенный порядок приоритетов повсюду. На первом месте, на мой взгляд, это личная безопасность. На втором месте это вообще безопасность страны. На третьем месте это достаточно стабильная экономика и нормально функционирующая система соцобеспечения. Нормально, не то, что там как-то уже без каких-то особых претензий, но вот эти, вот, на мой взгляд, три главные фактора. Если говорить, например, о личной безопасности, ну, вы знаете, вот парадокс, что, казалось бы, Израиль действительно находится постоянно в центре конфликтов, в центре всевозможных войн, здесь все время происходят то интифады, то, я не знаю, то какие-то конфликты на границах, все что угодно. Ну, 7 октября – это отдельный разговор. Но, тем не менее, я много раз в наших передачах говорил, это парадокс, на мой взгляд. Вы знаете, что когда мы сравниваем личную безопасность в Израиле с положением этой же области, то есть в личной безопасности в ведущих странах Запада, в том числе в ведущих странах Западной Европы, там, Германии, Англии, той же Канады, Соединенных Штатов, то мы видим, что ситуация на самом-то деле, в общем-то, очень благоприятная. Люди не боятся, здесь нет чувства страха, когда я читаю, слышу, а я много стараюсь читать и слышать, и слушать, что происходит в мире, чтобы знать не только политические новости, а об общей ситуации, как люди живут. Так вот, в Германии, например, или во Франции, или в Англии люди боятся просто центральных железнодорожных вокзалов. боятся ездить транспортом общественным, боятся электричек, поездов, потому что насилие, хулиганство, оскорбления, всевозможные выходки, массы мигрантов совершенно необузданных, которые творят все, что хотят, причем описать даже это в картинках-то вот так вот и сложновато, ну уж больно это мерзопакостно, я уж не говорю про прямую опасность для жизни, особенно женщины боятся, боятся родители за детей, и мужчины боятся, потому что даже кондукторов выпихивают прямо из поездов, унижают, оскорбляют, избивают мужчин. Боятся. Здесь нет такого. Здесь у нас нет такого. Здесь человек чувствует себя достаточно в безопасности. Здесь проблема, конечно, войн. Войны, да, войны все время. Но, опять-таки, если мы посмотрим, то мы увидим, что, в общем-то, среди вас за все эти войны, не могу сказать, чтобы было вот так стыл, за исключением некоторых районов, ну, например, юга или севера, страдали очень. Вот приграничные районы, да, приходилось уезжать, людям живут под и живут до сих пор, в общем-то, в ощущении опасности, атмосфере постоянного напряжения, тревоги, обстрелы. Это все есть. Но в массе своей гигантское количество граждан чувствует себя вполне и вполне привольно, то есть не задумываясь, ну да, обстреливали, вот, например, сколько мы с вами обсуждали из Ирана, вот и ваш покорный слуга тоже, когда они стреляли, ну, да. По нам, ну, там...
4: Слушали сирены, да.
5: Да, Алексей ходил в убежище, ну, ходил, но сказать, что это прямо вот что-то такое нестерпимое, нет, не могу сказать. Это как часть вот этого вот пейзажа, знаете, ближневосточного пейзажа, да, это все есть. Что касается экономической и социальной сферы, то экономика Израиля, на удивление, в очень неплохом состоянии. Инфляция очень низкая, безработица очень низкая. Там, по-моему, что-то 3% безработица. То есть на уровне западных стандартов это вообще ситуация в Западе. В западных странах это вообще, ну, очень низкий показатель. Инфляция. Это я к тому, что я не говорю, что здесь хорошо, и надо все сразу бросать и приезжать сюда, в эту землю обетованную, в этот рай. Парадайз. Нет, это не так. Но я просто говорю, что по ключевым, на мой взгляд, параметрам существования среднего маленького человека, а мы все являемся маленькими средними людьми, мы не принадлежим вот к этой элите, которая там собирается в Давосе, скажем, и которая решает судьбы мира. Нет, мы обычные такие средние люди. Совсем не так плохо. Я знаю, что вы знаете, много молодых людей, которые хотели жить в Германии, например, и они ехали в Германию, жили там, потом они возвращались оттуда и говорили, что нет, там очень неприятно, потому что там мы боимся просто выходить по вечерам, город затихает, там где-то Франкфурт, Гамбург, наркотики какие-то, наркодилеры, вот эти вот все... гости с Востока, бородатые, которые там ходят, угрожают, в парк зайти опасно, в паб зайти опасно, в барах драки, нападения, приставания разные на улицах. И они возвращались сюда, говорили, что у нас в Иерусалиме, в общем-то, больше полиции, больше порядка, больше фонарей и больше какой-то безопасности, чем вот в этих вот германских городах.
4: Александр, свидетелем, что вот, ну, приезжаешь, да, в гости кому-то в Израиле, там есть какие-то члены семьи или родственники, приехавшие из Америки, из Канады, родители сидят, взрослые сидят за столом, дети в определенный момент, там часов, ну, если особенно каникулы, лето, часов в 9 вечера, говорят, ну, мы пошли. Куда пошли? Гулять. Детям, еще раз подчеркну, там 10, 11, 12 лет. У американских, канадских и даже российских там родственников глаза на выкате, потому что куда вы, что, дети в 9 вечера там в Рамадгане, в Тель-Авиве, в Аштоде, они что, одни? Куда? Да вы сошли с ума. То есть вот я действительно несколько раз был свидетелем вот такого недоумения, причем совершенно искреннего. А в Израиле это совершенно естественная ситуация, когда ребенок, неважно, днем, вечером, утром, в каникулы, не в каникулы, идет на улицу, и за его безопасность, конечно, родители переживают, но нет таких вот сложностей, ограничений, какие есть, например, в том же Нью-Йорке.
5: Нету базисного чувства страха. Вы знаете, Алексей, вот я сравниваю людей, которые приезжают, ну, из Америки, из опять той же Германии, например. Вы знаете, у меня, у моего зятя, у него друг, который жил в Германии, там был очень хорошо обеспечен, очень плотно стоял на ногах, имел свой бизнес, приехал в Израиль. Что любил Израиль, но он вырос в Израиль, потом уехал в Германию, сделал там, открыл свое дело, открыл бизнес, все пошло хорошо. Не потому, что он любил Израиль, а потому, что, говорит, мы не знаем, куда, как можно детей отправлять в детские сады и школы, хотя в хорошем районе, если я не ошибаюсь, Франкфурт, не опасно. Там везде вот эти вот сомалийские дети какие-то, не знаю, эритрийские, пакистанские, черт его знает. Мы боимся, он говорил. И то же самое касательно школ, касательно вообще просто образа жизни. То есть, а здесь нету, вот это действительно, на мой взгляд, очень ценно, нету ощущения страха за себя и за своих детей, за своих близких. Все может случиться, естественно. Тем более у нас ничего нельзя предполагать заранее, ни в чем нельзя быть уверенным. Но я много раз говорил, вы знаете, в наших разговорах, вот я стою, например, на балконе, не спится, бессонница. Стою на балконе, смотрю, идут, например, девчонки молоденькие, там в мини-юбочках возвращаются с трамвая, возвращаются к себе домой. Район у нас спальный, граничащий с арабскими кварталами. Смеются, гогочат, хохочут, совершенно не боятся. Женщины идут, не боятся. Я с трудом представляю, что на окраине там какого-нибудь того же Гамбурга, Франкфурта, Берлина, Лондона, уж не знаю, такое возможно. То есть, скорее всего, они бы просто не пошли. А если бы они пошли, я не знаю, дошли бы они. Поэтому вот это вот такая уникальная атмосфера, когда вроде бы страна находится в эпицентре событий, а на самом деле чувство личной безопасности, оно присутствует. И дети как-то, вот действительно, вы справедливо рассказали вот этот пример, не боятся, уходят на ночь, уходят, даже совсем маленькие, там еще какие-то у них вечеринки, 14, 15 лет, 16 лет, возвращаются поздно, гуляют по улицам, я же вижу, как вечером они гуляют, ходят, и абсолютно без чувства страха, и религиозные ходят, вот в нашем квартале их тоже много, и с колясками поздно вечером могут мать выйти прогуляться со своей семьей или со своими всеми, со своими детьми выйти погулять. И нету страха, понимаете? Я считаю, что в той системе приоритетов, в которой мы должны ориентироваться в нашем мире, это является доминирующим. Вот этот фактор личной безопасности, он, на мой взгляд, является основным. А возвращаясь, Алексей, вот к вашему вопросу, вы знаете, мне лично не мешает, но я привык к кашруту. При том, что если мы хотим, например, иногда, ну, всегда можно зайти в русский магазин. Их куча. Куча русских магазинов. Ну, в одном нашем районе там их несколько, там 3-4, не знаю сколько. И можно купить, ну, все, что тебе вздумается, все. И свининку, и креветки, и сделать все. И да, иногда бывает соблазн, вот хочется чего-то такого хочется. И, ну, почему нет? Опять-таки, это все является вполне достижимым, и поэтому это не запретный плод. Это можно попробовать, можно позволить себе. Да, конечно, официально в гостиницах, когда едешь там в Элат на Мертвое море, да, там будут кошерные, но можно как-то перебиться. Абсолютно, абсолютно ничего страшного в этом я не вижу. Это, на мой взгляд, не тот вопрос, который решает, определяет качество и уровень жизни в стране.
4: Прервемся на короткую рекламу. Друзья, не переключайтесь. Через несколько минут после также еще и выпуска новостей мы вернемся в эфир.
3: Америка, Израиль.
6: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Секретная служба изучает видеозапись иранского государственного телевидения, которую власти нашей страны расценили как возможную угрозу членам семьи Трампа. Ведомство не раскрывает детали проверки, подчеркивая, что оценивает любую потенциальную угрозу охраняемым лицам. На мосту Рузвельт-Айленд с сегодняшнего дня вводятся ночные ограничения. До пятницы с 11 вечера до 5 утра движение могут полностью останавливать на 15 минут. Водителям советуют учитывать возможные задержки и по возможности выбирать другой маршрут. В Калифорнии, Неваде и других западных штатах сохраняется повышенная опасность новых лесных пожаров. Причинами остаются жара, сухая растительность и низкая влажность. С начала года в стране зарегистрировано более 50 тысяч пожаров. Это один из самых высоких показателей за последнее десятилетие.
6: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
8: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
9: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт golbmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.

0: Misza. Братславский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Дорогие друзья, в воскресенье 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста пройдет ежегодный мемориальный митинг памяти жертв Холокоста и памяти жертв терактов 7 октября 2023 года в Израиле. Организатором этого митинга выступает Ассоциация восточноевропейских евреев, президент Белла Губенко. Сейчас, в период роста антисемитизма в Нью-Йорке и во всем мире, особенно важно помнить о миллионах жертвах Холокоста и о том, какие ужасы творил Хамас в Израиле 7 октября 2023 года. Мы будем очень рады видеть вас с детьми и внуками в Бруклинском мемориальном парке Холокоста, где также пройдет подведение итогов конкурса на лучшее сочинение и лучший рисунок по теме Холокоста. И, как всегда по традиции, будут выпущены на свободу белые голуби, символы мира. Ждем вас 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста. Спасибо вам огромное.
3: Пульс большого города.
4: Радио большого города.
3: Дэвидсон радио.
5: Америка, Израиль.
6: Полный шалом продолжается сегодня, презрев все порядком поднадоевшие, честно говоря, темы, связанные с Ираном, Сирией, Хамасом, Хизбаллой. Мы с Александром Маистровым, ведущим израильским журналистом, решили поговорить, ну, как сейчас теперь это говорится, за жизнь, не про жизнь, а за жизнь. Спросил я у Александра вот про бытовые какие-то там сложности, которые, как кажется, многим очень сильно могут повлиять на решение жить в Израиле, не жить в Израиле. Ну, вот про кашрут поговорили. Александр, ну, деликатная тема для нас с вами, людей немолодых, она как бы, наверное, уже и нерелевантная, но все-таки есть дети, есть внуки, есть, уж ладно, я съязвлю, ну, в отношении себя, в первую очередь, там, седина в бороду, бес в ребро. В Израиле, как известно, нет института гражданских браков, заключить брак могут только люди одинакового вероисповедания, то есть евреи, галахические евреи с еврейкой в равенате, иудеи у своих там кадиев, мул, и христиане могут заключить там в церквях христианских там той или иной номинации. Все остальные вынуждены ехать для того, чтобы заключать брак на Кипр, я знаю, популярно в Чехию, люди в Грузию ездят, в Россию ездят, в Америку ездят. Почему? Потому что наличие свидетельства о браке – это не какая-то там бумажка, и не обязательно там пара, вот она хочет закатить свадьбу, и все мы понимаем, за границу много родственников, друзей не вывезешь, это просто дорого. Это документ юридический. Людям необходимо, чтобы дети, так сказать, были рождены в браке, людям необходимо брать ипотечные суды, людям необходимо там покупать квартиру, жилье, оставлять завещание, там, оформлять страховые полисы, ну, имущественного такого толка. И да, это важно, люди едут, заключают браки за границей. Дебилизм, на мой взгляд, особенно в стране, где, ну, если говорить о молодых людях, вот, которые сегодня-завтра в брак там вступают, это, как правило, ребята, отслужившие в армии, парни и девушки, то есть и резервисты, но вот им приходится. И ни раз и ни два, чуть ли не все партии, ну, кроме религиозных, обещали эту проблему устранить, но она не устраняется, и приезжает, например, в Израиль, репатрируется девушка, у которой там нет галахического еврейства, там у нее дедушка с маминой стороны был евреем. Репатриантка она, да? Да. Гражданка? Да. Еврейка по галахе нет. Замуж может выйти? Нет, не может. Что делать? Как быть?
7: Вы знаете, Алексей, я опять-таки скажу, это не является, вот несмотря на то, что говорят, поднимают гражданские браки, Вы правы, во-первых, очень многие ездят за границу, это стало как норма. Я бы предпочел, чтобы здесь был институт гражданского брака, но это мое мнение. Я либерал в старом представлении того, что считалось либерализмом. Каждый человек имеет право на свой выбор, если его выбор не мешает другим людям. Это вот определение Джона Милля, которое 19 века философа, которое, я считаю, оно подходит на все времена, для всех поколений и так далее. И я то же самое считаю. Если люди хотят сделать гражданский брак, значит, они должны делать гражданский брак, и не надо им ничего навязывать. Я не знаю, насколько это серьезная проблема у части населения. Может быть, да. Я знаю, что большая часть молодежи, она делает, вы знаете, такие... Ну, тут, конечно, галахические запреты тоже имеют значение. Например, если кто-то не еврей. Но вот в моем окружении просто в основном делали такая есть, знаете, свадьба по галахическому такому установлению, лайт, то, что называется. Есть такая организация, здесь сторона называется. Они приглашают раввина. Он не настолько догматик, начетник, как вот большинство религиозных. Они придерживаются достаточно мягкого такого вот кодекса при проведении всех этих обрядов, ритуалов и так далее. И большинство молодежи, вот они делают с помощью вот этих вот раввинов. Опять-таки, для неевреев, конечно, это выглядит сложнее. И мне не нравится, что люди вынуждены выбирать между тем, чтобы как-то оформить свой брак через, например, светские институты где-то в другой стране, будь то Чехия, хотя это прекрасная страна, будь то Кипр, тоже красивая страна, но тем не менее... Я, опять-таки, не берусь сказать, что это хорошо для всех. Я повторю, лучше, чтобы были гражданские браки. Но пока, к сожалению, это не получается. Не получается, и действительно настолько сильно у нас влияние ультраортодоксов на все институты, что все политические партии, законодатели и прочие, они боятся этот вопрос трогать. Даже когда имеет большинство в парламенте.
6: Тогда есть еще один элемент, ну, как бы это сказать, ЗАГСа, это смерть человека. И в Израиле не раз и не два разгорались скандалы по поводу того, что, например, негалахический парень или девушка, погибшие в ходе боевых действий, они... не могут быть захоронены на вот, там, городских кладбищах, их там хоронят на специальных участках. Если честно, я несколько раз, ну, приходилось, жизнь есть жизнь, бывал на похоронах людей, которые не являются по галахе. Евреями это совершенно нормальные кладбища, это не какие-то заброшенные там участки. Точно так же людей, ну, семью, обслуживает ритуальная компания, которая вот Хевра Кадиша, как это назвать, компания, да, наверное, все-таки это компания, которая там религиозные евреи работают, они произносят и молитвы, они молятся, но не там по канонам вот происходит захоронение, как на еврейских кладбищах. То есть, ну, в данном случае законы, вернее, не законы, а протоколы, скажем так, вот, иудаизм они не соблюдаются, и люди могут и в гробу хоронить, что не принято в иудаизме, они могут там ставить и кресты, и памятники, и фотографии, все что угодно, никаких проблем с этим не будет. Но все равно вот чаще всего скандалы в прессе, в первую очередь, они возникают вот в первую очередь говорю, из-за солдат, из-за офицеров. С этим... Вы живете спокойно, вы считаете это прям такой серьезный момент, или уж можно и как бы спокойно к этому отнестись?
7: Вы знаете, Алексей, по-моему, эта практика как-то прекратилась, насколько я знаю, потому что я очень давно не изучал этот вопрос специально, но насколько я знаю, насколько слышал, подобных инцидентов не происходит, о них просто не говорят. Если бы что-то происходило, то об этом бы говорили. Об этом не говорят, значит, как-то проблема решилась к взаимному удовольствию всех сторон. Потому что, в принципе, это как ситуация, когда хоронят одних на еврейском кладбище, других хоронят на нееврейском кладбище, пускай даже и, в общем-то, достаточно обухоженном и благополучном, и организованном, упорядоченном, но это создает ощущение какой-то второсортности, разделения людей на людей первого сорта, на людей второго сорта, а тем более, когда речь идет о военнослужащих, которые положили свою жизнь, то это производит, конечно, отвратительное впечатление. Мне кажется, что этот вопрос был улажен и решен, потому что, опять-таки, повторю, я точно не вдавался, но я очень давно уже не слышал вот такого рода истории, которые раньше действительно сотрясали Израиль, и вся наша пресса, она в этом отношении как раз, это очень хорошо, что они выступают против таких методов, на мой взгляд, очень хорошо. Неважно, левые, правые, но в основном они все заедины в этом вопросе. Они не поднимали эту тему. Если не поднимали эту тему, значит, я думаю, что проблема каким-то образом решилась.
6: Ну и еще один элемент, с которым наверняка сталкивались все люди, которые в Израиль приезжали и в гости, и в качестве туристов, и наверняка среди наших радиослушателей есть люди, которые уехали, переехали по тем или иным причинам из Израиля в те же Соединенные Штаты. Это, ну я все в кучу как бы сложу, еврейский календарь, честно говоря, который я не особо замечал, ну я получал какие-то документы официальные, я получал какие-то письма там из министерства ведомств. Там всегда стояли две даты, одна по привычному календарю, там григорианскому, другая по еврейскому. Да, плавающие праздники, там плавающие какие-то, ну, дни, когда там какие-то посты по еврейскому календарю, меня это как бы тоже не смущало и не создавало мне проблем. С шаббатом было сложнее, но не по причине того, что это какой-то там перенесенный, мы привыкли отдыхать по воскресеньям, а это по субботам, а то, что, конечно, не работает общественный транспорт, при этом, да, работает альтернативный транспорт, я имею в виду маршрутные такси, на которых там не действуют проездные или какие-то социальные льготы для пожилых людей, там как в бане все равны, они есть и внутригородские, они есть и междугородние, и, конечно же, работают такси как таковые, живи себе, плати, но понятно, что это дороговато. Шаббат, еврейский календарь, что, какие трудности создало это для вас, Александр?
7: Вы знаете, никаких, Алексей. Ну, как-то я очень быстро привык, ну, приезжаешь в новую страну. Надо приучаться жить по ее законам, знаете, когда приехал в другой монастырь. Ну, живи по законам этого монастыря, как говорили римляне. Раз ты в Римляне, то живи по римским законам. Нет другого выбора. Раз ты сюда приехал, в конце концов, не они же к тебе приехали, а ты сюда приехал. Значит, ну, хорошо, еврейский календарь, Новый год, скажем, в сентябре, еврейские праздники весной, там, Пурим, Пейсах и так далее. Это совершенно не мешает, тем более вы знаете, что сейчас уже люди настолько коренные израильтяне, они уже настолько привыкли, что празднуют то, что они называют Сильвестром, так это называется здесь. На самом деле это наступление Нового года. Празднуют и елочки, и даже молодые поколения русских, в кавычках, которые приехали из бывшего, чьи родители приехали из бывшего Советского Союза, отмечают это, и с удовольствием это просто превратилось тоже в какой-то вид национальной традиции. Но, в конце концов, каждая алия, так скажем, приносит свои традиции. Там, например, у марокканской алии свой праздник, у еще какой-то алии свой, эфиопской, например. То же самое здесь. То есть это все дополняет друг друга. Ты можешь вполне соблюдать, скажем, еврейские праздники, ну, если это, конечно, не какой-то гиперрелигиозный или совершенно закрученный на этой идее, и потом отмечать еще и Новый год со всеми теми прелестями, которые он нам дает и которыми он нас, собственно, радует еще с нашего детства. Так что нет, совершенно я не вижу в этом никакой проблемы, да ее и нету, мне кажется.
6: Ну что ж, тогда у нас на очереди пауза музыкальная. Одна из моих любимых песен Шлома Арци, один из таких патриархов современной израильской эстрады, Коль Машини Шар, все, что нам осталось. А все, что нам осталось, друзья, это песня, это выпуск новостей, это рекламная пауза и второй час программы, так что не переключайтесь и оставайтесь с нами.

0: Израиль.
1: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
15: Устали от вредного воздействия окружающей среды? Водородная вода может помочь. Она помогает защитить ваш организм от оксидативного стресса, вызванного загрязнениями, стрессом и плохим питанием. Пейте водородную воду, чтобы поддерживать свои клетки здоровыми и сильными. Попробуйте водородную воду и почувствуйте разницу в своем организме. Для ознакомления получи бесплатный галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
16: Призрачно все

0: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Рейтинг одобрения работы Трампа остается на рекордно низком уровне. 33% свидетельствует опрос Reuters Ipsos. Поддержка американских военных действий против Ирана снизилась до 31%. Большинство опрошенных опасаются, что конфликт затянется и продолжит влиять на цены, в том числе на стоимость бензина. Продажи электромобилей в Европе заметно выросли, тогда как американский рынок практически остановился. Аналитики связывают разницу с европейскими экологическими требованиями, налоговыми льготами и расширением зарядной инфраструктуры. Аналитики ожидают публикации индекса потребительского доверия и статистики американского жилищного рынка. Эти показатели помогут оценить, насколько высокие процентные ставки и торговые конфликты повлияли на расходы семей. От результатов может зависеть дальнейшая политика Федеральной резервной системы. В Лонг-Айленде на Лонг-Бич полиция изъяла почти 20 незаконных единиц оружия и наркотики. Находка была сделана во время обыска частного дома. Следствие выясняет происхождение оружия и возможные связи подозреваемых с другими преступлениями. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Министр финансов Скотт Бессент объявил о старте операции «Экономический изгой» против Тегерана. США исключили Сирию из списка государств-спонсоров терроризма. 40 тысяч человек эвакуированы из-за лесного пожара в Неваде. Администрация Трампа хочет ввести плату более 100 тысяч долларов за новые рабочие визы H-1B. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: после того, как стало известно, что Иран и Оман разговаривают между собой, и вроде бы они договорились о том, что Ормузский пролив будет открыт, но согласиться с этим Белый дом или нет, мы пока не знаем. Тем не менее, нефть упала на 4,25, и теперь один баррель стоит $80.76. Золото плюс 23,60, $4721.40 стоит унция золота, унция серебра прибавила 29 центов, $68.88 стоит унция серебра. 1 евро равен доллару 17 центов. Интерес на госбумаги падает, а цены поднимаются. Пятилетние дают теперь 4,328%, десятилетние дают 4,623, за 30 лет госбумаг можно получить 5,16%. За границей сегодня Англия плюс 0,3%, Франция минус 0,15%, Германия плюс 0,6%, Швейцария плюс 0,5%, в Азии японский Никей прибавил 0,5%. Шанхай плюс 0,2 и Гонконг небольшой минус. У нас на Standard & Poor's 500 лучше всех была Moderna, прибавила 14% с лишним. Supermicro, Robinhood, CDW и Lumentum были в плюсах. В минусе были Albemarle, Dow, Inc., Lyondell, Basel, Airy, Indemnity и Target. На NASDAQ Lumentum, Nebius, Cadence Design, Advanced Micro и Marvell Technology поднялись, упали Thomson Reuters, Intuit, Palo Alto, CrowdStrike и Diamondback. И на Dow поднялся Merck, Nvidia, Goldman Sachs, International Business Machine, IBM и Sherwin-Williams. Эти все были в плюсах. В минусе были Nike, McDonald's, Salesforce, Chevron и Walmart. Sports Dicken Goods сегодня упали практически на треть. У них были плохие результаты. Microsoft поднялся на 4,40, Oracle прибавил 2,31, Meta поднялась на $11, Coinbase поднялся на 7,68, Micron прибавил 22,54, Dell поднялся на 18,31, Dell поднялся на 18,31, Pershing поднялся на $1.70, AMD плюс 22,44, Visa поднялась на $1.73, и Netflix поднялся на 2,22. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвид Зен Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
2: Полный шалом. Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Что же, еще раз всем добрый вечер, всем тем, кто слушает «Полный шалом», программу, выходящую на Дэвидсон Радио по вторникам с 17 до 19.00. Сегодня вместе с израильским журналистом Александром Маистровым мы говорим за жизнь, про жизнь или о жизни, но, разумеется, в Израиле. Александр, а вот да, я никогда не скрываю, что и это нормально, что мы обговариваем с вами темы, под тему, чего будем касаться, на чем сделаем акцент. Но сразу предупрежу, что вот за время рекламной паузы новостей в голову-то мне пришла еще одна такая, ну, нерадостная, малоприятная сторона израильской жизни, с которой я лично сталкивался и напрямую, и опосредованно. И вот почему я решил об этом вспомнить. Ну, о расизме. Несколько дней назад по одному из государственных телеканалов там было показано выступление одной девицы, вот крокодилица, если честно, страшноватой, накачанной и хабальной, она

0: там, героини какого-то реалити-шоу, и она сказала, среди прочего, что вот что она ненавидит в Израиле, что вот терпеть она не может эту русскую речь, которую ей приходится слышать, что русский ей противен. Ну и нужно еще добавить, она то же самое сказала про амхарский язык, про язык репатриантов из Эфиопии, из эфиопских евреев. Вот был целый скандал, депутаты там написали русскоязычное письмо с требованием извиниться, корпорация телевизионная извинилась. На самом деле, вот мне кажется, что в этой ситуации, да, конечно, элемент расизма был, но не из уст там какой-то хабалки, я имею в виду не из уст какого-то политика, а какой-то хабалки, но расизм присутствует, но все-таки русские, которые уже укоренились в Израиле, они же ведь прекрасно понимают, да и сами израильтяне коренные понимают, что страна расцвела, выстояла во многом благодаря русской алие, алие из России 90-х годов, когда из России, из Украины, из Молдовы, из других республик приехали чуть ли не миллион русскоязычных репатриантов, которых всех тут же назвали русскими. И они уже и врачи, и адвокаты, их дети, офицеры, высокопоставленные политики, их внуки, там вот прям тоже, что называется, надежда государства Израиля, умные дети и гениальные растут. И, в общем, русским нечего стыдиться. Я, например, никогда не стыдился своего акцента на иврите. Я не шибко обижался, когда меня называли там «Руси» или даже «Руси Масрех», то есть «грязный русский». Я помню тот скандал, когда только зарождалось популярное юмористическое шоу, сейчас оно там уже много сезонов в Израиле, «Эрец Неэдерет», «Прекрасная страна», и там был сюжет про Любу, Любу, которая кассирша в супермаркете и которая там, ну, пародировала самые такие распространенные штампы о русских кассиршах. А кассирша для женщины, для новых репатрианток, это была удобная работа, работа, не требовавшая там большого знания иврита или большого каких-то знаний там технических. И вот я помню, что покойная Марина Солодкина, она прям рассвирепела, написала огромное там письмо открытое, что вот это вот ставит репатрианток в невыгодном свете, что это и грязная сатира, что это и расизм. А мне казалось, что и не стоило. Я, будучи русским, с удовольствием смеялся над, ну, своеобразными там приключениями этой Любы. И я не увидел в этом никакого расизма и никакого вот, ну, надменного отношения израильского истеблишмента именно к русскоязычным репатриантам, конкретно в этой ситуации. Хотя, конечно, он был, есть и наверняка будет. Что сейчас? Сейчас вот расизм есть или расизма нет?
1: Вы знаете, Алексей, я с этим сейчас просто не сталкиваюсь, потому что, ну, по целому ряду причин. Во-вторых, я уже действительно хорошо знаю язык, уже знаю, где вести, что вести, как вести разговор и так далее. То есть, кроме того, я уже намного реже, чем когда я был молодым или в средних годах, выхожу на улицу, общаюсь с людьми, меньше приходится, меньше этой интеракции, меньше контактов, меньше каких-то там какого-то общения, в том числе и в общественном транспорте. Поэтому мне трудно сказать однозначно. Я думаю, что, может быть, стало поменьше, потому что как-то привыкли, пообтерлись, уже знают, что вот. Но, судя по всему, это все есть, к сожалению, есть. И надо смотреть, не надо скрывать реальность, надо знать реальность. Некоторое время назад было несколько случаев. В школах травили каких-то русских детей, оскорбляли, унижали, гнобили и так далее. То есть это значит, что все вот эти вот предрассудки, какие-то темные инстинкты, все это живо никуда не делось. Что касается отношений к Илье, то я не помню, говорил, у нас было много, Алексей, передач, сами разговоров даже на эту тему. А то это на меня произвело в свое время крайне негативное впечатление, потому что, приезжая в эту страну, я думал, что люди здесь после всего произошедшего в истории с Холокостом, с массовыми преследованиями, гонениями, страданиями, они будут терпимы, они будут участливы, они будут относиться с пониманием к чужому какому-то человеку, не их культуры, не их среды. И я обнаружил, что все это было миф, все это было... была напускная вот эта вот ложь, было очень много, причем и сверху то, что называется, и снизу. Сверху со стороны глобалистских СМИ, например, когда говорили, я помню очень хорошо эти передачи о том, что русские привозят преступность массовую, приезжают русские мафиози, русские не хотят служить в армии, что они вообще не любят эту страну, что они вредят ею, что русские женщины, они проститутки, что русские мужчины, они пьяницы. Это все шло, это все по разным каналам, сатирическим, не сатирическим, на полном серьезе обсуждалось. Я очень хорошо это помню, и это было, ну, для меня это было болезненно. У каждого, конечно, своя реакция. Для меня это было болезненно. Снизу это тоже было очень сильно среди так называемого плебса, знаете. Это тоже распространялось, и любой какой-то шаг мог закончиться тем, что он мог сказать тебе, ты вот здесь действительно, там вонючий русский доходило иногда почти до потасовок, и все это потому, что терпеть это было совершенно отвратительно и неприятно, и это все было. И это меня как раз крайне разочаровало. Одна из главных вещей в израильском обществе, которая меня крайне разочаровала, и которой надо быть готовым тем, кто думает о репатриации. Потому что неприязнь, враждебность, какие-то примитивные, как я вот уже сказал, темные инстинкты, они очень живучи здесь, на удивление живучи. Никто не говорит о том, что... Ну, евреи вот страдали в разных странах и от погромов, и от гонений, и так далее. Нет. Оказывается, что каждая алия, как здесь говорят, она должна пройти через всевозможные, так скажем, препятствия и должна съесть свою порцию вот этого известного вещества, хорошо известного. И это здесь как бы своего рода вид спорта, знаете, то есть приезжают новые люди, и им приходится, им говорят в лицо, что вы вот такие-сякие, а почему вы вообще, а мы вот да, мы участвовали, воевали, сражались, вы вообще никто, звать вас никак, и так далее. И все это, к сожалению, распространено. Достаточно распространено, я думаю, Алексей, и сегодня. Так что нет, это отрицательная сторона израильского общества, она существует. Между израильское общество, как я не раз говорил, оно очень расколото, даже не по отношению к новоприбывшим. То есть очень сильное разделение между теми же выходцами с восточных стран, между ашкеназами, между религиозными, между светскими. Очень сильные. И травят, и тех же эфиопов травят. В общем, в этом отношении израильское общество, на мой взгляд, оно проблемно. Проблемно. И те, кто думает о репатриации, должен быть готов к неприятным поворотам, на мой взгляд. Лучше быть готовым, чем жить какими-то иллюзиями.
0: Александр, ну вот самое-то интересное, что да, про израильскую армию, я имею в виду ну, просроченную службу, через которую проходит большинство молодых репатриантов, там говорят много. Все там, и дедовщина бывает, и все остальное. Но вот сказать ведь по правде, я не припомню ни одного случая, по крайней мере, ну там не из личной жизни, а медийного, чтобы какой-то там российские какие-то дела были в армии, чтобы какие-то скандалы нас там между солдатами, офицерами, курсантами происходили именно, что один эфиоп, другой там сефардский еврей. Вот вам не кажется это своеобразным таким парадоксом? Или наоборот, своеобразным, как бы это сказать, достижением израильского общества, израильского государства, что армия осталась в стороне от этого известного вещества, как вы сказали, деликатно.
1: Да, да, да. Вы знаете, Алексей, да, армия действительно как-то в меньшей степени, во всяком случае, затронута вот этим феноменом. меньшей степени. То есть я, по крайней мере, тоже немного слышал о такого рода инцидентах в армии. Я думаю, что здесь две причины. Во-первых, здесь очень жесткое отношение к дедовщине и к тому, что творилось в советской армии, когда старики изгалялись и не знаю, что вытворяли с новобранцами. Здесь это категорически неприемлемо было, преследовалось, наказывалось, довольно сурово наказывалось. Ну, а во-вторых, это момент, когда ты находишься в состоянии войны. И если ты травишь своего собственного однополчанина, то тут иди знай, он может, даже если тебе не в спину и не стрельнет, но и не среагирует, если в тебя кто-то из-за угла стрельнет. Поэтому, когда воюющая страна, воюющая армия, то уже намного сложнее гнобить и терзать какого-то из своих собратьев по оружию. Так что в армии, да, в армии действительно этого, насколько я знаю, меньше, но в самом обществе, среди подростков, среди взрослых людей. Это, к сожалению, проявляется, это очень распространено, это может выражаться разными способами. Сейчас меньше действительно, потому что русские пошли уже в политику, стали обращать на это внимание, но были заявления совершенно отвратительные, совершенно о том, что русские это, в кавычках, это то же самое, что и какие-нибудь мигранты там, я не знаю, из третьего мира, которые просто приехали сюда за деньгами, это
0: за колбасой.
1: Преступность, за колбасой, да, это преступность, это алкоголизм, это проституция. Очень многие женщины пострадали от всех этих стереотипов, сталкивались с этим больше, чем мужчины по понятным причинам, сталкивались. Это, я думаю, что в коллективной памяти это, конечно, осталось, и это все, на мой взгляд, очень печальное явление.
0: Александр, ну, подведем такой своеобразный итог, а точнее я задам вам вопрос такого толка, а может быть я что-то забыл, что-то еще там из неудобств стоило бы вспомнить, поговорить об этом, упомянуть в нашей программе?
1: Ну, вы знаете, Алексей, мы с вами ведь говорили о влиянии ортодоксального сектора, ультраортодоксального, то, что называется, и это действительно проблема. Вот эта проблема, которая, она только накапливается, она приобретает все более и более такие опасные очертания, потому что, во-первых, растет количество людей, которые вот живя в этой общине, не все, я всегда повторяю, не все, но значительная часть, я не знаю процентов, она относится к Израилю совершенно потребительским образом, вопиюще потребительским, пытаясь использовать его и при этом стараясь диктовать свои условия, оскорбляя всех остальных, не признавая самого государства, говоря, что они не будут ничего давать, что они не пойдут не служить, лучше умрем, чем пойдем воевать, это они говорят, это не я говорю, чем не то, что воевать, а в армию пойдем. Ладно, воевать еще. Умрем, но в армию не пойдем. И вот эта вот группа, мало того, что она растет, потому что у них демография очень высокая, но проблема в том, что она еще больше радикализуется. К сожалению, я сталкиваюсь со значительными случаями, которых раньше не видел, когда появляются такие вот, например, то, что у нас называется «мамы-талибан», то есть они взяли за пример для подражания афганских женщин, закутываются, ну, это добровольно все, естественно, закутываются во все черное, так что там не видно ни кончика носа, ни кончиков пальцев, закутывают своих девочек, и вот они ходят так по улицам, причем даже, ну, моего квартала, так скажем, достаточно, ну, умеренного, просто пригород, окраина Иерусалима, такой спальный район, и то я их даже здесь встречаю, то есть они распространяются. А они, чем больше они рождаются, тем большим влиянием они начинают его использовать, свое влияние, как рычаг для давления, для получения каких-то политических дивидендов, социальных дивидендов. И вот эта проблема становится все более и более неприятной, потому что речь идет явно о таком чисто, ну, потребительском характере, когда большая группа населения, она отказывается вообще считаться с интересами государства, вызывает на себя очень много гнева, очень много негативных эмоций, это закономерно, и я боюсь, что нас ждут еще в этом отношении очень неприятные сюрпризы.
0: Ну и стоит добавить, если говорить вот про ультрарелигиозную там сторону израильскую, что эти люди, эти семьи, эти общины становятся, в общем, непосильным бременем для государства, потому что они ничего не производят, они только пожирают вот эти все социальные льготы, там, пособия, пенсии. Все, что связано с многодетностью, с бедностью, и все, и как бы государство в плане своей там социальной казны очень сильно страдает, вынуждая, так сказать, экономить деньги и не зная, где их взять.
1: Конечно, Алексей, конечно, это действительно так. Они требуют, буквально вымогают для себя средства, опять-таки, не даже и не стараясь показать вида, что они что-то дают взамен. Они говорят, просто там положено, и все. И давайте, а мы вообще никак, ничего не будем. То есть они относятся к этому государству, ну, просто совершенно вот потребительским образом и невероятно еще агрессивно, открыто, в такой открытой, вызывающей форме. Их количество увеличивается, то есть я не знаю, сколько там сегодня процент вот этих ультраортодоксов, опять-таки, конечно, мы не говорим о всех, но, скажем, если из них большая часть, она придерживается вот именно такого стиля жизни и такого подхода, то это, конечно, колоссальные расходы для государства, и учитывая то, что у нас еще арабский сектор весьма проблематичный, получается, что, по сути дела, меньшинство, но пока еще не меньшинство, пока еще большинство. Но это большинство, которое будет стремиться со временем к меньшинству. Оно должно содержать вот всю вот эту вот армию. Это очень проблемно. Плюс еще их поведение, конечно, они перекрывают дороги, они перекрывают въезды в определенные кварталы, блокируют их, люди не могут проехать. Были случаи, когда они забрасывали какими-то там, не знаю, предметами, забрасывали проезжающие машины.
0: Да чуть ли не линчевали пару раз и полицейских,
1: да,
0: и солдат.
1: Да, и полицейских, да. Человека, который проходит по их району, могут плюнуть в его сторону, могут оскорбить. Это все, к сожалению, есть. Это все часть нашей жизни, реальность. И я пока не вижу, как эта проблема будет решаться. Государство, правитель, не государство, партии, те, которые светские, религиозные, умеренно религиозные, религиозные сионисты, они должны все объединиться между собой, принять соответствующие законы и таким образом как-то сбалансировать эту ситуацию. Но поскольку страна невероятно разделена на левых и правых, то это не получается, и в результате проблема как нарыв, она все больше назревает и в конце концов взорвется, нет в этом никакого сомнения.
0: Ну что же, еще одна, последняя в нашей программе рекламная пауза, краткий выпуск новостей, и мы продолжим.
2: Америка, Израиль.
3: Нью-Йорк слушает
4: радио. Дэвидсон радио.
5: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Oceanfront views, great amenities.
17: Planning our next vacation?
16: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
17: Find anything good?
16: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
17: That has great rehab, right?
16: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
17: Perfect.
18: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
19: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
20: Новости на
21: Дэвидсон Радио.
20: Информация к этому часу.
22: У микрофона Лена Вишневецкая. Полиция Нью-Йорка сообщила новые подробности появления группы людей из канализационной системы. Следователи выясняют, как они оказались под землей и связано ли произошедшее с незаконным проникновением в городские тоннели. Угрозы населению, по предварительным данным, нет. Судья отказался объявить недействительным процесс по делу Линдси Кленси, обвиняемой в убийстве троих своих детей. Защита настаивает, что женщина страдала послеродовым психозом. Прокуратура утверждает, что она осознавала свои действия и должна нести уголовную ответственность. Организаторы нью-йоркского марафона объявили состав профессиональных участников юбилейной гонки. На старт выйдут около 60 тысяч человек, включая олимпийских чемпионов и рекордсменов. Марафон состоится 1 ноября и традиционно пройдет через все 5 районов города.
20: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
23: Дэвидсон Радио. Почувствуй нашу любовь.

0: Америка, Израиль.
1: Итак, друзья, последние полчаса на сегодня. С вами я, Алексей Осипов, израильский журналист Александр Маистровой. Мы об Израиле, о том, что происходит в этой стране. И я в начале программы пообещал, что сегодня впервые за несколько даже месяцев она там не будет касаться Ирана, не будет касаться там Хизбаллы, Хамаса, тех реалий, в которых Израиль живет ежедневно. Мы с Александром вот полтора часа посвятили разговорам, ну, что называется, таким светским, за жизнь. Но все-таки последние полчаса я попросил бы Александра, ну, сделать такую краткую выжимку из того, что происходит в стране. Ну, в первую очередь, Александр, в привязке к выборам. От них никуда не деться. И второе, в привязке к Ирану. Почему? Потому, или хотите, поменяйте местами, вы, так сказать, больны это делать. Почему? Потому что Трамп вдруг новую какую-то дубинку взял в руки, сказал, что задушим Иран экономически. Не знаю, что из этого выйдет. Вам слово, Александр.
2: Вы знаете, ну давайте начнем с выборов сначала, Алексей. Ситуация такая, что сегодня партии пытаются, но я имею в виду ведущие партии. Ведущие партии это уже определились в своем выборе, все их знают. Это Ликуд, это партия, главная оппозиционная партия бывшего генерала Гади Айзенкота, партия Беннета, крайне левая партия. Демократы, так они себя называют, хотя там от демократии ничего не осталось. Говорят, что когда они говорят, когда придут к власти, они запретят тот канал, этот канал, ведут цензуру в интернете, в соцсетях. То есть такие демократы, что по сравнению с ними Муссолини покажется либералом, но это уже у них свои позиции, они объединились. Они выбрали эту, кто объединился, как Беннет, например, с Лапидом. И так далее. Это одна история. Но у нас появляется множество новых партий, которые все хотят во власть пойти. Все хотят вот этого политического кусок вот этого пирога. И появляется множество партий. В основном, кстати, на правом фланге. Появилась партия бывшего посла, я не помню, говорили его с вами или нет, бывшего посла Израиля в ООН Гилад Эрдан, его зовут, вместе с бывшим спикером Кнессетом Юлией Эдельштейн, выходец наверняка, все, кто интересуется Израилем, знают это имя, а они создали свою партию, сегодня эта партия никак не продвигается, пророчит, что она вообще даже и близко не приблизится к тому, чтобы пройти в Кнессет. И они пытаются сейчас объединиться с другими партиями. В частности, обсуждается вопрос, по крайней мере, так пишут СМИ, что они хотят объединиться с партией тоже бывшего генерала Бенни Ганса. Бенни Ганс в свое время был звездой, он был главным оппозиционной партии. Ему пророчили 40 мандатов, потом он сегодня слетел до, не знаю сколько там, 2 или 1,5 мандатов. То есть вообще потерял все свои голоса, но тем не менее продолжает участвовать в этой гонке, продолжает бег. И вот говорят, так, по крайней мере, что ведутся переговоры между, с одной стороны, Эрданом и Эдельштейном, а с другой стороны, между Бенни Гансом, чтобы они объединились. Это один пример такого рода. Второй пример. Появилась еще одна правая партия с бывшим, опять-таки, бывшим генералом Офером Винтером. Человек, он производит очень хорошее впечатление. Он критикует и очень яростно критикует весь военный истеблишмент за то, что они придерживались определенной концепции. Концепция у них говорила о том, что если с арабами по-хорошему, если давать им хорошо жить, кормить, холить, лелеять, то они будут белые и пушистые, будет надо государство для два государства для двух народов, надо меньше поселений, больше давать им развиваться, больше давать им работать в самом Израиле. И, в общем, тогда эти все социальные стимулы, они подействуют, и все будет замечательно. Ну, 7 октября показало, во сколько они подействовали, когда все вот те же рабочие, которых приглашали сюда работать, платили им, возили в больницу, раздавали подарки и так далее, когда вместе со всей остальной бандой, они просто резали своих благотворителей. И Офер Винтер, он критикует критикует курс, критикует концепцию вот этого вот военного истеблишмента, говорит, что это все уже давно устарело и вообще не имеет никакого отношения к истине, к реальности. Израиль должен действовать как серьезный игрок на Ближнем Востоке, а не делать вид, что мы живем где-то там, не знаю, в Финляндии или в Бенилюксе. И он прав, и за ним уйдет много людей, и в том числе, судя по всему, его поддержат сторонники правого, опять-таки, лагеря, которые недовольны теми правыми партиями, которые существуют. У нас также есть еще и журналист, арабский журналист, христианин Маронит, который служил в десантных войсках, который великолепно проявил себя, который получил ранение. Он защищает Израиль, он отстаивает его интересы и говорит о том, что если Израилю придет конец, то и христианству на Ближнем Востоке придет конец, потому что агрессивный милитаристский ислам просто снесет всех христиан, как они это сделали уже в Ираке, исламское государство. Он очень открытый, очень такой искренний сторонник Израиля, он тоже создал свою партию. Наконец, есть еще и другие партии, как партия Фейглина, и есть еще экономисты, и у нас Захалка, который выступает со своей экономической программой. Ну, в общем, у нас появилось множество партий, они множатся как грибы, и это, в общем-то, не сулит как раз правому лагерю ничего хорошего, потому что уже было немало примеров, когда они все просто не проходили барьер, терялись необходимые где-то 5-6-7 мандатов, в результате чего как раз левые формировали свой блок. В этом отношении, в отношении непосредственной политики, они выглядят умнее, они выглядят организованнее, умнее, дисциплинированнее, они не поддаются так воздействию своего эго, как-то идут на компромиссы. Если эти правые партии не объединятся, не найдут в себе силы как-то умерить свои амбиции и свое чванство, то тогда, скорее всего, правый лагерь потеряет. Это то, что касается, Алексей, то, что касается выборов. А теперь по поводу Ирана, насколько я понимаю, у нас сейчас, наверное, новости не должны быть.
1: Нет, мы уже, Александр, прошли эту, как раз у нас 10 минут в запасе.
2: А, хорошо. Вы знаете, с Ираном тоже весьма и весьма все очень интересно. Ту политику, которую объявил Дональд Трамп, удушение Ирана, буквально удушение его экономики, осада Ирана. То есть он действует, по сути дела, так на данный момент действует, как действовали раньше завоеватели, которые осаждали крепость, которые блокировали все подступы к ней, и которые заявляли осажденным: или вы сдаетесь, или будете умирать от голода. Так было всегда. Всю историю, начиная с походов ассирийских, там, вавилонских царей и кончая современными армиями. То есть осажденная крепость, она обречена на истощение, население вымирает, люди сдаются или умирают, опять-таки. Это очень хорошая позиция, очень хорошая, потому что он не пропускает вообще никаких грузов в Иран, он не выпускает танкеров из Ирана, то есть иранцы не могут вывозить свою нефть. Более того, у них очень сложная ситуация, потому что нефть продолжает добываться, но складировать-то ее уже становится некуда, или будет некуда через там неделю, две, три недели. И таким образом, что остается закрывать эти скважины. А закрывать скважины, это связано с крайне технологическими неприятными сложностями. То есть закрыть-то можно, открыть их обратно сложно. И для этого тоже требуется соответствующее оборудование, а скважины уже достаточно устаревшие. Таким образом, он просто удушает буквально Иран, он затягивает удавку на шее у аятолл. И это как раз хорошо, опять-таки повторю, это та старая добрая методика, которой пользовались все государства до вот наступления постмодернистской эпохи с Обамой и с Макроном. Все так было всегда. В Иране очень плохое положение сейчас. Если мы говорим о том, насколько эта тактика может сработать, очевидно, она не сработает прямо уже сегодня, потому что иранский режим не сдадится, не будет так легко сдаваться. Это фанатики, религиозные фанатики, для которых вера в то, что придет их Махди, 12-й имам, который спасет их, который уничтожит неверных, она очень и очень сильна. Но ситуация там плохая. Курс реала, сообщается, впервые опустился уже ниже порога в 2 миллиона за 1 доллар. Представляете, 2 миллиона за 1 доллар. То есть это вообще, это даже не инфляция. То есть реал ничего не стоит. Пишут, по крайней мере, Associated Press так сообщает, опираясь на показания, на рассказы жителей Ирана, то хотя там есть товары, но многие семьи уже не могут купить. И раньше это с трудом покупали, а сейчас вообще не могут купить себе основные продукты. И рис подорожал, они пишут, на 60%, и говядина на 150%, и нету, наблюдается нехватка дизельного топлива на севере Ирана, и ситуация с безработицей ухудшается, резко снижается покупательная способность заработков, то есть приходится работать больше, естественно, а заработанные деньги стоят намного меньше, чем еще они стоили недавно. Пишет опять та же вот Associated Press, опять левое издание, но тем более интересно, что по данным экономистов, инфляция может уже в ближайшее время приблизиться к 70%, а даже экономика сократится на несколько процентов. Приводят рассказы самих иранцев, неких людей, которые говорят, что приходится отказываться буквально от всего. Там и от фруктов, и от мяса, и даже от отдыха, работать по выходным, нету ни молока, ни яиц, практически ничего, и не говоря уже о мясе. То есть морская блокада очень и очень затруднила положение Ирана. И вопрос теперь в том, или Трамп будет продолжать эту политику удушения, эту политику блокады, и существование иранцев станет настолько невыносимым через энное время. Это может произойти не обязательно через несколько недель, но через несколько месяцев, да, может. И тогда там начнутся беспорядки и так далее. Это вполне возможная ситуация. Опять-таки, как в любой осажденной крепости, начнется смута, ропот и так далее. Но, зная Трампа, мы не можем быть ни в чем уверены. Мы не можем ничего предсказать. Вполне возможно, что завтра утром или через несколько часов услышал, что иранцы попросили нас подписать соглашение. Они классные ребята, замечательные, прагматичные люди. Вэн скажет, что мы заключим с ними еще одно джентльменское соглашение. Он с ними уже заключил одно джентльменское соглашение, и все вернется на круги своя. Это еще это, вот этот момент главный. Будет ли продолжать Трамп свою политику, или как всегда, он вдруг придет ему в голову прямо противоположное решение. И второй момент, Алексей, что предпримет руководство Ирана в этой ситуации? У них есть несколько козырей. Первый – это их они сами могут начать еще более интенсивно обстреливать всех своих соседей, иранские базы повсюду, по всему Ближнему Востоку, включая Саудовскую Аравию, Иорданию и так далее. Суда, через идущие даже через Красное море, у них есть их союзники хуситы, шиитские боевики, у них есть разного рода планы натравить огромные толпы на американские объекты и захватить заложников, сотни американских заложников, они об этом прямо говорят. У них есть планы испортить, повредить оптоволокновые кабели, через которые идет вся гигантский поток информации сегодня, там и финансовые, и банковские, и так далее. И это очень тоже может здорово опустить всю экономику. У них есть наверняка планы и развернуть массовый террор по всему миру, то есть у них есть свои козыри. И к этому тоже надо быть готовым. Сегодня все зависит от Трампа. Или он будет продолжать эту линию, или он вернется вот к своей непредсказуемости, вот если можно сказать.
1: Ну, тогда на этой непредсказуемой ноте нужно будет закончить сегодняшний эфир. Время нашей программы, друзья, подошло к концу. Александр, спасибо вам. До встречи через неделю.
2: Спасибо и всего доброго.
0: Америка, Израиль.
3: Привет, я Иван. Мы вместе с женой уже 3 месяца пьем водородную воду. Сахарный диабет стало легче контролировать. И уровень сахара в крови стабилизировался. Это действительно помогает нам чувствовать себя лучше.
4: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
10: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Tesla V.

0: Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвидзон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидзон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидзон Радио в программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидзон Радио.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Верховный суд разрешил администрации Трампа приступить к реализации указа, ограничивающего голосование по почте. Судьи не рассматривали законность самого указа, а постановили, что подавшие иск штаты не обладали необходимыми основаниями для его оспаривания. Пока неизвестно, какие положения власти успеют ввести до промежуточных выборов. В штате Нью-Йорк вступил в силу закон, запрещающий местным полицейским ведомствам заключать соглашение с Федеральной миграционной службой ICE. Речь идет об участии полиции в гражданских иммиграционных задержаниях. В округе Нассау пока не подтвердили, будут ли выполнять новые требования, поэтому не исключено судебное разбирательство. Канада готовит ответные пошлины на американские товары после провала очередного раунда торговых переговоров. Вашингтон повысил тарифы на канадские автомобили, грузовики и комплектующие до 50%. Оттава предупреждает, пострадают предприятия и потребители по обе стороны границы. И сообщается позднее, Канада уже ввела ответные пошлины. Вице-президент Джей Ди Венс назвал Канаду штатом во время выступления перед сторонниками в штате Мэн. «Прошу прощения, оговорка по Фрейду. Это вышло случайно», — сказал Венс. До этого Трамп заявил, что по-прежнему считает необходимым присоединение Канады к США в качестве 51-го штата, поскольку, по его мнению, Оттава находится в полной зависимости от Вашингтона. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Министр финансов Скотт Бессент объявил о старте операции «Экономический изгой» против Тегерана. США исключили Сирию из списка государств, спонсоров терроризма. 40 тысяч человек эвакуированы из-за лесного пожара в Неваде. Администрация Трампа хочет ввести плату более 100 тысяч долларов за новые рабочие визы H-1B. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным, понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Davidson Radio сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

пулис дня, о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Президент США Дональд Трамп выступил в округе Нассау на Лонг-Айленде перед сотрудниками полиции Нью-Йорка. Он заявил, что при его администрации преступность в стране упала до самого низкого уровня за всю историю. И резко раскритиковал губернатора Нью-Йорка Кэти Хокл и генерального прокурора штата Летицию Джеймс, обвинив их в том, что они защищают преступников. Давайте послушаем это выступление президента с переводом на русский язык. Спасибо. Спасибо большое. Там на улице много людей, они пытаются попасть внутрь, много людей снаружи. Но я хочу отдельно поприветствовать Нью-Йорк и совсем особенно Лонг-Айленд. Я люблю Лонг-Айленд. Я счастлив вернуться в штат, который я люблю, и я действительно его люблю. Но он идет в плохом направлении. Нам это надо переломить. А быть здесь вместе с трудолюбивыми патриотами округа Нассау, спасибо вам за это. И мы особенно благодарны, что с нами замечательные мужчины и женщины из полиции округа. Я знаю их очень давно. С ними никогда не бывает проблем. Скажу вам, они победители. Они просто победители, вот и все. И спасибо также вашим братьям и сестрам, лучшим в Нью-Йорке, полиции Нью-Йорка. Мы любим нашу нью-йоркскую полицию. И мы собрались здесь, чтобы отметить исторический прогресс, которого наша администрация вместе с правоохранителями по всей стране добивается возвращения Америки закона и порядка. Все очень просто. Очень простая фраза, правда? И с такими профессионалами сделать это совсем нетрудно. Нужно просто дать им, нужно позволить им делать свою работу, вот и все. И у вас не будет никаких проблем. Это касается и Лонг-Айленда, где под руководством главы вашего округа, прекрасного человека, моего давнего друга, крупного политического лидера, великолепного политика. Только я не хочу, чтобы это звучало плохо. Я сказал, он великолепный политик, он все время выигрывает. Он выиграл неожиданно 8 лет или 10 лет назад. Он победитель, Брюс Блейкман. И я это говорил. Я сказал, когда возникло имя Брюса, я сказал, знаете, если этому человеку дадут хоть небольшой шанс, хоть немного справедливого отношения от фейковых новостей и от всех остальных, он победит. Нет, он победит, я серьезно. Но вот подумайте, что при Брюсе округ Нассау признан самым безопасным округом в Соединенных Штатах Америки. Это неплохо. Это совсем неплохо. Подумайте об этом. Самый безопасный округ во всех Соединенных Штатах. Всего округов, кажется, 6700. Это неплохо, Брюс. Давайте держаться на этом уровне. Издание US News and World Report ставит идеальную вам оценку по преступности 100 из 100. И при администрации Трампа мы каждый день работаем с такими руководителями, как Брюс. С местной полицией, как здесь, в этом зале, одни из лучших полицейских в мире. И многие из них, к сожалению, стоят на улице и пытаются попасть внутрь. Может, впустим их? У нас нет места, но давайте все равно их впустим. Кому какая разница? Кому это важно? Опасных преступников убрали с наших улиц. Они их взяли, убрали с улиц, посадили за решетку зверей преступников, и они снова делают Америку безопасной. Они проделали фантастическую работу. А в предыдущие 4 года, до того, как я пришел в Белый дом, нашу страну заполонили жестокие преступники. Вы же помните, как плохо было всего пару лет назад, правда? Это было совсем плохо.
иностранные банды, дикие бандиты при Байдене, сонный Джо. Какие ужасные 4 года. Это были 4 года в аду. Мы жили в аду с Байденом и радикальными левыми демократами. Мы теперь называем их просто демократами, потому что их политика настолько глупая. Они боролись за то, чтобы лишить полицию финансирования. Как это звучит в этом зале? Есть здесь хоть кто-то, кто за то, чтобы лишить полицию денег? Вы бы побоялись сказать об этом, даже если бы и были такие. И открытые настежь границы, куда миллионы и миллионы людей вливались со всего мира, в том числе из тюрем, из следственных изоляторов, из психиатрических лечебниц, из сумасшедших домов. Знаете, что это такое? Это психбольница, только в разы хуже. Они приезжали и оттуда, и отсюда, включая 11 888 убийц, многие из которых убили больше одного человека. Больше половины убили больше одного человека. И мы принимаем их с распростертыми объятиями. Насколько же глупыми мы были. Но мы их отсюда выкидываем. Они уезжают быстро. Мы их выдворяем. И вы в этом помогаете. И самая большая наша проблема, самая большая помеха — это города-убежища, где, знаете, защищают преступников. Это называется убежище для преступников. Надо бы поменять название. Убежище для преступников. Но в этот день, когда я принес присягу, как ваш 47-й президент, мы прекратили нашествие через границу. Кстати, у нас теперь лучшая граница за всю историю страны. Мы прекратили войну против полиции и объявили очень жестокую войну преступности. Это было по-настоящему поразительно. Нас ведет наш выдающийся новый генеральный прокурор. Он, кстати, сегодня с нами. Тодд Бланш, он станет легендой. Я знаю его очень хорошо. Я знаю его очень давно. Он будет лучшим генеральным прокурором в истории. А у нас в стране были и очень хорошие. Думаю, он войдет в историю, у него есть все шансы стать лучшим за все время, если он останется таким же жестким и сильным, если он не изменится. А еще с нами человек, который родился здесь, на Лонг-Айленде, и он отлично справляется, и эти цифры, лучшие цифры, какие кто-либо когда-либо видел. Директор ФБР Кэш Паттель. Лучшие цифры по преступности, какие кто-либо видел. И с вашей помощью в прошлом году мы добились самого большого падения числа убийств за всю историю наблюдений, до самого низкого уровня за 125 лет, то есть с 1900 года. Это было еще до рождения моего отца. Ему бы не понравилось, что я это говорю, потому что он всегда любил повторять, что он совсем молодой. Ему бы это не понравилось. Подумайте, мы побили рекорд, который держался 125 лет. Это поразительно. Я хочу поблагодарить всех людей, всех, кто в этом зале. И сегодня я рад объявить, ФБР только что опубликовало новый отчет о преступности, из которого видно, что в 2025 году мы добились самого большого снижения тяжких преступлений в американской истории. И в прошлом году убийств было на 3100 меньше, чем в год моего прихода. Так что помните вот что. При этой глупейшей политике открытых границ мы впустили в страну 25 миллионов человек. Многих из них уже нет, но 25 миллионов человек. Вот такая цифра. Это реальная цифра тех, кто вошел в нашу страну. И многие из них, те, о ком я только что говорил, наркоторговцы, заключенные со всего мира, они приезжали из Конго, они приезжали из Южной Америки, они были внутри. И, несмотря на это, у нас лучшие показатели по преступности за всю историю наблюдений. 2000, только подумайте, изнасилований стало на 10 тысяч меньше. У нас было на 10 тысяч изнасилований меньше, чем годом ранее. На миллион меньше нападений, грабежей, квартирных краж, хищений. Цифры абсолютно, каждая цифра, такого не было ни разу. Каждая цифра самая низкая за всю историю наблюдений. А по последним данным, преступность продолжает падать под нашим руководством и в 2026-м. Грабежи упали еще на 20%, убийства еще на 23%. То есть предварительные цифры на сегодняшний день еще ниже тех рекордных, которые вы только что услышали. Так что это огромная заслуга тех, кто в этом зале. Вместе мы показываем, что становится возможным, когда в Белом
Белом доме наконец появляется президент, который поддерживает нашу полицию, который позволяет вам делать свою работу и который всегда стоит за людей в форме. И знаете, я был таким с самого начала, задолго до того, как пошел в политику. Кто бы мог подумать, 10 лет назад. Я занимаюсь этим уже долго, хотя и не так долго, если учесть, что я президент, время пролетело быстро. Но я с вами и всегда был с вами на 100%. На 100%. И моя администрация выделяет миллиарды. Мы даем вам миллиарды и миллионы долларов, чтобы нанимать, оснащать и обучать новых полицейских. Мы даем вам больше денег, чем давали когда-либо в истории. Больше денег. И вы идете и покупаете лучшее снаряжение, какое можно купить. Как президент, я всегда буду защищать служебный иммунитет для полицейских. Хотите служебный иммунитет? Служебный иммунитет. Это всегда очень важно. Я также направил Национальную гвардию и федеральных правоохранителей, чтобы восстановить общественную безопасность в нашей столице, в Вашингтоне. И в Вашингтоне, Мемфисе и Новом Орлеане мы убрали с улиц больше 30 тысяч преступников всего за один год. В Мемфисе преступность упала на 71%, в Новом Орлеане на 75%, а в Вашингтоне на 81%. Скажу вам, потому что Вашингтон для меня дело очень личное. Там преступность сейчас. А когда я туда пришел, все было настолько плохо. Полтора года назад людей убивали в среднем трое в неделю. Теперь убийств почти нет. Преступности почти нет. Мы превратили город из худшего, одного из самых опасных. Вы можете себе представить, наша столица, одного из самых опасных городов страны. Мы превратили его в один из самых безопасных городов. И мы их выселили. Мы вывезли из Вашингтона почти 5 тысяч человек. И знаете, очень интересная цифра. 2% людей совершают 91% преступлений. Мне нравится эта цифра, потому что с 2% людей мы справиться можем. Если бы это было 60%, тогда у нас проблемы. А это 2%. Они совершают преступления снова и снова, иногда 3-4 раза в день. Из-за этой истории с отменой денежного залога, они повторяют, они идут в суд, судья говорит, ладно, можете идти, и они выходят и совершают еще одно преступление. Но подумайте, 2% делают 91% всей преступности, и каждый день, когда я приезжаю в Белый дом, люди меня благодарят. Спасибо, сэр, спасибо, спасибо, сэр. Нет, эти юные красивые девушки... Эти юные красивые девушки, эти красивые девушки в Белом доме, знаете, они подходят. Мне вообще-то нельзя говорить красивые, но ладно. Эти юные прекрасные девушки, красивые, они хотят чувствовать себя в безопасности, и они подходят. Господин президент, спасибо, сэр, спасибо. Я говорю, за что вы меня благодарите? А потому что полтора года назад я боялась выйти, я боялась открыть дверь своей квартиры, а теперь я каждое утро иду в Белый дом и совсем ничего не боюсь. Спасибо, сэр. Мужчины, женщины, мужчины постарше, мужчины помоложе, женщины постарше и помоложе, все говорят спасибо, и я прекрасно понимаю, что они имеют в виду. Мы жили в Клоаке. 2 года назад мы жили в Клоаке, а теперь у нас один из самых безопасных городов. И так и должно быть. Это наша столица. Мы, честно говоря, представляем целую вселенную, потому что ничего похожего на Соединенные Штаты нет.

0: идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
16: Новости на
17: Davidson Radio.
16: Информация к этому часу.
18: У микрофона Лена Вишневецкая. США ввели пошлину в 50% на более чем 550 канадских товаров от меда и косметики до хоккейных клюшек и рождественских украшений, передает Associated Press. Новые тарифы коснутся канадского экспорта на сумму около $20 миллиардов. Оттава приняла зеркальный ответ на американский экспорт. Министерство внутренней безопасности предложило увеличить сбор за оформление рабочих виз H-1B до $103,200. По задумке властей, сбор должен обеспечить покрытие части затрат на связанное с выдачей виз дело производства. В июне федеральный суд признал неправомерным введение обязательного сбора в размере $100,000 при подаче заявлений на визу H-1B, которое было установлено администрацией Трампа. Суд пришел к выводу, что администрация превысила свои полномочия, фактически установив налог на подачу заявлений без согласия Конгресса. Apple готовится повысить цены на iPhone вслед за Samsung и Google, которые уже увеличили стоимость своих новых смартфонов примерно на $100. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на журналиста Марка Гурмана. По словам Гурмана, iPhone столкнулся с теми же проблемами с поставками памяти и чипов, которые затронули другие продукты Apple. Поэтому повышение стоимости смартфонов остается практически неизбежным.
16: Служба информации Davidson Radio.
9: Новости в реальном времени.
10: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

0: Эндрю Карнеги известен, кажется, всему миру. Кто-то знает про Карнеги Холл в Нью-Йорке, кто-то бывал в разбросанных по миру библиотеках, кто-то слышал о фонде. Но Эндрю Карнеги вошел в историю не только своей благотворительностью и убеждением, что богатство не столько благо, сколько ответственность. Он был одним из самых успешных и богатых предпринимателей своего времени. Семья Карнеги, несмотря на бедность, была довольно известной в городке Данфермлин в Шотландии. Отец был ткачом и известным активистом, членом чертистского движения, из которого потом произойдет движение профсоюзное. В семье его жены Маргарет тоже было много защитников прав рабочих. У Карнеги, ударение на «е», как любили подчеркивать в семье, было два сына – Эндрю и Томас. В доме во всем заправляла мать. Именно она, когда Уильям, как и прочие ткачи и кустари, остался без работы из-за открытия ткацкой фабрики в Данфермлине, настояла на переезде в Америку. В Аллегейне, в Пенсильвании, у нее были родственники. Произошло это в 1848 году. Уильям устроился на местную хлопковую мануфактуру, куда позднее привел работать и своего сына, когда тому исполнилось 12. Но Маргарет совершенно не хотелось, чтобы ее старший сын повторил судьбу отца. Поэтому она настояла на том, чтобы он поступил в вечернюю школу и начал учиться еще и на дому. А когда Эндрю исполнилось 14, и Маргарет решила, что учеба дала свои плоды, она уговорила сына сменить работу. Считается, что именно она постаралась, чтобы сына взяли телеграфистом в железнодорожную компанию. Да не в абы какую, а в одну из крупнейших в стране – Pennsylvania Railroad Company. На новом рабочем месте Эндрю Карнеги прослыл вундеркиндом. В отличие от куда более опытных телеграфистов, он умел расшифровывать азбуку Морзе на слух. Однажды свидетелем этого стал зашедший в комнату телеграфистов управляющий Томас Скотт. Говорят, он был настолько поражен этой способностью подростка, что буквально тут же предложил ему повышение. В 1853 году, в возрасте 18 лет, Эндрю Карнеги стал помощником и личным телеграфистом одного из самых влиятельных людей не только PRC, но и всего штата. Постепенно Скотт начал относиться к Эндрю не просто как к хорошему помощнику, но и как к преемнику. Рассказывают, что однажды в воскресную смену Карнеги произошла катастрофа. Поезд сошел с рельсов. Босса в конторе не было. Никто из сотрудников не спешил проявлять инициативу. Работа дороги могла быть парализована. Эндрю посчитал это неправильным. Он отправил несколько срочных телеграмм на место аварии с внятными распоряжениями по поводу восстановления движения на дороге. Проблема была решена. PRC избежал огромных убытков. А Томас Скотт не только не обиделся за то, что его секретарь воспользовался его подписью, но еще активнее стал привлекать юношу к делам компании. Карнеги получал бесценный опыт, а в 1859 году, когда ему было всего 24 года, он сменил Скотта, получившего повышение. Карнеги не только управлял компанией, но и делал собственные инвестиции. Большинство из них сейчас было бы расценено как преступное использование инсайдерской информации. К примеру, по службе он знал, что железнодорожные компании планируют начать более широкое использование спальных вагонов. Патентами на такие вагоны владела Woodruff Sleeping Car Company. Карнеги стал ее акционером. А потом, используя свои связи и связи Томаса Скотта, он помог этой компании объединиться с другим производителем спальных вагонов Pullman Palace Car Company. Ожидаемый рост строительства железнодорожных мостов подвиг его на покупку акций Keystone Bridge. Кроме того, Карнеги стал акционером нескольких компаний, выпускавших рельсы. В годы Гражданской войны он стал одним из самых важных людей в военной машине «Северян», получив должность руководителя военных железных дорог и телеграфных сетей одного из театров военных действий. В назначении большую роль сыграл все тот же Томас Скотт, ставший к этому времени заместителем военного министра. Война не только укрепила позиции Карнеги, но и помогла еще лучше понять, где он может заработать. Железным дорогам нужен был металл, и после окончания войны в 1865 году Карнеги ушел из железнодорожной компании, решив заняться инфраструктурой и сырьем. К этому времени годовой доход Эндрю Карнеги составлял 50 тысяч долларов. К слову, президент США получал всего 25 тысяч в год. В 1872-м Карнеги приобрел сталелитейную компанию и внедрил там новомодный для Америки процесс превращения чугуна в сталь, что сделало его продукцию дешевле и качественнее. Кроме того, он вел жесткий учет всего, что связано с расходами и производством. Для тогдашней Америки это тоже было определенным новшеством. В результате Карнеги Стил сумела завоевать лидирующие позиции на рынке стали, а сам Эндрю Карнеги стал настоящим стальным королем. – В том, что касалось бизнеса, Карнеги был перфекционистом, и список его новаций на этом, конечно, не закончился. Он придумал новый способ расширения производства и сокращения расходов. До него компании развивались горизонтально. Так поступал, например, нефтяной король Джон Рокфеллер, добившийся рыночного лидерства, скупая конкурентов. Карнеги же принялся скупать не другие сталелитейные компании, а компании, поставлявшие ему все необходимое для производства стали. У него были собственные шахты. Руда и уголь доставлялись на его заводы собственными железнодорожными составами и кораблями. Карнеги стал отцом вертикального развития бизнеса, сделав свою компанию независимой от настроений поставщиков и обеспечив ее собственным дешевым сырьем. В 1889 году Соединенные Штаты впервые обогнали Великобританию в производстве стали, во многом благодаря Карнеги, который к этому времени стал одним из самых богатых и самых влиятельных людей страны. Стальной король Америки написал много книг, но самым главным его трудом принято считать статью «Богатство», которую он опубликовал в июне 1889 года в журнале «Североамериканское обозрение». В довольно короткой статье, которая теперь известна как «Евангелие от богатства», он представил то, что считал главным для бизнесмена. Бизнесмен, полагал Карнеги, обязан работать, увеличивая свое богатство. Он же обязан и тратить его на благо других. В этом его ответственность перед миром, цитата, «богач, умирающий богатым, умирает обесчищенным». Его призыв был услышан, знакомые миллионеры принялись едва ли не соревноваться с ним в благотворительности. В прессе за ним закрепился имидж миллионера с сердцем рабочего. Этому образу, впрочем, мешало одно обстоятельство. Великодушие Эндрю Карнеги не распространялось на его собственные заводы. Рабочие Карнеги работали по 7 дней в неделю с одним выходным в год. В 1892 произошла катастрофа. На заводе в Хамстеде началась всеобщая забастовка. Управляющий, потерпев недовольство рабочих неделю, вызвал сотрудников агентства Пинкертона, чтобы они помогли штрейкбрейхерам пройти на завод. Позже в дело вмешались власти штата. Беспорядки были подавлены силами Нацгвардии. А в историю это событие вошло под разными названиями, от нейтральной забастовки в Хамстеде до хамстедской резни. В ходе столкновений с обеих сторон погибло 15 человек, было ранено более 40. Карнеги так и не удалось полностью восстановить свою репутацию после этих событий. Своим бизнесом после трагедии Карнеги занимался менее 10 лет. В 1900-м прибыль его сталелитейной корпорации составила 40 миллионов долларов, а через год он за 480 миллионов продал весь свой бизнес Джону Пирпонту Моргану, который как раз создал собственную United States Steel Corporation. Последние 18 лет своей жизни, а умер он в 1919 году, Карнеги посвятил благотворительности и семье. Визитной карточкой благотворительности Карнеги стало открытие библиотек. В 1891 на деньги Карнеги был открыт один из самых известных концертных залов в мире – Карнеги Холл. Через 4 года был создан институт Карнеги в Питтсбурге, управляющий многочисленными музеями, которые Карнеги подарил городу. После смерти Эндрю Карнеги, к тому времени он уже фактически раздал большую часть своего богатства, а потому умер в соответствии с его собственным представлением честным человеком, выяснилось, что жене и дочери достается только часть его оставшегося капитала. Остальное также ушло на благотворительные цели. Уже практически в наши дни, в 2010-м, основатель Microsoft Билл Гейтс, его жена Мелинда и финансист Уоррен Баффет запустили компанию Giving Pledge, клятва дарения, в рамках которой призывали таких же, как они, миллиардеров установить единый стандарт щедрости, отдать больше половины своего состояния на благотворительные нужды. Даритель волен сам выбирать благотворительные программы, которые ему важно поддерживать, создавать фонды или действовать через уже существующие, расставаться с большими деньгами сразу не обязательно, их можно начать раздавать когда угодно, при жизни или даже завещать. Никакими дополнительными договорами клятва не подкрепляется. Даритель пишет письмо, в котором объясняет мотивы своего поступка, после чего его публикуют на сайте givingpledge.org. Как бы благородно все это ни звучало, критики, конечно, находятся. Есть те, кто утверждает, что клятва дарения – один из способов снизить налоговое бремя. Еще один критический сценарий – клятва дается ради статуса и повышения узнаваемости собственного бренда. 2019 году стало известно, что Маккензи Безос отдаст половину своего состояния на благотворительность. Бывшая жена самого богатого человека в мире присоединилась к Giving Pledge. Она дала клятву пожертвовать на добрые дела минимум 50% своего богатства. «У меня есть несоразмерное количество денег, которыми я могу поделиться». Так Маккензи Безос объяснила желание отдать половину своего состояния на благое дело. После развода с владельцем Amazon она получила 4% акций компании и заняла 4-е место в рейтинге Forbes самых богатых женщин планеты. В браке жена миллиардера вела жизнь домохозяйки, в свет почти не выходила, отвозила детей в школу, а в свободное время писала книги. Хотя именно она когда-то навела супруга на мысль создать интернет-магазин. Сам Джефф Безос является единственным из 5 богатейших американцев, который так и не присоединился к клятве дарения. Причины, по которым Безос отказывается делиться, неизвестны. Вероятно, пример экс-супруги, с которой Безос, по его словам, сохранил дружеские отношения, вдохновит бизнесмена, и он в конце концов подпишет клятву дарения, чтобы стать не только самым богатым, но и самым щедрым человеком мира и избавиться от ярлыка «жадный».
1: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

0: Мнение о том, что любая злокачественная опухоль – это приговор, безнадежно устарело. Благодаря достижениям медицины в нашей стране уже около 67% онкологических пациентов, заболевших впервые, успешно вылечиваются. А на ранних стадиях, в зависимости от вида рака, можно вообще вылечить до 90% злокачественных опухолей. Современная диагностика и профилактические обследования – проявление ответственного отношения к своему здоровью. По состоянию на 2019 год более 5% населения нашей страны перенесли онкологическое заболевание. Рак – это тяжелая болезнь. Нужны крепкие нервы, сила духа, осознанность и оптимизм, чтобы победить. Основная проблема опухолей в том, что они на ранних стадиях не дают никакой клиники. Они не болят и не беспокоят. Когда появляются боли, это говорит о том, что болезнь уже в запущенном состоянии. Считайте, в 98 случаях из 100 – это уже симптомы четвертой стадии онкозаболевания, когда вылечить человека практически невозможно. А вот чтобы до этого не доводить, есть только один механизм. В возрасте после 40, когда риск заболеть повышается, нужно проходить регулярные обследования. У женщин это скрининг молочной железы, гинекология, кожа, желудок, легкие. У мужчин – предстательная железа, легкие, в основном у курильщиков толстая кишка, опухоли почек. Иными словами, человек должен пойти к врачу не потому, что у него что-то болит, а для профилактики. И тогда при выявлении злокачественной опухоли на начальном уровне вероятность ее вылечить близка к 90-98%.
1: Every year World Cancer Day is observed on February 4. This day is celebrated to raise awareness about cancer through early identification, prevention, detection and treatment of cancer.
0: 4 февраля мир отметил Всемирный день борьбы против рака. Специально для сегодняшнего постскриптума мы подготовили советы человека, который лечил Стива Джобса. Это онколог и автор нескольких бестселлеров Дэвид Эйгос, профессор медицины, обладатель множества премий и наград за исследования в области онкологии. Эйгос возглавляет междисциплинарную группу исследователей, занимающихся поиском новейших способов борьбы с раком. Именно к команде Эйгос обратился Джобс, когда стало ясно, что его болезнь прогрессирует. За последние годы у онколога вышло 3 книги, в том числе «Правила долгой и здоровой жизни». И «Завтра начинается сегодня», где он рассказывает читателям, как заботиться о своем здоровье. Эйгос и сам следует собственным советам. После генетического исследования, которое показало высокий риск рака желудка, он сделал колоноскопию в 43 года, не дожидаясь рекомендованных 50 лет, и удалил обнаруженный полип. Вот несколько цитат из его книги. «Для меня здоровье – дело очень личное. Здоровье – не то, что говорят вам врачи, не то, что случается по воле обстоятельств. Вы сами отвечаете за свое здоровье». У каждого есть шанс прожить гораздо более долгую и приятную жизнь, чем принято считать. Но важно вовремя открыть глаза. Медицина и технологии развиваются стремительно, а люди не пытаются это учитывать. Современному обществу очень не хватает лидеров именно в сфере здравоохранения. В мире есть политические, экономические, военные эксперты, но тех, кто своим примером определял бы отношение к здоровью, практически нет. И раз нет лидеров, которые могут возглавить революцию в отношении человека к собственному здоровью, приходится делать это самостоятельно. Понимаете, какие бы чудодейственные лекарства ни были изобретены, здоровье и долголетие не наступят сами по себе. Для этого нужно начать заниматься собой. Сегодня. Сейчас. Основная проблема в том, что здоровье – очень долговременная инвестиция. Результат не виден сразу. Большинству людей это мешает. Ты должен сегодня делать то, что поможет не завтра и не через год, а через 10-20 лет. Если ты сегодня выпил лекарство и завтра тебе стало лучше, тут все понятно. А вот делать что-то, рассчитывая на эффект через 20 лет, тяжело. Необходимо это осознавать и перестраивать свое мышление. «Я изучаю рак больше 30 лет», – говорит Эйгос. «Мы начинали, когда медицина предлагала только химиотерапию, которая помогала, но слабо. Сейчас я могу дать пациенту лекарство, которое блокирует подаваемый раковыми клетками ложный сигнал. Я свой, и таким образом заставляет его собственную иммунную систему бороться с раком. Расскажу о важном случае из моей практики, который произошел в 97 году, когда я работал в Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Ко мне пришел пациент 25 лет. У него был рак яичек, который дал метастазы в мозг, легкие, печень. Ему оставалось жить около 3 месяцев. Делать химиотерапию было уже поздно. кроме мучений, она бы ничего не дала. Ему сказали: «Мужайся и проведи это время с семьей». Но этот парень узнал об эксперименте, когда врач ставил 2 платиновых электрода и с помощью электромагнитного излучения на онкоклетки воздействовали высокими дозами препарата из платины. Этот парень позвонил мне в кабинет по стационарному телефону и попросил ввести ему платину. Его включили в 3-месячное клиническое исследование, и оказалось, что драгоценный металл может убивать рак. Через несколько месяцев этот парень выиграл первую из 7 гонок Тур де Франс. Его звали Лэнс Армстронг. 10 лет спустя мы с ним сидели и разговаривали. И Лэнс сказал мне: «Я получил 2-й шанс. Живу полноценной жизнью. Значит, платина работает?» И я, вспоминает Эйгос, честно ответил: «Я не знаю, но платина совершенно точно изменила тебя так, что рак больше не смог расти. Моя задача как врача – не вылечить рак, а изменить вас так, чтобы онкологии ниоткуда было взяться. А значит, перед медициной возникает вопрос, почему Стива Джобса, у которого были все возможности получить лучшее на тот момент лечение, не удалось спасти?» 2 существенных момента, отвечает Эйгос. Во-первых, профилактика. Стив никогда не занимался профилактикой. Самое простое – аспирин. Одно из старейших лекарств, известных человечеству. Есть в каждой аптеке. Стоит недорого. Доказано, что если ежедневно принимать низкую дозу аспирина, риск развития онкологии снижается на 30%. Риск рака легких, толстой кишки и простаты – на 46%. Профилактика и регулярные обследования доступны практически всем, независимо от уровня жизни. Стив пришел ко мне поздно. Врачи, к которым он обращался прежде, были неправы. Они не рекомендовали операцию, и рак распространился по организму. Это была ошибка. И все-таки за счет передовых методов лечения мы продлили ему жизнь на 6 полноценных лет. Это немало. Он не умер вскоре после объявления диагноза, а жил. Перед смертью он успел попрощаться со своими друзьями и близкими. Главный вопрос – что человек может делать ежедневно, чтобы снизить риск онкологии? Знание – сила, как говорится. Чем больше вы знаете, чем раньше вы получаете необходимую информацию, тем больше у вас времени и возможностей защитить свой организм. Смотрите, самое эффективное лекарство от рака груди изначально предназначалось совсем для другого. Это лекарство от остеопороза. Рак груди дает метастазы в кости. Если я меняю почву, он не приживается, не распространяется, и тогда операция дает почти гарантированное излечение. То есть теперь всем пациентам с раком груди мы даем препараты для укрепления костей, и это существенно замедляет развитие болезни и продлевает жизнь на годы. Так что же мы можем делать для профилактики? Ответ – постоянно быть в движении. Наше тело создано так, чтобы находиться в движении. Лимфатическая система, которая отвечает за иммунитет, не имеет собственных мышц. Она начинает работать только, когда вы двигаетесь. Ритмичная ходьба запускает весь организм. Только за счет регулярных прогулок уже можно существенно продлить себе жизнь. Доказано, ритмичная ходьба в разы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Не сидите долго на одном месте, обязательно двигайтесь в течение дня. Не сидите дольше 40 минут на одном месте во время работы. Долгие периоды неподвижности увеличивают вероятность заболеваний. Соблюдайте режим. Это касается и сна, и питания. Старайтесь есть в одно и то же время. Постоянные мелкие перекусы, даже если это что-то полезное вроде орехов, провоцируют выброс кортизола, гормона стресса. Еще важный момент. Любые очаги воспаления – готовые ворота для более серьезных заболеваний. Поэтому один из способов профилактики рака – профилактика воспалений. Раз в месяц раздевайтесь догола и внимательно осматривайте себя в зеркало. Будьте внимательны к своему телу, знайте, что с ним происходит. Не надо измерять давление раз в году. Вы должны знать, какое у вас давление по утрам, какое по вечерам, какое после конфликта или ссоры, когда вы расстроены. Тонометр – вещь абсолютно доступная и очень информативная. И еще, говорит Эйгос, моя работа, как и любого современного врача, исследователя, ученого, образовательная. Наша задача – показать людям, к чему ведет тот или иной выбор, а не указывать, что им делать. Сейчас средняя продолжительность жизни на Земле около 75 лет. Что говорит нам наука? Смогут ли те, кто родится в новом десятилетии, дожить до 90? Я оптимист. Я считаю, любой здоровый человек, живущий сегодня, сможет разменять 9-й десяток. Те, кому сегодня 20, с легкостью доживут до 100, а может и больше. И с каждым десятилетием средняя продолжительность жизни будет увеличиваться на несколько лет. Я пишу об этом в книге. Завтра начинается сегодня. Мы вот-вот откроем лекарство от болезни Альцгеймера. Мы уже далеко продвинулись в лечении рака. Мы значительно снизили число инфарктов и сердечно-сосудистых заболеваний. Я сейчас действительно иду к пациентам с надеждой. Мне есть, что им предложить. А когда у пациента есть надежда, лечение на 30% эффективнее.
2: Таким был этот день. Как его видели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
3: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест-5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Администрация Трампа может аннулировать до 200 тысяч деловых и туристических виз иностранцев, которые после въезда в США обратились за убежищем. Эта мера может стать крупнейшим массовым отзывом виз в истории. По данным двух источников и документов Госдепа, в ближайшие недели ведомство планирует объявить об аннулировании виз категории B1 и B2, выданных в период с 2016 по 2026 год. Ведомство координирует действия с DHS, чтобы выявить иностранцев, которые при получении визы заявляли о краткосрочном визите, а на деле решили остаться навсегда. Замгоссекретаря Кристофер Ландау заявил в соцсетях, что система предоставления убежища не должна быть лазейкой для обхода иммиграционного законодательства. При этом аннулирование виз не обязательно приведет к немедленной депортации. Большинство иностранцев, заявления которых о предоставлении убежища находятся на рассмотрении, будут переведены в другую миграционную категорию. Власти стремятся ограничить практику, при которой въезд в Америку по неиммиграционной визе фактически становится первым этапом на пути к получению грин-карты или убежища. Кроме того, теперь USCIS в некоторых случаях может направлять заявление о предоставлении убежища непосредственно иммиграционному судье без предварительного собеседования с заявителем. В Израиле глава правительства и лидер партии Ликуд Бенямин Нетаньяху принял решение назначить министра Зеева Элькина, получившего непроходное 32-е место на праймерис, руководителем предвыборного штаба для репатриантов. Он останется в этой должности до выборов. 56-летняя экс-супруга Джеффа Безоса Маккензи Скотт написала роман, главный герой которого – помешанный на сексе Дэмиан Пакстон. По сюжету романа «Антиутопии» Америка в далеком будущем поделена на две части, одной из которых управляет сексоголик, лидер тоталитарной секты Пакстон. Маккензи описала этого персонажа как увлеченного сиськами, танцами и развратом человека. Второй частью разделенной Америки управляет безымянная принцесса, которая вспоминает о времени, проведенном с ее первым мужчиной в Белом доме, и думает о своих многоболтающих в интернете сыновьях. Напомню о разводе одного из богатейших людей планеты Джеффа Безоса с его женой после 25 лет брака стало известно в 2019 году. Вскоре выяснилось, что миллиардер ушел от жены Клорен Санчес. После развода Скотт стала обладательницей состояния в 35 миллиардов. В этом браке у супругов родилось трое сыновей, также они удочерили ребенка из Китая.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 AM. Настройтесь.
2: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

Жизнь коротка, и надо уметь уходить с плохого фильма, бросать плохую книгу, уходить от плохого человека, их много, дела не идущие бросать, даже от посредственности уходить, их много, время дороже. Лучше поспать, лучше поесть, лучше посмотреть на огонь, на ребенка, на женщину, на воду.

переставить слова у него нельзя, как в стихах. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная, за пультом звукорежиссера Акмаль Тахиров. Нам с вами повезло жить в эпоху Жванецкого. Помимо уникального устройства его ума, его высшей пробы чувства юмора и самоиронии, двигало им главное чувство – любовь. Но поскольку Жванецкий и парадокс – это близнецы-братья, именно любовь он назовет большим несчастьем. В этот момент писать невозможно, это потерянное для многого время. «Ты перестаешь быть человеком», – пишет Михаил Михайлович. «Ты плохо представляешь себе, что происходит. Ты все время в униженном состоянии. И ты смотришь на звонок дверной. Не слушаешь, а смотришь. Ждешь. Все время ждешь. Это самое страшное. Как у врача в режиме ожидания». Скромный, очаровательный, с детским наивным взглядом, обидчивый мальчишка, таким он и останется на всю жизнь. Просто научиться с этим жить и виртуозно использовать свои лучшие качества. Обижаться все равно будет легко. С детства. Скажет, что на обидах написал почти все. Ничего не было в моем детстве интересного, потому что я воспитывался в госпитале. Я сидел за столом с ранеными, ели мы котлету, то ли с лапшой, то ли с гречневой кашей. Никакого счастья я не ощущал. Когда началась война, ему было 7 лет. Михаил Михайлович появился на свет за 2 дня до Международного женского дня, 6 марта 1934 года в Одессе. Родители его врачи – Эммануил Моисеевич и Раиса Яковлевна. Рос он в Тамашполе, Винницкой области, где отец работал хирургом и главврачом районной больницы, а мать – стоматологом. Говоря о детстве, Жванецкий вспоминал что-то солнечное и пляжное, пока не грохнула война. Отца призвали в армию, а его с мамой эвакуировали в Ташкент. Он вырос в окружении больных, не мог видеть крови, а смерть вызывала у него панику и злость. Мы выскакивали из эшелона, когда нас бомбили, и мама меня прикрывала лопухами, голову, чтобы замаскировать от бомбы. Но бомбы как-то миновали наш эшелон, и мы как-то добрались. В Ташкенте пошел в школу. Там преподавательница была. Она впервые написала на меня характеристику. Во 2-м классе я был. Я мало был с этим знаком, но очень проницательный человек. Она была, видимо, еще из царских педагогов или из ссыльных. Она написала: «Легко подвержен чужому влиянию». Абсолютной правдой оказалась, потому что куда я только не увязывался. Кто мне говорил «иди налево», я шел налево. Кто говорил «поехали со мной»? И очень скоро вот этому, казалось бы, безвольному мальчишке удастся повести за собой многомиллионную страну. Все написанное Жванецким будет узнаваемо этим народом в любом его слое. Это и заявление, и жалоба врачу, и жалоба на врача, и письмо в милицию. Между ним и слушателем не будет посредников. Когда он поймет, что они ему не нужны. В Одессу они вернутся в 45-м году. Миша будет учиться в средней школе для мальчиков. «По девушкам я погибал с 10 класса раздельной школы. От прикосновения бледнел. Обожал ветер и танцы на 10-й станции фонтана. Однажды, обнимая одну, отломал каменному льву хвост. Знакомиться не умел, лепетал такую чушь, что сам себя слышал. Поэтому мы воспитывались в мечтах. Действительности не было, только мечты. Отец меня довольно часто обхаживал ремнем. У него такое было воспитание. Он однажды увидел, как я курю. А что я курил? Чай какой-то. Это 45-й год. Он снял с меня штаны и сказал: «А вот курить ты не будешь». Вот такая фраза. И крепко избил ремнем. Ну, по заднице отлупил. И я не мог купаться даже какое-то время, потому что синяки были, а мы купались без трусов. Но это вот «а вот курить ты не будешь» подразумевалось, что все остальное он мне будет разрешать. И я не курю до сих пор и ни разу не затягивался. Жили Жванецкие в 2 крошечных комнатках. Миша лежал с книгой, и тут же сверлила мама в этой же комнате. «В каждой крупной личности есть что-то мелким шрифтом», — говорил он, — «на афоризмах и рассказах

0: которого можно будет изучать историю страны. После войны перестали гибнуть люди, перестали приходить похоронки, потянулись эшелоны с трофеями. Нам, мальчишкам, мы уже были в Котовске, тогда выбрасывали записные книжки какие-то. Мы просили тетрадки немецкие, выбрасывали тетрадки, записные книжки с замочками. Это все трофеи. Солдаты сидели, свесив ноги, а вот нам выбрасывали прямо из эшелонов. Это были товарные поезда. Я не видел таких ценных трофеев. Потом оказалось, что мой брат Борис женился на дочери коменданта, еврея, который комендантом был после оккупации маленького немецкого городка. Я увидел шикарную мебель, увидел впервые вот эти стенки, мебель, которая потом пошла у нас. Она была такая полукруглая. И приемник, и голос Америки, еще не заглушаемый, это все я увидел там. Борис – это его двоюродный брат. А на вопрос, почему не стал врачом, как родители, Жванецкий отвечал: «Крови я как не мог, так и не могу видеть. Смерть вызывает панику и злость. Меня так и не заинтересовало анатомическое устройство красивой женщины. Я не могу равнодушно смотреть на красивые женские ноги, считая, что это самое прекрасное, что создано Богом. Хотя вроде какая разница, мужские, женские, пустяковые. А сколько из-за этого пустяка жизни переломано. Любовь вообще животная штука. Под грузом любви человек мечется, уводит от мужа, возвращает, опять уводит. Ну, вот как я. Потом все втроем садятся, обсуждают и начинают дружить. Любовь проходит тогда, когда ты уже желаешь счастья. Он учится в Одесском институте инженеров морского флота, ему 19. 1953 год. По всей стране начинается зарождение студенческих театров. В Одессе появляется студенческий театр-миниатюр «Парнас-2», созданный Михаилом Жванецким. Он пишет миниатюры и монологи. И там же выступают его друзья Роман Карцев и Виктор Ильченко. Название «Парнас» придумал сам Жванецкий по аналогии с горой в Греции, где, согласно мифам, обитали музы. Михаил Михайлович тогда и не догадывался, что музами он не будет обделен никогда. Он занимается спортивной гимнастикой. У него второй разряд. Выступает на соревнованиях. Молодой, кудрявый, спортивный, с длинными черными ресницами и большими серыми глазами. Его необыкновенный, покорный и в то же время пронизывающий насквозь взгляд легко будет покорять женские сердца. Он носит китель и морскую фуражку. Всегда веселый, душа компании. Про Виктора Ильченко он скажет: он стал знаменитым, но начал постепенно терять здоровье. Мы с ним за 30 лет ни разу не поссорились. У него была масса совершенно ненужных знаний, как в тумане садиться, как движется реактивный самолет, как причаливать, лечить псориаз, оперировать. Он кроссворд разгадывал за 2 минуты. Я как-то задумался. Рома мало что знает, но выглядит блестяще. Я знаю немного, но применяю то, что знаю, и очень хорошо. А этот знал столько, что хватило бы, наверное, на институт. Это была аристократическая ветвь какого-то рода, попавшая на эстраду. Я портовик. Рома в цирковое училище подавал 16 раз и отсылал фотографии в голом виде, получая их обратно с надписью «Не пройдет». Он долго не понимал, почему, хотя там просто ясно была видна национальность. Он был действительно очень красив, обнаженный, но тогда в цирковое принимали совсем по другим признакам. Для постороннего уха в Одессе непрерывно острят. Но это не юмор. Это такое состояние от жары и крикливости. Они и не подозревают, что острят. Да и не надо им этого говорить. Не то они станут этим зарабатывать. Вместо того, чтобы говорить, они будут прислушиваться, записывать, а потом все читать по бумажке, как Жванецкий. По окончании института он попросил оставить его в Одессе. Диплом с отличием позволял. Стал сменным механиком в порту. «Все водители на маленьких механизмах были девушки», — говорит он. «На кранах тоже были женщины. Были крановщики, были женщины-крановщицы. Но бывали и другие времена». когда Миша в порту вместе с товарищами был вынужден воровать керосин, чтобы сводить концы с концами. 8 лет он работал в порту. «Там я мужал», — скажет он. В 62-м году Карцев и Ильченко отправятся в Ленинград, будут снимать комнаты, углы. Их возьмет в свой театр Аркадий Сакч Райкин. Он услышит монолог Жванецкого, вставит его в программу, а вскоре пригласит Михаила Михайловича заведующим литературной частью. Пока вся страна хохочет над Райкинским в греческом зале, автор этой знаменитой миниатюры, никому еще, кроме одесситов, неизвестный Михаил Жванецкий, ждет своего часа, совершенствуя мастерство. Он переехал, правда, почти 2 года не получал зарплаты и гастролировал с театром в тех же штанах с заплатками. Аркадий Исаакович относился ко мне прекрасно. Он говорил: «Миша, вот этот текст мы берем, этот берем, берем, берем, берем, у меня все брали, но он никогда не говорил «заплатим». Я очень его уважаю, но до сих пор не понимаю, как ему не пришло в голову спросить, на что я живу. Наконец я решился к самому Аркадию Исаакычу подойти. Это всегда много волнений. Надо долго ползти на брюхе, потом где-то возникнуть, опять ползти. Я подошел к его жене. Вы знаете, я, пожалуй, поеду в Одессе, уже заждались. Меня возьмут опять в порт». Райкин выдал ему зарплату и стал покупать его миниатюры за 100 рублей каждая. То, что я стал получать от одного монолога, исполняемого Райкиным, было примерно как 2 или 3 моих месячных зарплаты. По поводу радостного события я устроил в гостинице 10-дневное гуляние. Вот за эту ерунду, за одну штучку, думал я, за полчаса работы из ничего я получаю половину месячной зарплаты. Боже мой, это, наверное, скоро кончится. Видимо, все же придется линять в порт. Я был уверен, что талант должен кончиться, что я испишусь и перестану быть смешным. А это оказывается наоборот. Чем больше пишешь, тем лучше получается. Умнее становишься, опытнее. Талант ничего не придумывает. Эта мысль существует в природе. Он произносит ее или записывает ее. Если не он, это сделает другой талант. А потом будут говорить: «Свыше, свыше пришло». Ну, конечно, свыше, когда копаешь глубже. Никто ему ничего не диктовал. Он просто способен этот талант искать не там, где все. Секрет таланта, говорит он, все знали, он сказал. Жванецкий поставил с Райкиным в 1969 году программу «Светофор», в которой впервые прозвучали миниатюры о вас и «Дефицит». Там же работают его друзья Карцев и Ильченко. Только за 5 лет работы в театре он написал для их дуэта более 300 миниатюр и монологов. Но должно было настать время, когда его перестанет устраивать роль лишь автора текстов. Должен был появиться исполнитель, артист Жванецкий. Аркадий Исаакович позже скажет, что, как зафлит, Жванецкий никуда не годился, потому что ему не хватало дипломатичности, терпимости и элементарной усидчивости. При этом Райкин высоко ценил его литературный дар. Но дорога будет вести Жванецкого только вперед, только его путем. Никому, кроме Карцева с Ильченко, с таким грандиозным успехом исполнять его миниатюры не удастся. Только получить новый материал Михаила Михайловича трудно. На знаменитых раков Карцев наткнулся, чуть ли не вырвав из рук автора записную книжку, затем преобразив, казалось бы, незамысловатый текст в невероятно смешной номер, просто убил всех наповал. Раки, как известно, бывают по 5 рублей, но большие, но вчера и сегодня, но по 3, но маленькие, но по 3 и сегодня. И как бы вы ни подошли к этому вопросу, вы так и не сможете сделать выбор. Но они свой выбор сделают в 70-м году, когда все втроем вернутся в Одессу и создадут Одесский театр миниатюр. Выпустят 3 программы. Успех будет громкий. Миша уже женат. Лариса Кулик, красавица, математик. Пришел он к жене и ее матери с чемоданом, внутри которого была подушка. Он сильно Ларису любит, во всем потакает, может даже не пойти на репетицию, когда она этого не хочет. Мы жили с тещей в одной комнате, и та реагировала на каждый шепот, ночами прислушивалась, ее все время что-то возмущало, одеваться было некуда, вспоминал Жванецкий. Товарищи и все, кто признавал во мне талант, говорили, что нужно ехать к Райкину. Я поехал, потом вернулся, а теща во дворе распространялась, что я только одни автографы привожу и больше ничего. Когда я был в Ленинграде, мама мне присылала по 3 рубля в письме. И жена посылала немножко. И я бегал обедать в кунсткамеру за 50 копеек. И все же, не выдержав причитаний матери, Лариса подаст на развод. Для него это станет ударом. Пройдет много лет. Он проживет несколько жизней, прежде чем решится на повторный брак. Мне сказали, чтобы я уходил. Я сам не могу. Мне всегда не хватает сил и воли сказать, что я ухожу. Я был комсомолец, такой честный, такой чистый. А там я впервые французским мылом помылся. Еще я получил чемодан. Это был огромный, красивый, клеенчатый чемодан. В нем-то и лежала подушка, с которой я пришел. И еще какое-то белье. Она передала мне этот чемодан через окно, чтобы не увидели соседи. И на этом окончилась моя семейная жизнь. Он считал, что Лариса его предала. Он был обижен на весь слабый пол. Эту душевную травму залечивал долгие годы. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, а в четвертой вода. Потом он окажется в местной команде КВН, где познакомится с Надеждой Гайдук, художником по костюмам. Красивая блондинка остроумна настолько, что юный Миша ходит за ней по пятам и записывает ее шутки. Через год Надя уедет в Москву. Они будут жить на 2 города. Отношения официальные не оформляли. Даже когда на 10-м году их совместной жизни, в 78-м, на свет появилась дочь Лиза. Но Надежда узнала, что Миша не просто пользуется популярностью у женщин, но и эти женщины для него представляют не меньше интерес. Надежда ушла. Потом у него появится сын Максим, первый, кто станет носить его фамилию. С матерью мальчика Венерой Умаровой они тоже разойдутся. «Мне легче писать о женщинах, а писать женщину изнутри почти невозможно», — говорил он. «Опираясь на свои слабости, она становится такой сильной, что ты, несмотря на весь свой ум и опыт, не понимаешь, она любит или видит тебе только отца своего ребенка». Карцев и Ильченко станут лауреатами всесоюзного конкурса артистов эстрады с миниатюрами Жванецкого. И его в 72-м году пригласят в Московский театр миниатюр, впоследствии «Эрмитаж», помощником главного режиссера. Как этот молодой человек без специального гуманитарного образования станет гениальным литератором – загадка. Свои тексты он всегда проверял на публике. Читал и слышал по реакции зала, пойдет тот или иной материал или не пойдет. Он любил публичные выступления. Чувствовал эту волну, когда мысль набирает силу и занимает принадлежащее ей по праву место. И ты слушаешь его и чувствуешь так же, как он. Вот только высказать так не умеешь и соображаешь чуть дольше. Он один в своем жанре умел стрелять такими точечными попаданиями, что не удавалось никому в литературе. Его феномен будут изучать, по нему будут учиться писать. Самый главный принцип – это то, что я работал среди простых людей. И до сих пор все, как я воспринимаю даже политику, это через призму простого мышления. Говорил он, этот чистый талант, которому достаточно было его знаменитого потертого портфеля с текстами внутри. Он никогда не выходил на сцену без него. Он, этот портфель, был похож на музейный экспонат. В нем отец носил истории болезней своих пациентов. Папин портфель стал талисманом его великого сына. а он берег этот портфель как самое ценное сокровище. На набережной Ялты у главного входа в концертный зал «Юбилейный» стоит памятник его портфелю с афоризмами. «Одно неосторожное движение, и ты отец». Не бывает умных женщин, бывает прелесть, какие глупенькие, и ужас, какие дуры. Его интонации неповторимы, мгновенно узнаваемы, смысл часто между слов. Он пишет, какие-то слова вынашиваешь, мысли обкатываешь, а главное, сходу их и не выразишь. Но под телекамерой нужно. Ты уже уходишь в нее навсегда, ты не должен нагадить вечность». Даже если дом еще крепок, не должен осыпаться фасад. Страх – это состояние, в котором я живу. Это не значит, что я трусливый человек, но состояние страха в этой стране. Советская власть очень умело делала тебя виноватым. Чувство страха – повседневная бесконечная жизнь. 24 часа в сутки. Живешь ты в этой квартире, ты не знаешь до сих пор, твоя ли она. Заработал деньги, ты не знаешь, останутся ли они с тобой. Работаю я в мелком жанре, рассчитанном на хохот в конце. Если слушатели не смеются, расстраиваюсь, ухожу в себя и сижу там. Чужой юмор не понимаю, в компанию лучше не приглашать». Если раньше мы рыли все вместе какую-то большую яму, то сейчас каждый роет свою норку. Братьев-юмористов не смотрю, чтобы поневоле не заразиться фальшивым оптимизмом и громким юмором. Юмор – это отдельные проблески, отдельная молния, которая сверкнет неожиданно. Говорит он, остроты которого уже предлагают использовать в тестах по проверке IQ. Чувство юмора – это парадоксальность мышления. Это чистое мышление. В его афоризмах заложено больше, чем сказано словами. А это уже для умеющих мыслить. И судя по аншлагам на его выступлениях, мыслящих тоже было много. Он не боялся быть предельно откровенным, мог говорить о своих слабостях, недостатках. И звучали они как достоинство. Далее во второй части программы о комплексе неполноценности Михаила Жванецкого, откуда он взялся, и о дальнейшей жизни великого писателя. С вами Валерия Коренная на волне 620 AM, Дэвид Зун, Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
0: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия

Михаил Михайлович Ванецкий рассказывал о своем комплексе неполноценности. «Меня советские писатели воспитали в духе того, что ты, Миша, не писатель. Тебя нельзя читать глазами. Они в меня вдалбливали комплекс неполноценности, а я ходил и думал, а чем же меня читать, если глазами нельзя?» Жванецкий описал все слои советской жизни, все возможные типажи. Он невероятно проницателен. Когда что-то идет не по плану, чувствует это сразу и говорит: «Я сразу вижу тип, вижу хитрые глаза. Я понимаю, что буду подвергнут обману, и я сразу стараюсь уходить. В принципе, результат моей антипатии – это пальто, шапка и на улицу. У меня самое главное, что я не переношу обман. Это меня унижает. Обман есть проигрыш в игре человеческой. Меня обманули, я проигрываю. Все друзья хотят меня женить, потому что люди не выносят, когда кому-нибудь хорошо», — говорил он. «Никогда не женись на женщине, с которой можно жить. Женись на той, без которой жить нельзя». А он знал предмет разговора. В 1990 году он открыл Всемирный клуб одесситов с девизом «Одесситы всех стран, соединяйтесь». На открытии познакомился с Натальей Суровой, гидрологом по профессии. Она работала костюмером Одесского театра пантомимы. Жила тяжело, бралась за любую подработку, а на открытии разносила гостям чай, кофе. Она скажет, что в жизни он оказался лучше, чем она представляла. Ни одна деталь, привычка, особенность не оттолкнули. Ей 24. И она покорила его 56-летнего эффектной внешностью, а уже потом доказала, что обладает и другими преимуществами. Наталья говорила, что разницу в возрасте она не чувствовала благодаря Мишиному восторженному детскому взгляду на жизнь. «Мы обожали друг друга настолько, что любовь напоминала болезнь. В разлуке разговаривали по телефону по 6-7 часов без перерыва. Трубка раскалялась», — вспоминала Наташа. «Междугородние счета со множеством нулей оплачивал Миша. Я бы не потянула. Я была одержима. Возвращалась после работы домой и больше никуда не выходила. Ждала звонка. Работала и бабиситером, и портнихой, шила джинсы в кооперативе. Ну как шила? Строчила по прямой. Замуж не хотела и на парней смотрела с недоумением. Как с ними общаться, не знала. Ну и, честно говоря, вообще вся была в комплексах. Страдала из-за высокого роста под 1,80 м, из-за худобы, большого размера ноги. При этом ухажеры находились как на подбор низенькие. А я все ждала парня себе подстать, чтобы познакомить с родителями. Первые годы наших отношений все прочие мужчины казались мне скучными и глупыми. Намного позже научилась не сравнивать их с гением. Счастье в семейной жизни – это огромный круг, куда входят отвращение, ненависть, скандалы, любовь, поцелуи, ругань, говорил Жванецкий. Это то, что страшно потерять. Основа наших взаимоотношений с Натальей – страх потери друг друга. Наталья родит сына Дмитрия в 1995 году. Он окончит продюсерский факультет ГИТИСа. Это ему, Мите, его великий папа потом напишет главные в часах производить впечатление, что они стоят, но при этом идут. Тогда ты живешь правильно. «У меня дети рождались», — напишет Жванецкий, «но при воспитании я присутствую впервые сейчас. Это было советское время. Женщины были очень мужественные, особенно в Питере. Они скрывали от меня последствия наших взаимоотношений. Просто скрывали. Кто-то даже заявил, что не может иметь детей. Ну, последствия понятны, да? Тот, кто заявил, тот скрылся с ребенком. Но самое главное, они уехали. И почти всех, получается так, что я потерял. Знамена свои собрать не могу. Только тех, кто объявился сам, тот и есть. И я их придерживаю. И моя жена, слава богу, относится прекрасно к ним. И к нам приезжает моя дочь, которая живет в Новосибирске. И Митька у нас бывает летом в Одессе». Наталья скажет: «Миша всегда четко объясняет свою позицию. Он не допускает, чтобы я билась в истерике и сомнениях. Например, приходит в плохом настроении с порога: „Я в плохом настроении, это с тобой не связано“.
чтобы я не накручивала себя зря и не мучилась чувством вины. Или говорил: «Не стой за спиной, не ходи тихо, хочу слышать, как ты приближаешься. Не спрашивай, кто мне звонит, не спрашивай, когда вернусь». Позже, правда, фраза изменилась. «Почему ты не спрашиваешь, кто мне звонит? Почему не спрашиваешь, во сколько вернусь?» Сын Дмитрий подрос, стал похож на отца и узнал, что мама и папа официально не женаты. Сказал, что это непорядок. И в 2010 году, через 10 лет, они расписались тихо в одесской квартире Жванецкого. «Я по требованию своей жены на ней женился, после того, как была уже она 10 лет моей женой. Посчитал, что требование справедливо, и горжусь своей женитьбой», — скажет он. «Мы с Наташей дополняем друг друга. Я река, а она направляет ручейки. Делаем одно дело. Я пишу, она ведет мои странички в соцсетях». Насчет детей мужа Наталья говорила: «Я точно знаю, что кроме нашего сына Мити, у мужа есть еще один сын в Америке. Остальные, может, они и есть, может, они его дети. Никто толком не знает, сколько их. Да это и не важно. Приводили к нему за руку, говорили, мол, это ваш или ваша. Михаил Михайлович спокойно говорил: «Ну окей, мой ребенок». В начале 2000-х выйдет собрание сочинений писателя в 5 томах. В течение 17 лет он будет ведущим телевизионной программы «Дежурный по стране». С развалом Советского Союза его юмор не иссяк. Тему он по-прежнему мог найти в любой ситуации. В последние годы его афоризмы стали еще точнее, еще мощнее, а его экзистенциональное мышление торопилось выжать из неистощимого ума все, что возможно. Так он и сам рад был, и сам спешил, спешил по жизни, бежал. Останавливаться не хотел, бежал дальше и всегда писал. И лишь с Натальей, наконец, обрел то, о чем только мог мечтать. «Почему же я пишу?» – спрашивал он и отвечал. «Потому что жуткий характер. Есть что писать. Человек с хорошим характером не напишет ничего. Добрый, положительный, честный человек не напишет ничего, у него ничего нет. А у меня столько намешано, что я пишу, и еще хватит. Я, в конце концов, перевоплощаюсь в каждого. И когда я прихожу домой в этом жутком состоянии, потому что увидел чье-то удачное выступление, все это достается моей жене. А потом это выкладывается на бумагу, и вы тоже получаете наслаждение от моих мук». Его режим с годами не стал менее напряженным. Он также разъезжал с гастролями по всему миру. А дома просыпался в 9-10 утра, иногда позже, если накануне засиделся. Час ходил по беговой дорожке, около 11 завтракал, потом поднимался в кабинет и весь день работал, периодически спускаясь на перекусы. «Это его развлечение», — говорила Наташа. А он говорил: «Ум – это не эрудиция, не умение влезть в любую беседу, наоборот, ум часто говорит молча. Ум чувствует недостатки или неприятные моменты для собеседника и обходит их. Ум предвидит ответ и промолчит, если ему не хочется это услышать. И вообще, ум что-то предложит. Глупость не предлагает, глупость не спрашивает, глупость объясняет. В общем, с умным лучше, с ним ты свободен и ленив. С дураком ты все время занят, ты трудишься в поте лица, он тебе возражает и возражает, ибо он уверен. И от этих бессмысленных возражений ты теряешь силу, выдержку и сообразительность, которыми так гордился. С дураком ты ни в чем не можешь согласиться и чувствуешь, какой у тебя плохой характер. Поэтому отдохни с умным». Что делает дурак? Вместо теории относительности изучает национальность Эйнштейна. Это быстро, легко и мгновенно запоминается. Я всегда понимал, выходя от дурака, что дурак я. Булат Окуджава был для него своеобразным камертоном порядочности. Он говорил: «Это был человек, к которому я все время прислушивался. Смотрел краем глаза, как он поступал. Если мог, я хотя бы шел этим путем. У меня не было такого самообладания, как у него. Мы с ним были довольно близки. Он ко мне хорошо относился. Разговаривать с ним было тяжело. Он с кем-то разговаривал, ты подходил и говорил: „Булат Шалович“.
Он даже внимания не обращал. Только после того, как он заканчивал разговаривать, говорил: «Чё тебе?» Он меня воспитал. Жванецкий дружил с Аллой Борисовной Пугачевой, считал ее гениальной и умной женщиной с королевским характером. Пугачева называла его сатиром. «Что такое сатирик? Маленький какой-то сатирик. Он сатир!» — говорила она. «А он про нее скажет: если Алла встанет, мы все встанем. У Райкина тоже такое было. Он входил в дверь, и все вставали. Что происходит с телом человеческим, неизвестно, но оно разгибается и поднимается. А Михаил Михайлович уже заодно это будет вечности. Такое впечатление, что мы жили-жили в Бухенвальде, а потом с боями прорвались в Освенцим. Видимо, концлагерь мы перевозим с собой вместе с мировоззрением. В России нужно жить быстро, чтобы успеть до прихода милиционера, революционера и врача». В октябре 2020 года Михаил Михайлович закончил выступать по состоянию здоровья. Он умер в реанимации 6 ноября 2020 года в Москве на 87-м году жизни. И вновь, так же, как родился перед праздником, перед 8 марта ушел из жизни тоже перед праздником 6 ноября. Если, конечно, это можно считать праздником. Но если исходить из того, что мы с вами жили в эпоху гениального человека, кто-то был особенно близок ему, кого-то он любил, кто-то любил его. Но собой он закольцевал эту эпоху со всеми ее ужасами, страданиями и праздниками, которые тоже обязательно были, в том числе и благодаря произведениям Жванецкого. Через год после смерти 6 ноября 21 года на могиле писателя был открыт чудесный памятник. При взгляде на него под углом сквозь него виден проходящий свет и узнаваемый силуэт Михаила Михайловича с его вечным портфелем. Он говорил: «В любом из нас спит гений, и с каждым днем все крепче. Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит. Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку, надо, чтобы он в ответ подал свою. Как жаль, что вы наконец-то уходите. Рожденный ползать везде пролезет. Костюм Евы ей очень идет, только ушить нужно кое-где. Жизнь как рояль. Клавиши белые, клавиши черные, крышка. Не знаю, как растет публика, но я видел, как опускаются актеры. В чем мне повезло? Я читаю то, что мне нравится. Я не вхожу в образ. Меня спасает только то, что так работал Владимир Семенович Высоцкий. Мы работаем на зал. Я не знаю другого способа выразить себя, кроме как работать на зал. Я не выношу оскорблений. Это относится к моим диким недостаткам. Не держу удара совершенно. Обидит кто-то или, не дай бог, что-то крикнет из зала, мне на год хватит переживаний, пока приду в себя. Я держусь только на любви». Люди на его выступлениях улыбались, смеялись, хохотали и всегда читали между строк. Кто успевал? Иногда он вынужден был повторять по слогам. Сам он продолжил с собой Зощенко и Чехова, которого ценил очень высоко и говорил, что Чехов дает такой формат, который все время умещается в твоем сердце. А для него это лучшее, что может быть в литературе. Еще он любил Селлинджера, Гоголя, О'Генри, Зощенко, Ильфа и Петрова, Булгакова, Достоевского, а также музыку Голливуда 40-х годов, группу Абба, волейбол. Его любимые артисты — Любшин, Фрейндлих, Карцев. Он был гурманом. Коронное блюдо, которое он готовил сам, — это раки. Неоднократно его звали в политику, но он всегда отказывался. Его друг, писатель-сатирик Семен Альтов, после ухода Михаила Михайловича сказал: «Ушел лечащий врач. Болеть будем и лечить никто нас толком не сможет так, как это делал он. Диагноз никто не поставит так, как он». Ответная любовь зала была ему, конечно, нужна. Она, как аппарат искусственного дыхания, поддерживала его. А он говорил: «Вопреки мнению, возраст несет с собой много приятного. Это и неожиданные деньги в карманах, и новые туфли, обнаруженные на кухне в ящике для крупы.
и ненадеванная голубая сорочка за батареей, и много других радостей, ожидающих молодежь через пару-тройку лет. Вообще, чтобы не очень сильно били, иногда помогает самоирония. Рассказываешь все о себе сам, устраняя тем самым почву для разговоров о тебе. И вот эта обезоруживающая откровенность Михаила Михайловича, его характера, типажи, его лирика, его философия, парадоксальность его мышления, притчи, афоризмы. И тут же он о себе. Я человек грустный и молчаливый, и приглашать меня никуда не стоит. Все сожрунь, но не пошучу. Это будет только у нас был. А что он делал? Ничего интересного. Алименты – это когда один расплачивается за троих. А мы живем и дышим его мыслями, мы их впитали. Мы проверяли, свои люди или нет, по их отношению к Жванецкому. Мы благодаря ему выживали. Его назовут тем химическим элементом, благодаря которому существовал тонкий озоновый слой, а теперь в нашем планетарии черная дыра. Ему было 85, когда он говорил 85, много или мало? Этот возраст укладывается в формулировку «наслаждение старостью». Только надо постараться совместить душу с телом, потому что они разного возраста. Душа младше. Когда меня спрашивают «Сколько вам лет?» Я говорю «Заткнись, мальчик, все будет хорошо. Главное, чтобы старость не кончалась». Нам с вами, конечно, повезло жить в одну эпоху с Высоцким и Жванецким. И тот, и другой – уже сейчас проверены временем, уже в сознании нескольких поколений. Жванецкий стал народным писателем. Его цитируют чаще, чем философов и сатириков от древних греков до наших времен. Он трогательный и нежный. Ну и как тут не понять женщин, которых он обезоруживал своей искренностью, вызывая их сочувствие, сострадание и любовь. Он прожил яркую и большую жизнь, в которой не останавливался, а летел по ней стремительно, и чем дальше, тем быстрее, чтобы мы с вами всегда могли узнать себя в его произведениях Михаила Михайловича Жванецкого. Я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь, оставляю с Аллой Борисовной и ее паромщиком и прощаюсь с вами до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 AM Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте Goal BMI. BMI.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
6: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
5: Счастливое детство начинается здесь.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: 620 AM. Радио. Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: четверки, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акваль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Соединенные Штаты готовятся к крупнейшему в истории страны массовому аннулированию виз. Решение может затронуть до 200 тысяч иностранцев. Власти объясняют меру требованиями безопасности и пересмотром иммиграционной политики. Правозащитники ожидают многочисленных судебных исков. В Бронксе полиция разыскивает вооруженного грабителя, открывшего огонь в магазине. На записи камер видеонаблюдения видно, как преступник потребовал деньги, а затем выстрелил в одного из покупателей. Пострадавший доставлен в больницу, следователи устанавливают личность нападавшего. Трамп заявил, что рассматривает возможность переименования озера Онтарио в озеро Америка. Заявление прозвучало на фоне резко обострившегося торгового конфликта с Канадой. Канадские власти пока не дали официального ответа, однако в соцсетях предложение уже вызвало бурную реакцию. Пожарным удалось замедлить распространение крупного лесного пожара в Неваде. Огонь уничтожил не менее 32 домов и повредил еще несколько зданий. Зона эвакуации сократилась, однако предупреждение все еще касается десятков тысяч жителей. Причиной пожара, предположительно, стали действия человека. Власти Нью-Йорка представили 4-миллиардный проект реконструкции скоростной автомагистрали Бруклин-Квинс. Работы должны продлить срок ее эксплуатации примерно на 40 лет. Проект предусматривает временное закрытие части набережной, что уже вызывает беспокойство местных жителей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Министр финансов Скотт Бессент объявил о старте операции «Экономический изгой против Тегерана». США исключили Сирию из списка государств-спонсоров терроризма. 40 тысяч человек эвакуированы из-за лесного пожара в Неваде. Администрация Трампа хочет ввести плату более 100 тысяч долларов за новые рабочие визы H-1B. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимально.

0: Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
3: По средам с 5 до 7 вечера.
2: На Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
5: Американское радио на русском языке.
4: Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
2: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. И я все-таки хочу продолжить эту тему, которую мы начали вчера. У меня есть дополнительные подробности того, что происходит, и говорим мы, если кто не помнит или не слушал вчера, о том беспределе, который устраивается различными белыми левыми профессорами и профессурой в частности, в смысле того, а что происходит, если ты, как говорится, не следуешь их той модели поведения, которую они требуют от тебя следовать. То есть, в частности, той политкорректности, которую они привели в университеты. И, понимаете, давайте говорить так. То есть, если вы следите за пониманием, откуда политкорректность взяла, вы поймите, придумали политкорректность, это наши с вами очень близкие нам, и понятные нам евреи, профессура, различные интеллектуалы, которые пришли после Второй мировой войны и сказали, что вот то, что при, до Второй мировой войны, при Гитлере, при различных националистах, при различных там, понимаете, аристократах, которые были в Европе, вот эти все эти правые, так называемые антисемиты, правый антисемитизм, я все-таки подразделяю нацизм в правый антисемитизм, в правую диктатуру, а не в левую. Но это, как говорится, вопрос не для сегодняшнего дня. Так вот, то, что вот этот приходит, этот правый антисемитизм, который идет от христианства, от аристократии, от каких-то там старых установок, понимаете, наговоров,

0: и так далее, который был на щите у, как говорится, в Германии, нужно, да, от этого уйти. И поэтому мы будем теперь пользоваться политкорректным языком вот для себя и для всех остальных. То есть это было вот как бы начало, которое было положено вот с основанием ООН и так далее. То есть изобрели фактически целый новый язык для того, чтобы уйти от понятия слова на букву «Ж», чем обзывали евреев. Уйти от слова на букву «Н», чем обзывали черных. И пошло, и поехало. Понимаете, то есть вначале лежали абсолютно правильные предпосылки, почему они хотели это сделать. Это чисто вот историческая справка. Но потом, вы понимаете, это переросло в то, что черное стали называть белым, а белым начали называть черным. Буквально в смысле слова. И пошла вот эта политкорректность, когда фактически в наше время, да, то есть берут какого-то черного парня, который не соответствует, конечно, никаким посылам быть профессором или быть вообще как ртовым ученым. Он какой-то при науке обычный человек, который очень мало тянет название профессора. Профессор, вы понимаете, это полный доктор наук, написавший какие-то серьезные книги, который готов серьезно что-то преподавать и так далее и тому подобное. Вот это профессор. Понимаете, а человек, у которого плохая грамотность, который пользуется плагиатом, причем плагиатом, понимаете, не в, там в одном предложении, он забыл там кавычки поставить, которые действительно идут вот как вот эта научная среда, с которой мы имеем дело, они вот этот плагиат, который Джейсон, вот этот Ардей использовал, они назвали, что это в пределах, ну, как бы, ошибки, вы понимаете, обычной. Что это не выходит за рамки и так далее. Ребят, это настолько вопиющая вот глупость, что они говорят. Когда у человека под 75% списанных текстов, это не может быть статистической какой-то ошибкой, или, понимаете, или он знаки препинания не поставил. Кстати, за знаки препинания, которые вы не ставите, понимаете, если вы не поставили кавычки, кого-то цитируя, все, вы считаете, вы это украли, эту речь. И вы поймите, это на сегодняшний день не проверяет какой-то вот злостный еврей, вот этот вот Натан Кофнас сидит, который, понимаете, жуткий расист, он не любит Джейсона Ардея, он сидит и проверяет, и специально, вот, этот черный там какой-то, я не знаю, кто-то такой, я его сейчас вот прижучу. Да нет, проверяет машина. Кто не учился в университете, не знает просто. На сегодняшний день вы берете ваш текст, хоть на 100 страниц, хоть на 500 страниц, хоть на 2 страницы, неважно. Всовываете его в машину, загружаете этот текст в определенном формате, когда он идет в Word формат или WordPress, или еще что-то такое, или Acrobat, как, в каком бы редакторе вы это ни писали, вы загружаете этот документ в компьютер, можно по интернету, ради бога, как угодно, и компьютер начинает читать ваш текст. Они не дают оценки, правильно ли вы написали, сделали ли вы правильные акценты, там, понимаете, раскрыли ли вы тем. Нет, они тем не занят. Они ищут только ваш плагиат. И этот компьютер, это самый беспристрастный, как говорится, слушатель в данном отношении. Если вы хотите кого-то цитировать, да хоть в полработы вы хотите процитировать кого-то, вы ставите кавычки. Ставите кавычки, ставите сноску, ставите, понимаете, есть определенный, опять-таки, редактор, как это делать, сноску и ссылаетесь там на какого-то там, я не знаю, Льва Толстого, понимаете, которого вы цитировали на протяжении всей своей работы. Ну, замечательно. Никаких проблем с этим нет. Но если вы взяли и начинали придумывать, взяли его фразу и впустили в чистом виде, то, конечно, эта машина это найдет. И вот, понимаете, получается так, что берут этого совершенно неподготовленного человека, который к этому, в принципе, никакого отношения иметь не должен. Вот к этому самому месту профессора. Он не должен к этому иметь. Но они его берут за шкирку и делают из него, понимаете, вот нового какого-то страдальца-мученика, который, как говорится, всех нас deliver, понимаете, from evil, понимаете, ну что-то в этом духе. Будет вот новый, понимаете, у нас это как его. Автор-профессор. И они его возвышают, в данном случае это Кембридж, понимаете, это не какой-то захолустный колледж, где профессоров нет, и им нужно срочно кого-то поднять, понимаете. Это Кембридж, господа, Кембридж котируется номер один или номер два в мире. Вы понимаете, это не Шарашкина контора, понимаете, дяди Васи. В Мухосранске, понимаете, посреди Сибири где-то. Это номер один или номер два. Они все время конкурируют. Либо Гарвард, либо Кембридж. В разных списках идет или Гарвард, или Кембридж, или там Йель, или Принстон. Вот это вот эти имена. Оксфорд еще вот. Это, как говорится, в первой десятке, в первой пятерке даже университетов мира. И там вот, понимаете, появляется черный профессор, из которого вместо 10 лет, которые это обычно занимает, ну, 7 лет, очень удачно, если вы какой-то совершенно потрясающий, там, я не знаю, вундеркинд, то для того, чтобы получить полного профессора, берет 7 лет. Если вы обычным идет, то это 10-12 лет, в зависимости от того, сколько вы написали работ, насколько быстро вам их прочли, там, рецензию надо ждать, это просто чисто берет время. И тут его делают полным профессором за 3 года. Что редчайший случай, понимаете, это вообще исключение из правил. То есть ты начинаешь думать, слушай, это что, это вообще, ну я не знаю, это появился, я говорю, новый Галсуорси, или новый Моцарт, или новый Карл Маркс, блин, у нас прямо на руках. Ну тогда понятно. Там, понимаете, может быть, у него такая же теория, как у Зигмунда Фрейда, понимаете, когда-то что-то совершенно прорывное и революционное. Окей. Оказывается, ничего революционного, абсолютно обычный, совершенно лгунишка, совершенно посредственный, ничего такого особенного, видимо, с аутизмом, с какой-то формой аутизма. Ну, мне его жалко, что у него аутизм, слушайте, эти люди достойны дополнительных каких-то скидок, потому что, как говорится, им это сложнее дается и так далее, то есть я готов понять, что если человек действительно официально диагностированный какая-то форма аутизма, и он, как говорится, хочет быть в академии, окей, давайте дадим ему какие-то форы, скидки, дополнительное время и так далее и тому подобное. Окей, я не знаю как и что, но, то есть если мы говорим об этом, то тут нет никаких проблем. Тут ничего не... Мы, как говорится, делаем доброе дело, что мы такого человека поднимаем. Но, опять-таки, не в вопросах воровства, не в вопросах честности в академической среде. Вы поймите, если вы студент, и вы что-то написали не так, как вот есть на самом деле, то вас отчислят из университета за плагиат. Вас не просто, вот понимаете, там остановят и пожурят, там скажут, да, ах, ты ж негодник. Нет, я выкинут из университета за это. И вот... Это вот именно то, с чем мы имеем дело. И вот сейчас, вот когда все это вскрылось, и вскрыл это, опять-таки, вот этот вот ненавистный теперь всем Натан Кофнас, я, кстати говоря, очень хотел бы с ним познакомиться, потому что действительно неординарный человек, потому что он как бы занимается философией, я тоже когда-то занимался философией, и просто интересно пообщаться, потому что, то есть, он взял вот это, у него такая очень интересная тема философия биологии, то есть, это вообще редкое нечто, что-то такое, почему? Потому что, понимаете, это, ну, фактически ты подписываешь себя под официальные преследования в наше время, потому что, ну, слушайте, при той атмосфере, в которой мы живем сейчас, понимаете, заниматься изучением наследственности в сочетании с генетикой, в сочетании, грубо говоря, с евгеникой, когда тебе угрожают, что ты понимаешь, что тебя выкинут со всех работ, это надо иметь очень большие яйца, господа, очень большие. И в этом отношении, то есть этот Кофнас, это, конечно, очередное исключение. Я вам рассказывал, что вот был такой профессор. Вот я к этой теме подошел совершенно случайно, когда где-то в районе 20 лет назад был знаменитый скандал Теодора Хилла. Это математик вообще, он даже вообще к истории, там, к философии никакого отношения не имеет. Обычный математик, американец, достойный нескольких премий и так далее. Он вместе с другим математиком из Советского Союза, бывшего Сергеем Табачниковым, они вместе разрабатывали теорию, математическо-статистическую теорию. Я как-то рассказывал об этом, просто повторяюсь. Где они, как говорится, с чисто методом подсчета каких-то, какой-то статистики, вывели теорию, опять-таки, которую они потом доказали, что из-за того, что мужчины имеют большую мышечную массу и больше, как говорится, более сильные кости, чисто физически, как правило, то они как бы склонны, мужчины, мужской подвид, склонен и возможен к большему количеству различных, проведению каких-то различных работ, чем женщин. То есть они могут выполнять большее количество функций, чем женщин. И что тут началось? Вначале написали они эту работу. Причем работа не доказана, это базис, это теория, тезис. Хотели опубликовать в научном журнале. Журнал это взялся, потом берет, говорит, отказывается. Потом второй журнал взял, отказался. Третий журнал, потому что на них начинают давить. Различные там редакторские, разные, понимаете, эти. А вы представляете, что будет, если мы это опубликуем? Нас типа по миру пустят, нас засмеют, нас затравят, нас то, нас это, и так далее. Лысенковщина чистейшая. Он, в конечном счете, понимаете, этот Теодор Хилл, надо отдать ему должное, он был не, знаете, из робкого, как говорится, десятка, и он опрокинул вот это сумасшествие, что произошло. Понимаете, он занялся этим. Но факт остается фактом, что мы имеем дело, понимаете, фактически с лысенковщиной на Западе. Чистейшим видом. То, что невыгодно вот этой новой левой идеологии, этой профессуре, понимаете, они это за вас затравят. А если вы еще укажете на одного из них, то вы вообще объявляетесь врагом рода человеческого. То есть мне просто интересно, что дальше будет с этим Кофтасом. Я знаю, что нескольких людей, вот, например, один был профессор Борец Заев против антисемитизма, их всех выгнали с работы. Всех. И вот я цитировал здесь Екатерину Литвак, она живет в Чикаго, она профессор сама. И вот она пишет по поводу всех этих скандалов. Почему голосовать нужно за правых и только за правых, даже если Трамп плохой? Это то, что я с вами все время говорю. Вы, скорее всего, уже слышали потрясающую историю профессора Джейсона Ардея, барона Мюнхгаузена из Кембриджа, которого недавно вынудили уволиться, после чего он обвинил всех в расизме и покончил с собой. Первым плагиат Ардея обнаружил профессор философии Натан Кофтас, которого в свое время выгнали из временной позиции в Кембридже за неполиткорректное мнение о расе. Я не собираюсь обсуждать мнение Кофтаса, сообщения не о них, об академической свободе. После смерти Ардея университет, где сейчас работает Кофтас, Гент из Бельгии, решил отомстить и отправил Кофтаса во временную ссылку с немалым шансом перевести его в увольнение. Причем они даже не удосужились состряпать какое-нибудь правдоподобное оправдание, как это делают американские вайкисты, типа он опоздал на лекции, просто так и сформулировали за расизм. А теперь, собственно, на тему выборов. Ну вот посол США, где находится университет, выпустил публичную филиппику следующего содержания, я вам читал ее вчера. И вот цитата. Миссия Бельгии в США, вернее, США в Бельгии, сам решительным образом осуждает преследование Генским университетом американского ученого, последовательно за тем, что он достоверно разоблачил академическое мошенничество. Конец. Ну, то есть я вам читал все. Я хочу вам напомнить, что посла назначает президент. И руководители источников финансирования науки тоже назначают. Если бы президентом была Камала Харрис, чего подобного наше посольство в Бельгии бы не выпустило. Вот почему нужно голосовать за правых. Не потому, что Трамп хороший, а потому, что только одна партия на сегодня поддерживает свободу слова, академическую свободу и вообще здравый смысл. Абсолютно. Мои аплодисменты. Вы можете не любить Трампа сколько угодно. Знаете, мне Трамп по целому ряду каких-то вещей, я вам честно говорю, не нравится. Я готов спорить на эту тему с любым, кто мне скажет, что это все замечательно и правильно. То, что он делает, особенно во внешней политике, там полный бардак, я считаю. Но на кого заменить этого Трампа? Вот дальше, вот видите, вы упираетесь в абсолютно вот полный тупиковый вариант какой-то. И вот она пишет дальше, пусть партия несовершенна, пусть Трамп отвратительный, но другого источника свободы у меня для вас нет. В Камитах справедливо заметили, что Кофнас был не первым, кто обнаружил плагиат. Он просто первым опубликовал информацию. На самом деле до этого плагиата обнаружили, по крайней мере, еще двое профессоров. Профессор Дэйв Хэррис из университета Плимут, Морджин, и журналист Джек Гроув из газеты Times Higher Education. В двух отдельных ситуациях. Оба написали Ардею с просьбой прокомментировать. В обоих случаях в ответ Ардей подал заявление в полицию. По безумным британским законам обсуждение его мошенничества потенциально нарушают законы. Полиция расследовала в обоих случаях. Журналистам даже связались и потребовали, чтобы он перестал расследовать Ардея, потому что это нелегально. Это что за законы такие? Господа, это вообще что происходит с нашим западным миром? Мы что, живем в Советском Союзе уже заново? Что расследовать такого, как фактически какой-то, понимаете, назначенец товарища Сталина или любимец товарища Молотова, типа вот этот Арджей? И он становится выше закона, он может делать что угодно, и вы вообще должны заткнуться по этому поводу. Это что вообще такое? Весь этот тоталитарный беспредел, конечно, сейчас пытаются спрятать. А тему Ардея либо закрыть, либо перевести в городской миф типа Флойда. Хофнас мог себе позволить опубликовать правду только потому, что он уже не жил в Великобритании. Потому что в Великобритании его бы арестовали. Кстати, его бы арестовали за то, что он указал на мошенничество. В Бельгии за правду в интернете могут выйти с работы, но пока еще не сажают. В Великобритании уже сажают. Понимаете? Вот вам. То, что происходит. И мы, вы понимаете, недалеко отстали от этого. Потому что если мы встанем на ту же самую вот ступень, или пройдем тот же самый путь, что вот идет вот эта придурковатая абсолютно Западная Европа, в данном случае Англия, боже, чтобы я, понимаете, говорил подобное про какой-то Кембридж. Кембридж когда-то считался, понимаете, светом в окошке, блин. Считался премьерным университетом, prime. И вот такое, мы это обсуждаем, ребятки, ну слушайте, значит, что-то явно неладно в нашем этом датском королевстве. Что-то явно не так, ну окей. Понимаете? Не так это, так не должно быть. Ну, что мы можем делать? Понимаете, вот так мы живем. И поэтому, понимаете, когда обсуждаются вопросы, за кого голосовать и так далее, я понимаю многих тех, кто скажет мне, что, знаете, что у них, вы понимаете, там очень испорчено настроение Трампом, понимаете, что он не делает то, что надо, особенно люди из Израиля очень сейчас, говорится, недовольны им, очень многие. Я их понимаю, я их не могу поддерживать, но я их понимаю. Почему? Потому что, ну, мы имеем дело с тем, понимаете, совершенно со сложным моментом, понимаете, в смысле Трампа. Но с другой стороны, а что у нас есть, какой выбор? У нас есть что-то более нежное, правильное, но настолько же решительное, настолько же умное, понимаете, или еще более умное, чем Трамп, тогда можно было бы говорить, а так не о чем. Так, перерыв и продолжим.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Пакистан и Иран сообщили о значительном прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта вокруг Ирана. Стороны обсуждали возможный путь к прекращению боевых действий и роль региональных посредников. Конкретные договоренности пока не обнародованы. Соединенные Штаты расширяют санкции против Ирана. Новые меры должны ограничить международные финансовые связи Тегерана и затронуть компании-посредников, помогающих иранской экономике обходить ограничения. Иранские власти обещают ответные действия. Владельцы супермаркетов, продуктовых магазинов, подали иск против Нью-Йорка. Они требуют остановить создание муниципальных продуктовых магазинов, обещающих продавать основные товары примерно на 30% дешевле. Предприниматели утверждают, что субсидируемые городом торговые точки поставят частный бизнес в неравные условия. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани объявил о создании специальных ремонтных бригад для восстановления городских парков и детских площадок. На программу выделено 2 300 000 долларов. Рабочие будут ремонтировать фонтаны, ограждения, скамейки и спортивное оборудование.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Oceanfront views, great amenities.
6: Planning our next vacation?
5: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
6: Find anything good?
5: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
6: It has great rehab, right?
5: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
6: Perfect.
7: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
1: Дэвидсон Радио. Радио. Американское радио на русском языке.
8: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я продолжаю по этой теме. Вот тоже то, что Катя написала, это 21 августа она пишет. Просто чтобы вы понимали, в какой глубокой помойной яме мы сидим. Если ты профессор, который осмелился публично квакнуть на какую-нибудь священную для левых корову, демографические квоты при наборе студентов, цензура, разбухание администрации, мусорные факультеты, отдельные общежития, выпускные вид, церемонии для людей разных рас и так далее, то на тебя начнется охота. Твои оппоненты не будут обсуждать суть вопроса, который ты поднимаешь. Нет. Они помчатся рассматривать твою работу и личную жизнь под микроскопом, как будто суть вопроса зависит от того, накопил ли ты стопку неоплаченных штрафов за стоянку. Вот, например, Звезделина Станкова, математик с мировым именем, решила вылезти из теплой конуры и сделать что-то хорошее для мира вне математики. Она стала одним из организаторов петиции, требующей вернуть стандартизированные тесты в систему университетов Калифорнии. Петицию подписали больше 1000 профессоров математики. Чтобы вы просто понимали, стандартизированные тесты убрали с одной целью. Одной. Набрать побольше меньшинств. Знаете почему? Знаете, почему они их убрали? Потому что наши дорогие, любимые меньшинства, то есть черные товарищи, не могут сдать 2 плюс 2. Они идут на факультет математики, и 2 плюс 2 у них получается, 10. Значит, понимаете, этот факультет можно будет свести к 5-6 студентам черного цвета. Все остальные не проходят туда. И они убрали этот тест специально, чтобы набрать их. И потом сказать, посмотрите, какие у нас замечательные студенты. Что это вообще за факультет? Что это вообще за хрень полная? Что за ученые будут? Чем мы набьем эту академию вообще, понимаете? Мы же набьем ее мусором полнейшим. Не потому, что они черные, а потому, что они безграмотные. Понимаете, я понимаю их несчастное положение после рабства. Я понимаю все это прекрасно. Но это абсолютно не касается математики. И не касается академии. Мы не можем, понимаете, устраивать академию, как когда-то, знаете, в России давали академика, только потому что немец. С этим очень боролся Ломоносов когда-то. Все были академики, все были из Германии. Только из-за того, что они немцы. Если бы престижные кампусы системы Беркли, Университета Калифорнии, принимали по объективным показателям тесты, сложность классов, которые брал абитуриент, оценки, демографический состав студента не имел бы ничего общего с демографией Калифорнии. Причем главные жертвы отмены теста вовсе не богатые белые, а не богатые американцы азиатского происхождения. Не буквально китайцы из Китая, а этнические китайцы из Штатов. Так вот, это Станкова, сама эмигрантка, решила показать остальным, как не бояться. Естественно, началась кампания травли. Дело не в эффекте на Станкова, она-то переживет, а в том, что люди с менее устойчивым профессиональным статусом в следующий раз сильно подумают, а стоит ли связываться. Короче, эти бараны в работе профессора не умеют оценивать ничего, кроме пропускания его текста через софт, определяющий плагиат. Ну вот то, что я вам сказал. Тот самый софтвер на интернете, который ищет плагиат. С работами математиков это не получается, потому что через софтвер они прогнали оп-эд Станкова, где она вкратце объясняет, почему необходима реформа. Понимаете? Подобный оп-эд это opinionated edition, то есть это, грубо говоря, opinion, то есть ваше мнение. То есть это серьезная статья, которая дается от редактора, от editor. Оп-эд, opinion editor. То есть связано, то есть редакторская колонка, можно назвать так, что-то такое. Подобные опеды почти всегда проходят многочисленные правки большой группы людей. После того, как каждый участник добавит умного, текст превращается в шизофреническую кашу вроде письма дяди Федора из Простоквашино. Я это знаю, потому что коллеги неоднократно просили меня перечитать черновик их опеды и выразить мнение. Я тоже просила коллег это сделать своими опедами. Поэтому Станкова, если кто-то помогал ей редактировать, я в конце концов прогнал его через ИИ, ну, для искусственного интеллекта, для стиля читабельности. Прикиньте, скандал дня. А еще она пользовалась Гуглом для поиска цифр подтверждения своей позиции. И Word исправила орфографические ошибки. Полюбуй, цитата. Выяснилось, что получившая широкую огласку статья профессора Калифорнийского университета в Беркли, в которой она жаловалась необходимость преподавать математику уровня средней школы, студентам с недостаточной подготовкой, была написана с использованием искусственного интеллекта. Какой кошмар. Да сейчас каждый текст будет с искусственным интеллектом написан. И что? Это же не значит, что это не твой текст, он просто переправляет твой текст. В этой статье профессора Звезделина Станкова раскритиковала стандарты приема университета. Ранее в том же году она в числе тысяч преподавателей подписала открытое письмо с призывом вернуть обязательную сдачу текстов SAT и ACT при поступлении. Однако Станкова призналась в студенческой газете Daily California, что в процессе подготовки статьи использовала искусственный интеллект. Команда преподавателей и ряд журналистов в течение 3 недель интенсивно работали над моим черновиком, создавая множество версий текста и проводя многочисленные встречи, сказала Станкова. Она отметила, что ИИ, искусственный интеллект, помог отредактировать материал, но подчеркнула, на работу обсуждения ушло несколько сотен человека часов интенсивного труда, из которых около 80 часов – это мой личный вклад. Как сообщает издание «The California», детектор искусственного интеллекта Панграм определил, что 33% ее текста, ее статьи, было создано или отредактировано с помощью ИИ. Согласно совместному заявлению преподавателя при подготовке открытых писем с призывом сохранить вступительные экзамены вуза, также, по-видимому, использовался искусственный интеллект. Конец цитат. Тут вы, конечно, вы спросите, а в чем, собственно, новость, что не так? Вот и я это спрашиваю. А вот что, цитата, на данный момент это выглядит как обман, или, по крайней мере, как поступок, в котором есть элемент нечестности, заявил изданию Калифорния Хейнес Байер, профессор Калифорнийского университета в Беркли. И ведь именно человек, который делает заявление о своего имени, несет ответственность за написанный текст. В то же время Байер отметил, что в будущем нормы использования искусственного интеллекта при написании текстов будут кардинально измениться. Но сейчас-то они не изменились, сейчас можно использовать искусственный интеллект. И напишите, что нет. Конец цитаты. Это потрясающе. В Айкисте нашли одного профессора, гуманитария, на факультете немецкого языка, который выразил личное мнение, просто личное мнение, что в использовании искусственного интеллекта есть элемент нечестности. Почему? По Качану проехали. Просто один профессор-гуманитарий так сказал. И теперь на профессора математики выпустили потоки мусора. Вайкизм существует на страхе. И только так. Это Советский Союз, господа. Террор. Вайкизм — это террор. Не обязательно террор, может быть, что вам приставили пушку к голове. Понимаете? Или вашу семью затретировали на улице, понимаете? Террор есть в разных вариантах. Террор, понимаете, и вашего имени, и что вас смешивают с дерьмом, или что ваших детей преследуют на улице, или вашу машину расписали какими-то буквами, или просто стоят какие-то молчаливые, вот просто молча стоят люди с плакатами напротив вашего личного дома, поверьте мне, это жутчайшее давление на вашу психику и так далее. Если вы не сойдете с ума или не побежите из этой квартиры, или не, и полиция помочь не может, она не может с тротуара убрать этих протестующих. Тротуар — это общественная территория. И они вот будут стоять день и ночь напротив вашего дома и или кричать, или просто даже молчать, и с плакатами, что вы сволочь. Вот попробуйте это пережить. Вы только мне будете говорить, что вы такие сильные. Поверьте мне. Вы, может быть, сильный, а ваша жена начнет выть воем через 3-4 дня. Дальше. Просто, чтобы вы поняли, они долго-долго искали грязь на Станкову. И это все, что они нашли. Станкова, повторяю, все это переживет. А, постдок, который она неустойчиво стоящая у нее задумается. То есть она хочет писать еще одну диссертацию. Это рассчитано именно на постдока, который за спиной. Только страхом можно стать, то есть она, ее могут не взять в дальнейшую ее работу. Только страхом можно заставить тысячи образованных университетских людей, профессоров, аспирантов, исследователей, врачей университетских больниц выходить на площадь и демонстративно стоять на коленях в пользу последнего вайкистского талисмана добродетели. Надеюсь, вы не забыли, как толпы университетского народа устраивали эти кульбиты в начале 2020-х годов. Вот и вайкисты не забыли. Пока Департамент образования пытается использовать федеральные деньги для возвращения здравого смысла в университеты, они поддерживали огонь в печи до выборов 28-го года. На второй картинке, стоящие на коленях профессора и студенты медицинской школы университета Эмори, самобичевание для демонстрации верности линии партии. Таких было полно по всей стране. Да, все это было. Многие ждут шанса повторить. Я на колени вставать ни перед кем не буду. Вот не буду и все. Понимаете, а они встали, и вот в этом вся проблема, что мы ведем борьбу, и вот она правильно здесь описывает, что мы ведем войну фактически. Не, понимаете, можно, конечно, плюнуть на, знаете, кинуть на все это дело. Знаете, где нет вот этого всего сумасшествия на сегодняшний день? В Москве. Я не ставлю Москву, боже упаси, не подумайте, что я ставлю режим Путина как пример для подражания. Или в Пекине этого нет, в Ханое этого нет, в Токио этого нет. В целом ряде университетов, вот в каком-то третьем мире, такого нет. Там, понимаете, если ты что-то списал или как-то нарушил, тебя просто выкинут с работы к ядрене матери, понимаете? И вспоминать не будут. В той же Москве. Там нет вот этого вайкизма, понимаете? Там скажут, пшел вон отсюда, блин. Ты встал там, ну там у них свое гэб, я все это понимаю прекрасно. Ну там вот, понимаете, если там, понимаете, начнут, понимаете, продвигать какого-то цветного профессора, просто потому что он цветной, вас поднимут на смех. Мы сошли с ума в нашем, понимаете, вот в этом западном раю. Сошли с ума натуральным образом. И академия, в которой я когда-то, говорится, был и крутился, она была более, понимаете, то есть были множество мнений. Я тоже все время высказывал какие-то свои консервативные мнения, даже когда я голосовал за демократов. Я высказывал эти консервативные мнения, потому что мне не нравилось то, что говорили при мне другие какие-то студенты или аспиранты. Мне начинали, понимаете, так далее. Они меня тоже пытались меня захлопать и так далее. Ну, то есть я как-то не очень реагировал на все это. Я не очень спорил, я не очень доказывал свою точку зрения, надо сказать честно. Но я не аплодировал, и они не аплодировали мне. У нас были такие, как холодная война была своего рода. Но я как бы не доводил это до более горячей войны. Но то, что это было уже давно наблюдалось, это 100%. Понимаете, что есть что вот, и мы видим это на практике, понимаете, тех студентов, которых выпускают на сегодняшний день, они полностью с промытыми мозгами. И только, понимаете, если вы ведете альтернативное какое-то образование для своих детей, для своих внуков и так далее, вы можете сравниться с этим. Вот то, что есть, то, что есть. Телефон 718-303-9090. Вот мы обсуждаем вот эту тему. Поверьте мне, эта тема, может быть, вас конкретно не касается, но это просто огромная, даже не хочу сказать проблема. Это именно вот что-то совершенно кардинально важное для нашей страны. Потому что если у нас в какой-то момент какие-нибудь китайцы, а это, скорее всего, придет оттуда, скажут: господа, вы знаете, а что мы смотрим на эту американскую науку? Или на английскую науку? Или вообще на западную науку? Посмотрите, у них окопались ворюги, мошенники, прохиндеи. Ворюги — это просто люди, укравшие чьи-то тексты. Причем то, что Китай это ворует, они вспоминать не будут. Не будут именно указывать на нас. Что мы вообще ориентируемся на этот Кембридж, или на этот Гарвард, или на этот Йель, и на этот MIT? Что у них там дали? Они только на коленях могут стоять, идиоты. Западный мир — это мир идиотов. Они перестали выпускать Фрейдов и Эйнштейнов. Понимаете, если выходит какой-то новый Эйнштейн, то нужно очень основательно проверить, а не своровал ли он все. А если он, да, своровал, и его при этом продолжают поддерживать, значит, зачем мы поддерживаем все это? И они, понимаете, я не боюсь, что они составят другой список, где будет лидировать какой-то пекинский университет. Они, скорее всего, этот список уже имеют. Как когда-то, знаете, был список в Советском Союзе, что самый лучший университет в мире — это, конечно, МГУ. И ничего больше сравниться, понимаете, с советскими образованиями не может. Ну, это понятно. С этим спорить очень сложно, понимаете, потому что тут это идеология. Но я говорю о другом, что, понимаете, что если мы лишимся вот этой ауры независимости и честности в наших университетах и так далее, вы поймите, ну, то есть, мы-то найдем, наверное, работу здесь, в Америке, понимаете, а вот международные какие-то страны, допустим, какая-нибудь Ангола, скажет, что у тебя университет, ты что за... Ой, Гарвард, так слушай, Гарвард, это же вот эта мусорка, вот эта, мусорная куча навозная. Где собираются там, понимаете, там жалуют каких-то, понимаете, я не знаю, товарищей, которые ничего не написали, понимаете, преподают какие-то профессора, которые вообще очень сомнительные, вообще в чем, мы делаем? Вот, точно, вот вам пример. Еще раз, 718-303-9090. Все линии открыты, прошу вас, набирайте. Ну, пока вы думаете, я тут вот, как говорится, прочту вам следующую новость. Это так, вот у нас первый звонок. Добрый день, вы в эфире.
10: Всем здравствуйте, Яков, меня зовут. Александр, я хотел бы чуть вернуться ко вчерашнему вашей программе. Я ходил в Манхэттен на Discuss Club, и там этот клуб вел некто очень небедный человек, Билл Робертсон. И он затеял одну вещь. Он, значит, собрал две группы. Single Mother Colored, у которых ребятишки уже от 6 и больше лет. Он им платил, они приходили 3 раза в неделю на занятия, ну, конечно, без детей, чтобы они немножко учились. Условие было такое, что они учатся здесь, и потом подтягивают своих детишек. И где-то через полгода затея рухнула. Они приходили, он за каждое посещение им платил $100 кэш. Две группы было по 12-13 человек, преподаватели занимались не со всей группой, а примерно 3-4 мамаши там было. И затея рухнула, ничего из этого не получилось. Они не осилили, не одолели, но деньги они ходили получать регулярно. Это вот то, что касается этого. У меня еще один момент, Александр, можно?
0: Да.
10: Алло.
0: Да.
10: Вы некоторые назад вы провели интересную лекцию по крестовым походам. У меня просьба, не могли бы вы то же самое по Великой Французской революции? Я в свое время увлекался мальчишкой, когда был. И на всю жизнь запомнил слова Сен-Жуста. Если у вас шпага, короче, шпаги противника, вам надо только сделать шаг вперед. Пожалуйста, проведите по Великой Французской революции. Я думаю, у вас получится и будет неплохо.
0: Спасибо, я попробую. Спасибо огромное. Дело в том, что, понимаете, я когда-то... То есть у меня были очень серьезные, серьезные желания именно заниматься средними веками, потому что это был вот мой конек, и значит, это были мои, моя, как говорится, тема главная. Я вот как именно хотел этим заниматься, поэтому я очень, то есть, был под впечатлением всего вот этого средних веков, особенно вот развитых средних веков, то, что называется High Middle Ages, то, что называется, это где-то район конца 12-го, 13-й, 14-й века. И вот меня именно это интересовало, поэтому я, как говорится, очень хорошо знаю вот эти вот многие детали, которые там происходят, многие, как говорится, даже неприятные детали, которые часто не публикуются по поводу данного времени и так далее. Поэтому я как бы хорошо знаю это. Я вот именно французская революция, знаете, вот тут честно скажу, не знаю почему, я не был таким большим любителем французской революции. Я всегда почему-то считал, что король во Франции больше прав, нежели вот эти революционеры. Понимаете, это у меня было какое-то такое. Я был вот очень несознательный ребенок когда-то. И меня почему-то многие вещи, которые считались в Советском Союзе правильными, они меня раздражали. Это вызывало постоянные крики моих преподавателей, вызов в школу моих родителей и так далее. Но в частности по французской революции я считал, что, понимаете, что когда она закончилась в виде прихода Наполеона, это было благо. Это лично мое было мнение, которое до сегодняшнего дня осталось. Или вот я там еще процитировал мнение, что что мы читаем про этого Дубровского, которого Пушкин написал. Он был обычный бандит с большой дороги. Понимаете, а мы из него сделали героя. Ну вот мой папа, его вызывали, по-моему, что-то 6 раз в школу, наконец-то он не выдержал, взял книгу Пушкина, прочел Дубровского, и к моей маме в постели ночью как-то сказал, он говорит, слушай, а Саша прав вообще-то. Понимаете, но это стоило, вы не понимаете, сколько здоровья. Вот чисто стоя с этой точки зрения. Добрый день, вы в эфире.
11: Здравствуйте. Я хочу вам рассказать случай из жизни моих Давайте. Друзей. Они живут в Германии. Дочка кончила, училась там прекрасно, все с отличием. Ей предлагали, чтобы она пошла учиться и быть врачом. А родители, прекрасно знали английский, немецкий. В общем, все у них в порядке, одна дочь. И вот она поступила в университет и не захотела быть врачом, а стала изучать химию. И проучилась все годы, отличница была все года. И когда уже под конец, пару лет, она должна была что-то писать, она писала. И профессор, который руководил ее работой, он писал свою фамилию перед ее фамилией, хотя он ничего не делал.
0: Он соавторством занимался, я знаю такое, да-да-да-да-да, ну-ну.
11: Официально, вы знаете, девушка...
0: Я знаю, о чем речь, да-да.
11: Она верила в этого профессора, а потом он ее так все время, знаете, книги издает, она пишет, она трудится, а он первый, а она вторая. И вы знаете, она даже попала в психбольницу, но все кончилось хорошо, она не работает. Она мама, она у нее муж там прекрасно устроен, ей не надо работать.
0: Я понимаю, я понял.
11: Но вы понимаете, она сидит дома, она профессор, она кончила, да. Ей дали должность, все, а работать вот так она не могла, настолько нервы у нее были расшатаны. Она верила в это, и то же самое, что здесь. Вот и все.
0: Спасибо, спасибо за ваш звонок. Это, к сожалению, тоже регулярная практика. У моего папы это было. У моего папы был, как говорится, когда он писал диссертацию, у него были так называемые научные руководители. Я не буду называть имена и так далее. Они регулярно подставляли свои имена в ту работу, которую он проводил. Хотя они к этой работе не имели ни малейшего отношения. Они просто имели возможность это сделать, они его поддерживали. И поэтому, чтобы не испортить с ними отношения, он молчал. Но прекрасно все было понятно, что они делали. Это был Советский Союз. Но, в принципе, такая практика существует везде. что, понимаете, вот там поют какие-то, вот это певцы какие-то, да, а вот человек, который берет и сдает их песни, он берет себя, подставляет в авторы. И эти певцы, типа, ну ладно, ради бога, понимаете, но это за то счет того, что он еще один из авторов, если на них там свалились миллионы там, или сотни миллионов долларов за эти диски, которые они там спели, он с этого получает широкой рекой там несколько миллионов. Это вроде кажется, что это копейки, на самом деле, поверьте мне, можно только жить с этого. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим.
8: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
8: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
12: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Oceanfront views, great amenities.
3: Planning our next vacation?
2: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
3: Find anything good?
2: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
3: That has great rehab, right?
2: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
3: Perfect.
4: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
5: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Одиночество у подростков может способствовать развитию симптомов интернет-зависимости через постоянное прокручивание негативных мыслей. Результаты нового исследования показали, что одиночество и интернет-зависимость могут также усиливать друг друга со временем. Ученые трижды оценивали уровень одиночества, склонность к навязчивым переживаниям и симптомы интернет-зависимости с интервалом в 6 месяцев. Выяснилось, что одиночество связано с усилением руминации, навязчивого возвращения к негативным мыслям и переживаниям. Это, в свою очередь, предвещало рост симптомов интернет-зависимости, которая порождала новые руминации. Подростки попадали в замкнутый круг. Анализ показал, что руминация играет роль в переходе от одиночества к усилению интернет-зависимости. Обратная связь от интернет-зависимости к усилению одиночества не подтвердилась статистически. Авторы считают, что профилактика интернет-зависимости у подростков может быть эффективнее при одновременной работе с одиночеством и склонностью к навязчивому и негативному мышлению. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
7: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
9: Дэвидсон Радио.
10: Самые горячие новости,
9: радиоигры
10: и конкурсы в прямом эфире,
9: аналитические программы
10: и радиомосты.
9: Дэвидсон Радио.
10: Политическая ситуация,
9: события культуры,
10: интересные люди.
9: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
6: Дежавю.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
11: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
14: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
15: Новости,
16: аналитические передачи,
15: репортажи, мнения экспертов
16: и прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
5: Дэвид Зон Радио. Радио.
7: Американское радио на русском языке.
5: Дэвид Зон Радио.
7: Дэвид Зон Радио.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
17: Здравствуйте, господа. Я вот еще одну версию вам сегодня запущу, еще одну тему для оживления разговора. Директор ЦРУ Рэдклифф прилетел в Москву на военно-транспортном самолете Си-17. Самолет вылетел из Риги, что указывает на то, что Рэдклифф встречался в Риге с представителями Латвии. Это не, то есть не случайность. Ну вот, журналист Майкл Вайс, который совершенно не за, скажем так,

0: на лист. Ну вот вам вот такое вот, что значит, есть сведения, что в планах Кремля по эскалации войны, переноса ее в страны Балтии. Ну, в частности, больше всего говорят, что возможен какой-то удар из Нарвы, вернее, по Нарве, это самая прорусская часть в Эстонии, там это очень все просто, прямо на границе. Вторая часть, говорят, удар, ну, Сувалковский коридор, я сомневаюсь, что русские будут трогать, потому что это фактически попытка оторвать Прибалтику от остальной Европы, я думаю, что они сами... Возможно, есть какие-то сведения, что Латвийская Латгалия будет под ударом, потому что там тоже прорусский, наиболее прорусский регион в Латвии. То есть это Даугавпилс, это Резекне, это вот, как говорится, там все. Посмотрим, посмотрим. Понимаете, я знаю одну такую вещь, что в Латвии полно так называемых ждунов, тех, которые ждут, не дождутся, когда, как говорится, придет Путин и, как говорится, всю эту независимость всех этих прибалтов прикончит раз и навсегда. Особенно в контексте того, что буквально 23 августа у нас была очередная достаточно печальная годовщина подписания пакта Молотова-Риббентропа. Именно по той самой Прибалтике, которая после этого стала частью огромной Советской империи. Ну, в общем, вот такие вот вам дополнительные сведения. Наш телефон 718-303-90-90. Можем еще это обсудить. Я вообще собирался обсуждать завтра, но тем не менее. Вот такая информация. Значит, понимаете, я вам скажу такую вещь, что, конечно, мы на Западе... Знаете, Запад именно был силен тем, что здесь была вот не просто военная какая-то машина колоссальная или мощнейшая экономика, или заводы и так далее, но, а он еще был очень силен своей честностью. В академической среде, понимаете, никто не ставил под сомнение, понимаете, какие-то университеты, какие-то достижения ученых и так далее, понимаете, то есть никто не ставил достижения такого, как Фрейд, понимаете, вот, но нет, потому что нет такого второго. Не было таких, вот еще таких людей. То есть были какие-то совершенно вот сногсшибательные ученые там или Нильс Бор, понимаешь, то есть так далее. Не было таких вот других. И это все было на Западе, понимаете, поэтому если Запад этого лишится, то есть это, ну то есть можно, конечно, пережить со всей этой подмочной репутацией, но вопрос, а зачем? А зачем это делать, когда она уже есть? Зачем нам самим себя вот таким образом ронять? Ради чего? Ради какой-то политической корректности или ради того, чтобы какие-то обычные прохиндеи, понимаете, ничего особенного, обычные жулики, которые присосались к этой академии, чтобы они немножко жили лучше. Понимаете, мы боимся назвать жуликами из-за того, что они другого цвета. У нас наступила какая-то диктатура цветных мошенников. Мы боимся их посадить в тюрьму, потому что мы подпортим статистические данные. Поэтому, понимаете, сажается в тюрьму какой-то чти, там вот как в Нью-Джерси поймали, посадили каких-то 6 черных товарищей, у всех пишется белый. Он такой же белый, как я, балерина. Понимаете, это же не случайно. У нас идет обратный расизм. По всем направлениям, где только можно. При Байдене он шел в открытом, потому что Байден был старый, больной. И плюс был из этой партии сумасшедшей, которая, понимаете, даже зная, что это происходит, даже отплевываясь от того, что происходит, он бы этим заниматься не мог, не делал бы этого. Почему? Потому что это его партия, он не будет ее подмывать. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день. Америка – это главный столб, на котором держится мировая цивилизация и мировая демократия. Но ее точат изнутри термиты – это демократы, социалисты, коммунисты. И они могут превратить в труху нашу страну изнутри. С этим вы правы, надо бороться. Но хочу еще дополнить насчет меньшинств. Мы, евреи, были в меньшинстве в Советском Союзе. Но чтобы поступить в какой-то вуз, наши дети – должно быть как минимум на голову выше других.

0: спасибо за внимание.
1: Спасибо. Ну, то, что если они будут здесь, допустим, если в Америке антисемитизм продолжится, и наши дети будут на голову выше, чем их сверстники, то это только лучше нашим детям будет, понимаете? Поэтому я вот говорю, что, понимаете, что, может быть, антисемитизм как раз им даст те же самые правильные понятия, которые были у нас. А именно, мы держимся со своими. Потому что это наш эффект выживания, понимаете? Не потому что, знаете, я вам скажу так, но вы меня поймите правильно, господа, мы все здесь свои люди, на радио уже как семья большая. И когда я говорю про евреев, я не говорю вот с какой-то злостью, но я говорю иной раз даже с горечью. Но евреи очень сложные люди. Очень сложный народ, очень многогранный, очень многосложный, очень древний, с кучей тараканов, понимаете, скелетов, понимаете, у каждого из нас и у всех нас вместе взятых тоже. Поэтому с нами иметь дело действительно, понимаете, надо иметь серьезный характер. Но при этом я вот не устану повторять, давайте держаться со своими. Почему? Потому что, вот именно поэтому, потому что вот когда ты имеешь дело с каким-то Хаймом Рабиновичем, этот Хаим Рабинович, даже если он будет тебе, понимаете, вот 99% с тобой не согласен, вот когда дойдет до этого самого, понимаете, что мы горим в одной печи, он будет вместе с тобой. И он поймет вот твои страхи и нужды и понятия на каком-то подклеточном уровне, понимаете, на уровне генетики. Понимаете? И мы можем очень быть несогласными по поводу политики, по поводу того, другого, третьего, десятого. Но когда ты сталкиваешься вот с этой пятой графой, объявленной в Советском Союзе, не объявленной в другом, в западном мире, ты становишься одним и тем же самым евреем. Поэтому это даже полезно. Антисемитизм как катализатор здравых мыслей для наших еврейских детей очень даже полезен. Они поймут, почему наши мамы и бабушки говорили... Говорит, держите со своими, выходите замуж, женитесь на своих и так далее и тому подобное. Это не был расизм. Это было чувство самосохранения, чувство удовлетворения и уважения к самим себе. Потому что были люди, которые хотели раствориться и спрятаться, а были люди, которые хотели уважать себя. Вот те, которые уважали себя, они оставались вот в этом вот, в этой религии, в этом обществе, вот в этой вот, вот такой вот. Добрый день, вы в эфире.
2: Александр, добрый день. Меня слышно?
1: Да, да, да.
2: Алло. Да, добрый день.
1: Да, слушаю вас.
2: Хочу вернуться, я не знаю, на лет 15-16 назад. Все вот эти товарищи, саудовцы, с того региона, которые проплатили товарищу Обаме, Хусейну, дорогу к президентству, после его вступление в президентство, весь путь в Америке, он перекроил эту историю. Он, оказывается, не такой же глупый человек, чтобы такое натворить. После него вот эта пурга вся негативная пошла.
1: Согласны? Он открыл это, скорее всего. Да я думаю, что он...
2: Ну так я говорю, что он открыл, да.
1: Он, скорее всего, знаете, он был вот той вот... Ну, я даже не знаю, как сказать, вот той силы, которую эту пробку этого толчка, этого выпустил, понимаете? Поэтому я думаю, что это в этом...
2: Да, вы никогда не говорили об этом, не обращали внимания, но после него вот это все движение и его сотрудники, и все, которые остались и при Байдене, это вся его бригада. И оказывается, это он рулил страной при Байдене. Байден вообще не понимал, где лево, где право. Так что с этого надо начинать.
1: Да, да. Спасибо. Спасибо. Обама, конечно же, оказывал влияние на демократическую партию. Понимаете, то, что он был... Давайте так говорить, Обама неординарный человек, конечно же, не простой, неординарный, не, знаете, как говорится, как просто ргоем, что говорят, но абсолютно нет. Он, конечно же, очень даровитый, очень продвинутый парень. И действительно, он был восходящей звездой демократической партии, которого они авансом выдвинули, потому что он был там сенатором какие-то там несчастные 2-3 года, до этого он был какой-то комьюнити-органайзер. Знаете, ему дали авансом Нобелевскую премию мира, то есть, ну, все это, вот это все не случайно. Поэтому, но и в чем-то какие-то вещи Обама сделал правильно. Он сделал правильно, когда он пропустил Детройт через банкротство. Он выручил General Motors и Chrysler от фактически коллапса. Он, то есть команда, не которую он конкретно возглавлял, он собрал там умных евреев, понимаете, типа Саммерса и других, которые фактически вытащили страну из финансовой дыры, вот эта великая рецессия, которую у нас они создали, вот этот вот знаменитый, как говорится, вот этот, там их было 6-7 человек, и они фактически провели полностью реформу, экономическую реформу по выходу из этого кризиса. Потом они, значит, написали тоже СВО под его, как говорится, руководством Барни Фрэнк, вот это вот то, что вот был сенат, конгрессмен, он жив еще, или, может быть, умер. Ну вот. Они написали вот этот новый Талмуд, понимаете, по кредитоспособности, ну, по правилам кредита и по правилам ведения финансовых операций. Понимаете, я вам скажу такую вещь, это не просто так все было сделано. Это было сделано, потому что в стране были совершенно четкие проблемы. И они их решили. Поэтому сказать, что они были абсолютно вот какие-то бездарные идиоты у Обамы, это, знаете, это могут махающие флагами на улице говорить. Я прекрасно понимаю, что Обама был очень комплексный человек, и какие-то вещи, которые делались при нем, или под его руководством, или под его эгидой, в принципе, оказались правильными. Вот то, что он с Детройтом сделал, что пропустил Детройт через банкротство, то, что не боялись делать все республиканские демократические президенты, город фактически выручил. Сейчас город Детройт процветает. Понимаете? Он процветает, он на колоссальном подъеме, которого не было там до этого 50 лет. 50 лет все делали вид, что ничего не происходит. Поэтому, понимаете, я ему даю должное, что он что-то достиг. При этом, понимаете, он не мог уйти от своего самого себя. Он делал какие-то вещи, которые вот именно вот социальная политика, развратили вот это черное население, вот этих всех этих левых бандюганов, понимаете, всех этих левых террористов, которые у нас вот впервые встали при нем, он их не очень сильно поддерживал, но он им не оказывал сопротивления тоже. Когда было вот это началось все, Occupy Wall Street, 2011 год. Я это помню, как это было вчера. Я сам лично ходил туда с фотоаппаратом. Понимаете, вот именно с того все началось. А дальше это пошло-поехало, потому что мы не оказывали сопротивление. Первый, кто начал оказывать этому сопротивление, и то даже не в первую свою каденцию, а во вторую, это Трамп. В первую каденцию он этим движением не занимался. А сейчас он этим не занимается достаточно, как надо заниматься этим. Вот тоже такой момент. Добрый день, вы в эфире.
0: Алло, здравствуйте. Вот живя в Москве немного лет. Да, здравствуйте. Я хожу в субботу по Парк-Эвеню, допустим, гуляю. И идут много евреев в синагогу. Нормальных, да, евреев. И писатых, ничего, нормальные. И, в общем, ну, вот это, я, да, их спрашиваю. Да, я их спрашиваю всегда, каждый раз, потому что другая группа ходила. Каждый день спрашиваю их: скажите, почему вы демократы? Почему? Вас гнобят, вас уничтожают, вас оскорбляют. Почему вы демократы? They don't know, так сложилось. Понимаете, они говорят. Я говорю, ну время-то поменялось.
1: А вы знаете, почему? Вы знаете, почему они демократы, да?
0: Да, они говорят, так сложилось. И они,
1: ну,
0: не
1: правильно,
0: хотят
1: меня. Они вам говорят правду. Они вам говорят правду. Да. Действительно так сложилось.
0: Конечно.
1: Да.
0: Так сложилось, потому что тогда демократы защищали евреев. В то время, там, да, 50 лет,
1: да, назад. Вот вы говорите, да, правду, да. Да,
0: да, да, правду. Да. И, в общем, я говорю, так время-то изменилось, говорю. Я им говорю.
1: Когда их это коснется впервые, я понимаю, о чем вы говорите. Вы хотите ответ на ваш вопрос, я вам объясняю. Как только дети начнут страдать от антисемитизма, они это сами не поймут, пока их не ткнут мордой в это. Спасибо за ваш звонок. Они страдают от так называемой политической инерции. Я много раз рассказывал здесь, что антисемитизм, прежде всего, когда-то, давным-давно, шел с правой стороны, от христианско-монархическо-аристократических кругов. Мэр знаменитый Вены, который построил всю Вену, был прекрасный строитель, был очень, как говорится, деловой человек, да, был открытым антисемитом в начале 20 века. В конце 19-го, начале 20 века. И он типа вот так открыто шутил: ты так же пахнешь, как евреи. Там кому-то, понимаете, кто не пах так, как он хотел. Видишь, у тебя такой же длинный нос, как вот этого Ротшильда. Ну что вы хотите, а это же евреи. Они только все под себя, как говорится, делают. Они, у них нет ни отечества, ни рода, ни племени. Вот эти вот разговоры были абсолютно нормальные в любой аристократической среде. В любой. В Англии, например, был король Эдуард, господи боже мой, VI, по-моему, да. Или Эдуард VII, ну, сейчас посмотрю. Ну, в общем, так или иначе, у него в друзьях были Ротшильды. Почему? Потому что он был, ну, продвинутый человек для своего времени, понимаете? И он, Эдуард VII, сори, он правил с 1901 года по 1910, всего 9 лет. У него были евреи в приятелях. Я не знаю, водку они там вместе пили. Нет, но он слушал их советы. Размещал, в частности, он размещал деньги английской короны, их доходы, размещал в различные фонды или акции, которые ему советовали те же самые Ротшильды, которые были у него в приятии. Он на этом колоссально заработал. Английская корона утроила, по-моему, свои денежные средства именно за счет того, что он их послушался. То есть они у него были в финансовых советниках, друзьях водку вместе пили. Ну, вот что-то такое. Но в английском обществе, а по этому делу фыркали. Как это? Английский монарх, там, помазанник Божий, допустил себе этих обрезанных. Во! Вот вам причина, почему евреи развернулись и ушли с правой стороны. А с левой стороны им говорили: вы такие же преследуемые. И евреи, да, были преследуемые, вы понимаете? Вот в этом вся беда наша. Нас действительно преследовали. Что, в России не было погромов? Откуда шли погромы? Они что, шли с левой стороны прежде всего? Нет, они шли справа. Они шли справа от царской власти. От правых черносотенцев. Поэтому евреи ушли вот в эту левую сторону, сделались, понимаете, зиновьевыми, каменьевыми, троцкими и так далее. Совершили революцию. И потом к ним приклеилось. Нет, евреи это, понимаете, равен коммунист, равен социалист, равен революционеру. А уже потом, когда появился Сталин, когда пошло все, поехало, внезапно возник левый антисемитизм. Уже на почве государства Израиля идеологический антисемитизм, что евреи не просто, понимаете, там какой-то народ, они еще и государство создали таких вот этих мародеров, как они сами. И с ним надо бороться, понимаете? Произошло то, от чего евреи убежали справа, прибежали к лево. Слева теперь то же самое. Значит, пока не произойдет, это займет время, господа. Это займет время. Инерция не может быть. Скорее всего, евреи не станут правыми, не станут левыми, они станут центральными. Они станут центральными. Потому что справа антисемитизм тоже продолжается, он никуда не делся. Поэтому они, скорее всего, станут центральными. Я лично тяготею к центру. Чтобы не быть ни за тех, ни за других. Но в смысле, понимаете, решать для самого себя. Что мне больше понятно? Мне больше понятно на сегодняшний день правы. Потому что они цитируют нормальность, как я понимаю. Левые цитируют ненормальность. Я ничего нормального слева на сегодняшний день просто не вижу. Просто не вижу. У нас миллион каких-то проблем, которые правые не хотят, например, решать. Например, с той же медицинскими услугами и так далее. То есть тут нужны, конечно, серьезнейшие действия какие-то. И правые тоже, там, у нас партия импотентов. Но правые не хотят разрушить эту страну. Они ее ненавидят. А левые ее, да, ненавидят. Поэтому, ну, тут все понятно. Добрый день, вы в эфире.
3: Спасибо. Меня удивляет, когда грамотный человек говорит, что Трамп хорош президент, это, ну, непонятно нормальному человеку.
1: Как я вам уже так объяснил, почему. Нет. Спасибо. Я вам уже это объяснил, почему. У меня нет никаких личных... Никакой личной любви с Трампом. Он мне не брат, не сват, не родственник. Он нанятый мною и другими людьми, там, я не знаю, 78-80 миллионов человек, которые его наняли на временную работу, временную. ударение на временный, он не вечный президент, он будет 4 года, после чего его надо отправить на пенсию, потому что он будет очень старый, древний и явно не понимающий целый ряд каких-то проблем. Но, как момент, который, понимаете, как вот своего рода стенка против того левого, левых нечистот, которые нас захватывают, вот я сегодня первую часть передачи о них рассказывал, вы, видимо, Соломон этого не услышали, потому что вы не хотите это слышать. Понимаете, вы, Соломон, хотите говорить, что Обама для вас замечателен, а Трамп плох. У вас стоит уже ментальный блок. Я в свое время ушел от этого блока. И вам советую уйти от него. Потому что, понимаете, когда вы начинаете рассуждать, понимаете, если бы мы обсуждали с вами вкус борща, и вы бы мне требовали признать, что борщ вот неправильный, потому что вам он не нравится, я бы, наверное, с вами согласился. И там, или по поводу авокадо. Я не люблю авокадо. Вот не люблю, и все. Мне не нравится ни его консистенция, ни его вид, ни вообще, ни его вкус. Хотя это полезно. Я его могу есть, но так, чтобы сидеть и восторгаться этими какими-то гвакамоле, шмакамоле, я не буду. Извините, не буду. Не мое. Но я же не буду, понимаете, но это вопрос вкуса. Когда мы говорим о политике, здесь должны включаться не вкусы, понимаете, нравится вам, понимаете, какой-то там товарищ. Или нет. А должны включаться голова. Вот включите голову, наконец. Я вам очень советую. И посмотрите, что происходит вот с этой левой стороны. Трамп единственное, что на сегодняшний день является вот этой заслонкой, которая держит все это. Если будет какой-то другой, который будет более умный, чем Трамп, более молодой, чем Трамп, такой же энергичный, как там, да слушайте, я 100% за. Он для меня идеальный в его правительстве на сегодняшний день это Рубио. Он, кстати говоря, и раньше был умный, но сейчас он просто показал свой мастер-класс. Мне не нравится Венс, честно вам говорю, не нравится. Я считаю, что он пустышка, но неважно. Мне не нравится Венс. Мне нравится Десантис во Флориде, но он не сильно продвинутый в голове, хотя его можно, в принципе, сделать президентом, он имеет решительность, то, что нужно. И мне нравится Рубио, который может запросто пойти вице-президентом или даже пойти президентом. Я не знаю, кто пойдет первым, кто вторым, но это, в принципе, было бы реально. И это самое главное, это было бы работало. Почему? Потому что, ну, слушайте. Вот. О чем мы говорим? То есть это вопрос necessity, а не моих личных взглядов. О чем я вам и говорю. Так, господа, ладно, дай Бог всем, как говорится, здоровья. Продолжим завтра. Тем много, видите, понимаете, тут у нас самолет из ЦРУ летает в Москву. Можем предложить свои версии, что там происходит завтра. Всего доброго, пока.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Языковая сеть мозга у пожилых людей работает почти так же, как у молодых, несмотря на возрастные изменения других когнитивных функций. К такому выводу пришли исследователи Массачусетского технологического института и Бостонского университета. Активность языковой сети у людей разного возраста оказалась практически одинаковой по уровню и сохраняла связанность между отделами мозга. Молодые и пожилые участники одинаково реагировали на незнакомые слова и необычные грамматические конструкции. По мнению ученых, это может указывать на то, что специализированные системы мозга, отвечающие за языковые функции, устойчивые к старению, чем универсальные системы, обеспечивающие гибкое решение новых задач. Важно отметить, что сама языковая способность в исследовании напрямую не измерялась. Предыдущие работы экспертов показывают, что словарный запас и навыки чтения могут продолжать развиваться в пожилом возрасте, поскольку человеческий мозг накапливает языковой опыт на протяжении всей жизни.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Соединенные Штаты Америки ввели 50-процентные пошлины на некоторые канадские товары. Соединенным Штатам стоит всерьез рассмотреть списание государственного долга как один из инструментов решения долговой проблемы, пишет New York Times. Два американских самолета-заправщика KC-135, находившиеся на авиабазе Безмер на юго-востоке Болгарии, покинули страну. Федеральный суд штата Нью-Йорк признал незаконной и отменил приостановку выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, введенную администрацией президента Трампа. Верховный суд временно разрешил администрации президента Трампа продолжить строительство бального зала, примыкающего к Белому дому. Компания Google объявила, что приложение Gemini преодолело отметку в 1 миллиард активных пользователей в месяц. Профсоюз детективов полиции Нью-Йорка потребовал, как было сказано, навести порядок в комиссии по рассмотрению жалоб граждан. В городе Серсайд, штат Флорида, полиция задержала 35-летнего Джордана Стивена Перозу по подозрению в совершении преступления на почве ненависти при отягчающих обстоятельствах. Фрэнсис Клиффорд Смит, бывший заключенный, отбывший, вероятно, самый длительный тюремный срок в истории США, умер в возрасте 101 года. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Соединенные Штаты ввели 50-процентные пошлины на некоторые канадские товары после того, как Вашингтону и Оттаве не удалось заключить торговое соглашение. Агентство Reuters подчеркивает, что при этом стороны обвиняют друг друга в безрезультатности напряженных переговоров. Кроме того, отмечается, что новые пошлины свидетельствуют об усилении напряженности между президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Марком Карни и, вероятно, затруднят более широкие переговоры о продлении соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. Так Карни заявил о приостановке переговоров, а также о том, что Канада зеркально ответит на американские пошлины. Цитирую, «Я принял решение приостановить торговые переговоры с США и поручил канадским переговорщикам вернуться в Оттаву. Они добросовестно и упорно работали над защитой интересов канадцев на протяжении всех этих переговоров до самой последней минуты. Однако изменения в предложенных США условиях, внесенные в последний момент, были несправедливыми, нерентабельными и ставили под сомнение надежность любой сделки», указал канадский премьер. В свою очередь, торговый представитель США Джеймисон Грир в ходе пресс-конференции в Белом доме отметил, что канадское правительство отказалось от выгодной, по мнению Вашингтона, сделки с Соединенными Штатами, и американские таможенные пошлины на определенные канадские товары вступают в силу в субботу, так он сказал на пресс-конференции. Сегодня вечером, цитирую, Канада отказалась завершить торговое соглашение на условиях, согласованных ранее на этой неделе. Это упущенная возможность для Канады наладить партнерские отношения с Соединенными Штатами, которые являются самой быстро растущей экономикой в Большой Семерке, отметил Грир. Чиновник также сообщил, что Соединенные Штаты отказали Канаде в дополнительных уступках в отношении торговли сталью, алюминием, автомобилями и пиломатериалами. В ближайшей перспективе нового раунда американско-канадских переговоров не ожидается. Соединенным Штатам стоит всерьез рассмотреть списание госдолга как один из инструментов решения долговой проблемы, пишет New York Times. Несколько дней назад госдолг превысил рекордные 40 триллионов долларов, мы об этом говорили на прошлой неделе в нашей программе, и колумнист New York Times, автор книги под названием «Всемогущий», она посвящена истории денег, Пол Винья напомнил о древнем месопотамском механизме амарджи, массовом списании долгов. По его словам, около 4400 лет назад шумерский правитель Эмметена объявил об отмене ряда долговых обязательств, освобождении людей, попавших в долговую зависимость, и возвращении земель некоторым должникам. И автор отмечает, что подобные меры в древности использовали как способ предотвратить экономическую и социальную дестабилизацию, возникавшую при накоплении долгов. При этом повторение древней практики списания долгов не обязательно, говорится в публикации в New York Times. Однако Пол Винья настаивает, что списание госдолга следует рассматривать как инструмент переосмысления экономической политики. Цитирую, вряд ли мы увидим современный аналог амарджи, то есть месопотамской практики списания списания долгов, но как набор принципов для переосмысления наших отношений с деньгами, его применимость весьма обширна, говорится в статье. Статья газеты напоминает, что в мае Факс Бизнес Ньюс со ссылкой на данные Бюро экономического анализа сообщал, что госдолг США впервые со времен Второй мировой войны превысил размер экономики страны. По словам главы Федеральной резервной системы Джера Пауэлла, нынешний уровень госдолга США остается управляемым, однако перспективы федеральных заимствований вызывают опасения. Два американских самолета-заправщика KC-135, находившиеся на авиабазе Безмер на юго-востоке Болгарии, покинули страну. Об этом сообщил министр обороны Болгарии Димитр Стоянов. По его словам, самолеты вылетели с базы в пятницу 21 августа. Куда они направились, министр не уточнил. И парламент Болгарии 22 июля, напомню, разрешил временное размещение на базе Безмер до 8 американских KC-135, до 250 военнослужащих США и необходимого оборудования на период с 24 июля по 1 октября. Их присутствие официально объяснялось поддержкой американских операций на Ближнем Востоке. В конце июля в Безмер прибыли два самолета-заправщика, другие KC-135 на базе в итоге не разместили. Размещение американской авиации вызвало протесты жителей Безмера и соседних населенных пунктов. Местные жители собрали сотни подписей против присутствия американских самолетов и выражали опасения, что база может стать потенциальной целью на фоне противостояния США и Ирана, то есть Иран по ней может ударить, по Болгарии. 20 августа мэр Безмера Росен Русев сообщил, что жители обсуждают публикации о возможных иранских ударах по американским объектам в Европе, хотя новых протестов на тот момент не планировалось. Стоянов отверг предположение, что вывод самолетов был результатом общественного давления или опасений перед возможной иранской атакой. Цитирую, «Все эти дни мы работали в тесной координации с американским правительством. Мы располагали предварительной информацией, наши решения основывались на ясной и точной информации, а не на теориях заговора», заявил болгарский министр. Ранее Стоянов сообщил со ссылкой на военную разведку, что прямой угрозы национальной безопасности Болгарии или объектам, где размещены американские силы, нет. Болгарские власти неоднократно подчеркивали, что американские KC-135 не должны были использовать территорию страны для нанесения ударов на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова в конце июля сообщила об этом главе МИД Ирана Аббасу Аракчи. Федеральный суд штата Нью-Йорк признал незаконной и отменил приостановку выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, введенную администрацией президента Трампа, сообщает Reuters. Судья Жанет Варгас, назначенная предшественником Трампа Джо Байденом, сочла, что госсекретарь Марко Рубио превысил свои полномочия. По словам Варгас, введенный порядок приостановки выдачи иммигрантских виз был явно незаконным, как она считает, и противоречил американскому иммиграционному законодательству. По ее словам, запрет на выдачу виз исключительно на основании гражданства заявителя противоречит установленным законам порядку рассмотрения иммиграционных виз. Иск против меры подали правозащитные организации, заявители на иммиграционные визы и граждане США, которые выступали спонсорами для своих родственников из стран, попавших под ограничения. В январе Госдепартамент распорядился приостановить оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, сославшись на риск того, что заявители станут зависеть от государственных ресурсов США. Госдепи тогда подчеркнули, что заморозка будет действовать до тех пор, пока США не будут уверены, что новые иммигранты, как сказано, не будут жить за счет американского народа. Ограничения затронули, в частности, граждан Бразилии, Колумбии, Уругвая, Боснии, Албании, Пакистана и Бангладеш, а также ряда стран Африки, Ближнего Востока и Карибского бассейна. Также меры коснулись участниц СНГ, России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии и Узбекистана. Еще раз говорю, это только несколько примеров, всего 75 стран. В 2025 году Госдеп аннулировал более 100 тысяч иностранных виз, включая около 8 тысяч студенческих. Это более чем вдвое превысило показатель 2024 года при администрации Байдена. И Верховный суд США временно разрешил администрации президента Трампа продолжить строительство бального зала, примыкающего к Белому дому. Решение позволяет возобновить надземную часть проекта на период рассмотрения судебного спора. Председатель Верховного суда Джон Робертс издал временный приказ, который заблокировал действие решений нижестоящих судов об остановке этих работ. Ранее Федеральный суд разрешил продолжить подземные работы по проекту, но ограничил строительство самого бального зала до дальнейшего рассмотрения дела. По данным судебных документов, стоимость проекта составляет $400 миллионов. Администрация Трампа указала, что по состоянию на 14 августа строительство частного проекта было завершено на 65%. На объекте работала бригада из 250 человек, которая выполняла работы по 20 часов в день 7 дней в неделю. Помимо бального зала, план предусматривает строительство подземной части комплекса, включая охраняемые зоны и медицинские помещения. По данным администрации президента, эти объекты необходимы для обеспечения безопасности. Ранее Дональд Трамп объявил о планах строительства нового бального зала в Белом доме стоимостью $400 миллионов, и в рамках проекта предполагалась реконструкция восточного крыла здания. Трамп заявлял, что работы будут финансироваться за счет частных средств и пожертвований, а после начала работ Национальный фонд сохранения исторического наследия США подал иск против проекта, заявив, что администрация Трампа начала строительство без необходимых согласований. Федеральный суд приостановил строительство бального зала до получения одобрения Конгрессом, и при этом апелляционный суд ранее разрешал продолжение работ по объекту, однако строительство оставалось предметом судебного разбирательства. Компания Google объявила, что приложение Gemini преодолело отметку в 1 миллиард активных пользователей в месяц. 1 миллиард. Став самым быстрорастущим продуктом в истории компании и 14-м сервисом Google, достигшим миллиардной аудитории. По данным Google, 63% пользователей теперь обращаются к Gemini голосом. Каждое пятое взаимодействие Gemini Live включает не только голос, но и камеру или демонстрацию экрана. А 38% запросов школьников и студентов содержат прикрепленные файлы. Более 100 миллионов активных пользователей Gemini приходится на iOS. Ежедневное приложение генерирует свыше 150 миллионов изображений. Gemini стал вторым крупным сервисом искусственного интеллекта, преодолевшим миллиардную отметку. ChatGPT, напомню, достиг этого уровня несколькими неделями ранее. При этом Google использует преимущества собственной экосистемы, интегрируя Gemini в Android, Search, Workspace и другие продукты. Отдельно AI Mode в поиске Google уже имеет более 1 миллиард пользователей в месяц, а AI Overview свыше 2,5 миллиардов. При этом именно наиболее массовая форма внедрения Gemini AI Overviews, автоматически формирующий готовые ответы над обычной поисковой выдачей, над обычной поисковой выдачей, остается. Вообще эта тема одной из самых спорных в продуктах Google. Независимые проверки показывают, что система по-прежнему уверенно выдает вымышленные или неверно интерпретированные сведения. В апреле исследователи Куми проверили AI Overviews на более чем 4000 вопросах с однозначно проверяемыми ответами. После перехода на Gemini 3 точность выросла до 91%, однако примерно каждый 11-й ответ оставался ошибочным. При масштабах Google Search это означает потенциально десятки миллионов неверных ответов в сутки, так что будьте очень осторожны, не доверяйте на все 100% искусственному интеллекту. Проблема вообще это получила уже и юридическое продолжение. В июне суд в Мюнхене постановил, что Google может нести ответственность за ложные утверждения, сформированные искусственным интеллектом AI Overviews. Поводом стал иск двух издателей, которых система ошибочно связала с мошенничеством и сомнительным бизнесом. Google намерена обжаловать решение, утверждает, что подавляющее большинство AI Overviews корректны, а отдельные ошибки не свидетельствуют о системе дефекте. Профсоюз детективов полиции Нью-Йорка потребовал навести порядок, как отмечено в комиссии по рассмотрению жалоб граждан CCRB, после того, как вскрылись публикации одной из сотрудниц ведомства, где полицейские сравниваются с Ку-клукс-кланом. Об этом пишет Нью-Йорк-Пост. CCRB – независимый орган, состоящий из гражданских лиц полностью, рассматривает дела, связанные с избыточным применением силы, злоупотреблением полномочиями, использованием оскорбительных выражений, и согласно скриншотам из соцсетей, датированных 2020 годом, в одной из публикаций Амади Белити написала: «Причина, по которой вы не видите, как полиция разгоняет митинги Ку-клукс-клана, та же, по которой вы не видите Ханну Монтану и Майли Сайрус в одной комнате». Записи обнаружили во время проверки биографических данных женщины перед запланированной встречей с детективом. Реакция профсоюза последовала незамедлительно, а сообщения были удалены, отмечает Нью-Йорк-Пост. Президент Ассоциации детективов Скотт Монро выступил с жестким заявлением, в котором подчеркнул, что подобные сотрудники не должны иметь отношения к расследованиям. Цитируя, ассоциация не позволит детективам сидеть за одним столом с позорным следователем CCRB, которая публично сравнивала полицию с Ку-клукс-кланом и продвигала отвратительный тезис о том, что полицейские нападают на тех, кого обязаны защищать, заявил Монро. Ее собственные слова ясно показывают, она ненавидит полицейских и не имеет права расследовать их деятельность. Конец цитаты. Ситуация осложняется тем, что Белити ранее была участницей программы NYPD Explorer, молодежной инициативы, призванной познакомить подростков с работой полиции, сообщили источники Нью-Йорк-Пост. Представитель CCRB Дакота Гарднер подтвердила, что агентство крайне серьезно относится к заявлениям о предвзятости сотрудников. До завершения разбирательства Белити отстранена от проведения интервью с детективами. Белити и ее представители на запросы Нью-Йорк-Пост не ответили. В городе Серфсайд, это штат Флорида, полиция задержала 35-летнего Джордана Стивена Перозу по подозрению в совершении преступления на почве ненависти при отягчающих обстоятельствах. Инцидент произошел на Хардинг-авеню. По данным следствия, супруги Авраам и София из Нью-Йорка шли по улице, когда к ним на электросамокате подъехал подозреваемый. Пероза начал выкрикивать в адрес супругов оскорбления антисемитского характера, угрожал им убийством, после чего нанес мужчине Аврааму удар по голове. Сотрудники полиции разыскали и задержали Пероза на его рабочем месте в местном ресторане, расположенном неподалеку от Хардинг-авеню. Ему предъявлены обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах на почве религиозной или этнической ненависти, а также в домогательстве и запугивании. Исполняющий обязанности начальника полиции Серфсайда Джей Матлис подчеркнул, что правоохранительные органы будут жестко пресекать любые проявления антисемитизма и преступлений на почве ненависти. Супруги выразили благодарность полиции за оперативность и заявили, что инцидент не заставит их отказаться от поездок в Южную Флориду. Фрэнсис Клиффорд Смит, бывший заключенный, отбывший, вероятно, самый длительный тюремный срок в американской истории, умер в возрасте 101 года. Он скончался во сне в конце июня в специализированном центре для бывших заключенных 60 West в городе Рокки-Хилл, штат Коннектикут. Смит оказался в заключении по обвинению в убийстве 68-летнего Гровера Харта, охранника яхт-клуба в Гринвиче в Коннектикуте. Преступление было совершено 23 июля 1949 года, в 49 году, когда Смиту было 24 года, рассказывала газета The Boston Globe в большом материале о заключенном в 2023. Перед смертью Хар сказал полицейским, что на него напали двое грабителей, один из них был невысокого роста и в бандане. И тогда следователи подумали на Смита, который был хорошо известен полиции. В прошлом его уже привлекали к уголовной ответственности. Вскоре Смита задержали, когда он прятался в лесу с бутылкой краски для волос. При задержании он заявил, что невиновен. На то, что в убийстве участвовал именно Смит, указал второй подозреваемый Джордж Лоуден, который пошел на сделку со следствием. Несколько свидетелей заявили, что видели Лоудена и Смита в Кадиллаке, в котором нашли вещи, украденные из яхт-клуба. Суд в 1950 году признал Смита виновным в убийстве и приговорил к смертной казни на электрическом стуле. Смиту 8 раз подавали последний ужин, и всякий раз он избегал казни. На протяжении нескольких лет после приговора виновность Смита и доказательства, на основании которых его приговорили к смерти, подвергались сомнению. еще во время судебного процесса Лоуден отказался давать показания против Смита, заявив, что оговорил его, потому что ему угрожали избиением. В 1951-м от своих показаний отказалась одна из свидетельниц, которая перед этим утверждала, что видела Смита вместе с Лоуденом в том самом Кадиллаке, где нашли награбленное. В дальнейшем заключенный из Алабамы по имени Дэвид Блуметти заявил, что именно он, а не Смит, участвовал в нападении на яхт-клуб. Суд, правда, не сочел эти доводы достоверными. Кроме того, один из полицейских, майор Лео Кэрролл, участвовавший в расследовании убийства, дал показания, что, по его мнению, Смит невиновен. Цитирую, «я даже не уверен, что он присутствовал при убийстве», заявил Кэрролл, выступая перед комиссией по помилованию. Все эти сомнения позволили Смиту избежать электрического стула. И в 1954 году, за 2 часа до запланированной казни, его смертный приговор заменили на пожизненное заключение. При этом новое судебное разбирательство по делу так и не назначили. Сам Смит всегда настаивал на том, что невиновен. За исключением коротких перерывов, Смит провел в заключении более 70 лет. В это время он трижды оказывался на свободе. В 1967 году Смит, испытав все имеющиеся возможности обжаловать вынесенный приговор, угнал грузовик и сбежал. Его задержали спустя 12 дней и вернули в тюрьму. В 1974 году Смита освободили на один день, чтобы он смог съездить на Рождество к семье, после чего вернули в тюрьму, рассказали в департаменте исправительных учреждений штата Коннектикут. В 1975 Смит получил право на условно-досрочное освобождение, однако пробыл на свободе всего 10 месяцев. Вскоре его задержали из-за мелкой кражи и хранения оружия. Хотя его фактически не судили, произошедшее сочли нарушением условий освобождения, поэтому он снова оказался в тюрьме. В дальнейшем Смит несколько раз отказывался от предложения об условно-досрочном освобождении, рассказывал Ричард Спарако, возглавляющий совет по помилованию и условно-досрочному освобождению. И именно Спарако в 2012 году обратил внимание на то, что Смит остается в заключении, несмотря на то, что с 1970-х вопрос о его условно-досрочном освобождении должен был подниматься раз в несколько лет. Спарако направил свою сотрудницу к Смиту, но заключенный отказался с ней встречаться. Он не хотел иметь ничего общего с условно-досрочным освобождением, говорил Спарако. Журналистка Бонстон Глоуб, которая общалась со Смитом в 2022-2023 годах, спрашивала у него, почему он не соглашался на условно-досрочное освобождение. «Это чепуха», отвечал на тот момент 98-летний Смит и признавался, что не помнит причин. Наконец, в 2020 году пожилого заключенного уговорили подать заявление на условно-досрочное освобождение. Во время слушаний Смита спросили, почему его нужно освободить. «Я сижу здесь уже очень долго, мне 95 лет», — ответил он. Его освободили в 2022 году. Поскольку Смиту некуда было идти, ему предложили поселиться в доме престарелых 60 Вест, который власти создали специально для бывших заключенных. Оказавшись в центре, Смит продолжил считать себя заключенным, несмотря на то, что у него была возможность выйти на улицу. Для этого кто-то должен был запросить разрешение и выписать его под свою ответственность, но этого никто никогда не делал. Автор Бостон Глоу предлагала Смиту связаться с его двоюродным братом в Бостоне, но Смит отказывался. «Я не хочу ставить его в неловкое положение», — говорил он. «Кто захочет признаться, что он родственник человека с таким приговором?» Смит умер 25 июня 2026 года. После смерти его тело кремировали. Родственники в церемонии прощания не участвовали.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший вердикт and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи, мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум» каждый вторник
9: с 4 до 5.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
10: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Финский моряк построил яхту на солнечных батареях и проплыл на ней 5700 километров до Ибицы. Мужчина продолжает свое путешествие, пересекая Атлантику. Премьер-министр Японии Санае Такаити рассказала, что ощутила одиночество и грусть после того, как из ее резиденции вытравили таракана. Сама Санае Такаити отказывалась убивать насекомое из-за веры в реинкарнацию. Трамп заявил, что не имеет ничего против использования французского языка в качестве официального в Канаде. «Я бы никогда не стал препятствовать праву канадцев говорить на французском языке. Я даже никогда не думал о такой глупой затее», — написал он в соцсети True Social. По словам Трампа, премьер-министр Канады Марк Карни пустил этот слух в попытке получить от своих граждан политическую поддержку. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Министр финансов Скотт Бессент объявил о старте операции «Экономический изгой» против Тегерана. США исключили Сирию из списка государств, спонсоров терроризма. 40 тысяч человек эвакуированы из-за лесного пожара в Неваде. Администрация Трампа хочет ввести плату более 100 тысяч долларов за новые рабочие визы H-1B. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
2: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Все это слышно по радио.
5: Дэвидсон Радио. Нас хорошо слышно.
6: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».
7: Добрый день, дорогие друзья. Итак, мы сегодня опять-таки начинаем и продолжаем.

0: 303-90-90. Добрый день, Александр.
1: Да, добрый день. Я просто думаю, что сейчас ты задашь вопрос, люди начнут звонить, а я еще даже не поздоровался.
0: Пусть пока.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Так вот,
1: дамы и господа, или как любил говорить Миша Гульков, товарищи. Здравствуйте, товарищи.
0: Да.
1: И товарки.
0: Я просто хочу напомнить нашим слушателям, это крайне такая, очень такая редкая возможность, чтобы Александр находился здесь, у нас на Дэвидсон Радио. И я с глубокой благодарностью отношусь к каждому его слову сказанному.
1: Рай, спасибо тебе, спасибо
0: да,
1: тебе.
0: Ну, ладно,
1: спасибо, что меня завез.
0: Но...
1: Что сам сказал?
0: Сам сказал, что каждому человеку приятно, когда его хватит.
1: Нет, я же не говорю, что мне неприятно. Мне приятно, я и говорю спасибо.
0: Так, господин Рапопорт, дайте слово. Итак, Александр, почему тема взаимоотношений сегодня стала особенно актуальной? Я просто повторяю, что сегодня у нас в эфире Александр Рапопорт. Если у кого-то какие-то возникнут вопросы, то, пожалуйста, звоните, он с удовольствием.
1: Но только я не смогу провести консультацию по радио.
0: Но, об этом
1: Рай,
0: мы
1: я будем... шучу. Задай вопрос. Значит, почему сегодня ты говоришь?
0: Почему тема взаимоотношений сегодня стала особенно актуальной?
1: Она не стала сегодня, Рая, особенно актуальной. Она всегда была особенно актуальна. Всегда. Тема взаимоотношений между людьми вообще и тема отношений, взаимоотношений между мужчинами и женщинами, родителями и детьми, партнерами, бизнес-партнерами, политиками. Тема взаимоотношений важна давно и всегда. Но если люди моего, скажем, возрастного сегмента, там, может быть, даже твоего, помнят, что раньше этому учили вообще-то в семьях.
0: Это правда.
1: И еще, не во всех, но было как-то принято.
0: В большем количестве.
1: А потом этому учили в школах, учили в институте, учили. Люди собирались как-то, разговаривали на эти темы. Предмет домоводства был в школе, я помню. А, скажем, в мединституте у нас был такой курс, этика и деонтология, то есть какие-то вот такие вещи. Сегодня этого нет. Сегодня этого не то, что нет, сегодня этого,
0: не настолько
1: как правило, нет. В той степени нет. И, естественно, где людям научиться общаться? Где людям научиться законам взаимоотношений, учет этих законов, есть законы, приводит к гармоничным отношениям, а неучет приводит к разлухе, к краху, понимаешь, к разрыву отношений, к отсутствию отношений. Вот. И сегодня огромное количество так называемых, почему я говорю так называемых, особенно большое количество так называемых специалистов ведут эти тренинги, и очень важно понимать, а как выбрать себе правильного тренера, понимаешь? Mm-hmm. Но первое, что надо сделать, это надо поинтересоваться, а как у него дела у самого. Понимаешь?
0: Вот в этом и вся проблема, когда человек сам не знает, как у него самого.
1: Ну, представь себе, когда ведет, допустим, тренинг женщина средних лет, которая, как любил говорить...
0: А что такое средний лет? Средний?
1: Не, женщина средняя, взрослая женщина. Ага. Средних лет,
0: да.
1: Взрослая.
0: Ага.
1: Которая никогда не была в счастливых отношениях, как любил, кстати, повторять Саша Грант, перефразируя одного из наших с ним общих знакомых, приятелей, он говорил, я был женат 8 раз, и все удачно. Понимаешь? Когда она не была замужем, у нее нет детей, у нее нет отношений, и она рассказывает, что надо делать и чего не надо делать. Понимаешь?
0: Так вот, с чего начинается построение здоровых отношений?
1: Построение здоровых отношений?
0: Подожди, я еще не закончила. С пониманием другого человека или, прежде всего, с пониманием самого себя?
1: Прежде всего, с пониманием себя. Если ты помнишь мой центр психотерапевтический,
0: конечно,
1: который был,
0: помню.
1: Он назывался как, помнишь?
0: Peace of mind.
1: То есть
0: спасибо.
1: Мир...
0: Вот не постесняюсь, когда Борис Сталец меня привел непосредственно к Александру Рапопорту в офис. Он сейчас не будет это помнить, и я помню.
1: Я не помню.
0: Помнишь, да?
1: Ты меня сейчас обвинила в Альцгеймере.
0: Так вот, это самое. Помню, как Александр сказал, ты чем там занимаешься? Ты можешь сказать, чем ты занимаешься? Иди учись и поднимай свои навыки.
1: Ну,
0: это те, которые ты знаешь.

0: Так вот, с чего начинается построение здоровых отношений с пониманием другого человека или, прежде всего, с пониманием самого себя? Вы уже ответили.
1: И, подожди, с пониманием себя, но не просто самого себя, а пониманием, кто ты, что для тебя является комфортное существование. Есть такое понятие в актерской профессии сверхзадача. И если ты задашь вопрос любому человеку, ну, который более или менее понимает, о чем идет речь, сверхзадача у актера ли, у персонажа ли, у режиссера ли, у ведущего, там, у инженера, у IT, сверхзадача одна
0: да.
1: – счастье.
0: Это
1: быть счастливым. Быть счастливым. Но, а вот из чего состоит счастье, это люди формируют по-своему.
0: Ну, не каждый понимает, что такое счастье. Он даже не... Порой даже люди, категория людей, они счастливы, но они все время недовольны. Постоянно у них...
1: Не-не-не, они несчастливы. Они Если они недовольны, они уже несчастливы. Так вот, понимаешь, ну, у каждого человека это по-разному, но на самом деле это главные вещи такие. И, ну, если говорить о человеке, о любом, мужчине, женщине, неважно. И о персонаже, кстати. Это человек, для которого ты являешься, вот если это мужчина, ее человеком, а она является твоим человеком. Это первое. Которому без тебя хуже, чем с тобой. И тебе без нее хуже, чем с ней. Второе – это занятие, без которого ты не можешь существовать, потому что ну, это твоя мечта, вот ты хочешь заниматься этим. И заниматься нужно только тем, без чего ты жить не можешь. Потому что родители же детей своих посылают в какие-то там... Почему-то обязательно надо высшее образование. Ну, это неплохо. Но хорошо бы, чтобы ребенок захотел заниматься чем-то, понимаешь? Ну, поместили его в институт, ну, поместили меня в свое время в медицинский институт.
0: Да?
1: Не поместили, я поступил сам, но дело не в этом. А дело в том, сейчас я благодарен родителям, но я тогда не хотел быть врачом, а хотел быть актером. Я теперь понимаю, стань я актером тогда, я бы, во-первых, давно уже вышел в тираж, понимаешь? Потому что не так уж много людей моего возраста занят.
0: Какой у тебя возраст, команда?
1: Понимаешь? Но я бы вышел в тираж, но самое главное не это. Самое главное... что мне бы снесло крышу от звездной болезни тогда.
0: А сейчас не сносит?
1: А сейчас нет, потому что я как-то это само собой произошло, ну, как бы само собой, я бурил эту дырку, понимаешь, все время. Но оно произошло уже тогда, когда я уже с собой обо всем договорился. И вот этот peace of mind, то есть мир самим собой, у меня наступил.
0: Так вот,
1: надо понять, кто ты. А второе, понять, какой партнер или партнерша, понимаешь?
0: Угу.
1: Тебе хотелось бы, чтобы составил с тобой компанию, пару. И почему? Почему? Потому что есть люди, которым обязательно нужен, партнер по каким-то социальным соображениям. Или по финансовым соображениям. Ничего страшного в этом нет. Но я считаю, что самое главное – это любовь. Понимаешь? Без которой счастья быть не может.
0: Так вот скажи, какие ошибки люди чаще всего совершают в отношениях?
1: Люди совершают самые большие ошибки, идя в отношения, потому что, вроде как пора быть в отношениях, понимаешь?
0: Ну, ты можешь более подробнее изложить?
1: Наступает
0: пора?
1: Определенный возраст, там социум говорит...
0: Подожди, почему
1: в этом
0: только возраст наступает?
1: Нет, не только возраст, статус социальный, родители, общество. Женщине положено быть замужем. Понимаешь, как-то так устоялось. Сегодня уже очень многие женщины говорят, а мне в принципе... Вот я даже своим участницам тренингов, взрослым, Рая, смотри на меня. На меня
0: давай,
1: посмотри.
0: Давай.
1: Я же с руками.
0: Да.
1: Вот. В определенном возрасте... Она говорит, как-то вот мне надо найти кого-то, никого искать не надо. Вы найдете друг друга, если будете заниматься собой по самосовершенствованию, по выходу на уровень, как я люблю говорить, конкурентоспособностей. Не надо, опять же, это режиссеры говорят хорошие.
0: Угу.
1: Вот последний, кто это говорил мне, это был Миша Ефремов, который говорил, Ну, не мне, он всем говорил: ребята, не старайтесь понравиться и не бойтесь не понравиться. Будьте самими собой, и при этом умейте включать по щелчку и выключать по щелчку ту или иную краску. Это относится не только к актерам. Да, это относится всех, к каждому человеку.
0: А скажи, пожалуйста, почему нам бывает так трудно открыто говорить о своих чувствах и на самом деле о желаниях? Вот скажи, почему иногда так бывает?
1: Ты сейчас про кого говоришь?
0: Про вообще, про...
1: Ты говоришь нам. Нам это
0: нам кому? Всем.
1: Нет, по-разному бывает.
0: Тебе нет.
1: Мне нет. Мне нет. Другой вопрос. Ты помнишь, на чем основная, на чем стоит база, на чем базируется психотерапия, как метод лечения?
0: Давай сам отвечай. Вчера, в прошлый раз сказал мне Раиса, ты задаешь вопросы и сама отвечаешь. Поэтому сегодня ты задаешь вопросы и сам отвечаешь.
1: Я сам и отвечаю. Психотерапия базируется на проговаривании вслух, абсолютно, не продумывании.
0: Потому что когда
1: человек... проговаривание вслух, потому что включается аудиальный...
0: Когда он проговаривает, он уже слышит.
1: Сказать, что проговаривает? Мы вместе будем говорить?
0: Нет.
1: Парный конференц? Значит, на проговаривание вслух чувств. Но, когда приходит к психотерапевту, к психологу, ну, к психиатру реже, потому что психиатр все норовит выписать рецепт. Как-то психиатры не очень расположены к разговору. У меня была одна знакомая, доктор-психиатр, здесь уже, в Америке. И она сидела в кресле, и заходил пациент, и говорил: здравствуйте. Она говорит: не надо садиться, выписала рецепт. Я ее спрашиваю: ты что? Ну как же, ну поговори. Она говорит: да пошли они. Все, ей просто не место ни в медицине, ни тем более в психиатрии. Но не важно. Важно то, что когда человек приходит к психотерапевту, он же приносит чувства негативные. Он же не приходит и не говорит: Рая, я пришел к тебе, чтобы рассказать, как мне хорошо, здорово. Ну, да? Поэтому он пришел, проговаривая чувства негативные. Депрессия, ну, с его точки зрения, там, апатия, тоска, тревога, подозрительность, разрыв, то, что называется фрустрация, разрыв на части и так далее. Понимаешь? И тогда психотерапевт, нормальный психотерапевт, выводит этого человека на разговор, в котором он или она проговаривают свои чувства негативные. И когда чувства проговариваются, что наступает? Наступает так называемая дезактуализация этих чувств. То есть они они рассыпаются, они перестают быть значимыми. И он говорит: да, нормально все. Так вот, точно так же и с положительными словами. «Я тебя люблю», «Я тебя люблю», «Я тебя люблю», «Я тебя люблю» со временем превращаются в три ничего не значащих слова. Поэтому я и говорю, никогда не спрашивай: «Ты меня любишь?» Потому что человек, если любит, он скажет. Если он не говорит,
0: не пришло
1: время. Понимаешь, да? Поэтому надо учиться, что слово, во-первых, должно быть сказано вслух, даже самому себе. Угу. У меня есть техники такие, которые называются «игра в раздвоение личности». Игра. Ну, потому что раздвоение личности – это психическое заболевание, а игра в раздвоение личности – это техника, которая пришла мне в голову в свое время, когда у меня была экстремальная ситуация. Вот. И поэтому техники надо присваивать, но я не могу, вернее, это будет неправильно, если я тебе расскажу: вот такая техника, вот такая, вот такая, вот такая, вот такая, и ты скажешь: я поняла, или скажешь: я поняла, пойдешь, и скажешь: да, я услышал. Нет, это надо делать дублями. И присвоить как некий свой навык. И вот тогда все будет хорошо. И тогда, я говорю очень многим женщинам, взрослым, я тебе говорю, взрослым женщинам, очень может быть, что конкретно тебе, или конкретно тебе, или конкретно тебе, ну, я имею в виду конкретно...
0: Ну, да, в общем, да.
1: Я же не рассказываю всем женщинам, как надо себя вести со всеми мужчинами. Я рассказываю конкретно тому, кто ко мне обращается. Я говорю: ты знаешь, очень может быть, что тебе замужество как жанр не нужны. Понимаешь? Может быть, тебе нужно жить вот в охотку, что называется. Тоже вариант. Так тоже вариант. И иметь какие-то отношения с каким-то конкретным человеком, ну, женщине, с мужчиной, допустим, который не собирается жениться или венчаться, или пойти в синагогу, понимаешь, а хочет просто быть в отношениях. Так тоже можно.
0: Скажи, пожалуйста, как правильно выражать недовольство, чтобы разговор не превратился в конфликт? слушай, пришел и начинает сразу, она плохая, она нехорошая, а ты золотой. Вот, и,
1: это ты сейчас говоришь, когда человек, общем, да, когда разговаривают два человека,
0: да.
1: Значит, не работают претензии, не работают запреты, не работает декларация, высказанная на высоте эмоционального накала. Работают только, опять же, определенные техники. Если человек, ведь собственно, как устроено, почему люди, скажем, пара, приходя ко мне, никогда не ссорятся? Знаешь почему?
0: Ну, ты их так...
1: Нет, потому что, когда говорит один, я им предлагаю выбрать, кто говорит первый. И когда говорит первый, второй не имеет права голоса, даже если он сидит рядом. Вернее, он сидит рядом,
0: но право голоса. Они же не
1: выдержанные.
0: Как только услышит негатив, что она
1: сказала... А все, он сразу начинает, это не так, а я говорю, тебе... А я говорю, тебя здесь нет.
0: Да.
1: Когда она скажет, что я закончила, говорит, тогда ты будешь говорить, тогда
0: ее... Ну, хорошо, что у него это работает вот это вообще.
1: Работает, если люди следуют этим правилам. Если не следуют, Рэ... Я только что вначале сказал, если не следовать законам работы, то никакого результата не будет никогда. Тони Робинс когда-то сказал, knowledge, it's not the real power, it's just potential power.
0: Exactly.
1: The real power is the ability to act. Все.
0: Так вот, где проходит граница между компромиссом и отказом от самого себя?
1: Компромисс... Это всегда... Не бывает компромисс односторонний. Ты понимаешь? Компромисс, он поэтому называется компромисс. Когда мы с тобой разговариваем, и мы высказываем противоположные точки зрения, и мы с тобой в отношениях, в дружеских там, в семейных, в любовных, в романтических, неважно, то тогда идеальный вариант, знаешь, как сделать? Вот ты предлагаешь что-то, и я предлагаю, а я предлагаю что-то другое. Самое лучшее, как ты думаешь, что? Когда кто-то, кто помудрее, скажет, слушай, давай мы вот
0: этот
1: сначала сделаем то, что предлагаешь ты, а потом там сделаем то, что... Давай мы день проживем, как предлагаешь ты, а день, как я, неделю, как ты, неделю, как я. Понимаешь? Давай мы будем пробовать, давай ты будешь пробовать делать то, что предлагаю я, как будто это родилось у тебя.
0: Ну, хорошо.
1: Ну, много техник.
0: Ну, техник много, но как понять, что это на самом деле очень часто люди нарушают границы. Вот как говоришь, ты два человека встречаются, и два человека начинают разбирать отношения.
1: Угу.
0: И ты не так говоришь, и зачем, да, и вот это вот...
1: Это называется обвинение. Это называется, предъява, претензия, назови это как угодно. Понимаешь, когда... Послушай, когда, Рэ... Ты высказываешь, допустим, ты хочешь поговорить со своим там мужем.
0: Например.
1: Или коллегой.
0: Вот это вот второе мне больше.
1: Смотри, если ты начнешь разговор с указыванием своему оппоненту в данном случае, угу, на его недостатки, разговор окончен уже.
0: Да.
1: Потому что как только ты открыла рот, он уже закрыл уши. Он тебя не слышит. Ты говоришь, но он тебя не слышит.
0: Эмоции.
1: Понимаешь? А вот если ты подъедешь к этому, Рая, по технике, которая существует, которая называется «I feel», понимаешь?
0: Аккуратно подойти к этому. И...
1: Я чувствую, это я сообщение.
0: Конечно.
1: И надо, послушай, и тут надо. Это надо, чтобы я описал, но лучше всего, если я это опишу конкретному человеку, который ко мне обратится. Но вообще это делается так. Надо сначала учесть три фактора, без которых разговор вообще не происходит. Фактор первый – время. Фактор второй – место. Фактор третий...
0: А что значит место?
1: Я скажу, ты же мне не даешь закончить.
0: Блин, у нас мало времени.
1: Ну, давай не будем говорить.
0: Будем.
1: Ну, тогда не перебивай меня, и все будет хорошо.
0: Да, да.
1: Смотри, место, время и самое главное – состояние обоих участников разговора. Смотри, теперь, что такое место? Место – это такое место, которое предрасполагает к разговору. Это может быть дом. Это может быть прогулка там неспешная. Это может быть кафе. Время – это надо иметь определенное время. Надо, потому что в это время ты будешь что-то говорить, а человек должен будет, вернее, не должен будет, хорошо бы, если бы тебя слушал и понимал, о чем ты. Поэтому, а теперь состояние. А состояние должно быть сбалансированное. Оба должны быть выспанными. Оба должны быть в неторопливом статусе. Оба хорошо бы, если бы, ну, не спешили никуда, понимаешь, чтобы на них не висели какие-то дела, которые только что закончились или только вот-вот должны начаться.
0: Настрой должен.
1: Да, это должно быть ровное состояние, чашка чая, бокал вина, ну, что-то такое. И тогда ты можешь, я просто начало скажу.
0: Ну, да, да.
1: И тогда ты просто говоришь ему, ты знаешь, вот я очень рада, что мы сейчас вместе, и мы с тобой вроде как не во взвешенном состоянии, и время у нас есть. Ты знаешь, я бы хотела с тобой, как, в принципе, с самым близким человеком, поделиться некими своими ощущениями, чувствами своими.
0: Чувствую.
1: Поделиться чувствами, поделиться. И ты начинаешь говорить о том, что происходит с тобой. А с тобой происходит вот что. А с тобой происходит некая... ну, знаешь, твоя собственная потеря себя, понимаешь, значимости своей. Ты рассказываешь ему, допустим, о том, что ты потеряла ощущение собственной значимости в нашей паре, в нашем доме, на нашей работе, понимаешь? И ты ни разу, Рая, ни разу за весь этот разговор... Он может сказать, а я-то что? Это я-то...
0: При чем здесь я вообще?
1: Ты вообще ни при чем. Это все я.
0: Ну да.
1: Ты молодец, спасибо, я тебе очень признателен, ты меня слушаешь, мне очень важно твое мнение, поэтому дай вот я сейчас немножко при тебе поговорю, при тебе. Не тебе, а при тебе. Понимаешь? Угу. И он становится важным для себя человеком. И это никакой не фейк, это ты не обманула его, это так оно на самом деле. Ты просто сказала, вот давай я сейчас буду говорить, но только в этот момент, если ты что-то скажешь, я собьюсь, понимаешь, угу. Забуду, о чем я, и буду нервничать. Поэтому дай я, ну, какое-то время просто поговорю, понимаешь? И теперь вопрос. А этот мужчина, муж ли, начальник ли, коллега ли, а он, или наоборот, она, если начал мужчина, а она готов, он готов слушать это, ничего не вставляя? Не всегда и не все. И ты ему скажи, ты можешь какие-то вопросы задавать, там, уточняющие, может быть, там, проясняющие. Но давай сделаем так. Ты, когда тебе придет что-то в голову, напиши это там на листе бумаги или в телефоне у себя там. Лучше на листе бумаги ручкой, угу. Руками. И тогда скажешь, да, вот я хотел спросить тебя, можно спрошу? И тогда ты говоришь, ну, говори. И тогда, Рэ, это техника I feel. И ты говоришь, мне стало...
0: Хорошо.
1: Мне стало плохо, как-то последнее время что-то как-то плохо. Я еще даже, может быть, сама не понимаю, в чем дело. Вот я как раз поэтому и с тобой и хочу поговорить. Я перестала быть значимой, как мне кажется, может, я ошибаюсь. Понимаешь, да?
0: Помоги разобраться.
1: И тогда оппонент, если это твой человек, Рая, потому что если это не твой...
0: А вы считаете, своим человеком лучше разговаривать, чем с человеком, которого ты не знаешь, например? Но это не значит, что...
1: Ты имеешь в виду со специалистом?
0: Нет.
1: А с кем?
0: А вообще, ну вот так.
1: Нет, индивидуально. Вот ты знаешь, вот. Мне очень часто говорят, я поговорила там с каким-то, да. Я не знаю, каким-то человеком, который да. В этом разбирается.
0: Да.
1: Очень часто себя называют психологами, угу. Люди из сферы обслуживания, там, угу. Из там, сервиса, услуги там, красоты, там, люди, которые общаются с людьми, они, не... кто-то умеет общаться лучше, кто-то хуже, но... Психологическая помощь – это удел все-таки людей, получивших это образование. И мало того образования, имеющих опыт большой,
0: наверное,
1: долгий.
0: Опыта больше должно быть, правильно?
1: Конечно. Ну, как может человек, который только-только окончил какие-то... Мне одна девушка говорила, я могу окончить там курсы какие-то, получить сертификат.
0: Ага.
1: Я говорю, и что дальше? Дальше. Она говорит, сейчас это востребовано, мне кажется, я могу это делать. Я говорю,
0: кажется.
1: Тебе кажется. Понимаешь? А надо, чтобы это не тебе казалось, а чтобы это было на самом деле. Очень часто и мужчины, и женщины говорят, ой, ко мне обращаются люди, я могу быть психотерапевтом, допустим.
0: Могу быть.
1: Вот, ты знаешь, моя жена Люся, ты же знаешь ее?
0: А, или.
1: Она работала менеджером в моем офисе, вот в этом Peace of Mind,
0: конечно,
1: ты знаешь.
0: Конечно, я помню.
1: И она... Действительно, не имея этого образования...
0: Но у нее, кстати, очень хорошо получалось.
1: Да, да. Но
0: она только... умеет расположить.
1: Да, она умеет расположить. Но дело все в том, что тут очень важно, что нельзя оказывать непоправимую помощь, понимаешь? невостребованную. Надо обязательно, чтобы люди обратились. Тогда это будет работать.
0: Так вот, скажи мне, пожалуйста, почему у нас так мало времени,
1: ну, что я
0: хочется
1: сделать?
0: С тобой говорить?
1: Почему? Время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас нет.
0: Это правда. Почему во время конфликта мы иногда говорим слова, о которых потом жалеем? И как научиться вовремя остановиться?
1: Правильно. Отвечаю. А во время конфликта мы говорим слова, и уже в этом месте надо поставить точку. Никогда нельзя во время конфликта, то есть на высоте уже, на высоте эмоций, эмоционального всплеска, никогда нельзя ничего говорить вообще. В этот момент только можно что-то хорошее сказать. Я тебя обожаю. На высоте эмоционального накала. Ты понимаешь? Никогда. Потому что потом ты будешь жалеть. Надо сначала выдохнуть, надо сначала остыть. Понимаешь? И поэтому я, например, говорю, когда мне люди звонят, люди какие-то звонят, я говорю, вы знаете, ребята, вы когда звоните мне в позднее время, ну, вечером, в этот момент имейте в виду, я после моего напряженного дня могу быть в состоянии релаксированности, ну, могу выпить на самом деле немножко, понимаете?
0: Ну, да.
1: И в этот момент нельзя ни о чем со мной договариваться. Или надо наш разговор написать потом текст-месседжем, понимаешь?
0: Ну, я знаю.
1: Вот. Поэтому на высоте эмоционального накала нельзя высказывать негативные какие-то вещи. Негативные вещи вообще нельзя высказывать. Но I feel предполагает, что ты что-то говоришь. Так вот этим надо заниматься. В правильном месте, времени, состоянии.
0: Спасибо, Саша. Вот смотри, мы сегодня, в начале программы я сказала, что о том, что ты проводишь тренинги. Вот какие тренинги ты проводишь сейчас, и кому они могут быть особенно полезны?
1: Ну, например, у меня есть тренинг, который называется «Вспоминая Карнеги».
0: Карнеги?
1: Карнеги, да.
0: Да.
1: Ну, Карнеги на самом деле.
0: Да.
1: Дейл Карнеги.
0: Да.
1: «Вспоминая Карнеги». Этот тренинг посвящен как раз искусству общения. Если ты спросишь любого человека, вот просто любого, вот выйди сейчас на улицу.
0: Кто читал эту книгу? У кого это настольная вот, книжка, может быть, да?
1: Да нет, выйди на улицу, ты же рай.
0: Ну да.
1: Ты предвосхищаешь мой ответ. Смотри, выйди на улицу и спроси каждого первого, вы умеете общаться? Do you know how to communicate? Понимаешь? И тебе любой скажет, да, умею.
0: Ну, Рая. Даже человек...
1: Рая!
0: Окей. Давай, говори.
1: Человек скажет «могу», потому что для людей умение что-то сказать или там умение услышать, ну, с их точки зрения, это и есть умение общаться. Умение общаться, самое главное, знаешь, какое? Умение услышать, ну, услышать не в смысле «to hear», понимаешь? А умение «to», даже не «understand», а «comprehend», знаешь, есть такое,
0: да,
1: слово?
0: Конечно,
1: «усечь», «понять», «принять». Вот это умение принять позицию другого и умение выразить себя.
0: Так вот, в чем заключается психологический тренинг, отличается от индивидуальной терапии? Вот ты проводишь очень много.
1: Смотри, тренинг отличается от индивидуалки только тем, что там присутствует просто больше народу.
0: Масса.
1: И там есть разные люди, пришедшие туда. Ну, это все разделяется по тарифам. То есть люди с более высоким тарифом получают VIP-уроки, то есть они имеют возможность на каком-то этапе поговорить со мной напрямую, там, увидев меня и услышав меня, другие только слушают, там, третьи могут участвовать, услышав, задать какой-то вопрос письменно, но это на тренинге просто людей больше. Но я всегда говорю, если вы пришли на тренинг, и вы хотите разобрать свою индивидуальную ситуацию, то сразу знайте, будучи только слушателем, вы ее никогда не разберете.
0: Да.
1: Вы тогда должны перейти на какой-то более высокий этап. Либо VIP-урок, либо... Ну, а индивидуальная консультация, Рай, это индивидуальная консультация. На индивидуальной консультации я тебе конкретно рассказываю про то, как тебе конкретно иметь дело вот с ним, с ней, с ними конкретно.
0: Это я точно знаю.
1: И это зависит от твоей, мотивации, от твоей обучаемости, от куража, понимаешь, от исполнительности, от...
0: Понять ситуацию.
1: Ну, в основном, ну, от ситуации понятно, но в основном от мотива. Тебе это зачем? Чтобы что? Когда ты знаешь зачем, Все, дело пошло. Когда не знаешь зачем, то надо сначала выяснить вообще, что тебе надо.
0: Скажи, пожалуйста, что происходит с человеком во время тренинга? Например, он получает знания или проживает определенный эмоциональный опыт? Вот не все же раскрываются во время тренинга.
1: Вот, да, человек, во-первых, понимает, что, несмотря на то, что мужчины от женщин отличаются, ну, вроде как, какими-то гендерными такими базовыми признаками, а на самом деле класс мужчин состоит из мужчин разного типа, класс женщин состоит из женщин разного типа, понимаешь? И когда люди приходят на тренинг, допустим, они просто слушательницы, они слушают мой разговор или разбор, какой-то мой разбор, такой общий даже, какого-то конкретного человека из более высокого рейтинга, в смысле тарифа, который задает вопрос. И очень часто бывают, что вот эти просто слушательницы, слыша это, говорят, я пойду, я хочу перейти в другой тариф, понимаешь?
0: А вот на самом деле, может ли тренинг помочь человеку увидеть в себе то, чего он раньше не замечал?
1: Это одна из самых главных и задач, и
0: что тот, который пришел, тех, чтобы он в себе это нашел.
1: Ну, конечно. Так, ты понимаешь, когда мне пишут, вот я сегодня проводил отсюда прямо тренинг онлайн, мой тренинг, понимаешь, и мне пишут, это я, да, у меня это было. Понимаешь, это трудно сказать. Ну, вроде трудно, хотя на самом деле ничего трудного нет. И она вдруг говорит, если бы я была с вами знакома 20 лет назад. Понимаешь? То есть человек прожил 20 лет не со своим человеком. Ты понимаешь? А зачем? Для этого не надо 20 лет. И год не надо. Это вообще-то видно сразу. Но нужно иметь инструменты диагностики. И этому можно научить любого человека. Ре, с одним условием. Если у него есть задача. Если он этого хочет сам. Ко мне часто обращаются там папы, мамы по поводу своих детей. Там сотрудники по поводу своих сотрудников, там жена по поводу своего мужа. Я говорю, вы поймите, помочь я могу только, если человек придет ко мне сам, потому что не прийти не может. Я никогда не беру человека, которого кто-то послал, и он решил попробовать. Нет, только я пришел, потому что у меня уже вода полилась через ватерлинию в трюм. Все, я так больше жить не могу, не хочу, а хочу жить по-другому. Как? Еще сам не знаю, но думаю, что вы мне расскажете.
0: Скажи, пожалуйста, бывают ли такие случаи, когда участие в тренинге действительно меняло ли отношения или жизнь человека?
1: Вот своего... У меня?
0: Нет, вообще. Вот
1: ты... Нет, ты имеешь в виду, бывало ли в моей практике?
0: Да, да.
1: Но я бы иначе этим не занимался.
0: Не занимался. Ты видишь эту отдачу, которую...
1: Это зависит только от следования участников или участниц тренинга моим рекомендациям. А рекомендации мои таковы. Сейчас, одну секунду. Я веду эфир, сейчас перезвоню.
0: Видите, как, насколько уже до тренинга записывается. Так что, друзья мои, у вас есть колоссальная возможность.
1: Нет. Просто смотри. Следование моим рекомендациям. А рекомендации мои таковы. Задайте себе один вопрос, состоящий из двух частей. Вопрос такой. Первый. Верю ли я в экспертный уровень Рапопорта? Конечно, это первый вопрос. Да. Ну, кто-то, может, скажет, не знаю, не уверен. И вторая часть вопроса. Верю ли я, что Рапопорт с момента начала нашего взаимодействия будет исходить из ваших интересов? Не из интересов ваших работодателей, там, вашей семьи.
0: А конкретно с
1: ваших.
0: Да.
1: Понимаете? Это, кстати говоря, и мои интересы. Ты пойми, что успех моего клиента, пациента, ну, я их называю собеседниками и собеседницами, или обращенками, или обращенцами, понимаешь, его успех или ее успех – это мой успех, моя профессиональная амбиция, ты понимаешь?
0: А вот твой ее feeling.
1: Ну, и миссия, естественно, да, как это пафосно,
0: конечно,
1: не звучало.
0: Конечно. А скажи вот, пожалуйста, учитывая, что я очень много работаю с одиночеством, особенно...
1: С кем?
0: С одинокими людьми, ну, особенно после потери супруга или близкого человека.
1: Ну да. Работы.
0: Да.
1: Ну,
0: да. Как все-таки? Ну, как все-таки?
1: У меня есть тренинг, который называется «Жизнь». Слушай, до, после и вместо развода. Потому что моя задача соединить, удержать пару от расставания, если, и сделать все, чтобы сказать себе, я сделал все, что мог. Но я не могу сказать, я сделал все, что мог, если они не будут тоже делать все, что я говорю. Понимаешь? У меня есть тренинг, ну, много тренингов. Есть тренинг «Языки любви».
0: Сейчас страшный вопрос задам тебе, а ты...
1: Страшный?
0: Ужасный. Может ли человек... Я думаю, что да, потому что у тебя есть опыт с этим. Может ли человек в любом возрасте снова испытывать любовь и привязанность, и радость близкого общения?
1: Может. Но если это накроет его, как это делать, ну, вернее, как, скажем, быть более предрасположенным к этому, это есть определенные тоже техники. Понимаешь? Определенные техники. Ну, просто может, но только не, но только не по приказу, понимаешь? Влюблен по собственному желанию. Помнишь, фильм был?
0: Никогда.
1: По собственному желанию.
0: А скажи, помогает ли твой актерский опыт лучше понимать человеческие эмоции в работе психотерапевта?
1: Ну, естественно. Естественно, моя медицинская часть и моя, ну, я имею в виду медицинская с момента поступления в мединститут, понимаешь? И моя актерская профессия уже достаточно, ну, уже 22 года, понимаешь, даже 25, если взять Славу Степнова со спектаклем прошлым летом в Чулимске, и вообще всей моей жизнью с папой, актером и так далее, и так далее. А это же все переплетено. Это абсолютно переплетено. Это настолько, я настолько счастлив, что я занимаюсь именно этими двумя вещами.
0: Так, а если бы ты не занимался этими двумя вещами, ты бы, наверное, не состоялся.
1: Да я бы сожрал себя изнутри.
0: Это точно. Можно ли сказать, что в обычной жизни люди тоже часто исполняют роли сильного, успешного, счастливого человека, скрывая свои настоящие чувства?
1: Не часто,
0: а всегда.
1: Ну, я не могу. Понимаешь, всегда это будет обобщение.
0: Это будет много.
1: Но это практически их хрестоматия, конечно. Конечно, очень многие актеры, кстати, очень многие актеры в жизни, в обычной, понимаешь, как раз в образе, понимаешь? А вот когда он выходит на сцену, понимаешь, вот это он или это она. Это видно, это всегда видно. И огромное количество людей, конечно. Ты знаешь, вот я был на похоронах Миши Гулько. Mm-hmm. Черт возьми, не хочется... Понимаешь, не хочется, но я скажу, я когда ехал туда, я думал, что там я не то, что не поставлю машину, я думал, что я не войду вообще в дом Лисовецких, ты понимаешь? И когда я не просто вошел, а увидел пустые места, я подумал, я знал этого человека со второго дня моего пребывания в Нью-Йорке, понимаешь, до последнего практически, вот он познакомил меня с Таничем, понимаешь, который написал песню, я стал лауреатом шансон. И мы с ним были все время на связи. На более там частые, менее частые. И с Таней уже, Таня 30 лет уже. Понимаешь? И мне стало горько, ты понимаешь? Горько. Потому что смотри. Миша Гулько, это история. Ну, это история. Да, тут дело даже не в глыбе. Это просто история. И он человек-то какой.
0: Это правда. Но смотря сегодня эти соцсети, которые есть на самом деле, конечно, люди очень много писали, много, ну, не знаю.
1: Ну, понимаешь...
0: А на самом деле в похоронном зале было достаточно, ну, скажем, недостаточно людей, которые на самом деле...
1: Просто, понимаешь, просто тут важно понять. Человек пришел к Мише, чтобы проститься с Мишей, или человек пришел к Мише, чтобы сказать, ребята, алло. Алло, я здесь.
0: Угу. Александр,
1: но это на совести каждого.
0: Абсолютно. Скажи, пожалуйста, три главных правила, которые помогают сохранить уважение, доверие, душевную близость между людьми. Я просто хочу добавить, вот в общении с тобой, вот мне нравится то, что ты всегда говоришь, не кричи, говори спокойно, ты должен...
1: Ну, выдыхать надо. Я сегодня в лифте. Рай, я сегодня в лифте, еду с женщиной, она бежала, она там с каталкой, и я подержал немножко дверь, и она, ну, она, thank you, thank you, thank you, и дышит, я говорю, рот закройте. Ну, я ей сказал, закройте рот, вдыхайте носом медленно, а выдыхайте ртом. Раз, два, три. Пока мы ехали в лифте, Рай, она успокоилась, понимаешь? Просто не вдыхайте ртом, а вдыхайте носом, выдыхайте ртом.
0: Твои
1: вот, значит,
0: техники.
1: Три что?
0: Назови, пожалуйста, если человек, например, главные правила, которые помогают сохранить уважение, доверие и душевную близость между людьми.
1: интерес к партнеру, интерес к партнеру искренний, не демонстрируемый, не транслируемый, не изображаемый, а искренний интерес к партнеру, открытие в нем каких-то новых качеств, понимаешь, и наблюдение за собой в том плане, что ты чувствуешь рядом с этим человеком, потому что любовь – это любовь, понимаешь, кто-то сказал, я не помню кто, я не тебя люблю, а я люблю свое состояние в твоем присутствии. Ты понимаешь? Ну, это, по-моему, я боюсь ошибиться, по-моему, это сказал Попов, вы знаешь, был, который, господи, тренер по танцам, как его, Сергей, как его звали? Ну, ты понимаешь, Олег...
0: Олег Попов?
1: Нет, нет, нет, нет. Ну, я выскочил.
0: Ну, давай,
1: ты понимаешь, о ком
0: да,
1: я говорю.
0: Да.
1: Он сказал, мы, это не когда я смотрю на тебя, а когда мы смотрим в одну сторону, ну и так далее, и так далее,
0: правда.
1: И так далее, и так далее.
0: Скажи, пожалуйста, Александр, знаешь, уже время так вот поджимает.
1: Любовь очень важна, слушай, очень важна. Когда ты что-то делаешь для человека, не ожидая ничего
0: взамен.
1: А потому
0: абсолютно.
1: Что тебе... Приятно это делать.
0: Дорогой Саша, хочу пожелать тебе дальнейших профессиональных творческих успехов, на самом деле, благодарных участников и новых интересных проектов. Пусть твои тренинги помогают лучше людям понимать себя, слышать друг друга и строить отношения, в которых есть доверие, уважение и душевное тепло. И дорогие наши слушатели,
1: спасибо,
0: Дэвидсон Радио. А сегодняшний разговор затронул, я думаю, вас, если вы хотите лучше понять себя, научиться выстраивать отношения, защищать личные границы и свободно говорить о своих чувствах. На самом деле Саша сейчас в короткое время будет находиться здесь, в Нью-Йорке. Это не реклама. Приглашает вас на свои тренинги. Если вы хотите, позвоните по телефону 303-90-90, правильно? Или лучше дать
1: ну,
0: мой телефон?
1: Звонить можно куда угодно, просто понимаешь, в чем дело? Мы же не будем говорить, что этот тренинг уже вот завтра,
0: нет,
1: давайте приходите.
0: Нет, но это просто...
1: Значит, наберутся люди, будет тренинг.
0: Это правильно. Просто это возможность не только получить полезные знания, но и посмотреть на привычные ситуации по-новому. Согласен с этим?
1: На себя?
0: Да,
1: на
0: найти
1: себя.
0: Ответы на важные вопросы и сделать шаг к более гармоничным отношениям.
1: Чем уже на сегодняшний день у вас есть.
0: Есть. Научил меня вообще. Так что, Александр, расскажите, пожалуйста, где можно узнать расписание? Ну, у тебя же есть свой портал.
1: Ну, у меня вообще-то есть сайт.
0: Ну, давай говори.
1: AlexandrRapoport.ru и
0: .com. Точно Александр.
1: AlexandrRapoport.com и .ru. Ну, куда бы вы ни нажали, вы попадете на один и тот же сайт. Мне всегда можно написать. Мне можно написать, зайдя туда же в Инстаграм, в Директ. Со мной можно связаться и в Директе сказать, я услышал ваш разговор по радио, там Дэвидсон, не Дэвидсон, услышал разговор по радио, у меня к вам вопрос. Я всегда отвечаю, у меня есть помощницы, которые даже если я просмотрю, они мне сообщат, что Александр, у вас вопрос, личный вопрос в Директе, я... Отвечу всегда.
0: Ой, я весьма признательна. Спасибо тебе, Саша, за то время, которое ты нашел.
1: Спасибо тебе, что пригласил.
0: Всегда, пожалуйста, искренние, содержательные разговоры. Всегда на любой вопрос ответишь. И самое главное, что абсолютно ты не волнуешься, какие ответы у тебя есть. Потому что у тебя достаточный опыт, который ты можешь
1: для меня
0: подарить
1: нет, для
0: каждого. Для
1: меня нет запрещенных
0: абсолютно.
1: Вопросов. Абсолютно.
0: Так что, спасибо тебе
1: задавайте
0: огромное.
1: Вопросы,
0: до новых встреч. Спасибо.
1: Да, Рай, спасибо
0: пользуйтесь сайтом, которым располагает Александр Рапопорт. И если у вас какие-то вопросы...
1: Если у вас какие-то вопросы, позвоните вот Раисе Рос. Или
0: на
1: позвоните...
0: всякий случай.
1: Да, она всегда знает, где меня взять.
0: Спасибо. Спасибо огромное, Сашка, тебе огромное спасибо. А самое главное, спасибо Люсе, которая терпит тебя. Спасибо
1: тебе
0: огромное.
1: Да. Люся мудрый человек.
0: Спасибо.
1: Я бы не смог.
0: Всем пока.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Мейн-кун из Висконсина попал в книгу рекордов Гиннесса. У него насчитали 29 пальцев. Кот родился с полидактилией, наследственной особенностью, при которой на лапах появляются дополнительные пальцы. Владельцы говорят, что необычные лапы совершенно не мешают рекордсмену жить обычной кошачьей жизнью. В Баварии прошел чемпионат по традиционной борьбе на пальцах. Два соперника садятся друг напротив друга, цепляются средними пальцами за кожаное кольцо и пытаются перетащить оппонента через стол. Звучит несерьезно, но участники тренируются годами, а рядом дежурят судьи и врачи. В Канзасе камеры наблюдения одной из компаний записали, как по дороге мимо здания на полной скорости проскакал кенгуру. Для Канзаса зрелище, мягко говоря, нетипичное. Выяснилось, что животное сбежало от владельца. Запись быстро разошлась по интернету. Очевидцы шутили, что кенгуру просто торопится на работу.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: На связи Елена. Я хочу рассказать о положительных изменениях после 3 месяцев употребления водородной воды. Бодрость, здоровый сон и улучшение состояния кожи. Все это происходит в моей жизни благодаря водородной воде.
6: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-29-00.
7: 718-223-29-00. Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

We sit together on the sofa with the music way down low.

waste your time. And I think to myself, why now?

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Встреча с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего.
0: Часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Администрация Трампа предложила сделать постоянным сбор в размере 100 тысяч долларов за новые рабочие визы H-1B для высококвалифицированных иностранных специалистов. Соответствующий проект опубликовал Департамент внутренней безопасности в Федеральном реестре. Такой сбор временно ввели год назад, но в июне Федеральный суд признал его незаконным. Сейчас решение обжалуется. Если новые правила утвердят, сбор может стать постоянным до конца года. Ранее оформление H-1B обычно обходилось работодателям в 2-5 тысяч долларов. Программа ежегодно предусматривает 65 тысяч виз для специалистов и еще 20 тысяч для обладателей ученых степеней. Новый сбор не будет распространяться на иностранцев, уже находящихся в стране по студенческим визам, а также на продление действующих H-1B. Против сбора выступают несколько штатов, профсоюзы и работодатели. Мошенники начали использовать искусственный интеллект и выдают себя за иммиграционных адвокатов. Они крадут фотографии, имена и подписи настоящих юристов, создают поддельные сайты и аккаунты в соцсетях, а в некоторых случаях даже организуют фальшивые слушания в Зуме. Представитель Американской ассоциации иммиграционных адвокатов заявила, что аферисты используют недорогие технологии для создания фейковых страниц, рекламных объявлений в Фейсбуке и аккаунтов WhatsApp. Уже готовятся инструкции для адвокатов, чьи личности используются мошенниками, а иммигрантам рекомендуют проверять статус адвоката через сайт коллегии адвокатов соответствующего штата. Мяч с четвертьфинального матча чемпионата мира 1986 года между сборными Англии и Аргентины продали на аукционе за 3 миллиона долларов. Именно этим мячом Марадона забил гол, который позже получил название «Рука Бога». Во втором тайме Марадона забил еще один мяч, который позже назвали «Голом века». Нападающий прошел пятерых полевых игроков и отправил мяч в ворота мимо голкипера Питера Шилтона.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
9: Радиослушатели, сегодня у нас 25 августа. Вчера на бирже был смешанный день. Индекс Dow Jones прибавил 140 пунктов, 4%, 53 417 был конечный результат. Standard & Poor's 500 упал на 22 пункта, 0,3%, 7653 была конечная точка. NASDAQ минус 200 пунктов, 0,75% или 7, и конечная точка была 25 980. Транспортный индекс упал на 0,3%, и маленькие компании Russell 2000 потерял 0,75%. Сегодня нефть упала на 2,56, один баррель стоит $82.45, золото минус 6,64, 1691 доллар и 20 центов. Специалисты, однако, говорят, что золото можно покупать. Серебро минус 71 цент, 67 долларов 89 центов стоит унция серебра. 1 евро равен доллар и 17 центов. Пятилетние госбумаги. бумаги дают 4,374% за 10 лет можно получить 4,664% и за 30 лет госбумаг можно получить 5,195%. И вот в этих трех цифрах зарыта, скорее всего, большая-большая собака. Об этом через секунду. За границей сегодня Англия небольшой плюс, Франция плюс 0,3%, Германия плюс 0,7%, Швейцария плюс 4%, в Азии японский Никей прибавил 0,5%, Шанхай плюс 0,2% и Гонконг небольшой минус. В чем зарыта собака? В преддверии того, в преддверии Nvidia, которая объявит свои квартальные результаты завтра. Бонды, интерес на бонды упал, цифры, которые я только что объявил, интерес упал, чипмейкерс или компании, которые производят микросхемы, поднялись, и наша биржа выглядит достаточно пристойно сегодня утром. Индекс Dow Jones плюс 235 пунктов, Standard & Poor's 500 в данный момент плюс 29, и Nasdaq плюс 232 пункта. Опять-таки, все будет решать, не все, но почти все будет решать завтра. Мы узнаем после того, как объявят свои результаты Nvidia, и все ждут этих результатов, и мы будем все следить за этим. И большую часть сыграет того, как идут постройки центров, дата-центров. Сегодня вот сборка того, что попало на экраны, сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Dell надо покупать, считает один из самых больших банков. Он говорит, что цена дойдет до $565. JBT Marl тоже будет вести себя достаточно хорошо. Moderna теперь и Epiphone, то есть их можно держать. Curbline Properties можно покупать. Fluence теперь нейтральный. Sherwin-Williams можно покупать. Dynatrade будет вести себя хорошо. Jersey Mike's – это новая сеть ресторанов, которые продают SAP, которые недавно вышли, они теперь нейтральные. Five Below надо держать, Advanced Micro Devices, Strong Buy, Raymond James, компания, в которой я работаю, сказала, что AMD надо покупать, и новый таргет $641. Bread Financial будет вести себя хорошо, Netflix будет вести себя хорошо, Shift for Payments тоже будет вести себя хорошо. Опять один из самых больших банков говорит, Nvidia, Micron и Marvel надо покупать. Factorial будет вести себя хорошо, Kodiak AI нормально. Обнимает, нужно покупать Coinbase, они говорят, что

0: передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Кстати, Nvidia, которая закрылась на 208.48, сейчас торгуется в районе 211. Всего вам хорошего, успешных, хорошего вам дня. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
14: Привет! Борис здесь. Я решил попробовать водородную воду 2 месяца назад. И результат меня удивил. Улучшилась концентрация внимания, уменьшились боли в спине. Поверьте, это стоит попробовать.
15: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.

Доброе утро, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на волне 620М. Дэвид Зен Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас, как всегда, утром Акмаль Тахиров. Акмаль, приветствую тебя. Ну и поздравляю вас с таким замечательным солнечным днем. Казалось бы, 25 августа. Чуть-чуть еще и официально конец лета. Но у нас на улице стоит потрясающая погода и просто манит нас выйти и прогуляться. Это здорово, но что бы мне хотелось вспомнить сегодня? Ну, во-первых, вспомнить, что 23 числа был замечательный праздник, день рождения города Харькова, моего любимого города. Этому городу я посвятил воскресную программу как раз 23 числа, 24 числа, то есть буквальным образом вчера. Был день независимости Украины, которой Украине и которой, собственно, независимости я ей и желаю. Желаю праздника этой стране и желаю благополучия и безопасности. Вот. Поэтому у нас есть праздники, есть что отмечать, есть что желать, но есть сегодня и замечательные музыкальные сюрпризы, то есть те, у кого наблюдаются в музыкальном календаре дни рождения или дни каких-то невероятных интересных событий. Я бы хотел начать свою сегодняшнюю программу, как, собственно, и обычно, с поздравления тех, кто помогает нам создавать эфиры, те, кто спонсирует наши программы. В первую очередь я бы отметил агентство Welcome Care. Напомню, что все, кто имеет право на работу, крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care, им предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Я бы хотел сегодня несколько слов напомнить о программе, которая касается детей, помимо всех известных вам программ. Напомню, что телефон агентства 718-232-4850, 718-232-4850. Итак, Home Health Care Agency, агентство домашнего медицинского ухода, лицензированное Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк. Они предоставляют услуги семьям с детьми с особыми потребностями. Их зоны обслуживания на Сау, Бруклин, Квинс, Бронкс, Манхэттен, Стейтен-Айленд. Педиатрические услуги – это помощь с самообслуживанием и развитием самостоятельности, одевание, плавание, занятия искусством, спорт, другие развивающие занятия. Логопедическая или эрготерапевтическая и физиотерапевтическая помощь – эта терапия проводится на дому после школы. Многоязычные Home Health Aids – это домашние помощники, говорящие на нескольких языках, работают с ребенком в комфортной для него домашней обстановке. Как подбирают такого же помощника? Это, дорогие друзья, серьезный подход. Они обещают, что ваш близкий человек получит помощника, который будет обученным и сертифицированным, тщательно подобранным, внимательным и соответствующим потребностям ребенка. Он будет обеспечивать качественный уход. То есть речь идет не просто о человеке, который приходит посидеть с ребенком, а о подготовленном Home Health Aids. Что конкретно делает помощник, я вам сейчас расскажу в несколько слов. Формирует самостоятельность, помогает ребенку развивать навыки самостоятельной жизни, например, одевание, соблюдение личной гигиены и прием пищи. Поддерживает ежедневный распорядок, то есть помогает ребенку придерживаться постоянного режима, домашние задания, время сна и терапия. Закрепляет результаты терапии, то есть помогает продолжать работу над целями логопедической, эрготерапевтической и физиотерапевтической помощи в повседневных занятиях. Эмоциональная и социальная поддержка дает ребенку эмоциональную поддержку и общение, основанные на доверии и уважении. Снижает нагрузку на семью, дает родителям время отдохнуть и спокойно заниматься другими обязанностями. Home Health Aid – это не врач и не терапевт. Его задача – помогать ребенку в повседневной жизни и поддерживать выполнение целей, которые ставят специалисты. Напомню, дорогие друзья, если вы хотите понять именно с точки зрения страховки Нью-Йорка, что из этого оплачивается, сколько часов помощника может получить ребенок и кому вообще положены такие услуги, это уже вопрос, который можно задать по телефону. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Агентство Welcome Care. С нами как в семье. 718-232-4850.
50. Ну а сейчас замечательной песней от Трофима «С добрым утром, мужики! Пора на рыбалку!» мы, наверное, и откроем наш утренний марафон.

0: Спасибо большое. Спасибо большое.
1: Дорогие друзья, итак, пусть, мужики, нам сегодня повезет. Безусловно, я немножечко, ну, самую малость, конечно же, забежал вперед, ибо, скажите, пожалуйста, кто же во вторник приглашает народ на рыбалку? Но у вас есть все возможности для того, чтобы каким-то образом составить себе возможную историю, построить себе возможную историю на ближайшие выходные. И если это будет так, то я уверен, как говорится, вам, конечно же, и повезет. Ну, а далее я хотел бы сделать небольшой анонс. Анонс того, что будет происходить в нашем славном городе буквально в ноябре месяце. Осталось не так много времени, чуть-чуть меньше трех месяцев для того, чтобы приобрести самые удобные билеты на концерт Константина Риттель-Кобылянского, кавалера-баритона, доктора музыки. Ну и, конечно же, замечательный его аккомпаниаторши, ну я бы даже сказал, что может быть музыкального руководителя, человека, который является бессменным концертмейстером, Эллой Пасик. Друзья мои, концерт этот произойдет 15 ноября в воскресенье по адресу 2915 Ocean Parkway в Бруклине. Это еврейский центр, который вам хорошо известен. Информацию о билетах можно получить по телефону 646-734-3339 Татьяна. Ну и, конечно, на сайте театр.com. На сайте театр.com они появятся до конца этой недели, в ближайшие дни. Следите за рекламой и заглядывайте на сайт театр.com. Те, кто приобретают билеты раньше, те, соответственно, и сидеть будут раньше, правда? Это же понятная история, тут никуда от этого не деться. Надо несколько слов, безусловно, вам рассказать о том, кто же такой Константин, или же его некоторые близкие друзья называют Котя. Котя, между прочим, не в року 2 метра ростом почти, огромный красавец-мужчина с потрясающим языком, я имею в виду подвешенным языком, как говорили в Одессе. Он имел замечательное образование, он лауреат премии Европейского фонда культуры при Европарламенте в Страсбурге, лауреат международной музыкальной премии Землера в Париже, Франция. Кстати, по поводу вот премии в Европарламенте, там известнейшие люди только лишь получали подобные премии. Это и из известных оперных певцов Каруза получал такую премию, Паваротти, кажется, имел такую премию. Он является лауреатом международной театральной премии за лучшее исполнение партии «Эскамильо», Штутгарт, Германия, 2010 год. И, кстати, вот в ближайшие дни, именно 28 числа, через 3 дня, у него будет потрясающее выступление, на которое его пригласили специально для исполнения роли «Эскамильо». Он родился в 1975 году в Киеве, в известной актерской семье, является потомком великой украинской писательницы Ольги Кобылянской, как он сам рассказывает. Он родился и вырос в театре, поэтому конферанс, который он делает, общаясь с залом, он уникальный и вполне достоин того, чтобы быть отдельным жанром, но он еще и поет, вернее, может быть, он сначала поет, а потом говорит и разговаривает. Вы получите настоящее удовольствие. Я бы даже сказал, может быть, какой-то музыкальный оргазм, если вы хотите. Ну вот послушайте в его исполнении песню «Be My Love».

0: Дорогие друзья, в ближайшее время на телевизионные экраны выйдет интервью с Ритером Кобылянским, Константином, Костей. И вы сможете увидеть, он был в гостях у Яна Левинзона и Ильи Алексерода, программа «От реки до моря». Я обязательно сделаю объявление по радио, чтобы вы могли увидеть этого замечательного человека. А, возможно, и наш канал РТН тоже покажет этот потрясающий, эту потрясающую беседу. Это прям настоящее отдельное шоу. Ну, а сейчас, как всегда, новости на Дэвидсон Радио. Оставайтесь с нами.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Администрация Трампа предложила сделать постоянным сбор в размере 100 тысяч долларов за новые рабочие визы H-1B для высококвалифицированных иностранных специалистов. Соответствующий проект опубликовал Департамент внутренней безопасности в Федеральном реестре. Такой сбор временно ввели год назад, но в июне Федеральный суд признал его незаконным. Сейчас решение обжалуется. Если новые правила утвердят, сбор может стать постоянным до конца года. Ранее оформление H-1B обычно обходилось работодателям в 2-5 тысяч долларов. Программа ежегодно предусматривает 65 тысяч виз для специалистов и еще 20 тысяч для обладателей ученых степеней. Новый сбор не будет распространяться на иностранцев, уже находящихся в стране по студенческим визам, а также на продление действующих H-1B. Против сбора выступают несколько штатов, профсоюзы и работодатели. Мошенники начали использовать искусственный интеллект и выдают себя за иммиграционных адвокатов. Они крадут фотографии, имена и подписи настоящих юристов, создают поддельные сайты и аккаунты в соцсетях, а в некоторых случаях даже организуют фальшивые слушания в Zoom. Представитель Американской ассоциации иммиграционных адвокатов заявила, что аферисты используют недорогие технологии для создания фейковых страниц, рекламных объявлений в Фейсбуке и аккаунтов WhatsApp. Уже готовятся инструкции для адвокатов, чьи личности используются мошенниками, а иммигрантам рекомендуют проверять статус адвоката через сайт коллегии адвокатов соответствующего штата. Мяч с четвертьфинального матча чемпионата мира 1986 года между сборными Англии и Аргентины продали на аукционе за 3 миллиона долларов. Именно этим мячом Марадона забил гол, который позже получил название «Рука Бога». Во втором тайме Марадона забил еще один мяч, который позже назвали «Голом века». Нападающий прошел пятерых полевых игроков и отправил мяч в ворота мимо голкипера Питера Шилтона.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 AM. Настройтесь.
6: Oceanfront views, great amenities.
7: Planning our next vacation?
6: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
7: Find anything good?
6: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
7: That has great rehab, right?
6: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
7: Perfect.
8: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
9: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Дэвид Зин Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. На улице хорошая солнечная погода. Я всех приветствую. Хочу сделать небольшой анонс. Доктор Марк Гальперин собственной персоной будет в эфире Дэвид Зин Радио в программе «Здравствуйте, доктор» со мной лично в четверг с 4 до 5. Напомню, что Гальперин Марк Яковлевич является руководителем клиники управления болью в Нью-Йорке и Москве, врач-анестезиолог. Стаж работы 36 лет. Вам он хорошо знаком по программе «Жить здорово» с Еленой Малышевой на Первом канале. Напомню, что Марк Гальперин выступает консультантом на протяжении последних 14 лет. У него огромное количество довольных пациентов, которые просто благотворят этого человека, поскольку он им помог избавиться от боли. Магистр, что еще можно сказать? Друзья и коллеги называют его повелитель боли. Вот. За этими словами огромная благодарность Марку Яковлевичу за то, что многих из нас он избавил от боли. Вот такой он Марк Яковлевич, а у вас будет, друзья, возможность позвонить в эфир и задать ему вопросы. И если вы давно мучаетесь от какой-либо боли, не переживайте, у вас появился повелитель боли. Не ваш, а боли. Поэтому не пропустите программу. Еще раз напомню, четверг на Дэвид Зин Радио с 4 до 5. Адрес офиса 2829 Ocean Parkway, телефон 718-743-0900. Ну вот, а мы продолжаем. Сегодня, как я говорил выше, на календаре у нас 25 августа. Мы с вами перенесемся в 1967 год. Брайан Уилсон, один из главных творческих умов The Beach Boys. После двухлетнего перерыва снова вышел на сцену вместе с группой. Представляете, человек настолько сильно устал от сцены, что практически ушел из концертной жизни. А потом снова появился перед публикой. И это еще одна история о том, что за красивой музыкой иногда стоят совершенно непростые человеческие судьбы. The Beach Boys, Good Vibrations.

Дорогие друзья, мы продолжаем наш музыкальный марафон «Утро». И я бы хотел представить вам еще одну замечательную музыкальную композицию, которая тоже связана с 25 августом. Но это песня 1962 года. Песня «The Locomotion». И у нее вообще удивительная судьба. Знаете, как у людей бывают удивительные судьбы, так и у песен тоже бывают удивительные судьбы. «The Locomotion» написали Кэрол Кинг и Джерри Гоффин. Они предложили ее другой певице, та отказалась. И тогда песню записала их няня, ни больше, ни меньше, молодая женщина по имени Ева Бойд. А 25 августа 1962 года «The Locomotion» стала номером один в Америке. Представляете? Получается, иногда для того, чтобы записать мировой хит, нужно всего лишь оказаться в нужном месте в нужное время. Кстати, с одной из песен «Тото Кутуньо», которая в свое время была предложена замечательному и любимому артисту, чье имя пока называть не буду, произошла почти та же самая история. Помните, итальянец, вот, «Итальяно веро». Практически такая же история. Было предложено исполнить, он отказался, а потом ее исполнил сам Тото Кутуньо, и песня приобрела совершенно невероятную славу и стала победительницей в то время. «The Locomotion» песня действительно была номером один в США 25 августа 1962 года, а позже ее вновь сделали хитом «Grand Funk Railroad», но мы услышим ее в оригинальном исполнении. Внимание!

Итак, дорогие друзья, есть несколько моментов, которые я бы хотел отметить. Во-первых, меня спросили, а что будет исполнять замечательный Константин на концерте в ноябре месяце. И я вам хочу сказать, что вы удивитесь, огромный репертуар, просто огромный. Вы услышите песни из репертуара Муслима Магомаева. «Синяя вечность», «Весенний край», «Азербайджан», «Благодарю тебя», «Свадьба». Из репертуара Юрия Гуляева «Льва кулеры», «Ямщик не гони лошадей», «Шуберт», «Вечерняя серенада», романсы Рахманинова, из репертуара «Повороти», из репертуара Хосе Карреса, Дмитрия Гнатюка, популярные песни из бродвейских мюзиклов, венских оперетт, танго и песни на идыш и на иврите. Эту встречу пропустить нельзя. А заканчивать свою сегодняшнюю программу я бы хотел, наверное, юбиляром сегодняшней нашей программы, и таким юбиляром является Джин Симмонс, которому сегодня исполняется 77 лет. Вместе с Полом Стэнли он создал группу KISS, группу, которая доказала, что рок-концерт может быть не просто концертом, это может быть настоящее шоу. Грим, огонь, кровь, дым, пиротехника, костюмы и музыка. И это все KISS. Знаете, что интересно? Когда KISS только начинали, никакого многомиллионного шоу не существовало. Были 4 музыканта, которые придумали себе сценические образы. Джин Симмонс стал The Demon, Пол Стэнлис де Старчайлд, Питер Крис де Кэтмен и Эйс Фрейли де Спейсмен. И Грим оказался настолько удачной частью образа, что зрители долго воспринимали их персонажей почти как супергероев. Но за всей этой бутафорией была очень простая вещь – хорошие рок-песни. Ну а сейчас, дорогие друзья, песня, которая разделила поклонников KISS на 2 лагеря. Одни говорили, это уже не рок, это дискотека. Другие отвечали, какая разница, если под нее невозможно не танцевать. В конце 70-х KISS неожиданно для самих себя пошли навстречу диско и получили один из своих самых больших международных хитов. I was made for love you. Пожалуйста, этой песней мы, наверное, и подведем итог нашей сегодняшней музыкальной пробежки или же музыкального марафона. И перейдем к рабочему дню. Что ж, KISS в эфире Дэвид Радио.

Дорогие друзья, пришло время попрощаться. Оставайтесь на нашей волне. Я желаю вам хорошей недели и хорошего дня. С вами был Михаил Брославский. Помогал мне, как всегда, Акмаль Тахиров. Будьте здоровы и до встречи завтра в программе «Радио Ринг». Тема «Будь готов, всегда готов».

0: Oceanfront views, great amenities.
1: Planning our next vacation?
0: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
1: Find anything good?
0: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
1: It has great rehab, right?
0: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
1: Perfect.
2: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья...
6: В Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
8: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
9: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
6: Дэвидсон Радио.
10: Мы любим Нью-Йорк.
11: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
12: Такой противный!
13: Такой большой! Он безумец!
6: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
14: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Севой Капланом. Сева, это я. Вася был тут, но почему-то соскочил. Признаюсь в несмертном грехе. Вчера история про мистера Кука, который сообщил о том, что корпорация Apple начинает выращивать своих собственных сотрудников, которые с момента зачатия искусственного будут работоспособны через 18 месяцев. Это полностью дезинформация, но это из разряда той дезинформации, которая не наносит вред человечеству, а наоборот, приносит огромную пользу. Потому что она выявляет неспособность людей отличить мух от котлет. И на этой неделе я сейчас просто из-за того, что слишком много замечательных развлечений, обычно говорят много дел, а у меня развлечения. Я каждый день сейчас гоняю на US Open посмотреть отборочные турниры. Мне некогда это обдумать, но формат поменяется чуть-чуть. Вот Луковище в сторону радикального улучшения, причем без всяких донатов с вашей стороны, обратите внимание, в этом смысле я сильно отличаюсь от радио Дэвидсон, с которым все-таки сотрудничаю. Начиная со следующей недели, одна из историй, которую вы будете слышать, она будет мистификацией. То есть когда-то я этим занималась, занимался в новостях, но теперь все будет по-другому. Одна из, я не знаю еще какая, может быть в новостях, может быть одна из тех, которые меняют нашу среду, наш мир, будет мистификацией. И в последние 5 минут шоу, вместо того, чтобы принимать звонки на любую тему, я буду принимать звонки только от тех, кто способен отличить мух от котлет, то есть мистификацию от реальных вещей. Потому что практика показала, что вы, люди добрые, не способны предлагать свои темы вообще просто, практически. То есть вы можете рассуждать по поводу того, что вам предлагается. Кстати, одна из печальных особенностей нашего радио заключается в том, что оно всегда принимало звонки от тех, кто наберет номер телефона студии 718-303-9090. Есть элементарный способ, как сделать так, чтобы на радио звонили только умные и образованные люди. Как? Почему я это делаю постоянно? Попробуйте ответить на этот вопрос в конце сегодняшнего шоу. Как сделать так, чтобы на русское радио звонили только умные и образованные люди? Причем не покупая их, они просто не смогут не позвонить. А теперь переходим к новостям. В виде заголовков: Тегеран и Вашингтон смогли прийти к консенсусу о прекращении огня, но интересно, что об этом сообщают очень осторожно только кремлевские СМИ. Так что пока что только слух, но он уже есть, и интересно, что биржа осторожно отреагировала именно в этом направлении. Пожар после атаки беспилотников полностью уничтожил склад Wildberries в городе Котовск в Тамбовской области. Кстати, в моей юности говорили, когда приходили в парикмахерскую: «Постригите меня под Котовского». Никто не говорил нагло, налысо, говорили под Котовского. Высший антикоррупционный суд Украины постановил поместить бывшего заместителя главы президентского офиса Ирину Мудрую под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен. Это около 450 тысяч нашими долларами. Она у вас внизу не совсем справа, но там справа. Вчера Канада объявила о введении ответных тарифов до 50% примерно на 20 миллиардов долларов американских товаров, включая сталь, сыр и морепродукты. Тарифы вступают в силу 8 сентября, что напрягает одно из крупнейших торговых отношений в мире, ибо ежедневно через границу Соединенных Штатов и Канады перевозится товаров на более 2 миллиардов долларов. Затяжной спор может увеличить расходы для американцев, но эксперты считают, что Канада, вероятно, почувствует большее влияние, учитывая, что ее экономика примерно в 12 раз меньше экономики Соединенных Штатов. Канадские чиновники объявили о ряде мер поддержки отечественной промышленности, включая беспроцентные кредиты. Трамп пригрозил изменить название озера Онтарио на озеро Америка в рамках дальнейшей эскалации данной напряженности. Директор ЦРУ, по словам американских чиновников, совершил неожиданный визит в Москву во вторник. Там его вроде как видели, но машину с американскими номерами точно видели. И никаких комментариев с нашей стороны. А вот Кремль сказал, что визит Джона Рэдклиффа был связан с контактами между спецслужбами. Я, кстати, уверен, что... знаю, о чем они говорили. Как вы думаете, о чем они могли говорить? Вопрос на засыпку. Телефон студии 718-303-9090. Трамп подал на рассмотрение в Конгресс историческое ядерное соглашение с Саудовской Аравией, но не отказался от своего последнего условия о нормализации отношений всего королевства с Израилем. Deloitte согласилась заплатить почти 21,5 миллионов долларов для урегулирования обвинений федерального правительства в мошенничестве, продолжая учитывать при этом разнообразие при принятии решений по найму,

новые дипломатические усилия не смогли смягчить противостояние между Соединенными Штатами и Ираном. В общем, хаос, как всегда, при нынешней администрации. Регуляторы ценных бумаг расследуют торговлю Situational Awareness, хедж-фонда, ориентированного на искусственный интеллект, который понес убытки в миллиарды долларов до продажи основной части своего портфеля в июле. Ключевой руководитель, курирующий развитие дата-центра OpenAI, Крис Мэлоун, покинул компанию на прошлой неделе, присоединившись к волне ухода руководства перед планируемым публичным размещением. Рынок первичного публичного размещения, IPO, то есть у нас в Соединенных Штатах, уже идущий на рекорд в этом году, ожидает дальнейший рост от себя. А после дня труда с IPO могут выйти Aura, Switch и SB Energy. Обращайте внимание на эти вещи. Если вы не успели записать, вы можете посмотреть в записи это шоу. Мне просто некогда все эти выставлять на экран логотипчики. И пошукайте, потому что хороший шанс, что вы можете заработать на той информации, которую мы с Васей для вас готовим, больше, чем заработаете за день на той работе, куда вы вынуждены ехать каждый день. United Airlines готовится к крупнейшему международному расширению, добавляя маршруты, чтобы закрепить лидерство над конкурентами и обойти Дельта, как самого прибыльного американского перевозчика. Генпрокурор Калифорнии Роб Бонта выразил уверенность, что иск, который он и еще 11 генеральных прокуроров штатов подали с целью блокировать слияние Paramount с Warner Bros. Discovery, будет успешно рассмотрен в суде, то есть не дадут. И последнее по финансам. Lego показала рекордные продажи за первую половину года, выпустив сотни новых продуктов. Популярными оказались отечественные и лицензированные темы. Я вот познакомился с одним очень интересным джентльменом. Он программист в Meta работает. Причем приехал в 91-м году из Питера и закончил курсы программистов. И, в общем, все время в спросе, абсолютно не боится потерять работу на фоне известных высокотехнологичных изменений. Работает на мейнфрейм Meta, то есть на большом компьютере. С финансами все, теперь печально, но неизбежно, этого следовало ожидать. Легенда музыкальная, ее называют country music, но это, на мой взгляд, не совсем так. Она просто начиналась как country. Долли Партон скончалась вчера в возрасте 80 лет после длительной борьбы с раком. Певица, автор песен, актриса, предприниматель, филантроп. Она опубликовала в районе 3000 музыкальных произведений. Это просто, ну, что-то на уровне Иоганна Себастьяна Баха, но только в кантри. Включая 25 хитов номер один, все в кантри-чарте, таких как «Джолин». Кстати, кто не слышал, послушайте, очень трогательно, как Сайли Майерс поет вместе с Долли Партон эту вещь. И, естественно, «I Will Always Love You», которая была прославлена Уитни Хьюстон, давно ушедшей в мир иной, хотя сочинила ее и впервые спела Долли Партон. Долли родилась в 1946 году, соответственно, в Восточном Теннесси, четвертой из 12 детей, в семье без электричества и сантехники, удобства во дворе. Свою первую песню написала в 5 лет, а к 10 годам начала выступать на радио и на телевидении. В 1967 году ее пригласили петь в кантри развлекательной телепрограмме «The Porter Wagoner Show», что стало стартом ее сольной карьеры. Партон была лидером среди женщин, поющих кантри, с 1967 по 1993 годы, то есть 34 года. Снялась в нескольких фильмах, включая «9 to 5», для которого она написала заглавную песню. А, кстати, по заглавным песням я вот спустя множество лет после выхода фильма «The Graduate» продолжаю быть абсолютно уверенным в том, что сочетание фильма и музыки приносит славу бесконечную и тому, и другому. Фильм «Выпускник» с Дастином Хоффманом, во-первых, представил суперзвезду. Дастин Хоффман действительно блестящий актер –

0: Но там все музыка Саймона и Гарфанкела, которые запустились именно благодаря тому, что через кино. То есть нужен какой-то поп-носитель для того, чтобы... Вот именно так, поп-носитель. Для того, чтобы слава поднялась на следующий уровень. Еще она снялась в «Стальных магнолиях», в «Прямом разговоре». В 1986 году она открыла свой тематический парк «Долливуд», а в 1995 открыла библиотеку «Imagination Library», доставив более 200 миллионов книг, реальных книг, бумажных, детям по всей территории Соединенных Штатов. Скажем «Bye-bye, Dolly», not «Hello», but «Bye-bye, Dolly», «We'll always love you». У нас пара звонков. Посмотрим, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста. О, нет, это сложно. Так, и второй звонок, скорее всего, от парашистов. Раз, два, три. Да, точно. Точно, точно. Все, поехали дальше. Бывшая телеведущая призналась, что убила свою 80-летнюю мать на Хэллоуин прошлого года в их доме в Канзасе, считая, что мама одержима дьяволом. Possessed. Анджелиан Мок, ее зовут, убийцу, признала себя виновной по одному пункту обвинения в убийстве первой степени своей матери Аниты Эйверс в их общем доме в Уичито 31 октября 2025 года. Мок нынче 48 лет. Она рискует получить пожизненное заключение в рамках соглашения о признании вины с шансом на условно-досрочное освобождение после 25 лет. А ранее Мок работала ведущей утренних новостей на KTVI в Сан-Луисе с 11 по 15 год, а затем на другом телевидении KOKH в Оклахома-Сити. Но на момент убийства работала в отделе продаж в компании по программному обеспечению для управления данными. Причина, по которой я привел вам эту новость, она из разряда криминальных хроник. Да, именно так. В том, что опасно, когда дети, чья карьера, так сказать, пошла на откат, заживаются в доме родителей. Да как убило, вас, конечно, это интересует. Multiple stab wounds. Лицензированные торговцы марихуаной призывают губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул отменить законопроект, который создал бы штатный совет по зарплате в индустрии каннабиса, по заработкам в смысле, называя это игрой, которая подымет цены на травку до небес. Сторонники без того дорогой легальной индустрии марихуаны в Нью-Йорке заявили, что совет по заработной плате навредит лицензированным производителям марихуаны и закроет магазины, управляемые меньшинствами, лицами, осужденными за преступления, связанные с марихуаной во времена сухого на нее закона, женщинами и ветеринарами с инвалидностью. То есть, оказывается, есть такая подгруппа ветеринары с инвалидностью, и все эти группы, которым должен был помочь закон от 21 года, легализовавший рекреационный каннабис. Но, в принципе, тут понятно подоплека, потому что все это люди, которым труднее найти способ зарабатывать на жизнь, поэтому их выдвигают вперед. Администрация мэра Нью-Йорка Мамдани признала, что ошибочно сообщила более чем 1000 нью-йоркцам, что им может быть выдвинут налоговый счет по пида-тер, если они не докажут обратное. Городские юристы также сообщили, что продлевают срок подачи заявлений от владельцев недвижимости до 6 октября. И это уже второй раз, когда город переносит этот срок, который изначально был назначен на конец августа, а затем перенесен на 18 сентября. А в рамках запуска этого сбора, предназначенного для роскошных вторичных домов в Нью-Йорке, Министерство финансов города разослало жителям 17 тысяч уведомлений, предупреждая их о том, что они могут получить дополнительный налоговый счет, но могут обжаловать это решение. И последнее. Жених и невеста, а также десятки гостей прикованы к постели после того, как поели еду, приготовленную в престижном бруклинском отеле на их свадебном банкете, а она была заражена норовирусом. И это утверждается в новом иске. Майкл Ахерн и его жена выплатили за обед 30 тысяч долларов. Прием состоялся в The Box House, заведение в Гринпойнте, и в итоге получили повторяющиеся приступы рвоты и диареи. Тут у меня две ассоциации, у меня лично. Во-первых, я жил в тех краях, когда утром едешь на работу, и на улицах лежат непонятно, то ли мертвые, то ли пьяные, то ли бездомные, причем, ну, как в фильме, в этом в сериале «The Walking Dead». Гринпойнт стал супер модным, супер популярным, но это понятно, там богатые дома построили, понтов нагрузили, вид отличный на Манхэттен. И второе, лет так 10-15 назад один мой близкий товарищ сказал, что у него в семье торжество, и старшее поколение просит, чтобы они пошли в один русский ресторан. Все они любят сифуд. И он спросил меня, что я знаю про этот ресторан. Я сказал на тот момент, что я бы в русский ресторан не ходил, если речь идет о сифуд. То есть тогда были такие рестораны. Почему, спросил он меня? Потому что, сказал я, у них безотходное производство. Они выкладывают рыбу из холодильника, и если она не пущена в ход, то потом, к концу дня, ее, она лежит, может быть, и на льду, но не в холодильнике. Кладут ее обратно. 8 человек, они поели все-таки, 8 человек попали в госпиталь. Это все с новостями. И если у вас появились, как у нас с Васей, соответствующие ассоциации, то вы можете набрать номер телефона студии 718-303-9090. Как это сделали, впрочем, вы? Прошу вас, пожалуйста.
1: Да, добрый утро, всего хорошего вам.
0: Саша, здрасте. Взаимно.
1: Вы здесь
0: спасибо.
1: два вопроса задали.
0: Как хотите.
1: Первое, как провоцировать звонки, по крайней мере, образованных людей, или там умных, как вы сказали. Я думаю, что это просто. Например, вчера вы назвали Курильские острова канадскими. То есть надо вам делать ошибки очевидные. Тогда вы выберете поток звонков, по крайней мере, от тех людей, которые вас слышат и знают, как это будет правильно. Это первое. А второе, когда вы спросили, зачем приехал директор ЦРУ в Москву, я вам на скидку могу 3 причины назвать. Но я больше, причем третье будет, наверное, самое главное. Первое, это то, что ЦРУ узнала, они знали, что русские решили поставить там атомную бомбу или там что-то не так. Это первое. Второе, что они вывели ракету в космос, который будет сбивать Старлинг. Я тут мало ЦРУ. И третье, что ЦРУ выяснили, что они похитили деньги криптокошелька нашего президента. И узнали, где они пенчат. Вот директор ЦРУ приехал позволять. Хорошего
0: дня. Ага. Да, Саш, спасибо. Спасибо. Всего доброго. Пока. Ну, Саш прав. Причем даже если раскрыть секрет, то умные, образованные люди от этого не станут другими. То есть любая ошибка ведущего, если он, конечно, не полный идиот, она приводит к необходимости его поправить. Больше ни в каких других случаях умные, образованные люди активного радиоучастия не принимают. Это точно. У Саши голос сильно ломался, я не все мог разобрать, но у меня есть идея, причем, может быть, Рэдклифф об этом и не говорил, но в таком случае это все равно хорошая идея. Идея заключается в том, что, возможно, Рэдклифф предложил спецслужбам России не давать разведывательную информацию Ирану в обмен на то, что Соединенные Штаты Америки не дадут украинцам использовать Starlink на территории России. Один из вариантов. Теперь буквально несколько слов по поводу того, что было вчера на бирже, а потом будет перерыв. Нефть снизилась, что снизило давление на облигации, поскольку трейдеры облегченно вздохнули после того, как администрация Трампа сосредоточилась на экономических, а не на военных мерах против Ирана. Причем я вас уверяю в том, что все понимают, что это все хаос. И никто не начинает истерически верить сегодня в одно, а завтра в другое. Они просто используют момент. Brent упал на 3,9% до 88,58 доллара за баррель, и это, в свою очередь, снизило часть опасений по поводу инфляции, заложенных в доходности облигаций. А доходность десятилетних казначейских снизилась на 0,65% до 4,638%. Акции подросли, S&P 500 на 0,3%, NASDAQ на 0,6%, а Dow добавил 160 пунктов. Спортивные товары Dick's Sporting Goods упали из-за слабых продаж кроссовок. Dick's Sporting Goods снизил часть своих прогнозов, ссылаясь на проблемы в отрасли, которые особенно сильно лежали на бизнесе Foot Locker. Компания заявила, что увеличила акции, то есть количество продаваемых, чтобы конкурировать лучше с теми, кто снижают цены, чтобы справиться с ослабленным спросом. Dick's завершил день с падением аж на 31%. Сейчас, кстати, можно было бы и покупать. Другие бренды спортивной одежды и розничной торговли тоже снизились, включая Nike, Lululemon, Under Armour и Target. По поводу спортивного всякого товара, попробуйте, если у кого есть ракетки теннисные Wilson, и вам надо перетянуть струны, попробуйте успеть на US Open. Значит, слухи о том, что на отборочный турнир пускают только по билетам, это полная чушь. Вы можете вообще ничего не делать, просто поехать во Flushing Meadows на стадион, и перед входом там большое панно, и на нем вот этот самый не баркоуд, а, в общем, квадратик с символикой. И если вы его просканируете на своем телефоне, то вы получаете регистрацию, который называется Fan Access Pass, то есть любители спорта получают право входа. И я так понял, что у Уилсон особый договор со стадионом, других там нету, но у Уилсон там стоит очередь людей, которые хотят перетянуть ракетки. Причем у них есть любые струны, и у меня есть подозрение, что они перетягивают ракетки бесплатно. Я просто подошел и спросил, это тетка там пускала, а вот у меня бабалат как? Она говорит, бабалат. Не, зато мы и деньги платим, чтобы только Уилсон. С этим делом все, теперь будет перерыв. Телефон в студии для тех, кто имеет что сказать по поводу услышанного, только 718-303-90-90.
2: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
3: Новости.
4: Аналитические передачи.
3: Репортажи, мнения экспертов.
4: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Слышите? Шаги.
6: Этим утром многое может измениться.
7: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
8: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
9: Толковище. Прямо сейчас.
0: Сначала не без удовольствия сообщу, что в чате прибавилось троллей. Это всегда хорошо. Из звонков только Пураша, поэтому я ее отключу, чтобы она знала, что я знаю. И теперь следующая история из таких, из больших. Газета, сейчас я только уберу Долли Партон и поставлю другие картинки, вернее, даже одну, вот. Washington Post приказано повторно нанять автора мнений, есть такая типа колонки opinion columnists, уволены из-за постов про Чарли Кёрка. Арбитр, то есть это был арбитрационный суд, обязал газету восстановить в должности Карен Атия, которая была уволена из-за публикации по части белых мужчин, склонных к насилию, и опубликовала она это не в газете Washington Post, а в Blue Sky после убийства Чарли Кёрка. И газета сочла это грубым проступком. Атия оспорила свое увольнение, и арбитр в итоге признал ее увольнение абсолютно несоразмерным и обязал газету выплатить ей полную задолженность зарплаты и пособия. Это абсолютно беспрецедентно. А так как у нас закон имеет прецедентное право, то прецедент создан. Атия, которая была единственной чернокожей женщиной, автором мнений Washington Post, назвала свою победу победой для журналистов по всему миру, а Post заявила, что уважает арбитражный процесс. Напомню, что Кёрк, который из подросткового консервативного студенческого активиста стал ведущим подкастером, а дальше уже вырос до уровня союзника президента Трампа, был застрелен 10 сентября прошлого года, естественно, во время публичного выступления в университете Юта-Вэлли, и был ему 31 год. Кёрк запустил Turning Point USA в 2012 году, не раз делал провокационные заявления о расе, поле и политике, критиковал движение Black Lives Matter на университетских кампусах и называл Джорджа Флойда, чье убийство в 2020 году полиции Миннеаполиса вызвало протесты, мерзавцем. Его смерть вызвала поток комментариев о нем, то есть о Кёрке, как за, так и против, и некоторые, кто выступал против него в дни, особенно после убийства, подвергались санкциям или увольнению. В одном из постов Карен Атия сказала следующее: «Отказываться рвать одежду и размазывать пепел по лицу в показной скорби по белому мужчине, который пропагандировал насилие, это не то же самое, что насилие». Конец цитаты. Неплохо, правда? Фонд защитников демократии, который вместе с Washington Baltimore News Guild представлял Атию, заявил, что это решение стало знаковым моментом для свободы прессы, подтверждая, что корпоративные медиа не смогут применять ответную дисциплину, то есть меру, чтобы заставить замолчать журналистов, которые затрагивают неприятные вещи. Они вообще сказали в оригинале неприятные истины, но я бы оспорил это слово. Они имели в виду, наверное, неприятные вещи. Хотя инстинкт самосохранения средств массовой информации – вещь не последняя для выживания. Теперь послушаем с этой темой все по поводу услышанного, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
10: Доброе утро, Сева. Это Оля, Вирджиния Бич.
0: Оленька, здрасте.
10: Здравствуйте. Ну, я не знаю, какие принесут ваши изменения и результаты. Очень хочется, чтобы больше людей звонило, это правда. Я уверена, я знаю, что смотрят интересные, умные люди. Ну, во-первых, они заняты, вы правильно говорите, они в машину ведут в большинстве своих случаев. Ну, и еще какие-то, наверное, причины есть. Я хочу высказаться по поводу первого выпуска новостей. По поводу мудрой, не помню ее имени. Вы знаете, Ирина. Ирина, да. Я немного почитала, посмотрела, и я прихожу к выводу, что я сейчас, наверное, вызову массу недовольства, но я вот анализирую, что я смотрю и вижу и читаю, и в основном, конечно, идет правильная критика России, то есть обвинение ее в войне, во всем, и в коррупции. И очень мало идет информация о том, какая жуткая коррупция в Украине. Какие там происходят вообще вещи с начала войны, и чьи дочки и сыночки чиновников живут на Мальдивах и в Монако, и еще где-либо. И вот вы знаете, мне кажется, это несправедливо. Потому что если уж давать информацию, то давать информацию по обоим странам, а не только по одной ужасной и ужасной России, которая ужасная. Но вот столько программ у нас идет на русском телевидении, и они все там так много программ. И все, конечно, обвинения, какая вот жуткая Россия. То, что я разговариваю с Киевом практически каждую неделю. У меня там живет крестница. И у нее есть женщина, которая, значит, ее, она у меня не очень здоровая, поэтому там нанята женщина. Там я ей высылаю деньги, она помогает Насте жить. И эта женщина адекватная, нормальная. Вот, и она мне рассказывает, и, вы понимаете, она так шифруется. Она говорит, Оля, ну ты понимаешь, я не могу тебе это говорить, я завтра в тюрьме окажусь. Mm-hmm. И вы понимаете, то есть я вот сейчас вот, это мое по поводу вот этой вот Ирины Мудрой, да, и сколько мы не знаем здесь. Вы помните, лет, вот как-то только началась война, у вас был слушатель, который вам позвонил и сказал, что он собирается ехать защищать Украину?
0: Конечно, вы да, помните? Ему 61 год был, и я больше от него ничего не слышал.
10: Mm-hmm. Я надеюсь, что он не поехал. Ну, извините, вот за такой странный патриотизм, вот, но я просто хочу, чтобы, ну, как-то было все адекватно. Извините, там много времени заняла. Всем всего хорошего.
0: Очень уместно, спасибо, Оля.
10: До свидания.
0: До свидания, всего доброго. Ну, во-первых, на самом деле, прием звонков – это игра. Этот формат устарел, и он никогда не станет снова. Хотя, в принципе, бывает, что мода начинает повторять то, что было раньше. То есть может стать модно. Сделать это легко. Два способа, как сказал Саша и подпел я, это ошибаться в каких-то вещах, ошибки, которые не выдержат умные и образованные люди. Вот. Есть второй вариант, это я рассказывал об этом примерно на прошлой неделе. Когда вы открываете ресторан, то нужно, чтобы там в первые две недели внутри было видно много красивых молодых людей, которые, ну, просто не могут без этого кофе и без этих круассантов. Это тоже работает на 100%. А что касается, скажем, о мертвых или хорошо или ничего, это устарелый, на мой взгляд, стереотип. Он дискриминирует в этом плане такие чудовища, как Гитлер и Сталин. Что ж, одно только хорошее, но что тогда мы будем делать? Вот, и есть еще деликатный момент, который не может быть популярен. Вот представьте себе, сейчас идет война в Украине, она сейчас происходит при нас. А вот если бы сейчас мы с вами перенеслись на 80 лет назад, и шла бы Вторая мировая война, и Второй фронт еще не был бы открыт. Вот представьте себе, если мировое сообщество узнает о том, что Иосиф Виссарионович Сталин, лидер тогдашнего Советского Союза, в общем, ну, кровавый тиран, что десятки миллионов людей были и уничтожены и физически, а другие десятки миллионов превратились в выродков, которые закладывали своих собственных членов семьи. Вы думаете, Советский Союз получил бы помощь на фоне этого всего от Запада? Был бы открыт второй фронт? Ну, я сильно сомневаюсь, если вы вспомните опыт сегодняшних новостей. Это когда газета Washington Post извинилась перед своим колумнистом и, значит, взяла ее на работу, заплатив за то, что она, значит, была наказана. Все это не так просто. Причем существует еще вещи, которые должны импонировать широкой массе, а она тупа, и чем ее больше, тем она тупее. Но с этим нужно иметь дело, потому что это фактически, скажем, представьте себе, что мы, люди, это огромное природное пространство, это дикий огромный лес, и в нем есть красивые деревья, ну, скажем, кедр или строевая сосна. Но полно того, что на Руси называют бредво. То есть это так себе, мусорный лес. Но это люди, и каждый из них имеет право голоса. И они вносят свой посильный вклад в общую тупость и в общую экономику. И не учитывать их, ну, никак нельзя. Поэтому большая политика, она всегда будет достойна утонченной критики. И никогда эта критика не будет популярна. Особенно среди тех, кто, значит, на коленях стоит перед властью. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
11: Доброго ранку.
0: Доброго ранку, Мишенька.
11: Да. Привет. Я и доброго ранку Олюня, чего, что ж ты не остановил Олечку? Она ж перепутала все. Она говорит, что Украину не обсуждает о коррупции. Так мудро. Она ж, сука, с Украины. И обсуждает и Мудру, и Мінбіча, и Геращенко, и Владимира Александровича Зеленого. Всех обсуждает. А ты ее мог остановить. Она же с Украины. Она говорит, Россию все время трогают. Так наоборот, Россию не обсуждают. Такие, как Ермолинец. Это первый вопрос. Оля, ты, наверное, вы, наверное, перепутали Мудрые с другими. Подумайте. Я хочу сказать, что еврейское радио спрашивает, о чем говорила ЦРУ США и ГПУ НКВД Московии. Еврейское радио отвечает. Во-первых, они говорили о бабах, о сексе, о ебле, о рыбалке. А также, почему Россия не увеличивает квоты на розыгрыш грин-карты для американских ватников, которые хотят, стремятся всеми фибрами своей души эмигрировать в Россию. Наверное, Рэндольф, как его, будет обсуждать, чтобы Россию намного, а то мало принимает ватников в США. Мне так кажется. Вот два момента, девочка, прокомментирую. А так всего хорошего. Крепчайшего здоровья всей семье и тебе, и всем нашим добрым. И Оленьке, радиослушателям. Земляки.
0: Очень хорошая консультация. Спасибо, Мишенька. Я ни хрена не понял. Поэтому у меня, это мой единственный комментатор. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
12: Доброе утро. Бога ради, не выключайте меня, потому что я начну с очень дикого утверждения, которое я прочитала вчера. Значит, представьте себе, что вы имеете секс с женщиной, хорошие отношения, при этом вы записываете все на микрофон. И 370 случаев встречи с ними, из них 320 были записаны на микрофон и поставлены в суть. Это любовь их мудрой, он говорил все и записывал. И против нее, это я читала униан вчера, никаких обвинений нет, кроме этих вот записей. Она никогда ни копейки денег от него не брала. Это первое. А второе, не 150 миллионов гривен, а всего 20 миллионов гривен, которые уже собрали. Так что вы немножечко держитесь подальше от Ермолинца.
0: Я вас умоляю, ну, зачем вы нас стравливаете? Это неуместно. Во-первых, во-вторых, это темы не для толковища. Мудро это так, в заголовке и все. Мы вообще живем другими вещами в этой стране, если кто не заметил. А теперь по поводу биткоина. Он завершил вчерашний день где-то в районе 80 тысяч долларов после самого крупного роста в течение нескольких дней, если считать с марта 2023 года, то есть градиент роста биткоина был самый крупный, и за последние 7 дней он вырос более чем на 22% после объявления Министерства финансов Соединенных Штатов, то есть федерального, о выкупе новых облигаций. Что тут происходит? С тех пор, как биткоин достиг рекордного максимума в 126 тысяч, это было в октябре прошлого года, он неуклонно падал. Причем происходило это не потому, что народ разуверился в крипте, а просто потому, что инвесторы переходили в сферу искусственного интеллекта. А инвесторы – это то, что заполняет сообщающиеся сосуды. И энтузиазм на фоне роста его в плане искусственного интеллекта увидал, соответственно, по поводу криптовалюты. Кстати, вот интересно, я сейчас демократизирую эту сложную для кого-то тему. Вот скажем, ну это к мужчинам обращено. Вот если в период вашего самого активного сексуального образа жизни вам нравились определенные женщины, ну скажем, ну вот мне нравились всегда женщины с широкими плечами, с такой могучей спиной. Может, у меня скрытые гомосексуальные тенденции, но мне нравились такие женщины, и если нынешней женщины, если ее раздеть, то у нее спина, ну, как у той красавицы, которую обнимал персонаж Джека Николсона в фильме «The Shining», то есть там один скелет виден. Вот, то как это отражается на вашем энтузиазме по поводу интимных отношений с этой женщиной на фоне того, что вкусы у вас другие? Здесь то же самое. Энтузиазм по поводу криптовалюты угасал на фоне того, что искусственный интеллект становился более модным. То есть получается, что наши сексуальные предпочтения диктуются модой. И на прошлой неделе министр финансов Скотт Бессент попытался поддержать еще и шаткий очень рынок облигаций. Это не сработало, но именно это в результате помогло возродить биткоин. Почему? То есть подоплека чисто психологическая. Вот этот шаг, поддержка министром рынка облигаций, напугал инвесторов. Даже миллиардер, менеджер хедж-фондов Рэй Далио призвал людей покупать биткоин и золото, чтобы защитить свои инвестиции от растущего долга. Некоторые инвесторы называют происходящее обесценивающей торговлей или тенденцией вообще отказаться от валюты, например, от ослабевшего доллара. Эти слухи, это часть какой-то подготовки общественного мнения, которую затевают мощные, очень заинтересованные источники, что через 3-5 лет у нас не будет денег. Вопрос только, на который никто не знает ответа, а что будет с нашими сбережениями? Как они будут переведены в, ну скажем, в крипту, что, наверное, технически не очень сложно сделать. Но что роднит всех инвесторов во все времена, то есть во времена хаоса информационного, они быстро переводят свои средства в более безопасные активы. И это золото. Но не биткоин. А биткоин все еще довольно волатилен, и он таким и будет оставаться, потому что он лучше изолирован от денежной политики федералов. Потому он, собственно, и появился на белый свет. Он и остальная крипта. Существует определенные разногласия. В частности, президент Трамп на прошлой неделе провел крипто-саммит и призвал Конгресс принять Clarity Act, то есть законопроект, который прояснить что-то должен. Он должен создать правовую базу для регулирования, и законопроект, по которому Сенат может проголосовать вот этот самый в следующем месяце, в основном пока застопорился. Некоторые законодатели утверждают, что ему необходимо законопроекту более жесткая формулировка, чтобы не дать политикам получать прибыль на собственной криптовалюте. Это камень в огород нашего президента, у которого есть собственная криптовалюта. А для того, чтобы эта тема стала очень популярной, я могу задать вопрос, а как правильно говорить, застопорился или застопорился? Правда оживляет воображение у спящих? Телефон студии 718-303-9090. Вы можете призадуматься во время вот этого перерыва.
13: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Dordiction Settlements in New York State.
14: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов. Добиваюсь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Oceanfront views, great amenities.
17: Planning our next vacation?
16: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
17: Find anything good?
16: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
17: It has great rehab, right?
16: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
17: Perfect.
18: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
19: Ready? шоу. Сегодня
20: за него стоят громадные массы.
21: Не пойму, что за люди.
8: Толковище.
0: Так, у нас есть один звонок. Что странно. Послушаем вас. Прошу вас.
22: Здравствуйте. Сила, я...
0: Я знаю, кто вы. Я просто хотел посмотреть, как вы будете вступать. Пураша с нами. Причем мне начинает уже казаться, что они стали получать зарплатку определенную. Это, в принципе, отражает масштабы влияния толковища, как вы понимаете. Так что... Другой бы на моем месте сказал бы, подписывайтесь на канал «Русский голос Америки» на YouTube. Это одна из точек опоры толковища. Две другие – это радио «Дэвидсон» и телевидение «RTN», общеамериканское и общеканадское. Но я этого не сказал. Теперь следующая история по поводу усталости от экранов. Опасная очень вещь. Тривиальная и понятная, и предлагать разговор на эту тему я бы никогда не стал из уважения к интеллекту своей целевой аудитории, но в принципе усталость от экранов достигает рекордного максимума, и на этом фоне появилась альтернатива, то есть я к тому, что придет такое время, что людям захочется звонить на радио, при том, что это люди умные и образованные, причем без всяких, так сказать, хитростей и смены наживки со стороны ведущего. Но люди начали на фоне усталости от экрана жаждать древних способов общения. И это безукоснительно доказывается рынком. Пользовательство. Но если есть пользователи, то должно быть пользовательство. Стремительно растет благодаря двум новым приложениям, которые доставляют сообщения буквально через виртуальных почтовых голубей. Почему я голубей сюда и на картинку вывез? То есть это очень медленные технологичные приложения. Они намеренно замедлены. Мы спешим показать, что мы очень быстро думаем, нам нужны микросекунды. А теперь добро пожаловать обратно во времена написания писем. Кстати, мои дети, у меня их трое, сын и его жена, которую я тоже считаю своим ребенком, они пишут нам письма от руки. Причем у них очень мелкий каллиграфический почерк, и с такими витиеватостями невестка моя вообще изучала криптографию. Это даже не важно, что она пишет, хотя она пишет очень содержательные письма. Так вот, эти два приложения, о которых речь, которые нашли себе соответствующий рынок, одно из них это Carrier Pidge. Оно от Pidge пишется P-I-D-G-E, но это игра звуков, потому что Pidgin это голубь. Оно поддерживает цифровых голубей, Carrier Pidge. Я помню, как во времена моего детства в центре Москвы голубятни были у многих. И, в общем, торговля шла, и на птичьем рынке, на Таганке голуби были самым ходовым товаром. Так вот, цифровые голуби разгоняются со скоростью до 110 миль в час с вероятностью погибнуть или заблудиться, которая составляет 0,2%. То есть это исходная информация, которую будущий пользователь должен оценить. Вот, например, разработчику этого самого Carrier Pidge понадобилось примерно 9 часов, чтобы отправить первое сообщение из Нью-Йорка другу в Чикаго. То есть за 9 часов, в принципе, до Чикаго можно доехать. Я однажды из Чикаго доехал до Нью-Йорка меньше, чем за 8 часов. Кстати, было очень классно. Там был US Open по настольному теннису, и у нас была группа человек 5, которые поехали туда и обратно на таком рабочем вене одного из наших товарищей по команде. Восьмицилиндровый, могучий такой вен, умощненный. И когда мы сели в машину после соревнований, уже ночь наступает, надо ехать в Нью-Йорк, И вдруг хозяин говорит: ребята, кто на кон поставит свои права, а я сейчас договорюсь, нас поведут дальнобойщики до Нью-Йорка. Но там все были усталые, хотели спать, а я понял, что шанс такой нельзя упускать. Я говорю, я сел за руль, он взял walkie-talkie, это профессиональный вен, он на нем работал в госпитале в Лонг-Айленде. И прямо голосом ведущего сказал, обращаясь ко всем дальнобойщикам: ребята, это мы, ренегат такой-то вен, сейчас собираемся побить рекорд скорости по переезду из Чикаго в Нью-Йорк. Где медведи? А медведями на сленге называют залегших в канаве полицейских, ну, тех, которые прячутся. И как пошли голоса, я представить себе не мог, какое количество женщин среди дальнобойщиков. И дальше я ударил на газа, и меньше, 90, это просто на поворотах где-то, наверное, 120-130 миль, причем постоянно мы получали информацию: парни, вот через 50 миль после того места, где вы находитесь, слева менты, так что там снижайте. В общем, мы доехали на адреналине, естественно. Ну, ночь там, машин не было. Это было классно. Но не делайте так, как я. Это смертельный номер. Так что специально придуманные приложения для того, чтобы замедлить скорость передачи информации. Есть второе приложение, оно называется Руст. Оно с Россией ничего общего не имеет, это скорее с петухом. Оно предлагает 1000 животных, включая улитку, которая отправляет ваш текст со скоростью 1 миля в час. То есть между пунктом А и пунктом Б вы сидите в А, вам надо доставить сообщение в Б. Если вы хотите с помощью улитки, то вот, пожалуйста, 1 миля в час. В этом месяце Руст сообщил о 650 тысячах загрузок, а Carrier Pigeon сообщил, что число пользователей у них превысило 75 тысяч. Причем они только-только начались, оба запустились в апреле. Концепция, в принципе, не совсем новая. Приложение для переписки Slowly, которое насчитывает 10 с чем-то миллионов пользователей по всему миру. Она в сегменте вот этого медленного обмена информациями, начиная с 2017 года. Но, правда, там нет никаких отсылок к ностальгии по Тамагочи или по Ирине Мирной. Но это раскручивается, получается, уже почти 10 лет. Причем мы с вами уверенно вступили безнадежно навсегда в эпоху постоянных уведомлений. И в том числе можно вспомнить, что некоторые вещи становятся лучше, когда они хуже. Так что все это поясняет, почему молодое поколение покупает теперь глупые телефоны и оборудование для блокировки соцсетей, да, чтобы ничего от соцсетей. Есть такое, оно называется БРИК, ну, прямо как Лиля. А БРИК вообще-то в переводе с английского на русский это кирпич. Но если Лиля, БРИК, я, кстати, знаю одну Лилю БРИК, которая здесь живет. Если бы Лиля БРИК решила переехать в Америку, то как бы она американизировала свою фамилию? Кирпич, кстати, звучит красиво. Я помню, что когда мир был вдохновлен творчеством замечательного скрипача, скрипач или альтист, не помню. По-моему, все-таки альтист. Олег Крыса, а его фамилия звучала Крыса. Он, не знаю изначально, как было, но его называли Крыса. Так вот, во Франции был проведен опрос, и все сказали, что самая красивая фамилия из тех, которые попадают в заголовки, это Крыса. Потому что они не знали самого, так сказать, истинного значения этого украинского слова. Мы подошли к последним полутора минутам сегодняшнего шоу. У нас звонков нет. В принципе, это и не обязательно. Но попробуем послушать вас.
1: Спасибо, хуй, хуйло, ебано.
0: Да, да, ну вот это. Так я и думал. Значит, мы продолжаем быть популярными. На этом я, наверное, буду заканчивать, потому что остальные звонки примерно в этом же духе. И это, так сказать, я напомню, вот эти звонки – это стопроцентное, неоспоримое доказательство того, что вы стоите у входа в храм свободы. В храм свободы и открытых человеческих отношений. Перед этим входом стоят калики-перехожие, вонючие, противные. И это верный признак того, что если вы пройдете через них, то вы окажетесь в храме свободы. А иначе вы будете думать, что в этом храме они. Это не они. Это те, кто у входа просит милостыни. Бог подаст.
1: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
21: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
21: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
23: Вы слушаете программу Алексея Орлова. «Спортивные новости».

0: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
1: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
16: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
17: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Вы слушаете программу Алексея Орлова. «Спортивные новости».

0: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
1: Дорогие дамы, уважаемые господа, мы, естественно, на бейсбольных полянах. Продолжается регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг. Нас интересуют встречи команд в восточных группах Американской лиги и Национальной лиги. На востоке Американской лиги Янкис принимали вчера команду Хьюстон Астрос и потерпели поражение. Тампа Бэй, лидеры в этой группе, играли в Детройте и потерпели поражение. Бостон Ред Сакс, которые гонятся за Тампой и за Янки, одержали победу. Таким образом, на сегодняшний день у Тампы 78 побед, у Янки 74, у Бостон Ред Сакс 73 победы. Бостон выиграли, прошу прощения, 8 из последних 10 матчей. На востоке Национальной лиги вчера в Атланте встречались Атланта Брейвс. Это лидеры восточной группы Национальной лиги. Играли с двукратными чемпионами, лидерами западной группы. Прошу прощения. Национальной лиги Лос-Анджелес Даджерс. И Атланта выиграла со счетом 4-3. Метрополитенс принимали вчера команду Милоки. Милоки Брюверс на сегодняшний день команда с лучшим результатом во всех главных лигах. У нее 81 победа, 51 поражение, но Метрополитен вчера выиграли. Итак, на востоке Национальной лиги Атланта идет на первом месте, Филадельфия на втором, Метрополитен занимают последнее 5 место, хотя в последних 10 матчах Мэтс играли неплохо, выиграли 7 матчей из 10. В женской НБА нам известны теперь все 8 команд, которые будут играть в розыгрыше кубков. Команда Миннесоты, Голден Стейт, Лас-Вегас, Атланта, Индиана и Нью-Йорк Либерти. Вчера присоединились команды из Вашингтона и из Детройта. Команда из Далласа выиграла у Портленда. Команда из Вашингтона победила вчера в Фениксе. Ну и мы с вами на чемпионате Европы по волейболу среди женщин. Я напомню, 24 команды разбиты на 4 группы по 6 команд. Каждой по 4 команды из каждой группы выйдут в плей-офф. В группе А эта группа играет в Стамбуле. После 3 туров лидирует Турция и Польша. Они одержали по 3 победы. Команда Латвии занимает 5-е предпоследнее место. Латвийские волейболисты проиграли все 3 матча. В Брно, это Чехия, лидирует команда Сербии. Она выиграла все 3 матча. Украина на 4-м месте. Украинские волейболисты выиграли.

0: четвертьфинала будут проходить в Брно, а финальные матчи и полуфинальные, финальные матчи будут, насколько я понимаю, происходить в Баку. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А для вас у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Дэвидсон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Александр Флинт, и сегодня у меня для вас две темы. Одна достаточно грустная, ну и как бы назидательная одновременно, другая, ну, скажем так, из теории заговора. Ну, грустная тема заключается в том, что 24 августа 36 года, вот уже вот 90 лет с тех пор, закончился первый большой московский процесс, который происходил в Москве над Каменевым, Зиновьевым и другими участниками, как их называли, лево-троцкистского заговора. Значит, что могу сказать? Все расстреляны буквально на следующий день, реабилитированы в 88 году Пленумом Верховного Суда СССР. Это вот это Горбачевская оттепель, перестройка, антисоветско объединенный троцкистско-зиновьевский центр. Ну, в общем, читал с левой оппозиции. И вот в связи с этим событием я вот как бы, понимаете, тут вот наткнулся у людей русского происхождения. Они ставят видео, где, значит, мелькают прежде всего, значит, фамилии расстрелянных, их принадлежность к еврейству и, ну, то есть, к иудеям. И причем называются их настоящие имена, а не те, которые псевдонимы, которые они взяли, потому что Зиновьев на самом деле родомысельский, а Каменев это, по-моему, Розенфельд или что-то такое. Понимаете? То есть, или, например, Сокольников, он был на самом деле бриллиант. И они называют там еще их первые имена, которые, то есть, там еще там Хаим или Ихум, Ешфим или что-то такое. Ну, знаете, я прекрасно понимаю подоплеку этих названий. И дальше там еще, понимаете, авторша задает вопрос, авторша уже живет в Америке при этом. Задают вопрос, это вот и есть это русская революция? Да, Розенфельд, да, видите, я был прав. Лев Борисович Каменев, он был, то есть мать у него была, насколько я помню, вернее, отец у него был русский, а мать, по-моему, была еврейка, ну, что-то вот такое. То есть он был наполовину евреем, он был, его сестра была замужем за Троцким, поэтому, так вот, в чем, то есть, что я здесь, во-первых, предполагаю? Во-первых, то есть, их расстреляли за абсолютно пустое дело, да, чем с этого? То, что сталинская вот эта верхушка, которая пришла к власти, на них...

0: наготовила, это абсолютно полная туфта, понимаете, то есть то, что им вменялось. То, что они виноваты, что советская власть вот стала такой, как она стала, потому что они ее привели к власти, вне всяких сомнений. Но я хочу здесь сделать несколько, как бы, вставок. Если вы знаете историю, то, например, Каменев и Зиновьев выступали против Октябрьской революции, если вы не в курсе. Они считали, что надо остановиться на революции февральской. Мало того, что они были против, они опубликовали свои позиции. Называется, было такое, в таком так называемом, к текущему моменту, который был опубликован. И стало известно широким слоям населения, что большевики планируют переворот в Петрограде. То есть они высказались фактически за какую-то социал-демократию, за власть временного буржуазного правительства, за какой-то вариант именно буржуазной революции. Поэтому, понимаете, сказать, что они были вот откровенные коммунисты вот в чистом виде, тоже неправильно. Потому что они в какой-то момент нажали на тормоза. То есть вы понимаете, и вот у меня каждый раз, когда я думаю на все эти темы, то есть и Троцкий был против революции Октябрьской. Он считал, что нужно что-то делать, нужно сменить вот это временное правительство, что нужно убрать Керенского и так далее. Но он считал, например, что нужно остановиться на учредительном собрании. Именно, понимаете, вот Ленин настоял на этой самой революции. Ленин и вот какая-то часть партии, слушайте, вся партия была тогда что-то 45 человек. Вся партия большевиков была 45, ну, может, 50 человек. Все. Если вы думаете, что это были тысячи и тысячи людей и так далее. Эта массовая партия стала при Сталине. Сталин сделал совершенно специально для того, чтобы заголосовать с людьми, которым он наполнил партию, которые были ему лично обязаны. Они заголосовывали любого старого ленинского большевика, которого нужно было ему подавить. Потому что появилось тысячи людей, которые никакого отношения к Ленинской гвардии не имел. Сталин вот это блестяще провернул, эту операцию, потому что Сталин был, его назначили первым секретарем. Что такое первый секретарь был? Это был человек, который ответственный был как секретарь Ленина. То есть ответственный за какие-то методы ведения работы в его офисе. Секретарь, секретарша. Это не был пост в правительстве. Потому что председателем Совнаркома был сам Ленин. Совнарком это был, если вы и помните, это был Совет Министров. Сталин туда не входил никаким министром, никем. Он был на именно особых поручениях Ленина. Когда Ленин не хотел с чем-то возиться, он отправлял туда Сталина. Почему? Потому что он знал, что Сталин абсолютно непреклонный, сумасшедший человек, который может пролить любые реки крови для того, чтобы достичь того результата, который ему надо было. Ленин это в конечном счете понял к своему собственному, в свою собственную непользу, скажем так. Поэтому он написал вот это предсмертное письмо, которое Каменев и Зиновьев на свою беду решили не давать ему хода в жизнь. Потому что в принципе, Ленин должен был наследовать, конечно, Троцкий. Троцкий был самый блестящий идеолог по идеологии. И блестящий совершенно организатор, и вообще, понимаете, ум колоссальных возможностей, который был на тот момент у большевиков. Он должен был наследовать как идеолог после Ленина. Понимаете, позиция в партии идеолога всегда расценивалась как весьма такая теоретическая. Понимаете, практически большевики тут четко понять, как работает правительство, так не смогли, потому что в конечном счете партия подменила все какие-то руководящие органы государства. То есть всегда съезд КПСС там, или РКПБ, или ВКПБ, как бы они себя ни называли, было больше, чем какой-нибудь там, я не знаю, Совнарком или Совет Министров, понимаете, или еще что-то такое. Всегда это было больше. Все дела решались на пленумах, на съездах, в кулуарах, а не в парламенте. То есть фактически была параллельная власть, которая принадлежала большевикам. И вот, возвращаясь обратно, вот эта вот модель, почему, пойдем к истокам, почему евреи участвовали в революции? Я это много раз рассказывал, но повторю еще раз. Евреи имели право участвовать в революции и имели абсолютно четкое политическое и, главное, справедливое обоснование участвовать в этой революции. За 350 лет, что в состав России вошла Украина, вошла Польша с Литвой, вошли западные различные губернии и земли, то есть вошла Лифляндия, вошла Эстляндия, то есть Латвия, Эстония, вошла Литва, которую разделили вместе с Польшей в пользу России, вошла Украина, вошла Молдавия, Бессарабия, вошло Закавказье, и там вошла Центральная Азия и так далее. Там было большое еврейское население, которого в России конкретно такого количества не было. И вот это еврейское население, войдя в состав России, в частности при Екатерине II, было организовано в виде черты оседлости. То есть вот мы должны жить вот только в этих губерниях и никуда дальше не двигаться. Только если они имеют высшее образование или являются купцом первой гильдии, куда евреев категорически не запускали. То есть высшее образование евреев часто в России получить не могли. Не могли. И вот при этом, ну то есть, знаете, одно дело, когда тебя держат в каком-то заперти, в каком-то там местечке, и ты не можешь никуда двигаться как личность. Окей, это неприятно, но это можно пережить. Другое дело, когда начинаются какие-то насильственные погромы, какие-то акции, какие-то притеснения еврейского населения. Почему? Потому что, вы понимаете, потому что их считают, как говорится, недоделанными, их считают врагами народа. И вот здесь вот я всегда задаю вопрос. Скажите, имели ли евреи право сопротивляться? Имели. Имели. И я так понимаю, что еврейское сопротивление было более умное, чем было русское сопротивление и русские революционеры. Русские революционеры, организовать ничего сами не смогли. А евреи были блестящие организаторы железной волей, как показывает практика. Как показывает практика на сегодняшний день даже в Израиле. Если они, как говорится, собираются вместе, они могут организовать что угодно. И вот, в этой лапотной России, где, понимаете, русское население, понимаете, страдало, понимаете, поднималось на бунт, и их подавляли, и становилось все хуже и хуже и хуже. То есть, если происходили какие-то крестьянские восстания, например, где-то в Англии или во Франции, да, вот возьмем, например, Жакерия знаменитая во Франции, восстание крестьян после того, как король Джон Добрый, Джон Первый, потерпел поражение при Пуатье, 1356 год. Начинается восстание крестьян. Почему? Потому что короля надо выкупать из плена, он попал в плен к англичанам, наложены новые налоги, плюс, грубо говоря, дворяне не выполняют свои обязанности защищать страну. То есть поднимается народное восстание Жакерии. После подавления этого восстания, что делают французские дворяне? Они что, усиливают гнет над крестьянами? Нет, они наоборот делают разрядку. Они понимают, что Жакерия началась из-за каких-то конкретных причин, поэтому во Франции идут на целый ряд послаблений и реформ своего рода, для того, чтобы христиане жили лучше. То же самое, вот сейчас выходит, кстати говоря, фильм на эту тему, называется «The Rising», «Восстание», «Поднятие». Восстание Йота Таллера в Англии. Опять-таки, для войны с французами требуется большое количество денег. Страна потеряла половину населения, представляете, половину населения Англия потеряла, потому что это население полностью погибло из-за чумы, которая выкосила половину населения Англии, то есть она выкосила две трети населения Франции и половину населения Англии. Вот нет работников, очень требуются рабочие руки, при этом людям не дают зарабатывать деньги. Им платят копейки, их используют, с них берут все новые и новые налоги. И начинается восстание вот это. Опять-таки, восстание подавлено, что делают английские феодалы и королевская власть. Они проводят целый ряд каких-то действий, то есть они полностью во всех заканчивают, то есть там несчастные какие-то остатки крепостного права, которые остаются к тому времени, полностью уничтожаются. Крестьяне становятся свободными. И еще идут какие-то там вот эти вот налоги, которые вызвали восстание, полностью прекращаются. Понимаете, то есть, как сказала бы советская историография, феодалы испугались и предприняли какие-то меры. Что происходит в России, когда русские помещики и цари испугался чего-то? Они усиливают гнет, они усиливают давление. Они делают какие-то жуткие ситуации, которые привели к каким-то восстаниям, постоянными. И вот то же самое вот мы можем сказать про евреев. Евреи являются мальчиком для бития в России, понимаете, которые вначале, ну просто то, что евреев брали, допустим, когда еврейских детей брали в русскую армию при Николае Первом, да и даже при Александре Первом, при до этого, то их брали туда, что называется, насчитал, чтобы все, ребенок умер, потому что после 25 лет никто домой не возвращался. И никаким евреям, допустим, особенно религиозным евреям внутри русской армии быть было невозможно. Поэтому, когда ребенка забирали на 25 лет в армии, даже если он оставался уже, это были редчайшие случаи, что он возвращался домой. Потом начинается эра Александра II, относительная свобода, появляются еврейские газеты, появляется еврейская мысль, еврейский театр и так далее и тому подобное. И потом это резко берет и закрывается при Александре III, потому что Александра II убили. И кто его убил? Его убили чисто русские люди. Русские, поляки, немцы. Те, кто состояли в народной воле. Там не было евреев. Там была одна единственная еврейка, какая-то вшивая, которая была беременная в тот момент, и которая, говорится, родила там, по-моему, в тюрьме ребенка. Ребенок умер, она умерла, в общем, что-то такое. Ее тоже собирались повесить, но из-за того, что она женщина и беременна, не тронули. Но, в принципе, она вообще никакой роли не играла. То есть русского царя убили те же самые русские подданные. Но свалили это на евреев. Начались жуткие погромы. Погромы 1881-1882 года, который никто не останавливал, никто не говорил, что это не так, что это неправильно, так далее. Нет, это, понимаете, считал законным выходом эмоций русского народа против, как говорится, царя-убийц. Скажите, что должны было делать еврейское население? Понурить голову и сказать, да, вот мы виноваты за счет того, что вот у нас длинный нос и фамилии Розенфельд, там, понимаете, а не Иван Иванович Иванов. Вот вы виноваты только в этом. А вот они так не сделали. То есть образовалось, я как рассказывал, три течения евреев. Одно течение стало, самое маленькое, стало добиваться представления прав евреев в каком-то государственном органе, ну, то есть эволюция режима в какой-то, там, я не знаю, думу, где должны были быть евреи представлены. То есть давайте, как говорится, мирно поменяем вещи с собой. Второе течение было, давайте вообще уедем из этой чертовой России, началась массовая эмиграция евреев из России, прежде всего в Америку. Какой-то очень небольшой ручеек шел в Палестину, появилась вот эта знаменитая работа, первое, образование сионизма за счет того, что еврей в Берлине, врач Лев Пинскер написал «Автоэмансипация», говоря, что мы нигде, ни в одной стране ничего не закажем. Мы просто должны вот так, понимаете? И третья часть решила совершить революцию внутри. Она говорит, что там эволюция невозможна, уезжать не собираемся, будем воевать за свои права. И вот таким образом образовалось относительно небольшое, я говорю, что, ну так, да, скажем так, вся Ленинская гвардия, ну, допустим, понимаете, даже с дальними какими-то людьми и так далее, ну, возьмем, допустим, 100 человек. Там было достаточно много количества евреев, много. Потому что они были, я повторяю, блестящие организаторы, они были очень хорошо образованы, даже не имея часто высшего образования. Они отличались колоссальной энергией, главное, у них был вот этот дух ненависти к этому царскому режиму, который, понимаете, который часто у других просто отсутствовал. Они смогли организовать, понимаете, то, что ни поляки, ни немцы, ни русские организовать не смогли. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест-5-й-стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
9: Мы любим Нью-Йорк.
10: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. И вот я еще раз вот хочу напомнить вам, что Зиновьев обращается с Каменевым, обращаются к Ленину и пишут письмо, что не только я и товарищ Зиновьев, но и ряд товарищей практиков находят взять на себя инициативу вооруженного восстания в настоящий момент, при данном соотношении общественных сил, независимые за несколько дней до съезда Советов, было бы недопустимым гибельным для дела революции пролетариата шагом. Ленин расценил это выступление как разглашение фактического секретного решения ЦК, потребовал исключить Каменева и Зиновьева из партии. Их исключили, но, как говорится, но не репрессировали при этом. И вот, еще раз и еще раз после этого Каменев выступает за фактически, вот, например, он выступает, его назначают председателем в ЦИК Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета, и он, например, выступает за то, чтобы образовать однородное социалистическое правительство с большевиков, с меньшевиками и эсерами. То есть, что это такое? Кто такие мы меньшевики в то время? Их объявили потом врагами народа, но меньшевики фактически это были буржуазные социал-демократы, эсеры Если вы не помните, это была партия фактически кулаков крестьян, зажиточных крестьян. Бывшая народная воля переквалифицировалась в эсеров. То есть он фактически выступает за такое полубуржуазное или пробуржуазное правительство, которое со временем бы, чисто за счет экономики, стало бы еще более буржуазным. Его из-за этого заменяют куда более верным коммунистам, таким как был Яков Свердлов, который был намного более пробольшевик, чем был Каменев. И чем был Зиновьев. Зиновьев при этом, понимаете, это тот человек, который вместе с Лениным находился в том самом шалаше, понимаете, писал вот эти записки к народу и участвовал, как говорится, в этих вот во всех этих написаниях, которые Ленин делал. Он фактически был редактором ленинских работ. Понимаете? И когда мы говорим, что все вот эти люди, понимаете, они как бы создали вот этого монстра, с одной стороны мы правы, с другой стороны мы не правы. Потому что они не намечали вот таким образом, что это будет. Например, вы посмотрите еще раз. Каменев, например, был известен тем, что он дал возможность, он вытащил из тюрьмы очень многих ученых, литераторов, писателей, историков. Он их вытащил из тюрьмы, куда они случайно попали. Он и Троцкий, кстати говоря, способствовали, ну, по целому ряду причин, способствовали, чтобы русская интеллигенция могла спокойно уехать, эти знаменитые философские пароходы могла уехать из России. Сталин бы просто всех расстрелял. Кстати говоря, всех, кто вернулись, Сталин таких, да, расстрелял. Всех, кто остался, Сталин, да, расстрелял их. А эти дали ему ехать. Понимаете, поэтому не все так вот одним цветом покрашено с этими большевиками. Понимаете, у меня впечатление, вот, ну, считайте, может быть, это лично мое впечатление, что если бы, как говорится, вот Сталин не взял бы власть полностью в свои руки и не отстранил бы эту Ленинскую гвардию, то вот это советское государство было бы другим. Во-первых, сохранился бы НЭП. Они были за НЭП. Понимаете? Скорее всего, НЭП, вот именно как новая экономическая политика, в такое мелкобуржуазное государство продолжилось бы, потому что это было выгодно всем. Возможно, не было бы ни коллективизации, ни индустриализации в таком виде. С миллионами жертв, с голодом, со всеми делами. Точно бы не было бы, скорее всего, вот этих вторичных репрессий, которые начались в 30-е годы. То есть, вы понимаете, у нас при том, что... Почему? Потому что все эти люди, они, понимаете, ну, смотрите, исключали из партии. При Сталине это был фактически расстрельный приговор. А там, ну, исключили из партии, окей, файн, но мы не будем с тобой вместе разговаривать, окей. И все. Повторяю, вся партия была там, я не знаю, 40 человек. Видите, это разница. Это большая разница. Понимаете, дискуссионные несогласия. И, понимаете, несогласие, что надо сохранять свою жизнь. Если ты не согласен, тебя расстреляют. Сталин был чистейший диктатор и практик. Он не был теоретиком. Он очень интересно маневрировал внутри этой партии. Вначале он объединился с Зиновьевым и Каменем, с их группой. Почему он объединился? Потому что все завидовали Троцкому. Троцкий был, конечно, несомненной, самой яркой фигурой в этой партии. Но он при этом был снобом. Понимаете, он смотрел на всех немножко свысока, и, как говорится, Сталин называл самый главный, как говорится, как он называл, самый даровитый или, во всяком случае, продвинутый посредственностью нашей партии. Посредственность его победила. Потому что он не рассчитывал на то, что когда в руки Сталина попал фактически аппарат кадров, Сталин смог это использовать для себя. Вот Сталин объединяется вначале с Каменевым, Зиновьевым в 24 году, Троцкого удаляют, после этого он объединяется с Бухариным и Рыковым, так далее, удаляют Каменева, Зиновьева, потом он уже становится абсолютно самостоятельным и начинает удалять всех подряд, и причем все думают, что, как говорится, ну окей, он будет, как говорится, во главе, они будут как бы там выполнять какие-то мелкие роли. Нет, он их периодически пырял, и в конечном счете он их расстрелял. Фактически евреи в революции закончились именно вот с этими всеми расстрелами. Понимаете, и некоторые, вот, которые вот пишут тут разные писатели, они очень довольны, что именно евреев уничтожили. Что закончился, как говорится, понимаете, что вот, понимаете, Сталин сделал то, что нужно было сделать. Понимаете, вот тут начинается, что Сталин, типа, это наследник русских императоров. Они как-то вот забывают историю. Или пытаются подменить это дело каким-то вот таким русским настроем. Сталин абсолютно не был прорусски настроен. Во-первых, сам Сталин по себе, он был наполовину грузин, наполовину осетин. Ничего русского в нем не было. Вообще, как таковая русскость советской власти произошла, скорее всего, во время Второй мировой войны, когда русский национализм пытались поднять и подняли как метод подъема народного гнева и населения против немцев во время Второй мировой войны. Понимаете, и Сталин стал выступать от имени русского народа, понимаете, русские братья и сестры и так далее и тому подобное. До этого эти термины не использовались, это был именно интернационал. И партия состояла, понимаете, они именно меняли свои имена и фамилии на русские имена и фамилии, почему? Потому что они хотели быть интернационалом. Они не прятались, что они евреи. Они считали, что это именно что с революцией, все, вся вот это вот разделение на евреев и неевреев исчезнет. То, в принципе, из-за чего они в революцию попали. Они просто забыли свои корни, что называется, откуда это пришло. А пришло именно оттуда. Я не говорю, что они не виноваты. Нет, боже упаси, я их не оправдываю ни в коем случае. Понимаете, но проследить, как вот это все происходило, совершенно необходимо. И вот я вам зачту список расстрелянных на вот этом первом московском процессе. Григорий Евсеевич Зиновьев, Лев Борисович Каменев, Евдокимов Григорий Еремеевич, Тервоганян Вагаршак Арутюнович, Мрачковский Сергей Витальевич, Смирнов Иван Никитич, Дрейцер Ефим Александрович, Рейнгольд Исаевич, Ричард Витольдович Пикель, Гольцман Эдуард Соломонович и Иван Петрович Бакаев. Ну вот кто у нас евреи здесь? Григорий Зиновьев, Каменев, кто еще? Рейнгольд, Гольцман. Четыре человека. Тут же даже есть, значит, тут русский Евдокимов, Мрачковский, Смирнов, Иван Петрович и Бакаев. Пикель был наполовину литовцем, наполовину англичанином. Мрачковский был, по-моему, то ли русский, то ли поляк. Вот. Видите, поэтому вот вам состав этой революции. А сколько было в революции грузин? Огромное количество. Армян. Почему? Потому что, объективно, один из трех, всего было три главных причины русской революции. Вопрос о земле, о собственности. Потому что была аграрная страна, и в стране продолжало быть, оставалось феодальное помещичье хозяйство. Вопрос о власти, потому что власть принадлежала некомпетентному царскому правительству, и широкие слои представлены у власти не были. И национальный вопрос, который взорвал все национальные окраины. Горело все, понимаете, в Центральной Азии, в Закавказье, в Прибалтике, даже в Тихой Финляндии. Царь успел нагадить так, что даже Финляндия взорвалась. Понимаете? И что, это все везде были евреи, что ли, какие-то, которые все это организовали? Нет, оно горело само по себе. Евреи организовали только фактически переход к этой Октябрьской революции. И то, видимо, не понимая, к чему они приведут. Я практически уверен в этом, потому что никто из них не был самоубийцей и не строил систему, которая в конечном счете их уничтожит. Я думаю, что они как раз строили систему, которая должна была дать им какое-то избавление от старых порядков. Наверное, что-то такое. Потому что они, иначе бы они бы не участвовали во всем этом. Они бы не строили эту большевистскую власть, не настаивали бы, понимаете, на этих вот всех этих мерах и так далее. Они именно пришли в революцию, потому что у них были конкретные причины для этого. Конкретные. Не просто потому, что они ненавидели царя, а потому что царь ненавидел прежде всего их. Царское правительство ненавидело их как людей, как группу. И вот они совершают эту революцию как метод избавления. Они что, совершают для того, чтобы их через 20 лет расстреляли? Да нет, конечно. Значит, они не представляли себе, что большевизм станет именно вот такой вот кровавой совершенно какой-то диктатурой. И, понимаете, они именно думали, что это будет какое-то, ну, я так понимаю, какое-то относительно народное, полубуржуазное, полусоциал-демократическое правительство. И именно поэтому, понимаете, очень многие из них говорили, что, ребята, не надо совершать эту Октябрьскую революцию, давайте остановимся так, как есть. Так как временное правительство и Керенский были колоссально слабы, а Ленин, как говорится, имел большую, как говорится, популярность, они смогли, как говорится, сделать то, что они смогли сделать. Причем вначале каким образом это произошло? Керенский знал о своей слабости, он объединился с большевиками, меньшевиками, со всеми делами, со всеми партиями и так далее, для того, чтобы остановить поход Корнилова, который происходил, должен был идти на Петроград. Если бы Корнилов в тот момент победил, разогнал бы это временное правительство этих большевиков, то революция бы дальше бы не произошла. Но Керенский, понимаете, не учел, что он взял, объединил все эти силы, Керенский. И летом этот поход Корнилова смогли остановить. На Петроград. Вот тут тоже какое-то такое белое пятно, которое я не совсем еще понимаю. Каким образом они смогли это сделать? Ну, так или иначе, каким-то образом Корнилов не смог дойти до Петрограда и, как говорится, и уничтожить вот это, всю эту революционную муть. Но после того, как он это сделал, Керенский, то большевикам стало ясно, что Керенский не играет никакой роли, никакой силы, если я не представляю, что это фактически бумажный тигр. Все. И после этого они начали готовиться к взятию власти. Что и произошло 25 октября по старому стилю, 7 ноября по новому. Да, меня лично, знаете, я еще раз повторяю, вот эти мифы о евреях и так далее, это, конечно, ну, это никуда мы не денемся от этого. Я просто, знаете, последнее время как-то стал, как вам сказать, в связи со всем этим антисемитизмом, который мы видим, я стал большим националистом, что ли. Давайте так скажем. Потому что, знаете, нас все время пытаются все время обвинить, что мы типа что-то сделали, не имея на то никаких причин. Нет, в том-то и дело, что мы имели причины. И мы имели совершенно справедливые причины выступать против подобной власти, понимаете, и так далее. То, что у нас это получилось, так это вы, олухи царя небесного, что вы, имея такую страну, такие возможности, такую армию, просрали все, что могли просрать. Поэтому, знаете, мне не жалко вот эту царскую власть, хотя я прекрасно понимаю, что, наверное, так если подумать, что, может быть, не при Николае II, но, может быть, при его преемнике, наверное, власть бы адаптировалась бы, и вот это признание евреев за обычных граждан, наверное, произошло бы эволюционным образом. Знаете, Николай был упрям, понимаете, он был слабый и упрямый одновременно. Он не хотел отдавать власть, потому что ему все время его жена там напевала, что он помазанник Божий, и он, как говорится, ему все это положено. Если бы был человек более, как говорится, трезвый, а таких в царской семье было, кстати, большинство, всех его там двоюродных братьев и так далее, даже его младший брат Михаил был куда более прагматичный человек. То есть, если бы вот власть вот перешла бы к Михаилу, а так или иначе она должна была к нему перейти, потому что Алексей, царский сын, страдая гемофилией, не мог наследовать престол. Он бы не дожил бы вообще ни до чего бы, этот несчастный ребенок. То есть, так или иначе, Николай бы передал бы власть своему брату родному, как следующему по линии. Михаил совершенно был спокойно относился, и давайте увеличим права думы, и соберем какое-то учредительное собрание и так далее. Он абсолютно не жаждал этого трона. Поэтому, понимаете, вот так, с этой точки зрения. Может быть, очень возможно, что Россия бы пошла бы действительно каким-то более мирным путем. Но была Первая мировая война, которая фактически послужила триггером падения целого ряда империй, не только российской, еще упала немецкая империя, германская империя, упала Австро-Венгрия. Начали сыпаться вот эти какие-то царства, королевства в Югославии. Бывшие. И пошло, и поехало. То есть, понимаете, начался какой-то, понимаете, вот эта Первая мировая война привела, то есть, фактически привела к началу какой-то мощной бойни между европейцами, которые фактически Европу обескровили, потом продолжились во Второй мировой войне, и фактически Европа перестала быть вот тем самым главным гегемоном всего мира, потому что она уничтожила себя и революциями, кровью и войнами. Это обычный исторический процесс, когда, понимаете, вот когда мы смотрим там на какую-нибудь, там, я не знаю, империю хеттов каких-то, почему они у них вдруг исчезли? Ну, потому что они вели слишком много войн, какие-то там борьба за власть, какие-то гадские соседи, которые тоже бы уничтожены были во время какой-то очередной войны. То есть взаимное истощение сил. Это постоянная черта целого ряда государств. Мы просто не хотим это применить, или вернее пока, потому что мы живем в наше время. Мы не хотим это применить к европейцам сегодня, сейчас, а на самом деле это так, наверное, и есть. Это я просто думаю вслух. Потому что в свое время, вот я тоже приводил этот пример, была целая серия, почти 30 лет воевала Вторая Персидская империя с Византией, то есть наследником Рима. Рим начал эти войны, а потом Византия их продолжила. Они воевали 30 лет, и после 30 лет, наконец, Гераклиус, кто был императором Византии, вошел в Ктесифон, это было, ну, это где-то около Багдада, развалины находятся, это бывшая столица вот этой Персидской империи. Он вошел в этот город, завоевал его и так далее, в общем, типа, война должна была закончиться. Что на самом деле произошло, и Византия, и Персия обескровили друг друга, потеряли огромное количество населения, армии, денег. И ровно через два года, это 630 год новой эры, ровно через два года начались завоевательные походы Мухаммеда и ислама. Ровно через два года. И противостоять ему ни Византия, ни Персия. Персия сразу пала и стала фактически провинцией ислама. Византия долго сопротивлялась. Но тоже пала в конечном счете, тоже пала под ударами исламских мечей. Просто через 900 лет. Понимаете, вот вам. Поэтому ничего нет удивительного. Все очень закономерно. Если бы я жил бы, вот, наверное, я вам скажу так. То есть я жил бы, вот, наверное, в те времена, когда вот все эти еврейские революционеры, как говорится, пошли в революцию, как совершенно закономерный выход своих эмоций и своих желаний, то вот если я жил бы в то время, можно ли было бы, допустим, вот говорить о том, что я, наверное, бы все-таки, то есть зная свой характер, говорил о том, что надо было бы уезжать. И часть моей родни взяла и уехала. Еще в 1884 там, или 83 году уехала, потом другая часть поехала в 1908 году. И поехала, и пошло. И они осели в разных городах, и, в общем, то есть у нас есть какие-то связи с ними и так далее. Но, то есть, наверное, я бы ратовал за отъезд. Почему? Я до сегодняшнего дня не понимаю, почему у моего деда, когда уезжала родная сестра, почему мой дед остался позади? Вот я до сегодняшнего дня не понимаю это. У него уехала его, насколько я понимаю, младшая сестра с мужем, со всей семьей, они уехали. Это был 21-й год. Почему он не поехал вместе с ними, я не понимаю. Вот он остался, понимаете, и так далее. Ну вот, его конкретно семья моего деда выжила. Понимаете, а все его двоюродные братья погибли в Холокосте. Все практически. Его родная сестра погибла в Холокосте. Другая. Вы понимаете, вот это интересное, понимаете, когда смотришь, Очень есть прекрасный такой фильм на эту тему. Ну, не совсем на эту, но, во всяком случае, там это просматривается. Это «Комиссар», где Ролан Быков играет какого-то еврея, у которого вот этого комиссарша, вот эта Нона Мордюкова, оставляет своего ребенка. И она видит совершенно четкое будущее этого ребенка, что он станет евреем, и что он вместе, понимаете, в каком-то таком жутком танце на крови, понимаете, выстроится в очередь в печь. Или он погибнет сейчас, потому что она возьмет его с собой, потому что ребенок грудной не выдержит военных походов во время гражданской войны. Либо погибнуть сейчас, либо погибнуть потом. Вот вам, понимаете, вот это вот, если мы начнем вот эту еврейскую судьбу раскладывать на части, жуткую совершенно судьбу, то начинаешь думать, а какие выходы были у этих вот Каменевов, Зиновьевов, Свердловых и так далее и тому подобное. Какие у них были выходы вот в той царско-русской реальности, где истинно русские люди устраивали регулярные погромы, насиловали, убивали, а ты должен был молчать и радоваться всему этому, как бы. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
11: Дэвид Зон Радио.
9: Мы любим Нью-Йорк.
12: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
13: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
14: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
15: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
10: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
16: Программ.
17: Это телевидение, да?
16: Нет, это радио.
15: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
17: Как хорошо.

0: четверки в 8 часов утра.
1: WSNR, Jersey City.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Бастрицкая. Президент Дональд Трамп поручил приспустить национальный флаг на всей территории страны на одну неделю после сообщения о смерти Долли Партон. Он назвал ее одной из величайших кантри-певиц, таких, как она, никогда не было и не будет, написал Трамп в Трусоушал. В штате Нью-Йорк вступил в силу закон, запрещающий местным властям заключать соглашение с ICE. Теперь полиция не будет задерживать людей только за нарушение миграционных правил, если они не совершили преступления. Окружные тюрьмы также перестанут принимать таких задержанных. Губернатор Кэти Хокул заявила, что полицейские должны бороться с преступностью, а не выполнять работу Федеральной миграционной службы. К моменту вступления закона в силу соглашения с айсовцами были у 13 округов, 11 заявили, что расторгнутых Ренселер и НАСА ответа пока не дали. Глава НАСА Каунти и кандидат в губернаторы Брюс Блейкман пока не решил, подчиняться ли закону. SpaceX анонсировала строительство в Луизиане нового космодрома. На строительство объекта, который получил название Starbase и станет уже пятым космодромом SpaceX, будет потрачено 100 миллиардов. Соответствующий договор был подписан с губернатором штата Джеффом Лендри. Первый испытательный запуск может быть осуществлен уже в 2029 году, а полноценный ввод в эксплуатацию намечен на 2030. На территории космодрома будет 5 стартовых комплексов, заводы по производству ракетного топлива, электростанции, глубоководный порт для доставки оборудования, аэропорт, жилые кварталы для сотрудников и их семей. Starbase Louisiana рассчитан на запуски сверхтяжелой ракеты Starship. Это, как указывают SpaceX, позволит сделать космические путешествия обычным делом, сравнимым с авиаперелетами.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 АМ. Настройтесь.
7: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, VSCA Learning Center.
8: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте GoalBMI. BMI.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
10: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт.
18: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Ведет концерт, и все придут, и летом льдину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут?
1: Брат! Слав! Ски! Миша! Брат! Слав! Ски! Миша!
2: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
3: Дорогие друзья, в воскресенье, 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста пройдет ежегодный мемориальный митинг памяти жертв Холокоста и памяти жертв терактов 7 октября 2023 года в Израиле. Организатором этого митинга выступает Ассоциация восточноевропейских евреев, президент Белла Губенко. Сейчас, в период роста антисемитизма в Нью-Йорке и во всем мире, особенно важно помнить о миллионах жертвах Холокоста и о том, какие ужасы творил Хамас в Израиле 7 октября 2023 года. Мы будем очень рады видеть вас с детьми и внуками в Бруклинском мемориальном парке Холокоста, где также пройдет подведение итогов конкурса на лучшее сочинение и лучший рисунок по теме Холокоста. И, как всегда по традиции, будут выпущены на свободу белые голуби, символы мира. Ждем вас 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста. Спасибо вам огромное.

0: Любим Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. И мы продолжаем нашу передачу. И что я могу сказать? Вторая тема, которую я хотел обсудить, это вот этот вот визит директора ЦРУ в Кремль. Ну, то есть, опять-таки, я считаю, что, наверное, идут какие-то консультации. Но вот есть несколько, как говорится, версий, из-за чего он посетил Кремль. Значит, давайте я их озвучу. Значит, он прилетел в Ригу, и из Риги специальным бортом прилетел сразу три самолета. То есть, я так понимаю, что он привез свои бронемашины. Видно, что два бронированных Chevy Suburban выезжают из Боровицких ворот из Кремля. За ними идет белый вен Chevy тоже. Я так понимаю, это сотрудники, там всякие дополнительные материалы и так далее. Все это с красными номерами дипломатическими. И идут они, конечно же, на вот в эти самолеты. Вот, значит, смотрите, вот накануне Вашингтон объявила операции Economic Outcast, то есть это новая кампания давления на страны, торгующие с Ираном, а Россия для Тегерана один из ключевых партнеров. Значит, что у нас еще может быть тут? Вот по одной из версий он прилетел заниматься освобождением американца Чарла Зиммермана, осужденного в Российской Федерации. А по другой версии, Рэдклифф обсуждал в Москве некую важную операцию. Информацию об этом распространил телеграм-канал Украины, что типа планируется какая-то

Значит, давайте я выскажу свою точку зрения и прошу вас, набирайте наш 718-33-90-90. Все линии свободны. Первую часть программы вы уже услышали. Я думаю, что, понимаете, Путин не готов лезть в серьезную новую войну где-то с кем-то. Но он готов провернуть какую-то очередную операцию по, допустим, захвату тех или иных каких-то небольших плацдармов, которые находятся, допустим, в той же самой Прибалтике. И проверить, а готовы ли НАТО воевать за вот эти мелкие какие-то захваты. То есть, ну, например, захватить Нарву с небольшой там территории. Вот я практически уверен, что НАТО воевать за Эстонию не будет. И за Литву не будет, и за Латвию не будет. Не будет. Почему? Потому что они в состоянии развала. То есть в Италии, в Испании там вообще прорусские настроения. Испания участвовать в НАТО не хочет, платить не хочет, там свое собственное правительство и так далее. Немцы готовы, например, воевать за это, но у них нет возможности. Для этого НАТО не в в Германии военные силы в очень плохом состоянии. В Англии вы знаете, что происходит, там тоже все. И слава богу, владычица морей, понимаете, еле-еле справляется, чтобы один крейсер починить. Ну вот остается Франция, которая точно никуда не полезет, они начнут срочно звонить в Москву и пытаться разобраться в ней. То есть я думаю, что вся эскалация продолжится тем, что начнут звонить в Москву и кричать: «Одумайтесь!». Я думаю, что Путин это прекрасно понимает. Поэтому, понимаете, для него, то есть он может попробовать это. Я вот много раз говорил такую вещь, что НАТО должно быть в каком состоянии? Что вот в каждой из этих прибалтийских стран для их обороны, потому что подвести их туда невозможно, пардон, прибалтийские страны разворовали все деньги, которые должны были быть для подвоза туда, вот создания вокзала и конкретной быстроходной линии, чтобы, допустим, из Польши быстро туда подвести солдат, значит, они там должны быть расквартированы на постоянной основе. Кстати говоря, вот интересный факт, что немцы, например, в Западной Латвии не сдались, даже когда произошел подписание капитуляции в Берлине. То есть у них оставалось абсолютно военизированные части вот в районе Вентспилса и так далее. То есть они могли еще долго и нудно сопротивляться советским войскам. То есть они, немцы, оставались в Западной Латвии. Ригу русские освободили, где вот, в частности, мой дед был, как говорится, в частях этих. А потом они застряли. И вот, понимаете, вот если так вот подумать, что, в принципе, если на западе Латвии была бы организована какая-то база НАТО, где постоянно находились бы солдаты НАТО, то русским было бы сложно дотянуться до них. Но смысл для чего, в чем? Что если русские хотя бы перешли один сантиметр границы и начали что-то стрелять или начали что-то кого-то выжимать, тут же начинается ответный бой. Не ждут звонков из Вашингтона, из Парижа, из Лондона. Не ждут, понимаете, а когда какой-то генерал там махнет рукой. Нет, тут же начинается ответный бой. Если вот этого состояния внутри НАТО нет, значит НАТО Прибалтику потеряет. Потому что когда Путин захватит Нарву, в тот момент, когда он ее захватит, дальнейшие разговоры после этого закончатся. Понимаете, он не будет просто, никто их больше проводить не будет. Знаете, ему просто сдадут и все, понимаете, просто вычеркнут и скажут, потому что никто не захочет воевать за эти какие-то несчастные оставшиеся куски. Вот, скорее всего, к чему мы идем. Вот эти все предупреждения, ну, окей, вы хотите предупредить Путина, предупреждайте. Самым лучшим предупреждением против Путина будет разместить, повторяю, по целой бригаде, полностью укомплектованной, войск НАТО на постоянной основе, не на ротационной, а на постоянной основе. В каждой из этих стран. В Латвии, в Литве, в Эстонии. Потому что это самый слабый рубеж, который есть. На Румынию Путин не полезет, у него нет плацдарма для этого. Он не полезет на Одессу, он не полезет на Молдавию, на Приднестровье. Все это чушь. У него нет плацдарма для подготовки.

0: ввоза туда войск. Он не полезет на Болгарию, то есть это все и так далее. У него единственное, где он может это, или он может, допустим, лезть в Финляндию, или в Прибалтику. Все. Он даже на Польшу фактически не пойдет, потому что между Польшей и Россией находится, ну, кроме Калининграда, находится в Беларуси. Плацдарма у него для этого нет. Для нападения на Латвию или на Эстонию у него есть все возможности. Вот, понимаете, чисто логистика. Окей, 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.
1: Алло, добрый день. Ну, есть другой расклад. НАТО, конечно, не будет воевать за балтийские страны, но есть уже воюющая страна Украина, и они ее руками будут все это бомбить. Они дадут Украине разрешение бить вглубь России и по всем объектам, и дадут. Англия уже дает свои беспилотники. Так что...
0: Ну, вы думаете, что это поможет?
1: Ну, конечно. Они посылают туда своих специалистов, сдают свое оружие дальнобойное и баллистическое. И ну, это, конечно,
0: Я сомневаюсь, что они будут это делать. Потому что тогда они фактически косвенно вступают в эту войну и так далее. Сейчас, вот, в частности, одна из версий, спасибо за ваш звонок, одна из версий, вот так далее, что русские собираются разбомбить какие-то заводы, которые в Англии производят дроны для Украины. Они собираются их уничтожить. И такие же заводы совершенно почти в открытую находятся в Латвии и в Риге. Понимаете? То есть, мои вот знакомые только что приехали из Риги, и там половина населения сидит и ждет Путина. Они живут, понимаете, несмотря на то, что они в ЕС и так далее, они абсолютно не сильно счастливы. Это они хотят обратно вот в этот советский рай, который у них был. Ну, надо сказать честно, что Латвия при Советском Союзе была за границей, действительно процветала. Ну, в каком-то, если вот так вот сравнивать. То, что сейчас Латвия, это Латвия сейчас стала задницей всей Европы, понимаете, тогда она была витриной всего Советского Союза. То есть это все-таки разница. Знаете, если Эстония и Литва, там, понимаете, они, в принципе, как-то карабкаются, что-то делают, то в Латвии полный упадок. В промышленности полный упадок, я не знаю, жизни и так далее. Я не знаю, что они себе планируют, что они себе думают. Непонятно. Так, добрый день, вы в эфире.
2: Доброе утро, это Илья. У меня два момента. Первое, у меня история примерно такая же, как и у вас. Мои деды, их семьи, вполне могли бы уехать из этой России, значит, в Америку, например. Ну, это все прекрасно показано в фильме «Крепость на крыше». Вот. Но никто не уехал, и один из них погиб в первый месяц или второй месяц войны. А второй получил путевку на Беломорканал. И там много лет, я не знаю точно сколько, но там отдыхал на Беломорканале. Выжил. Но все... возможность была упущена. И второе, значит, я не понимаю, зачем Путину вторгаться в Прибалтику, если он однозначно, если его эти штурмовые силы будут уничтожены не солдатами, а техникой. Это залповые системы огня, беспилотники, ракеты и прочее. В принципе, зачем ему вторгаться, чтобы потерять эту армию? И потом на прицеле остается Калининградская область, ведь она тоже будет неминуемо подвергнута ударам. Спасибо.
0: Знаете, я не знаю. Я думаю, что здесь вопрос не в том конкретно, что чтобы выиграть какую-то войну или выиграть какие-то вот сражения. Я думаю, что для Путина сам смысл самого участия в войне, то есть поддержание напряжения в обществе в своем, то есть это внутренние цели. То есть я так понимаю, что война в Украине, она начинает для него пробуксовывать. То есть она стала как-то, ну вот есть война и есть, и есть. Понимаете? Вот в этом смысле. Поэтому я так думаю, что, может быть, он пытается придать это какому-то новый патриотический окрас. Потому что в Нарве, например, прошли выборы, и там выиграла чисто прорусская партия. Знаете, я могу сказать такую вещь. Тут надо признаться вот еще в чем, что местные все товарищи, что в Эстонии, что в Латвии, понимаете, они делают все возможное для того, чтобы эти русские силы, как говорится, были наиболее токсичны против них, потому что фактически это русское население внутрь этих республик толком не принимается, понимаете, они им все время сообщают, что они враги народа. Там все время идет какая-то, вот понимаете, стенка на стенку, понимаете, уже давно нужно было решить эти вопросы, понимаете, пока они не... Вы поймите, пока это русское население, а русское население, например, в Латвии, это было вообще 49%, сейчас, я не знаю, может быть, 35, 30, но они же никуда не денутся, пока они не решат с ними вопросы и не договорятся, пойдут на какие-то компромиссы. Спасибо. Видите, чихаю, да, правда. Пока они с ними не договорятся, это все продолжится. Они же их не выселят из Латвии. Они их не выгонят. И по каким-то, чисто по европейским законам, право там на самоопределение, право на язык эти все народы имеют внутри, понимаете? Это просто пока все молчат. Но в принципе, Латвия, допустим, понимаете, то есть ни Латвия, ни Эстония не имеют права подавлять, допустим, русский язык там. Правильно было бы давным-давно сделать вот это двуязычие и закрыть эту тему, понимаете, и вообще не, понимаете, не трогать ни кладбище, не трогать все эти мемориалы и так далее. Все, хотите молиться на всех этих истуканов или ходить к этим, на эти кладбища, ходите, особенно если это кладбище Второй мировой войны. Не трогать, и все. Но у них же руки чешутся, понимаете? Чешутся, вот вы имеете. Добрый день, вы в эфире.
3: Доброе утро, можно поучаствовать в дискуссии?
0: Пожалуйста.
3: Можно уклониться немножко в историю? Вот когда наших отцов, это в древности, в Вавилонский плен, когда они попали, и там Даниил среди них был, и он молился Господу и говорит: «Господи, согрешили мы, отцы наши». И когда он исповедовал грехи свои и грехи отцов, то Господь послал медоперсидского царя Кира, и он освободил наших отцов, евреев, из Вавилонского плена. Они вернулись и отстроили опять страну. По-моему, сегодня нужно нам обратиться к Всевышнему в молитве покаяния, чтобы Господь...
0: О чем речь? О чем вы ведете речь? Я не понимаю. Причем тут тому, что мы говорим? До свидания. Все. Мы сегодня не обсуждаем древнюю еврейскую историю. Добрый день, вы в эфире.
4: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Моя точка зрения только четкая совершенно вот это по поводу прилета начальника ЦРУ в Москву. Кстати, он на транспортном самолете военном прилетел, есть такая информация, что Запад, тотально трусливый Запад, включая Америку, не хочет и боится большой войны. И поэтому приехали у Путина, прилетел он туда, чтобы уговаривать Путина не воевать. Потом, вот вы говорите, что НАТО готова в Германию воевать. Вы уверены, что в Германии найдется 2 исправных танка? Я помню, как они посылали в Украину эти танки. И еще последнее. Ну,
0: если на них нападут, то, наверное, какая-то часть Германии будет воевать. Хотя они, в принципе, готовы плохо к войне.
4: Совершенно не готовы НАТО. Никакой нет в НАТО ни одной боеспособной армии. Мы же не будем за Турцию считать, кстати, неясно, очень ли она боеготовна. И последнее, вы тут говорили, что вы не понимаете Зиновьева, Каменева, Светлого. Они не были евреями, они считали себя социал-демократами-интернационалистами. Более того, старший брат Якова Свердлова, Зиновий Пешков, он даже крестился. Он, кстати, долго жил в семье Горького и знал Ленина, кстати. И сейчас человек очень необычной судьбы. Они не были евреями, поэтому они даже не просматривали ситуацию с будущим еврейского народа. Евросекция была создана чуть ли не при Политбюро. Чтобы решить этот вопрос по поводу ассимиляции.
0: Спасибо. Но дело в том, что, понимаете, вы ставите с ног на голову. Дело в том, что вначале они были евреями, которые как бы пришли в революцию, потому что вот эта вот среда быть евреем в России была токсична. А уже потом, когда они туда пришли, они стали воинами-интернационалистами и вообще как таковыми интернационалистами, потому что они как бы вели к тому, чтобы еврейство в России растворилось, ассимилировалось или было принято как таковое. Понимаете, они перестали быть евреями вот в этом смысле слова. Но они для всех остальных, как вы видите, ими остались. Знаете, если до сегодняшнего дня идет выяснение, понимаете, а какая настоящая фамилия Троцкого, настоящая фамилия у него Бранштейн, и да, его звали Лейба Бранштейн, ну да, у него было еврейское имя нормальное. Понимаете, если до сегодняшнего дня это идет с такими надписями, типа, посмотрите на эту русскую революцию, то можно понять, почему, понимаете, вот это все это происходит. И я вам скажу честно, я совершенно четко замечаю эти акценты. Почему они не пишут, что, например, там участвовал украинец Дыбенко? Или русский Антонов Овсеенко, который брал лично Зимний дворец. Понимаете, там было полно русских людей. Просто русские люди, истинно русские, организовать ничего толком не смогли. Никогда, видимо, и вообще не. То есть среди них организаторов было нормальных, было предельно мало. Как показывает царское правительство, как показывает временное правительство. Вроде были образованные люди, продвинутые, образованные, богатые, ничего не могли сделать. Что это за правительство такое? Но я говорю к чему, что они явно же не готовили, понимаете, вот это, они же говорили действительно о светлом будущем, они же явно не считали, что они сейчас совершат революцию, потом эта революция их сожрет и расстреляет. Хотя бы с этой точки зрения. Поэтому, понимаете, говорить о том, что они сознательно шли вот создать вот какой-то террористическое государство, я в этом абсолютно не уверен, даже я против вот этого. Они были именно мечтатели, которые пытались создать какое-то более справедливое государство, в частности, из-за своего и вот этого еврейского вопроса. И этот еврейский вопрос нельзя снимать с, как говорится, с обсуждения. Потому что вопрос об инородцах в России это был одна из причин первой, второй, третьей русской революции. Это так было. Поэтому мы сейчас это, как говорится, просто обсуждаем с другой, немножко с другой колокольни, но тем не менее. Добрый день, вы в эфире. Радио выключите, пожалуйста, у вас эхо.
5: Доброе утро. Я хочу сказать, что если мы посмотрим на историю развития России, у меня так много всяких. Во-первых, все эти революционеры, они были евреями, они понимали, что они евреи, но они не были иудеями, они не принадлежали этой вере, потому что, если вы посмотрите, кто организовывал эту революцию, стоял во главе Ленин, он закончил университет, они все были образованные люди, они понимали лозунг Ленина «Вера – это опиум для народа». Понимаете, они все это понимали, что и иудаизм, и христианство – это как бы ступень развития человеческой, ну, как сказать, мысли просто, философии. Вот люди развивались, нашли себе иудейскую веру, потом пришло христианство, сейчас пришло ислам. Но они были евреи, они верили в светлое будущее. И потом, они просто обманули временное правительство. Временное правительство состояло из дворян, которых слово чести было не нарушить клятву или обещание, которое ты дал. Они обещали им, что все будет хорошо, мы придем, там это будут выборы и так далее. А потом большевики во главе с Лениным все перевернули, сказали, мы возьмем власть вот сегодня в 6 часов утра или в 4, потому что завтра будет поздно. И они просто их перебили, кто не хотел с ними соглашаться, а остальных запугали и спрятали в тюрьму. Вы понимаете, что было? Вот такое это было дело. И потом теперь то, что делает Путин. Запад опоздал года на два, на три бороться с Россией. Сейчас все население России, которое там осталось, оно верит в то, что Запад хочет уничтожить Россию, захватить их богатство. Даже умные люди, у меня там друзья, умнейшие, они говорят, да, Запад спровоцировал.
0: Нас, спасибо. Я прошу прощения, у нас идет перерыв. Давайте прервемся и продолжим.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор Flexible оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
3: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Здравствуйте, это Наталья. Суставы беспокоили меня долгое время, но после 2 месяцев употребления водородной воды боль постепенно уходит. Я могу снова наслаждаться активной жизнью без ограничений.
6: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
7: Oceanfront views, great amenities.
8: Planning our next vacation?
7: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
8: Find anything good?
7: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
8: That has great rehab, right?
7: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
8: Perfect.
9: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.

0: любим Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, еще раз. И мы продолжаем нашу передачу. Наш телефон 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.
3: Добрый утро. Я еще не могу вас встретить хороших, интересных тем. Все-таки у Сталина пара евреев в ближнем кругу были. Был Каганович, так вот, занимался железными дорогами, тратил даже успешно. Дожил до пенсии, до старости, через свои смерти. Еще был у него главный комиссарство Красной Армии. Ну, тот вообще держал в страхе всех вот этих маршалов до генералов. Это про него. Что касается царя, я вот убежден, что главная его ошибка была то, что он вступил в эту войну. Не надо было ему здесь в эту войну. И тогда Россия, кстати, была очень даже на высоте. Эта война просто мог делать революцию, все остальное вот кашу. Говорил же ему Распутин, выступай, уговаривал его. Говорил, убьет тебя, убьет меня. Это было. Что же касается, вы немножко забыли про Османскую империю. Потому что Эрдоган сегодня мечтает ее возродить. И, конечно, самый враг его это Израиль. Ну, вот то, что я хотел сказать. Спасибо.
2: Спасибо. Ну, понимаете, когда вот в этом видео вначале идут эти русские революционеры, вернее, которые не русские, а потом начинают у русских революционеров, типа у Молотова, начинают говорить, у них еще и жены были еврейки, у тех, когда там у Ворошилова жена была еврейка, у Молотова была жемчужная была еврейка, у того было, у этого и так далее. Понимаете, это мне начинает напоминать, знаете, вот этот вот, знаете, такой навет, что это... Русская революция, понимаете, это такой еврейский заговор. Ну, частично, наверное, да, но извините, а кто виноват в этом еврейском заговоре? Кто виноват в этом? Кто виноват в том, что произошло в России? В царском правительстве что, евреи накомандовали вот такое, вот так, как они накомандовали? Нет. Они не накомандовали так, это была проблема. Постоянная, понимаете, то есть пока был Александр III, был очень, как говорится, мощный такой царь, такой, который тоже, кстати говоря, прятался все время в Гатчине, потому что он боялся революционеров, боялся покушений. Знаете, а потом пришел Николай II, понимаете, который такими качествами не обладал. И вот мы имеем то, что мы имеем. Мне, я повторяю, я вот если начинать рассуждать, а что бы было бы, если бы не был бы Сталин, допустим, трансформировалась бы советская власть в какое-то такое полубуржуазное социал-демократическое государство? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Трансформировался Россия бы царская в какое-то тоже буржуазное какое-то государство? Тоже, скорее всего, да. Понимаете? Вопрос был просто в том, что в тот конкретный момент никто ждать больше не хотел и не мог. И вот почему было такое вот напряжение в стране, ну так это, слушайте, давайте спросим у этих недоделанных царей, которые вот таким образом все это довели до такого состояния взрыва. Это же, вы же поймите, взорвались же не только евреи. Вот эта знаменитая история, что когда в Баку, в центре самого там какого-то старого исламского кладбища, которое в Баку было, царь-батюшка решил взять и построить храм Александра Невского православный, прямо на месте кладбища. Что это за неуважение подобное? Конечно, это вызвало брожение всего населения местного. Понимаете? Или что было в Финляндии? Финляндия была самой тихой, сонной русской провинцией, где действовал какой-то местный сейм, были какие-то местные деньги, никто никого не трогал. Всю Россию снабжали молочными продуктами из Финляндии и так далее. И все было, будьте нате себе. И вдруг царь-батюшка в конце 19 века назначает туда генерал-губернатора, который начинает требовать, чтобы все перешло на русский язык, чтобы все документы стали на русском, чтобы все стали делать, вот, как говорится, по российским каким-то стандартам и так далее. В нарушении всех вот этих вот установок, которые там были все эти годы для финнов. И что вы хотите? Ну? Вот именно то, что и произошло. Финляндия начала бурлить. Да, вначале этого генерал-губернатора финны убили. Не евреи, финны. Убили. А потом... Понимаете, Финляндия начала активнейшим образом участвовать в русской революции. Что там, как говорится, евреи были? Да нет, опять-таки были финны. Вполне себе христиане. Понимаете, вот вам о чем, вот о чем ведется речь. Что, понимаете, что царское правительство делало вещи, кстати говоря, очень честно, чем-то похожи, которые сейчас делают различные вот эти вот бывшие республики советские. Понимаете, вот с этим вот, понимаете, национализмом, который у них тогда. Национализм в многонациональных странах вызывает только революции и брожения, бунты, а не сделает страну более мощной. Вот так, чтобы вы знали. Поэтому я не считаю, что они делают правильно. Ни в Украине, ни в Латвии, ничего. То, что они отъединились от Советского Союза, сомнений в этом смысла нет. В смысле этого. Никаких. Они правильно сделали. Но то, что они делают сейчас при построении этих стран, это глупость. Ну, слушайте, вот они и платят за эту глупость. Знаете, я там больше не живу, к счастью. Знаете, но сказать, что это что-то умное, это рука не поднимается. Поэтому вот как-то так. Добрый день, Валентин.
3: Добрый день, Валентин. Саш, привет, от Селка.
2: Да,
3: здравствуйте. Я хочу тебя в рот выебать. Ты же в
2: ладочке просто. Понятно. Еще один. Сева Каплан, который... Не Сева Каплан. Ой, господи, боже мой. Что делать?
0: Да.
2: Ну, в общем, короче. К сожалению, есть то, что есть. Понимаете? И ту Россию, которая... вот. Была, разрушили. Разрушили, потому что были совершенно четкие показатели к ее разрушению. А то, что дальше произошло, они это абсолютно не планировали, не понимали, не верили. И поэтому вот произошло то, что мы видим, как говорится, дальше. Добрый день, вы в эфире.
4: Александр, такие звонки к вам сексуальные идут, что просто
2: ну, что на удивление. Вы, да, что это?
4: Ну, ну да, ну, ну, ну и, да, я не хочу,
2: утро, не хочу утро, утро, утро, утро, утро, понимаете, недостаток секса в жизни, ну что делать?
4: Да это не секс, это просто таблетки он потерял. Но дело не в этом.
2: Ну, да.
4: Что вы считаете, первая встреча Кушнера с лидером Хамаса, это раз, по приезду сюда, он встречается с Хаким Джеффрис. Какой резон?
2: Они проигрывают выборы.
4: Правильно.
2: Они, да. Они проигрывают выборы. Я так думаю, что их внутренние вот эти все опросы в республиканской
4: партии. Вы имеете, республиканская партия проигрывает выборы?
2: Да, да, конечно, да. Да и Трамп проигрывает, он не... Конечно, смертельно боится, что, понимаете, что его начнут опять расследовать судить или что-то такое. Хотя, на самом деле, они этого делать не смогут. Но неважно. И они, понимаете, он поэтому... Они делают какие-то... Так далее. Вот сейчас вот для чего Кушнер встречается с Джеффрисом? Для того, чтобы наметить какие-то возможные точки соприкосновения для продвижения тех самых законов, которые они 2 года ничего не продвигали.
4: Секундочку, выступление Джеффрис слышали сразу после их встречи?
2: Нет, еще, нет, не слышал еще. Нет.
4: Ну все, ну он сказал, что они будут отвечать за то, что у людей нечего кушать на столе, что будет импичмент.
2: А, ну это...
4: Ну да, он сразу это... все, пошел на ура.
2: Не, ну, извините, вы ж смотрите, вчера буквально Трамп заявил о том, что он собирается открыть возможность для импорта, импортной говядины, для того, чтобы резко снизить цены, потому что, ну, цены резко ушли вверх. Он, для чего это он делает? Он делает это из-за выборов. Причем вот это лобби вот этого наших всех сельское хозяйство жутко недовольны этим. Но между нами, я хочу это, лобби. Да. Да.
4: Поздновато это все.
2: Конечно, поздновато.
4: Поздновато. А что в Иране творится?
2: Ну, Иран мы даже сейчас не говорим. Понимаете, Иран меньше всего влияет на выборы вот внутри. Самое главное – это экономика, цены и так далее. Трамп почему-то очухался к концу лета. Про то, что эта инфляция, понимаете, его добьет, никто почему-то не думал вот этим весь год. Иран это будет просто вишенка на торте, типа сказать, что мало того, что инфляция, мало того, что... Сказали, вот посмотри, это... Понимаете, вот они начали эту войну, начали сами, и ничего делать не могут, ничего закончить не могут толком. Вот к чему это придет.
4: Поэтому,
2: спасибо.
4: Спасибо.
2: То, что они вот выдвигают внезапно, Трамп подписывает указ о разрешении, как говорится, внезапного, как говорится, вброса дополнительного количества мяса на прилавки, потому что он знает, что люди страдают от, не в смысле недоедания, но страдают от цен. Это совершенно четко популистский ход для того, чтобы что-то хоть как-то смахнуть вот эту инфляцию. У Трампа очень плохое положение с этим. То есть я так понимаю, что они провели внутренние какие-то подсчеты, опросы, и там совсем все плохо. Вот о чем ведется речь. Посмотрим. Я не знаю, что будет. Без понятия. Без малейшего. Добрый день, вы в эфире.
0: Доброе утро, это Лев. Вот предыдущая радиослушница хорошо очень рассказала о большевистском перевороте. Я хочу добавить, что Ленин оказался, хотя и умным человеком, безусловно, большим оппортунистом. Вспомните его апрельские тезисы, где он сказал промедление смерти подобно. Они бы к власти никогда не пришли. И это такое несчастье для России, а теперь для всего земного шара. Если у вас будет возможность, расскажите ваше мнение об этом звере Ленине. Что это за человек? Хотя я много книг о нем прочел. Это не совсем то лицо, которое нам вдалбывали на протяжении всей нашей жизни.
2: Конечно, нет. Спасибо. Конечно, нет. Я не думаю, что большевики временное правительство обманули. Я думаю, что они совершенно четко понимали, что временное правительство не представляет из себя никакой реальной силы. Это было ясно, вот я повторяю еще раз, когда начался мятеж Корнилова. Когда временное правительство фактически обратилось к большевикам за помощью, для того, чтобы остановить этого Корнилова. Вместо того, чтобы наоборот, как говорится, помочь Корнилову, они его решили остановить. Вот о чем ведется речь. Поэтому тут я не знаю, что вот конкретно сказать по этому поводу. Я думаю, что большевики как раз были вполне себе, прекрасно понимали всю эту ситуацию. Прекрасно. Они знали, что есть слабое правительство, которое они могут сбросить. Они им воспользовались. Ленин просто был не оппортунист, а Ленин был просто человек, который реально понимал расклад сил. Реально понимал. Он этот расклад сил и сделал для себя. Выполнил. Вот и все. Если бы на его месте был бы кто-то другой, бы не менее, понимаете, как говорится, энергичный, я думаю, что он то же самое понял бы с таким правительством. Проблема была просто в том, что со стороны вневременного правительства, не царских каких-то властей, не было способных людей, не было энергичных людей. Надо сказать честно, что вот эти все эти большевики, и Зиновьев, и Каменев, и Троцкий, и Ленин, они были злые гении, вы понимаете, они были колоссальные энергии люди, которые запросто могли взять и организовать бунт в тюрьме в немецкой во время Первой мировой войны, когда Германия воюет с Россией. Троцкий взял и организовал мятеж. И немцы так это его испугали, что думают, давайте побыстрее этого революционера отправим в Россию, потому что иначе он начнет революцию не в России, а в Германии. Это русский подданный, который попал в немецкую тюрьму. Поэтому, понимаете, они, это были не очень неординарные люди. И их довели, возможно, давайте так скажем, что их очень серьезно довели до ручки. Потому что они же жили все когда-то вот в этих вот еврейских местечках, городках и так далее. Они что, не знали, что евреев громят, убивают, насилуют, грабят? Конечно, знали. Может быть, они даже себя таковыми не считали и так далее, но тем не менее, они что, не знали, что происходит? Конечно, знали. Поэтому, когда они это знали, они должны были так реагировать. А уже потом во что это вылилось, ну кто мог себе представить подобное? Нет, я их не оправдываю, я просто пытаюсь понять логику, или вернее поступки вот этих людей. Потому что если бы они знали, что это выльется вот в такой вот кошмар, в который это превратилось, я очень сомневаюсь, что они пошли бы в революцию. Это, скорее всего, они были бы меньшевиками. То есть оставили бы на уровне временного правительства, потому что среди меньшевиков евреев было количественно больше в процентном отношении, чем среди большевиков, чтобы вы знали. Именно среди меньшевиков, то есть буржуазной секции, или более пробуржуазной. Короче, спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Пока.
1: Внимание, Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
5: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
11: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

бизнеса. Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.

0: почти 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Два невакцинированных пациента умерли от кори в Пенсильвании. Это первый случай смерти от кори в Америке в этом году и первый за 35 лет в этом штате. Оба летальных исхода зафиксированы у жителей округа Ланкастер. Корь была объявлена ликвидированной в 2000 году, но за последние полтора года было зарегистрировано больше случаев заболевания, чем за прошлые 25 лет вместе взятые. Полиция Нью-Йорка ведет расследование по факту проникновения трех человек в подземные коммуникации в районе Пенн-Стейшн. Во вторник, 18 августа, около 4 утра, камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестные в комбинезонах выбирались из люка на 7-й авеню около 32-й стрит. Детективы полагают, что это люди, ищущие ценности в канализационной системе. Подобные случаи ранее отмечались в Бруклине и Квинсе. Представители Департамента охраны окружающей среды подчеркнули, что проникновение противозаконно и крайне опасно из-за ядовитых газов и риска затопления. Временно приостановлено проведение собеседований для получения миграционных виз в американских посольствах и консульствах по всему миру. Госдепартамент объясняет это начало глобальной программы дополнительной подготовки консульских сотрудников, одним из главных направлений которой станет выявление заявителей, которые после переезда в США могут оказаться зависимыми от государственных пособий Public Charge. Во Франции суд впервые признал рак груди профессиональным заболеванием в авиационной отрасли. Решение приняли благодаря бывшей бортпроводнице Софи Лено, которая добивалась признания связи между болезнью и условиями работы. Суд постановил, что заболевание могло быть связано с ее профессиональной деятельностью. Среди факторов, которые учитывались в деле, были регулярная работа в ночное время, воздействие ионизирующего излучения во время полетов и пассивное курение. На рейсах Air France курение было разрешено до 2000 года. Лено работала в авиакомпании с 1989 по 2019 год. Сейчас 59-летняя женщина находится в ремиссии.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 26 августа. Вчера на бирже был хороший положительный день. Индекс Dow Jones прибавил 160 пунктов, 0,3%. 53 577 был конечный результат. Standard & Poor's 500 плюс 24 пункта, 0,3%. 7677 конечная точка. Nasdaq остановился на отметке 26151, прибавив 171 пункт или 0,3%. Транспортный индекс плюс 0,1%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний увеличился на 0,5%. Сегодня нефть минус $2.12, $80.24 стоит один баррель нефти. Золото минус 17.90, $4696.60 стоит унция золота. Унция серебра стоит $68.82, 1 евро равен $1.17. Пятилетние госбумаги DOE 4.362%. За 10 лет можно получить 4.649%. И за 30 лет госбумаг можно заработать 5.18%. Интерес на госбумаги поднялся. А цены немножко упали. И причиной тому то, что было объявлено экономические новости, которые гласили буквально следующее: инфляция. Инфляция у нас есть за 1 месяц. Расходы выросли на 0,2%, за 1 месяц, а за год выросли на 3,7%. Это расходы наши с вами. Инфляция поднялась на 0,2% за месяц, а расходы увеличились на 3,5%. И это все-таки инфляция есть, она значительная. И теперь Федеральный резервный комитет должен будет что-то сделать по отношению к этой инфляции. И в районе сервисов цены выросли на 0,3%, и это значит на 1,2% сервис вырос за год. Это тоже значит значительная инфляция. Инфляция есть, не надо бороться, поэтому вот интересно. индексы. Сегодня Англия небольшой плюс, Франция плюс 0,7, Германия плюс 0,4, Швейцария плюс 0,3%, в Азии японский Никей плюс 0,6%, Шанхай плюс 0,6%, Гонконг плюс 0,6%. Наша биржа сегодня откроется, похоже, следующим образом. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 1 пункт, Standard & Poor's 500 плюс минус 12, уже минус, и Nasdaq показывает минус 126 пунктов. Напомню, что сегодня главный день, сегодня после закрытия, Nvidia показывает свои квартальные, дает свой квартальный отчет, и практически все банки говорят, что Nvidia даст отчет лучше, и даже намного лучше, чем ожидается, и даст хороший прогноз. Но еще раз хочу всем напомнить, что Nvidia последние три раза дает феноменальные отчеты, а акции падают, потому что инвесторы смотрят, что будет со всей экосистемой, которую создала Nvidia, что с этой системой будет через 2-3 года, потому что количество денег, которое было одолжено на создание этой системы, огромное. И когда будут получать деньги обратно, когда будут зарабатываться деньги на одолженные деньги, это большой вопрос, это то, что волнует инвесторов. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, Williams Companies — это один из лучших выборов для одной из компаний. Oracle надо покупать. Опять один из самых больших банков говорит, что Nvidia надо покупать, они дойдут до $350 за акцию. Harmony Biosciences будут вести себя хорошо. Solar Edge можно покупать. Dixon, Nike надо держать. First Solar покупать. Niagen Corporation будет вести себя неплохо. MD Midstream хорошо. Altasia неплохо. Frac Outflow. И очень хороший кризис. Один из банков сказал, что они находятся в очень хорошей ситуации. Очень хорошей ситуации. И ожидает, что они очень хорошо поднимутся. У них очень хорошая ситуация. Израильская компания JFrag. Lattice Semiconductor надо покупать. Argenix надо покупать. TGX Companies надо держать. Axogen покупать. Aeris Green Holdings покупать. И Broadcom надо покупать. Было отмечено, что Broadcom сегодня всего лишь на 3% поднялся в этом году. В тот момент, как весь индекс полупроводников упал на 50%, а Nvidia поднялась на 14%. Так что тут идет борьба с покупателями и продавцами. Цены, которые сегодня изменились. Intuit сегодня упал на 11%. Zoom Communications упал на 7%. Call упал на 5%. GM Smucker сегодня с утра поднялся на 5,6%. Solar Edge сегодня поднялся на 7%. 7Tech сегодня поднялся на 5%. Rocks плюс 2%. Boston Scientific упал на 3%. И SAP упал на 4%. Их рейтинг был понижен. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Я вас призываю по поводу Nvidia к осторожности и надеюсь, что у них будет замечательный отчет. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
1: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Новости.
4: Аналитические передачи.
3: Репортажи, мнения экспертов.
4: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Мы любим Нью-Йорк.
6: Дэвид Зон Радио.
7: Доброе утро. Доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники, за то, что сами настроились на нашу волну, волну 620 AM. Американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Я Наташа Быстрицкая, за пультом Акваль Тахиров. Предстоит тяжелый, серьезный разговор. Недавно стало известно о смерти актрисы, 36-летней, совсем молодой актрисы Хейден Панеттиер. Она скончалась, по-видимому, пока точно не ясно, но, скорее всего, это был овердоз, это была передозировка. В своей книге, в своих мемуарах она призналась, что с детства, с 15 лет, она с тинейджерского возраста, она употребляла запрещенные препараты, более взрослые коллеги предложили ей так называемые таблетки счастья. Она не сказала нет, она попробовала, ей понравилось, и вот регулярно стала практиковать. Скорее всего, это опиаты были, опиоиды. К сожалению, дочь осталась без матери, семья без дочери. Это тяжелая проблема, и принимаются меры на высоком уровне, на уровне правительства в нашей стране. Это наркозависимость действительно пока еще огромная проблема. Каждый год я читаю новости о том, что правительство и принимаются меры на местах, и местные руководители, местные чиновники, и все знают об этой проблеме, трубят во

0: все трубы, звонят во все колокола. Но, к сожалению, какого-то большого сдвига не наблюдается. К разговору подключается Марина Пас, президент компании Back to Life. Будем говорить о зависимости, о том, как помочь зависимым людям, протянуть им руку помощи. Марина Пас, президент Back to Life, с нами на связи. Марина, приветствуем.
1: Доброе утро, Наташа. Да, проблема, конечно, массовая, страшная, и с каждым годом она усугубляется. И мне кажется, что близкие люди, которые видят вот своего там родственника, или это сын, или это муж, должны ему помочь. Ну, наверное, должны, это такое очень стронг слово, но нужно пытаться помочь этим людям, потому что они находятся сами не в нормальном психическом и психологическом состоянии. И очень редко кто из них просит о помощи сам. Поэтому мы в нашей программе делаем очень такую важную, мне кажется, очень такой важный сервис. Это intervention. Я хочу немножко уделить внимание сегодня в нашей передаче этому сервису, потому что с этого всего начинается. Смотивировать больного на лечение. И кроме того, что мы можем смотивировать больного на лечение, делаем мы это каждый день и очень-очень успешно, мы объясняем семье, как им общаться с этим больным человеком. Потому что им, наверное, кажется, что они делают все правильно, но на самом деле они загоняют человека еще в большее употребление, еще большее безумие. И в основном все их действия, они неправильные. Им кажется, что они его спасают, но на самом деле они его губят. Давай, наверное, напомним наш телефон. Если кто-то хочет нам позвонить, мы открыты 24 часа в сутки. Наш телефон 267-226-6363. Как проходит интервенция? После того, что вы нам звоните и говорите, что вы хотите смотивировать близкого вам человека на лечение, приходят licensed professional, counselors, психологи, и мы эвалюируем ситуацию. То есть мы смотрим, где человек живет, мы смотрим, какие у него материальные возможности, мы смотрим, насколько для него важна семья, как семья ему помогает. То есть мы делаем такое как бы evaluation, like мы смотрим, как нам правильно подойти к этому человеку, чтобы смотивировать его на лечение. Также, если это люди в каком-то очень плохом физическом состоянии, мы делаем sober escort, то есть мы можем доставить человека прямо до реабилитации. Это тоже входит в наши услуги, и тоже мы делаем это очень много лет, как бы передаем его из рук в руки, потому что иногда люди находятся в таком ужасном состоянии, когда они сами даже не могут улететь, они не могут одеться, они не могут принять душ, и они не могут собраться, и вот мы помогаем все это сделать, мы остаемся иногда overnight, мы приводим этого человека более-менее в какой-то, ну, я не знаю, более functional состояние и отвозим его на лечение.
0: Напомню нашим слушателям, сегодня мы говорим о наркозависимости. С нами на связи Марина Пас, президент компании Back to Life. Телефон Back to Life 267-226-63-63, 267-226-63-63. Марин, правильно ли я понимаю, наркозависимый человек часто отрицает проблему и, скорее всего, в ультимативной форме, там, или в клинику, или, там, я не знаю, на улицу. То есть так действовать нельзя, да? Нужно как-то, не знаю, мягче, что ли.
1: Смотри, Наташенька, во-первых, у тебя такой всегда грустный голос, когда ты про нас говоришь. Мне кажется, что это проблема. Эта проблема очень действительно страшная. И проблема очень разрушает не только человека, разрушает всю семью. Знаешь, как мы говорим, это как комета летит, и когда она падает, разрушается все вокруг этого человека, разрушается семья, разрушаются полностью все финансы, потому что это стоит все безумные деньги, ты постоянно хочешь этого человека вытащить из тюрьмы, из смерти, из долгов, и это просто как бы нескончаемый процесс, который... ну, полностью разбивает всю семью. Но я этим занимаюсь уже вот почти 15 лет. Мы помогли thousands of people. И мы, я знаю это на 100%, что есть выздоровление, есть совершенно другая жизнь, есть полностью восстановившиеся люди, которые живут полную, как бы, нормативную, прекрасную жизнь. У них дети, у них карьеры. Поэтому выход из этой ситуации есть, если ты просишь помощи у профессионалов. Сам человек с этой проблемой никогда в жизни не справится. И близкие должны понимать все его обещания. Он, может быть, и хочет. Он хочет сам из этого выйти, но он не сможет, потому что он не понимает, почему он употребляет, и он не имеет никакого навыка, как ему не употреблять. Понимаешь, поэтому это длительный процесс. Мы верим в длительную реабилитацию, поэтапную. И мы верим в послереабилитационную программу. Когда они приезжают, мы их встречаем, мы их подключаем к NAA группам. И мы полностью вот ведем человека за руку в течение года и выводим из этого вот цикнота вот этой страшной болезни. Мне кажется, то, что делаем мы, не делает никто. Я уже очень-очень много лет вот, как бы, в этом бизнесе. И мне кажется, что вот как мы относимся к каждому из наших пациентов, как мы умеем их вывести из этого состояния, не знаю, вот мне кажется, что мы очень сильные в этом.
0: Это правда, я подтвержу, потому что несколько лет назад мы с тобой вели на Davidson Radio цикл передач про наркозависимость, про то, как помочь таким людям. И после эфиров всегда... такой вот был, знаешь, респанс, всегда говорили люди, что спасибо, что вы говорите об этом, спасибо, это нужно говорить, нужно знать номер телефона 267-226-63-63, потому что, знаешь, никто не застрахован. Ты говоришь, почему у тебя голос грустный, потому что когда я всегда говорю об этом, у меня, знаешь, галерея образов знакомых, знакомых-знакомых, которые, как говорится, упали в эту бездну. И там, не знаю... допустим, просто вот в качестве там сына известного писателя, да, вот это известный случай, там просто, казалось бы, семья, воспитание, книжки, личный пример, все не сработало, человека просто там girlfriend подсадила на, знаешь, на наркотик, и все это пошло-поехало, и человек там отсидел 10 лет в тюрьме и так далее. То есть потом уже, потом по скриптам уже человек осознает, что же я наделал, почему же я такой был дурак. И так, то есть почему отсидел, потому что там, знаешь, нужны были деньги на наркотики. А, то есть я вот рассказываю какие-то реальные жизненные ситуации.
1: Да, это иногда,
0: таких
1: это
0: примеров
1: иногда
0: огромное количество. Да. Угу.
1: Да, да, это, конечно, оборачивается очень какими-то страшными последствиями, и поэтому я всегда обращаюсь к семье, потому что семья — это единственные люди, которые могут помочь этому человеку. А помочь они его могут, если они обратятся к профессионалам, которые знают, как этому человеку помочь. Потому что, конечно, употребление и вот это безумие, оно ведет к разным неадекватным поступкам, которые, конечно, человек может оказаться в тюрьме, человек может умереть, человек может сойти с ума. Я вижу сейчас огромное количество подростков, которые курят, ну, как мы говорим, марихуану, но это не марихуана, это синтетический наркотик, в котором огромная концентрация сильнейшая THC, и эти дети, они в сайкосе, они в сумасшествии, забиты сумасшедшие дома этими несчастными детьми. После этого их высаживают на разные таблетки, антидепрессанты, снотворные, и они... к этим таблеткам продолжают курить марихуану и приезжают полностью больные психические дети. И это очень страшно, потому что наркомания лечится, а если у тебя уже как бы диагноз шизофрения, это навсегда. И это очень страшно, потому что это не лечится, к сожалению. Поэтому тоже обращайтесь, пока не поздно. Люди думают, что вот он пошел в школу, он пошел в колледж, все нормально, он мне пообещал, что он будет учиться. Понимаете, что такое наркомания? Наркомания – это люди trying to escape reality. Они хотят выйти из реального мира. Им там некомфортно. Это какие-то, я не знаю, детские травмы, низкая самооценка, неправильное какое-то мышление. Ну, это как бы клубочек чувств таких. Вот он что-то покурил или он что-то взял, и вот ему комфортно. Вот мы в горе, в радости, мы можем все это принимать в трезвом состоянии. Люди зависимые не могут. Поэтому он сам из этого никогда не выйдет. Ему должны объяснить, почему он употребляет, ему должны дать инструменты как бы чистым, ему должны поменять мышление, поменять немножко образ жизни, поменять привычки. И вот это все называется реабилитация. Понимаешь, поэтому
2: ну да, нужно понимать, что это не разовая процедура, знаешь, как
1: это не разовая процедура, что
2: палочки, да, не нужно.
1: Многие родители забирают все, вот я все забрал, я все выкину, мы его посадили дома, закрыли дверь. Вот у меня не хочу, я не люблю рассказывать sad истории, но у меня была такая семья, которая закрыла его, посадила дома, и через 2 дня ребенок умер прямо у себя в спальне, прямо с родителями в квартире. Почему? Потому что они очень ухищренные, они им в мейлбокс могут положить наркотики, у них они спрятаны. То есть это не это от того, что вы что-то заберете или у него не будет к чему-то доступа, это не значит, что он вылечился. Болезнь прогрессирует. И как только у него появится возможность, он опять это начнет. Вот говоря про тюрьму, Наташа, я видела очень много зависимых людей, которые сидят 2, 3, 4, 5 лет в тюрьме, выходят и становятся обратно таким же наркоманом, какой он и был. Вот он там сидел без наркотиков, но проблема не решена. Он пришел и начал их употреблять опять. Поэтому просите, обращайтесь за помощью. Обращайтесь за помощью как можно быстрее, потому что, как я всегда говорю вот в наших передачах, завтра может быть поздно. Знаете, как информация – это сила. Накапливайте информацию и понимайте, что вам нужно делать с этим больным ребенком. Ребенком, мужем, братом, сестрой. Нужно им дать шанс лечиться и жить.
2: Вот, кстати, у Хейден была пострадовая депрессия. Она же какое-то время не употребляла. Она 8 месяцев лечилась в рехабе, а потом вот в своей книжке она пишет, что потом сорвалась, и у нее родилась дочка от Кличко, и такая депрессия, и она опять начала. Потом еще брат 28-летний ее умер. То есть там вот вообще очень такая сложная ситуация. Не справилась, конечно, потому что... Нет, я просто, ты знаешь,
1: она не справилась, но я хочу тебя немножко перебить. Смотри, бывают действительно клинические депрессии, бывают какие-то chemical imbalance, как мы это называем. И, может быть, иногда человеку действительно нужно брать какие-то таблетки, он без них не может. Но это должно быть все урегулировано врачом. И вот почему в Америке такое количество препаратов выписывают людям. Потому что люди приходят under influence, они не трезвые, они берут какие-то свои наркотики или курят марихуану, они приходят к врачу, и врач делает им диагнозы, bipolar, там, я не знаю, borderline personality disorder, attention deficit disorder. Они ставят эти диагнозы на фоне вот этого возбужденного мозга, на фоне вот этого человека в употреблении. Понимаешь, когда человек приезжает в Израиль, например, в нашу клинику в Израиль, они 30 дней должен пройти детокс. Они должны увидеть, что человек тотально чистый, что его какие-то функции восстановились. И после этого они могут видеть, если есть, они могут человека диагностировать какими-то диагнозами. Есть диагнозы, которые лечатся таблетками, какой-то период времени им дают таблетки, у них все это восстанавливается, и потом они потихонечку снимают их с таблеток. 90% детей, которые я вижу, приезжают, людей, детей, им не нужны таблетки, у них все восстанавливается само по себе. И поэтому обращайтесь за помощью. У нас наша самая, как бы, такая, ну, самая, мне кажется, программа сильная – это израильская клиника «Феникс». И мы открыли 4 года назад 2 филиала в Калифорнии. У нас есть клиника в Таиланде. И мы берем разные виды иншуринсов, если вы хотите лечиться в Америке. Поэтому звоните, мы вам поможем. Мы даже вам поможем, если вы не хотите лечиться в этих клиниках. Мы можем смотивировать больного и отвезти в любую клинику, которую вы выберете. И поможем вам всеми нашими знаниями.
2: Марин, давай повторим номер телефона 267-226-63-63-267-226-63-63 с президентом компании Back to Life Мариной Пас. Говорим о наркозависимых людях, о том, как им помочь. 267-226-63-63. Back to Life помогло огромному количеству людей. Помогли эти люди, профессионалы с большой буквы, в частности Марина, помогли, и родители молятся просто. Просто, знаешь, обожествляют вас, потому что вы действительно помогли людям выйти в стойкую ремиссию. Это когда человек учится жить без веществ, справляться со стрессом, восстанавливать отношения, работу, в конце концов, самооценку. Back to Life работает с глубинными причинами зависимости. Звоните прямо сейчас 267-226-6363. Марина, о чем мы еще не успели поговорить?
1: Мы еще не успели проговорить про надежду. Не знаете, как мне иногда звонят родители и звонят в основном, Наташа, мне звонят мамы, потому что у этих людей в любом возрасте остается всегда мама. Уходят жены, отказываются дети. А вот мама, она всегда остается. И в любом возрасте звонит мне мама, убитая горем, и в таком ужасном, тяжелом состоянии. И я всегда говорю, не теряйте надежду. Есть выздоровление, есть реабилитация, есть другая жизнь. Это лечится. Это по-настоящему лечится. И из этой болезни можно выйти и жить совершенно нормальной жизнью. Поэтому не теряйте надежду, делайте правильные шаги в сторону реабилитации, в сторону выздоровления, и берите консультацию. У нас есть огромная группа на WhatsApp. У нас группа, по-моему, там 900 человек, называется Healing Together. Подключайтесь Healing в нашу together. Группу. У нас Healing Together, у нас называется группа, это такая private группа, анонимная. У нас приходят ребята, которые лечились у нас. У нас сейчас есть даже ребята, которые... Вот у нас один парень, он врач-психиатр, который сейчас будет вести эти интересные такие... интересные курсы, как бы, курсы про то, что, какое пагубное влияние делают наркотики, как из этого выходить. У нас приходят специалисты из Израиля, из Калифорнии. То есть очень интересно. И плюс сами мамы как бы обмениваются опытом. Вот что происходило с их детьми, как они сейчас живут. И для этих новых мам, которые приходят в таком безумии, в таком отчаянии, это просто, я считаю, бесценно. Потому что они видят, что есть выздоровление, это настоящие люди, это люди, которые прошли эту проблему со своими детьми. И сейчас наслаждаются, видя этих детей здоровыми, видя своих внуков. Поэтому не оставайтесь с этой проблемой в одиночку. Не теряйте надежду. Делайте правильные шаги. Звоните, мы всегда вам поможем.
2: Звоните по телефону 267-226-63-63-267-226-63-63. С нами на связи сегодня президент Back to Life Марина Пас. Марин, увы, вынуждена констатировать, что мамы бывают разные. Вот, например, мама в фильме Даррена Аронофски «Реквием по мечте», она была равнодушной. Она практически жила в кресле с пультом от телевизора, смотрела телек и там только увлекалась своим похудением. Понимаешь, не обращала внимания на проблемы сына, которого играл Джаред Лето, а его подругу сыграла Дженнифер Коннелли. Вот эта вот американская мечта шиворот на выворот, наизнанку. Вот именно в этом фильме, если хотите посмотреть, как происходит вот эта деградация, как происходит вот это вот падение в бездну, посмотрите этот фильм в качестве наглядного пособия. Посмотрите с детьми, не знаю, с 12, с 13 лет, наверное, можно уже смотреть этот фильм. Ну, понимаешь, мамы бывают, давай просто скажем, давай не снимем розовые очки и просто оглянемся вокруг и посмотрим. Ведь да, ситуации разные, но
1: Наташенька,
2: помогать...
1: 100%, бывают мамы разные, да, бывают дети вообще без родителей, бывает родители тоже в каком-то были употреблении, бывают разные истории, бывает, что потрясающая семья, двое детей, один ребенок больной, второй здоровый. То есть это, да, это, ну, я как бы хочу сказать о том, что с больным таким ребенком в семье мама не может быть нормальная. Мама такая же больная. Мама полностью разрушенная. Мама созависимая. Мама с возбужденной психикой. Мама в панике. Мама делает все неправильно. То есть, понимаешь, почему мы начинаем с родителей? Потому что родители — это люди, которые могут или погубить своих детей, или их спасти. Поэтому мы как
2: это
1: бы...
2: Золотые слова, с этим я соглашусь.
1: Да, поэтому мы начинаем работать с родителями, и обычно родители чувствуют, что вот мы, как сказать, sincerely, искренне хотим помочь этим людям. И их руками мы начинаем вот этот, понимаешь, процесс выздоровления. Поэтому родителям обязательно нужно зайти, кто хочет по-настоящему помощи, заходите на наши группы. Это анонимные группы. Очень многие стесняются этой проблемы и прячутся. Абсолютно не надо этого стесняться. У меня в семье, к сожалению, тоже когда-то была эта проблема. И я знаю, как чувствует мама больше, чем кто-то. Поэтому не нужно этой проблемы стесняться. Нужно спасать своего ребенка. И нужно сделать все возможное, чтобы этот ребенок был здоровый, живой и вылечился. И продвигался
2: в жизни. Да, Марин. Ну что, просто мне не хочется, но нужно это сделать. Давай прощаться. И еще раз напомним номер телефона 267-226-63-63. Слава Богу, надежда есть. Самая лучшая компания Back to Life проводит intervention. Потому что первый шаг к выздоровлению начинается с мотивацией.
1: Да, начинается с мотивации,
2: когда,
1: с осознания проблемы, с
2: мотивацией. Сам осознает, конечно. Да, я болен, и я хочу лечиться. Это редко такое происходит, поэтому обращайтесь 267-226-63-63, 267-226-63-63. Ну, остается только помолиться просто, да, всем богам и сказать, что, Господи, пусть нас минует чаша сия. Поэтому, но... Нужно прикладывать усилия, просто так ничего не рассосется. 267-226-63-63. Марина Пас, большое тебе спасибо за то, что вышла с нами в эфир. Это прямой эфир, это еще большая ответственность, поэтому огромное тебе спасибо. Марина Пас, президент Back to Life, была с нами на связи. Звоните по телефону 267-226-63-63. Надеюсь на скорую встречу.
1: До скорой встречи. Пока.
3: Радио. Мы любим Нью-Йорк.
2: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Привет, меня зовут Владимир. У меня были проблемы с суставами, но после 3 месяцев употребления водородной воды боль стала все меньше беспокоить. Я снова начал активно заниматься своими любимыми делами.
7: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
9: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
10: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. А на лунном календаре сегодня 15-е лунные сутки, а символ дня – змей. Луна растущая и находится в знаке Водолея. Ох, и непростой день. Есть опасность поддаться любым соблазнам, стать внушаемым, ленивым, податливым для вредных влияний. Контроль над своим поведением у нас сегодня чрезвычайно ослаблен, тогда как инстинкты бьют через край. И под их влиянием можно совершить необдуманные поступки. Но этого делать не надо. Лучше усмирить эмоции, постараться собраться с духом и начать укреплять самодисциплину. Овнам звезды не рекомендуют сегодня большие физические нагрузки, и поэтому будьте осторожны при занятиях спортом. Хотите быть стройнее? Тогда устройте разгрузочный день, исключив из рациона макаронные и сладкие булочные изделия. Тельцам нужно обходить все конфликтные ситуации. В личных делах стоит прислушаться к своим партнерам. Вместе отдыхайте и слушайте любимые мелодии. Настройтесь на удачный день. Неплохой день у близнецов. Все запланированное на сегодняшний день будет удачно завершено, если будете терпеливы и настойчивы. Вторая половина дня – более удачное время для решения проблем и принятия решений. Ракам сегодня нужно быть осторожнее со всевозможными слухами. День посвятите очищению. Можно начать с собственной квартиры. Медитации и молитвы помогут очиститься изнутри. Львам будут необходимы покой и гармония. Внимание будет немного рассеянным, поэтому все важные дела записывайте. Будьте осторожны с поступающей информацией. Не все может оказаться истиной, предупреждают звезды. А вот многих дев сегодня ожидают разочарования в действиях некоторых людей. День не подходит для откровенных разговоров и душевных бесед. Они вас утомят, говорят звезды. Весам светило рекомендует: не ешьте животной пищи, исключение рыба. Свежий воздух может поднять настроение, поэтому смело отправляйтесь на прогулку. Скорпионам сегодня нежелательно давать какие-либо обещания, ибо их невыполнение влечет за собой кармические наработки. Что касается дел сердечных, то возможны судьбоносные знакомства, в том числе и через социальные сети. Стрельцы, будьте экономнее, кричат звезды. Вам сегодня лучше закрыть кошельки, иначе вы рискуете приобрести много ненужного товара. Во взаимоотношениях с членами семьи проявите сдержанность и понимание. Козерогам сегодня желательно продолжить работу над старыми делами, а за новые лучше не браться. Не стоит принимать важные решения, интуиция сегодня может вас подвести. Водолеям в этот день звезды советуют быть осторожнее с принимаемой пищей. А в отношении к любимым стоит быть немного активнее, проявив всю свою богатую фантазию. Приятные известия, которые получат рыбы, компенсируют неудачу в финансовых сделках. Общение с близкими родственниками поднимет настроение и подарит радость, говорят вам звезды. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
11: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
12: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
13: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Home Care, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
14: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Америка. Программа Алексея Орлова.
15: По средам с 5 до 7 вечера.
14: На Дэвидсон Радио.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
16: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
17: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
16: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Америке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Два невакцинированных пациента умерли от кори в Пенсильвании. Это первый случай смерти от кори в Америке в этом году и первый за 35 лет в этом штате. Оба летальных исхода зафиксированы у жителей округа Ланкастер. Корь была объявлена ликвидированной в 2000 году, но за последние полтора года было зарегистрировано больше случаев заболевания, чем за прошлые 25 лет вместе взятые. Полиция Нью-Йорка ведет расследование по факту проникновения трех человек в подземные коммуникации в районе Пенн-Стейшн. Во вторник, 18 августа, около 4 утра, камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестные в комбинезонах выбирались из люка на 7-й эвеню около 32-й стрит. Детективы полагают, что это люди, ищущие ценности в канализационной системе. Подобные случаи ранее отмечались в Бруклине и Квинсе. Представители Департамента охраны окружающей среды подчеркнули, что проникновение противозаконно и крайне опасно из-за ядовитых газов и риска затопления. Временно приостановлено проведение собеседований для получения миграционных виз в американских посольствах и консульствах по всему миру. Госдепартамент объясняет это начало глобальной программы дополнительной подготовки консульских сотрудников, одним из главных направлений которой станет выявление заявителей, которые после переезда в США могут оказаться зависимыми от государственных пособий Public Charge. Во Франции суд впервые признал рак груди профессиональным заболеванием в авиационной отрасли. Решение приняли благодаря бывшей бортпроводнице Софи Лено, которая добивалась признания связи между болезнью и условиями работы. Суд постановил, что заболевание могло быть связано с ее профессиональной деятельностью. Среди факторов, которые учитывались в деле, были регулярная работа в ночное время, воздействие ионизирующего излучения во время полетов и пассивное курение. На рейсах Air France курение было разрешено до 2000 года. Лено работала в авиакомпании с 1989 по 2019 год. Сейчас 59-летняя женщина находится в ремиссии.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Ой, салют, народ! С вами Акмаль Тахиров и я, Лен Вишневецкая. Как водится, всем легкого дня, хорошего настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. В эфире удивительный вопрос, многосерийный, не бойтесь. Не многосерийный, может, пару серий сделаем. Вообще, вопрос, который сбивает с ног, это главный на сегодня, во всяком случае для меня. Какой вопрос сбивает с ног? А я бы так смог? Вот. Хорошо, есть искусственный интеллект, можно было бы, конечно, ему дать задание, он бы написал всю передачу, как положено, со сценарием, как положено, со вступлением, вообще, как положено на таком академическом радио, в радиоформате. Ну ладно, будем посмотреть, как получится. Я надеюсь, что с первой серии мы не сильно оплошаем, а вторая, быть может, выйдет на следующей неделе. Вообще-то вопросы хотелось бы, чтобы возникли после услышанного. Очень хотелось бы, мы с Акмалем на это надеемся. Ну и, разумеется, мы сегодня вас угостим, попотчуем, так сказать, всяким ярким, разнообразным. Именно попотчуем, в лучшем, так сказать, щедром и аппетитном смысле этого слова. Найдем и для ума, и для сердца. Кстати говоря, чтобы наш так называемый интеллектуальный банкет усваивался лучше, давайте мы вспомним и возблагодарим группу поддержки. Компания Brooklyn Seafood, поставщик, дистрибьютор лучшей, повторяю, лучшей черной икры в нашей стране. Так вот, Brooklyn Seafood напоминает, что настоящая глубина мысли, как и настоящий вкус, не терпит фальши. Правильная икринка на языке и правильная история в эфире – это гарантия того, что ваш день пройдет со вкусом. О как! Вот такие они, ребята, мои друзья детства, юности, Настя и Эдик. Спасибо вам большое. Короче, загляните в магазин. Морской бутик, Number One Cover, 282 Брайтон Бич Эвеню, между вторым и третьим. Сами все поймете, сами во всем убедитесь. Там божественно вкусная, свежайшая, а главное, невероятно полезная черная икра. Представлена во всем разнообразии. От Калуги до русского осетра, от паюсной до каспийской. Они вот контракт подписали с каспийской икрой. Там роскошная подача, упаковка, сервис, богатейший выбор красной икры, морских деликатесов, всяких этих приятнейших гастрономических изысков. Каких? Трюфельное масло, например. Икорная закуска, французские мини-блинчики. Там есть итальянское оливковое масло в изумительно красивых бутылочках, просто как парфюм. Короче, в Number One Cover всегда праздник вкуса и хорошего настроения. Все это можно приобрести на фудстемпы. И помните, господа хорошие, черная икра – это и удовольствие невероятное, и здоровье. 282 Брайтон Бич Эвеню, 718-701-0506. Огромный привет передавайте Веруше и Ируше. От них без подарка вообще не уйдете. Ну, а если вы хотите всего, много и сразу, вам нужно позвонить Насте, назвать пароль «Завтрак туриста», «Банка черный», «Банка красный» и «Жизнь удалась». И она таки удастся. 718-715-09-69. У Насти вообще глаза разбегутся. Гарантированно. We'll be right back. знаете, вообще иногда сам себе удивляешься. Такое количество событий и такая жуть в новостях каждый день. Эти скандалы, сенсации, политика, экономика. Надо успевать следить.

Ребята рассказывали всякие интересности и такие занятные вещи. Это было так классно, потому что выходили люди из образа, причем с удовольствием, с большим. Выходили из образа там политического комментатора, аналитика, просто превращались в таких роскошных рассказчиков вне политики. Витя Топалер читал, Саша Грант, Сева Каплан. Да все практически участвовали в этой программе. Это было хорошее времечко. Очень жаль, что саквояж быстро прикрыли, потому что, ну, понятно, почему. Политика, глобальная стабильность. Все это, так сказать, более востребовано, что ли. И тогда не было искусственного интеллекта. Мы как-то сами все это дело отыскивали. Гоша нам подкидывал истории, которые так хорошо ложились на чтеца. Это было классно. И я вот тут подумала, может быть, рассказать несколько таких историй в эфире? Опять рассказать о таких, ну, скажем, малоизвестных, незаслуженно подзабытых. Из жизни тех, кого обычно мы называем тихими героями. Я бы сказала, что это такие незаметные творцы великих судеб, может быть. Что их объединяет? Наверное, вот этот вопрос главный. А я бы так смог? У них, кстати говоря, тоже, у всех вот этих героев, о которых я намереваюсь, у них тоже не было искусственного интеллекта. Они как-то сами по себе могли. И я даю себе отчет вполне, что сейчас многие, очень многие скажут, типа, кому это надо, мы это уже где-то слышали, ты вообще уже такое читала, и вообще какое-то имеет отношение к сегодняшнему дню. Но мне кажется, что самое прямое. Знаете почему? Потому что новости, они рассказывают нам о том, что уже произошло. Вот это уже случилось, вот это уже вот так, примите как данность. А вот истории, о которых я намереваюсь поведать, они говорят, почему вообще стоит оставаться человеком. Вот, наверное, так. И начну я, пожалуй, с того, что правит миром. Так принято считать тоже. С монеты, потому что, да, деньги правят миром, не так ли? Тема денег не теряет актуальности, но здесь не столько о деньгах, сколько о смысле, который был вложен в эту историю. Ну, во всяком случае, так я ее рассчитала. Вы можете подбросить монетку прямо сейчас и загадать желание. Свою первую монету Америка отчеканила в 1787 году. На этом пенни не было изображений отцов-основателей. Во-первых, они были еще живы и продолжали заниматься государственным строительством. А во-вторых, размещать портреты лидеров на деньгах было скорее английской, чем американской традицией. На многих ранних монетах изображали свободу в образе женщины. Но на первом центе ее не было. Вместо этого на монете красовалось лицо солнца. Крошечное личико солнца, взирающее на гигантские солнечные часы. Надпись гласила «Фуджио». Поэтому монета и получила название «Цент Фуджио». «Фуджио» в переводе с латыни означает «я лечу», ну или «я бегу». Так монета напоминала всем, что время летит, а, возможно, и деньги улетают, ведь время – это деньги. На монете не было слов «In God we trust» – «на Бога уповаем». Этот девиз появился на американских деньгах лишь после гражданской войны. Вместо этого там был девиз «Mind your business» – «Занимайся своим делом». Изначально это было буквальное указание, касающееся торговли. Но сегодня фраза звучит куда забавнее, ведь она воспринимается

Знается как призыв не совать нос в чужие дела. На обороте монеты были изображены 13 колец, образующих круг. Этот визуальный образ так и не прижился, несмотря на наличие 13 полос на флаге и 13 стрел на большой печати США. Поскольку у страны еще не было девиза «E pluribus unum» – «из многих единое», на обороте разместили другой лозунг с тем же смыслом. «We are one» – «Мы – единое целое». У этой фразы был и второй смысл, ведь каждый такой пенни стоил ровно 1 цент. Итак, у Америки появилась первая монета. Однако собственного монетного двора для ее массового производства еще не было. Поэтому заказ отдали тому, кто предложил Совету казначейства самую крупную взятку. Подрядчик Джеймс Джарвис вскоре понял, что не может достать достаточно меди для чеканки обещанного количества монет. А денег на оплату той небольшой партии меди, которую ему все же удалось заказать у правительства, у него тоже не осталось. В итоге правительство расторгло этот контракт, и за все время было выпущено лишь несколько сотен тысяч центов Фуджио, прежде чем перешли к более удачным вариантам дизайна. Вот такая она монетка Фуджио была, да улетела. Но «We are one» – «Мы единое целое». Это к этому я рассказала эту короткую историю.

Его зовут Уолтер Хейс. Он живет один на скромную пенсию в забытом богом уголке Западной Пенсильвании, неподалеку от городка при госпитале для ветеранов, куда никто не заезжает без крайней нужды. Как по часам, раз в 6 месяцев Уолтер привозит домой нового ротвейлера. Полгода эта собака живет лучше, чем большинство людей. Обрезки стейка с рук, долгие прогулки на рассвете и в сумерках, бесконечные повторения команд, спокойная настойчивость, зрительный контакт. Соседи вызывают на него полицию каждые полгода. Они думают, что он устраивает подпольные бои или перепродает породистых собак ради наживы. Они шепчутся, когда видят его, старика с дикими седыми волосами, в байковой куртке и на разъеденном ржавчиной пикапе. И в кузове всегда ротвейлеры. Не щенки, не красавцы с выставок. Шрамированные ротвейлеры, нервные собаки. Те самые, на которых приюты вешают клеймо «слишком проблемный» или «агрессивный». А поздно ночью Уолтер сидит на откидном борту пикапа и тихо разговаривает с собакой, словно это единственное, что не дает ему самому перестать дышать. Его дочь Эмили заметила эту закономерность много лет назад. «Пап», – спросила она однажды, наблюдая, как он аккуратно режет мясо на кусочки, – «ты так привязываешься к ним? Почему они всегда исчезают?» «Собаки не созданы для того, чтобы оставаться вечно», – ответил он, не поднимая глаз. Затем настал день, когда исчез Бруно. Бруно – это коренастый, черно-подпалый ротвейлер с порванным ухом и страхом в глазах, которого Уолтер привез домой зимой. Этот пес ходил за Уолтером как тень, словно привязанный гравитацией. Ну вот пустая миска, нет поводка и никаких объяснений. На этот раз соседи шумели громче обычного. И Эмили, наконец, не выдержала. Увидев на следующее утро, как Уолтер грузит в грузовик корм премиум-класса и совершенно новую шлейку, она поехала за отцом. Он коротко кивнул. Правильно обученная собака-поводырь для ветеранов с ПТСР стоит больше, чем я зарабатывал за год, когда работал, – тихо сказал он. Министерство по делам ветеранов не справляется. Эти ребята возвращаются домой, и мир кажется им вражеской территорией. Он взглянул на молодого человека, который теперь смеялся сквозь слезы, пока Бруно прижимался к нему. «Денег у меня нет», – продолжил Уолтер, – «но я знаю ротвейлеров. Сильные сердца, преданные, созданы защищать. А время у меня есть». И Эмили сглотнула ком в горле. «А как же Бруно?» «Доставил его сегодня», – сказал Уолтер. «Тот парень не спал нормально по ночам со времен Фалуджи». «Пап, ну разве это не убивает тебя?» – спросила она. «Каждые 6 месяцев, – ответил он, – я плачу всю дорогу до дома. Но я лучше позволю своему сердцу разбиться, чем их сердцам сдаться». Тем же днем Эмили поехала с ним в приют. Уолтер прошел мимо вольеров, где собаки ждали усыновления. И сразу в самый конец. Клетку украшала надпись: «Осторожно! Реактивный ротвейлер, назначена эвтаназия». А внутри сидел дрожащий пес, оскалив зубы, с безумными от страха глазами. Уолтер открыл засов и сел прямо на бетонный пол, игнорируя рычание, игнорируя шрамы. «Привет, солдат!» – прошептал он. «Похоже, тебе просто никто не давал задания». И ротвейлер перестал лаять. А Уолтер мягко улыбнулся. «Ну что, за работу, дружище?» Соседи до сих пор думают, что он просто меняет собак. Они не видят ветеранов по всему штату, которые благодаря Уолтеру могут наконец сходить в магазин
уснуть или просто вздохнуть полной грудью. Настоящая любовь – это не попытка удержать кого-то рядом. Иногда самая чистая любовь – это создать что-то могучее и отдать это, чтобы спасти чью-то жизнь. Ну, прямо, знаете, как в трилогии Анны Шери «Хрупкое равновесие». Уолтер, ты мой герой, даже если эту историю написал искусственный интеллект. Я в нее абсолютно верю.

0: Oceanfront views, great amenities.
1: Planning our next vacation?
0: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
1: Find anything good?
0: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
1: That has great rehab, right?
0: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
1: Perfect.
2: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости.
16: Аналитические передачи.
15: Репортажи, мнения экспертов.
16: И прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
17: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-886-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-886-9839.

Еще раз салют. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Продолжим наши россказни про людей, чьи поступки сделали и делают этот мир лучше. Нью-Йорк, 1887 год. Перед судьей стоит 23-летняя девушка в разорванной одежде. Она дико озирается, бормочет об украденных сундуках и утверждает, что не помнит своего имени. Несколько врачей осматривают ее и выносят вердикт. Безнадежно, слабоумно. Девушку сажают на паром и отправляют на остров Блэквелл, в женскую психиатрическую лечебницу, о которой по городу ходили жуткие слухи. Оттуда никто не возвращался. Чего врачи не знали, так это того, что под маской безумной пряталась Нелли Блай, молодая амбициозная журналистка. Она заключила договор с редактором газеты. Суть была проста. Чтобы доказать, что в лечебнице пытают людей, нужно было попасть туда в качестве пациентки. Редактор пообещал вытащить ее через 10 дней. Едва за Нелли закрылись железные двери, она перестала играть роль. Она разговаривала абсолютно нормально, была вежлива и спокойна, но ее ждало жуткое открытие. Чем нормальнее она себя вела, тем больше врачи убеждались в ее безумии. В лечебнице она обнаружила ад. Еда состояла из протухшего мяса и грязной воды. Женщин заставляли сидеть на жестких скамейках в ледяном коридоре по 14 часов без движения. За малейшую провинность медсестры избивали их и топили в ледяных ваннах. Но самым страшным было другое. Нелли поняла, что многие узницы вообще не были сумасшедшими. Это были иммигрантки, которые просто не знали английского языка. Это были бедные женщины, заболевшие от истощения. И это были совершенно здоровые жены, чьи мужья заплатили врачам, чтобы избавиться от них ради новых любовниц. Общество создало мусорное ведро для неудобных женщин и назвало его лечебницей. Через 10 дней на остров прибыл адвокат газеты и потребовал освободить Нелли. Врачи были в панике, а ее репортаж взорвал Америку. Власти были вынуждены выделить огромные деньги на реформу психиатрии. Виновных уволили. Систему диагностики изменили. Вот эта история заставляет задуматься о пугающей вещи. Мы верим, что ярлыки вроде «ненормальный» базируются на науке и объективности. Но Нелли Блай показала и доказала, как легко система может стереть личность. Достаточно надеть на человека больничную рубашку, и любое его слово, любая попытка защитить себя будут восприниматься как симптом болезни. Стигма убивает правду. Но 23-летняя Нелли Блай доказала, что даже находясь в самом бесправном положении, можно разрушить систему изнутри. Но только если у тебя хватит смелости не отвести взгляд. Интересно, мы с вами когда-нибудь доживем до того момента, когда кто-то ответит на вопрос, а я бы смог систему? Нет, ну хотя бы не изнутри, но чуть-чуть снаружи. Стигма-таки да, убивает правду.

так зацепила история Криштиану Роналду. Ну, понятно, миллионы людей знают ее, а я вот только сейчас узнала. И что меня зацепило? Название, значит, почему на теле Роналду нет ни одной татуировки. Причина трогает до глубины души и не только любителей футбола. Для справки, Криштиану Роналду родился в 85-м на острове Мадейра, был младшим из четверых детей в небогатой семье. Отец у него садовником работал, подрабатывал администратором в местном любительском клубе, туда же и привел своего 8-летнего сына, а сам годами боролся с алкогольной зависимостью, отец его. Детство Криштиану прошло в настоящей бедности, и вот эта бедность, по признанию самого Роналду, стала главным двигателем всей его дальнейшей карьеры. Путь наверх едва не оборвался, толком не начавшись. В 15 лет у Роналду обнаружили порок сердца, тахикардию, из-за которой врачи всерьез обсуждали, что о профессиональном футболе придется забыть. Ему сделали операцию, и уже через несколько дней он вернулся на поле, как будто бы ничего не произошло. Есть в его биографии эпизод, который сам Роналду не забывает уже больше 25 лет. И вот это показатель, когда человек умеет быть благодарным, когда человек помнит. Значит, дело было так. Во время отборочного матча в юношеской команде лиссабонского «Спортинга» партнер по команде Алберто Фонтрау в решающий момент отдал свой собственный шанс забить именно Криштиану вместо себя. Тот гол оказался важнейшим в юной карьере и во многом открыл Роналду дорогу в большой футбол. Десятилетия спустя, уже будучи звездой мирового масштаба, Роналду подарил Фонтрау огромный загородный дом, объяснив это благодарностью и крепкой дружбой, которая связывает их до сих пор. И вот похожую благодарность он испытывает и к сэру Алексу Фергюсону, тренеру, который его привел в Манчестер Юнайтед. Роналду не раз называл его своим отцом в спортивном плане, человеком, который определил его карьеру гораздо больше, чем кто-либо другой. К родному отцу отношение осталось непростым. Тот умер в 2005-м от осложнений, связанных с работой печени. И отец так и не увидел главного триумфа сына. Многих триумфов. Сам Роналду признавался, что именно память об отце заставляет его каждый день бороться за то, чтобы быть счастливым и радостным. Он уверен, что отец не хотел бы видеть его грустным и побежденным. А вот с мамой, с матерью Долорес Авейро, отношения сложились совсем иначе. Она прошла с ним весь путь от бедности до мировой славы, и он не раз посвящал ей свои голы и награды. В 2007 году мать перенесла операцию по поводу рака груди, и именно тогда Роналду начал регулярно жертвовать деньги португальской лиге борьбы с этой болезнью. Хотя точная общая сумма этих взносов за годы нигде не называется. А зачем? Это так, это не афиширует Роналду. Свою семью Роналду не раз называл в интервью главным делом жизни, куда более важным, чем футбольные трофеи и рекорды. «Мои дети – это мое самое большое наследие, все остальное вторично». С моделью Джорджиной Родригес он вместе с 16 года, а в августе 25-го, спустя 9 лет отношений, он сделал ей предложение, и свадьбу пара планирует сыграть на родной для Криштиану Мадейре. Они вместе воспитывают 5 детей. Эта же щедрость, помноженная на тяжелое собственное детство, проявляется в благотворительности. Причем далеко не только громкими пожертвованиями. В 2004 году, после разрушительного цунами в Индонезии, спасатели нашли под завалами 6-летнего мальчика по имени Мартунис, 3 недели проведшего в одиночестве. Узнав об этом, Роналду организовал для его семьи в помощь 40 тысяч евро, а годы спустя, когда мальчик подрос и захотел стать футболистом, подарил ему дом на 16-летие и помог попасть в молодежную команду лиссабонского «Спортинга», того самого клуба, с которого когда-то начинал сам.
2014 году он оплатил операцию на мозге 10-месячному мальчику по имени Эрик Ортис Круз, чья мать изначально просила у него всего лишь футболку на память. Сумма помощи в разных источниках указывается от 55 до 62 тысяч евро. Точная цифра расходится, но сам факт оплаты операции подтвержден. Несколько лет он тайно, без публичной огласки, помогал семье тяжело больного ребенка по имени Нухузет, оплачивая экспериментальное лечение в США и лекарства стоимостью, по данным изданий, в сотни тысяч евро, пока мальчик не умер в 2013 году. Ливанскому сироте Хайдару, потерявшему родителей в теракте, Роналду устроил личную встречу на трибунах мадридского Реала. Конкретной суммы помощи в этом случае источники не называют. Речь шла прежде всего о личном участии. В 2015 году он пожертвовал 7 миллионов евро детской больнице в Португалии, а денежный приз за победу на чемпионате Европы 2016 года 275 тысяч евро полностью передал детям, больным онкологическими заболеваниями. В общей сложности на благотворительность Роналду направил свыше 10 миллионов евро, что делает его одним из крупнейших жертвователей среди спортсменов мира. Но есть в его жизни куда более скромный, но менее показательный факт, объясняющий отсутствие у него татуировок на теле. То, с чего началась эта история. Роналду уже почти два десятилетия постоянный донор крови. И с начала с 10-х годов донор костного мозга. А донорам временно запрещено сдавать кровь после нанесения татуировки из-за риска заражения. Сам он объясняет это просто. Не готов даже временно отказываться от возможности кому-то помочь. И вот вам, пожалуйста, получается портрет человека, для которого преданность, что дружбе, что семье, что случайно встреченному больному ребенку, значит, не меньше, чем голы и трофеи, которых у него гораздо больше, чем у кого-либо в истории футбола. Обалдела я просто от тебя, дорогой Роналду. Ты тоже герой. Ну, во всяком случае, мой герой, хотя я и не футбольный болельщик. Ты человечество. Ты человечище.

0: когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду. И это, похоже на чудо, отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
7: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
10: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10:12 после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

0: четверки, 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Сегодня в продажу поступила партия билетов на открытый чемпионат по теннису по сниженным ценам. Мэр Нью-Йорка Мамдани и теннисная ассоциация заявили, что им удалось получить 1000 билетов на US Open всего за $100. Мамдани в шутку отметил, что билеты будут продаваться по принципу «кто первый встал, того и тапки». В сентябре Конгресс рассмотрит No TSA Data for ICE Act, запрещающий сотрудникам управления транспортной безопасности передавать информацию о пассажирах айсовцам. Причиной для разработки биля стали участившиеся проверки пассажиров без грин-карты гражданства на внутренних рейсах. TSA и ICE заключили соглашение в мае прошлого года. В настоящее время купить билет на внутренний авиарейс может любой житель США, имеющий действующее удостоверение личности на английском языке. TSA заранее получает информацию о путешественниках, использующих любые другие документы за исключением Real ID, грин-карты и американского паспорта. Эта информация передается офицерам ICE, которые теоретически могут проверить любого пассажира уже на входе в аэропорт. Цифровые фотографии также доступны ICE. Женский футбольный клуб «Вильнюс Жальгирис» пригласил Джейсона Судейкиса, актера, сыгравшего тренера Теда Ласса в одноименном сериале Apple TV, на неделю стать главным тренером команды. Судейкиса приглашают приехать в Литву осенью и провести с командой целую неделю, включая участие в официальных матчах. Инициативу организовали при поддержке местного телеканала.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Киева, Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, давайте начнем с массового убийства в Кривом Роге. Вы знаете, когда говорят, после атаки по тому или иному месту погибли столько-то человек, давайте говорить прямо, это массовое убийство. Вот все эти вещи, которые происходят, это убийство людей, это уничтожение домов и все остальное, это варианты эвфемизмов. Вот как-то там какая-то атака произошла, столько не называют это убийство. То, что делает Россия, это ежедневное убийство украинцев. Ну, украинцев, это я имею в виду тех, кто проживает в Украине. Там разные, там и русские погибают, и украинцы, и евреи, кто угодно. Массовое убийство в Кривом Роге. Давайте начнем с этого. В результате двух российских ударов беспилотников, это крупнейший центр торговый в Кривом Роге, там погибли 16 человек. Как минимум 130 пострадали, среди них 25 детей.
1: Да, эта атака произошла 21 августа, и что характерно, это произошло где-то в 16:30, то есть полпятого днем, как раз когда наполненность торгового центра достаточно большая. Другая деталь, после первого удара, когда прибыли спасатели, медики на место, через полчаса последовал следующий удар. Это вот чисто почерк такой кремлевский, если где-то еще увидите, не ошибетесь. И вот такой результат, вы правильно цифры назвали, утверждается еще, что троих еще ищут. Вот три человека, среди которых ребенок, пока не могут найти. При том, что работы велись 5 дней, огромное количество вынесено строительного материала, но еще троих человек не могут найти. Мы понимаем, что при таком ударе, это не первый случай, когда, к сожалению, наверное, не последний, когда просто не могут найти людей, которые оказались в эпицентре удара. Это самая большая трагедия. Вот из последних дней, мы с вами неделю не виделись, самое страшное, еще раз говорю, до сих пор, вот только сегодня были закончены фактически работы по расчистке, но по-прежнему еще не найдены люди. А удары продолжаются. Сегодня прилетело несколько бомб в Краматорск, там тоже десятка два пострадавших, включая совсем маленького ребенка, младенца. О смертях не сообщается, но тем не менее люди в тяжелом состоянии. Кстати, и среди тех, кто пострадал от удара в Кривом Роге, сообщается, что 15 человек находится в тяжелом и очень тяжелом состоянии. То есть, к сожалению, список тех, кто фатально пострадал, а может расшириться. Вот как бы здесь в этом смысле ничего не меняется. Я напомню, что в эти дни Украина отмечает День независимости, накануне Дня независимости День флага. Ну, то есть вот такие события, связанные с чествованием государственности Украины. И в эти дни к нам приезжало много зарубежных гостей. И в частности у нас был генерал Кит Келлок. Я напомню, это бывший специальный представитель президента Дональда Трампа. И у нас Келлога одно время называли мистер ПВО. Когда Келлок оказывался в Киеве, Киев не бомбили. А в этот раз Кит Келлок был в другом качестве, он уже не представлял Белый дом, и Киев был обстрелян. Были новые удары по складам в районе Киева. В общем, Келлок уже не бережет Киев. Кроме того, в эти дни в Украине в Украину приезжал бывший вице-президент Соединенных Штатов, первое президентство Дональда Трампа, Майк Пенс. И, в общем-то, тоже это как-то никак не отразилось на желании и нежелании Кремля бить по Киеву. В общем-то, как-то так большого почтения, скажем так, к Я прошу прощения, у меня тут рядом ремонт идет, я с этим ничего не могу сделать.
0: Мы в принципе не слышим. Вот я не слышу, чтобы какой-то шум был.
1: Не слышите, да, ну так. Система ноутбука хорошо глушит, потому что не очень слышно.
0: Нет, нормально, нормально. Давайте продолжим.
1: Сейчас, одну минуточку, пожалуйста. Вот, таким образом, вот так это все выглядит, эти все празднования. Предварительно за несколько недель до Дня независимости Украины поговаривали, что наконец в Киеве могут появиться господа Джаред Кюшнер и Стивен Витков, но для них это по-прежнему пока еще как-то такой вот задача, которую они никак для себя не могут решить, оказаться в Киеве, ну, не получается у них. Ну и, честно говоря, зная результативность этих всех поездок, прежде всего в Москву, ну, может быть, и слава Богу, что они не едут. За это время было несколько заявлений кремлевских политиков, и об этом Шаков говорил, и Лавров, и сам Путин, и Мебензя, представитель России в ООН, они четко говорят, никакого мира, никакого перемирия, возможности мира только на кремлевских условиях. Таким образом, мы видим, что сейчас война вошла вот в ту стадию, когда даже имитации переговоров не проходят. Сейчас идет активный обмен ударов. Ну, в частности, сегодня сообщается, что были нанесены новые удары по НПЗ «Афиопский» в Краснодарском крае. Он же многократно подвергался ударам. Также был нанесен удар по установкам сепарации газа в Астраханском газоперерабатывающем заводе системы «Газпрома». Ну и был прилет по очень важному предприятию, это накануне предыдущие сутки, комбинат «Каменский» в Каменске-Шахтинском, это Ростовская область. Это предприятие производит твердое ракетное топливо для ураганов, смерчей, торнадо, вот этих систем реактивного залпового огня. Таким образом, еще раз повторю, война продолжается пока без всякого просвета.
0: Я так понимаю, что в России рассчитывают на зиму. Постоянно идет разговор о том, что поскольку будут уничтожены и теплоэлектроцентрали, и электроподстанции, не будет ни света, ни тепла, в общем, невозможно будет украинцам жить, причем во всех городах одновременно, и таким образом мы идем к победе. При этом уже, вот я смотрю какие-то, постоянно я смотрю стримы, и там показывают из российских программ, буквально там по минуте, по полторы высказывания на каких-то их ток-шоу пропагандистов, там появилась и тема того, что так ведь и нам сладко не придется. И это постоянно говорится, что украинцы ведь они будут и по нашим ТЭЦ бомбить и ударять, они будут и по нашим электроцентралям бить. И нам тоже, наверное, к зиме надо готовиться очень и очень непростой. То есть как-то приходит, видимо, понимание, что война, я еще раз, в который раз уже хочу сказать, что это не дорога с односторонним движением. И почему вы считаете, что вы выдержите эту зиму? Это тоже такой очень любопытный вопрос. Появилось такое у них представление о том, что война – это когда и по нам ударяют. Но что касается ударяют по нам, под ударами украинских дронов теперь российский «Озон». «Wildberry» тоже бьют, но и по «Озону». «Озон» – это еще одна вот такая же площадка маркетплейсовая. Ну, собственно, так же, как и «Wildberry». Может быть, «Wildberry» как-то помасштабнее, поглобальнее. Но, в принципе, «Озон». Я «Озон» помню еще середины 90-х годов. У меня когда-то был такой здесь бизнес, подписка из России. Это, наверное, год 93-й, 94-й. И вот я тогда связывался с «Озоном». Они находились в Санкт-Петербурге. Их руководство, вот я не, они тогда были небольшой компанией. И они поставляли сюда, в Соединенные Штаты Америки, такие журналы, как «Новый мир», «Дружба народов», все что угодно. «Технику молодежи», детские журналы. Это была такая большая программа. Вот мы как раз работали с «Озоном».

0: А это все-таки была какая-то небольшая компания?
1: Это маленькая была локальная, скорее всего, компания, хотя они, у них были амбиции распространиться на всю Российскую Федерацию. Я разговаривал с ними, они довольно быстро тогда развивались, но, естественно, я говорил с первыми лицами, компания была еще небольшая. Середина 90-х, как раз когда у меня была газета, я заодно и в газете своей рекламировал этот сервис «Подписка из России». Было такое дело.
0: Да, а нынешний платформенный бизнес, когда там продается буквально и покупается все, безусловно, это совсем другие обороты, другие деньги, и как только там появляешься выше радаров, как говорится, да, так сразу интерес к компании со стороны важных лиц, часто с силовым обеспечением, тут же как бы приводит к тому, что меняется собственность, как в случае, кстати, с Wildberries, мы знаем, что там собственность не так давно поменялась, не без помощи, там был конфликт между Рамзаном Кадыровым и, если я не ошибаюсь, одним из таких очень богатых людей, господи, Усман Акпи, ой, блин, только Умеровым. Там дошло до перестрелки где-то недалеко от Кремлевского, от Красной площади. Ну, как-то там они все это уладили. Там Умеров, я так понимаю, что получил в конечном итоге эту компанию, а заплатив за нее 2 или 3 миллиарда кэшем, долларов, чтобы вы понимали. Ну, то есть это совершенно дикие нравы, поэтому действительно не сравнивайте. То, что было в 90-х, это, знаете, в каком-то смысле это были цветочки. То свинство, которое сейчас творится в России, а вот оно таково.
1: Нет, я тогда в 90-х я никакого свинства не почувствовал. Они, кстати, очень, да, они четко выполняли свои обязанности, они там им привозили журналы, они четко отправляли, работала почта замечательно. Кстати, у меня осталось от бизнеса с ними вполне хорошее ощущение. Но тогда это была маленькая компания. Другое дело, когда они развились, и то, что вы говорите, по-моему, Wildberries, вот это Ким, да, ее зовут, она владелица.
0: Да.
1: Она же одна из самых богатых людей в России. У нее там какое-то состояние, какое-то количество миллиардов долларов, так что это совсем
0: было,
1: другие.
0: Было, скажем так, было.
1: Наверное.
0: Ну, понятно, что не бедный человек, и бедная она, наверное, и ее внуки уже никогда не будут, а если только она останется целой. Что касается зимы, тут я бы добавил еще один момент. Безусловно, Путин хочет воспользоваться тем шансом, который, как он считает, упустил предыдущую зиму, достаточно тяжелую для Украины и необычно холодную по природным, ну, по погодным. Погода была какая-то несуразно холодная в Украине. А здесь добавляется еще один момент. Дело в том, что он ищет, ловит окно возможностей, которое, судя по всему, все-таки захлопывается. С одной стороны, мы говорим, что у Украины большой дефицит противозенитных ракет, тех же Патриот. Зеленский озвучил цифру, что не менее 300 ракет нужно Украине, чтобы пройти эту зиму. Как-то работа какая-то в этом направлении идет, но направление работа идет и в другом направлении. Развиваются украинские баллистические средства, крылатые ракеты появляются у Украины и уже работают. С течением времени вот это преимущество России в том, что у нее есть баллистические средства дальнего удара и не только дроны, а вот именно ракетные средства, это преимущество уйдет, оно ускользнет. Россия не сможет быть здесь, диктовать свои условия, так сказать, в одностороннем порядке. И это тоже, я думаю, Кремле понимает, поэтому они так хватаются за этот шанс поставить нас на колени вот в ближайшие сроки, осень, зима. Я думаю, вот этот момент надо тоже подчеркнуть. И тут очень важно то, что наши партнеры это тоже понимают, и в частности, вот в связи с Днем Независимости Киев посетила несколько десятков человек, иностранных лидеров. Здесь были представители стран Балтии, скандинавских стран и так далее. Но что важно, приезжал первый его визит был в Украину, премьер-министр Великобритании Энди Бернан. Мы знаем, что не так давно сменилось руководство Британии. И он, когда приехал, он сообщил о том, что Британия поделится с Украиной технологией производства ракет Storm Shadow. Те самые ракеты, которые запускаются с самолетов, как правило, с F-16, с Миражи их могут запускать. Это способ бить по, в том

0: учишься по пусковым установкам, вот этим всем «Искандерам», либо китайских ракет КН-23. Это очень важное решение, поскольку все понимают, что если вы не можете сбивать ракеты, для этого ограниченные возможности, надо устраивать охоту за пусковыми установками. Эта работа ведется. Здесь важна разведывательная информация, которую с нами делятся прежде всего Соединенные Штаты. Это очень важно. Из последних сообщений, вот где-то на протяжении последних двух суток, ну так это пока полушепотом, говорят, что одна из таких установок была уничтожена, и работа продолжается. То есть никто не собирается много об этом говорить, потому что всем нужен успех. Вот как бы таким образом ограничить эти удары. Но я обращу ваше внимание на то, что после того, как Энди Бернам сообщил о том, что Украине передается технология производства этих ракет, выступил бывший заместитель министра иностранных дел Федоров. Он сейчас является советником Путина. Он заявил, что...
1: Он был министром иностранных дел на самом деле всего один год, там в 90-м, 91-м году. Он давал интервью просто в Великобритании, его представили как министр иностранных дел. Он уже забыл о том, когда он был министром. Он один год всего был.
0: Да. И он заявил, что рано или поздно со стороны России в отношении Великобритании может последовать не только словесная, но, возможно, какая-то видимая реакция. Он заявил, что Москва не исключает возможность полувоенных действий против британских производителей оружия, которые производят, в частности, дроны для Украины. Цитата. «На них может напасть не Россия, а неизвестный источник». Ну, по-моему, это просто прямая угроза Британии, стране НАТО, там, партнеру Соединенных Штатов и так далее. Они уже не боятся и этого. Они уже настолько обнаглели, что они в открытую говорят, что вот что-то с вашими производителями оружия произойдет, это, конечно, будем не мы, и тут же вот wink-wink, да, мы подмигиваем, ну вы-то понимаете. Вот это вот, честно говоря, охренение последнее время российской стороны, вот оно просто бросается в глаза. Ничего подобного не было еще весной. Сейчас они себя ведут максимально нагло, дерзко. И вот мне кажется, это очень так характеризует вот период войны, который сейчас у нас на глазах разворачивается. Еще раз говорю, пока не видно, с какой бы стати он вдруг прекратился, поскольку никакого ответного давления Кремль со стороны Большого Запада и, в частности, Соединенных Штатов пока не ощущает. Ничего существенного здесь пока не происходит.
1: Кстати, если мы говорим о тех, кто прибыл в Украину, там ведь и глава МИД Италии Антонио Таяни анонсировал новый пакет помощи Украине, кроме Бернама.
0: Да, итальянцы пакет помощи, и Макрон, который был на видеосвязи, также пообещал помощь, в частности, системами ПВО, но не такими, у них нету таких систем, как у Соединенных Штатов типа Патриот. В частности, очень приличные системы Кротал, они с малого радиуса действия, они хорошо сбивают вот всякие шахеды, вот низколетящие цели, хорошая вещь. Ракеты к системам NASAMS, которые тоже у нас есть в Украине, системы среднего уровня дальности, что тоже важно. И все пообещали помогать, никто не отказал, все пообещали Украине помочь где-то найти еще противоракеты к Патриот. И Зеленский сегодня сообщил, что какая-то небольшая партия, не называется страна, не называется комбинация, за счет чего это получилось. Как правило, это какой-то change. Мы там что-то на что-то меняем. Порой мы меняем свою очередь, в которую выстраиваются заказчики на эти зенитные ракеты у производителей, американских производителей. Ну вот небольшая партия Патриот вот в последнее время появилась. То есть наши союзники активно в это включаются. Под День независимости в Киеве прошла вот эта встреча, как я сказал, коалиции желающих. Частично в ней принимали участие по видеосвязи, кто-то прямо здесь. Ну, в общем-то, работа идет. И еще раз повторяю, Кремль торопится, потому что те соглашения, которые заключаются Украиной, с Украиной, как по части противоракетной обороны, так и по части дальнобойных систем, говорят о том, что в 2027 году история может развиваться совсем иначе. То преимущество, которое сейчас есть у России, а оно есть в дальнобойных средствах, оно будет меняться. А там они могут этого не понимать.
1: Ну, вообще такая их позиция российская. Мы всем будем угрожать, мы будем всем возмущаться. Ведь Лавров, когда зашел разговор о том, что Storm Shadows передают чертежи во время визита, что я сделал Бёрнам Украине, он сказал, что мы это так не оставим, все эти угрозы. Но Бёрнам, по-моему, плевать хотел на все на это. Он говорит, нечего нам угрожать. Вообще, это, конечно, удивительно. Все, что касается нас, все возможно. У нас и корейские ракеты, у нас и дроны иранские, у нас и технологии китайские, и корейские военнослужащие и так далее. А вот когда дело касается Украины, там нет, там никто помогать не должен, не имеет права. Конечно, удивительная позиция России, но, собственно, они другими и не бывают. Мы их в таком качестве всегда и видим, и наблюдаем. Очень любопытная тема – новые дела Национального антикоррупционного бюро. Владимир Зеленский освободил Ирину Мудрую от должности заместителя руководителя Офиса президента. Сегодняшнее сообщение о том, что она арестована под залог. Там, по-моему, 450 тысяч долларов залог. Ну, а ранее НАБУ сообщили о спецоперации под названием «Форест Гамп» по расследованию деятельности предполагаемой преступной организации с участием и действующих, и бывших депутатов, чиновников Офиса президента и других лиц. Офис президента – это первые люди в стране, это те, кто решают. А вот Мудрая, она фигурирует в материалах расследования НАБУ, в рамках которого проходят обыски, в частности, в Сенсбэнк. И по данным, неназванные лица из Офиса президента Украины поручили Мудрой взять банк под контроль, чтобы не допустить влияния других представителей власти. И следствие изучает предполагаемые контакты Мудрой с представителями Сенсбэнк и другими фигурантами дела, а там вдруг возникает фамилия Тимур Миндича, о котором мы с вами неоднократно говорили. В общем, похоже, что начали тянуть за вот эту вот ниточку с Миндичем связанную.
0: Да, тут ситуация немножко даже, я бы сказал, глупая, откровенно говоря, потому что вот одно из этих дел, которые предъявляют Ирине Мудрой, а она, не смейтесь, она отвечала за правовую политику в офисе президента. Человек отвечает за право. Ну, в общем-то, это не такая большая редкость, насколько мы знаем в мире, но, тем не менее, каждый раз пробивает на такой на горький смех. А дело в том, что одно из дел, которые ей инкриминируются, это попытка отмыть средства, вот в том числе через этот Сенсбанк. Сенсбанк, он был найден, его обозначили как аффилированного с Россией, с российскими какими-то владельцами, партнерами. Он был национализирован, и вот его пытались использовать для отмытия средств, вы будете смеяться, для того, чтобы отдать залог за Геннадия Галущенко. Это бывший министр энергетики, привлеченный как раз по делу Миндич. То есть, пытаясь дать залог за одного арестованного, арестованного, все-таки это арест, это не задержание, пытались отмыть деньги и на этом тоже нарушили закон. То есть, связь такая очень такая смешная немножко. На что надеялись, в общем-то, непонятно. Понятно было, что уже пасут все это дело, тем не менее, вот такая получилась история. А кроме того, Ирина Мудрая оказалась причастна к схемам по завладению недвижимостью в Киеве, причем в таких центральных районах, таких престижных районах Киева. А вместе с другим такой человек есть, Есть Вадим Столар, это известный застройщик в Киеве, это действующий народный депутат. Когда-то он был, кстати, связан с Виктором Медведчуком, кумом Путина и, в общем-то, известным пророссийским политиком в Украине. И такой бизнесмен Микитась, он бывший народный депутат, причем такой скандальный, он постоянно попадал в какие-то истории, где-то ненадолго садился, выходил и так далее. Ну, в общем-то, такой крупный жулик, связанный с девелопментом в Киеве и не только в Киеве. И вот вместе там была целая группа людей, которые в том числе благодаря тому, что они взламывали реестры государственные имущества, исправляли там данные, они завладевали ну, такими очень сладкими кусками недвижимости в Киеве. И Ирина Мудрая это покрывала. Да, она была одной из участниц этих схем. Ну и больше того, она была, ну, судя по всему, она была ну, близка, была пассией этого господина Микитася. В общем, история тут просто такая волшебная, скажем так. Она была тут же уволена, как только стало известно о том, что проходят у нее обыски. Кстати, когда у нее проходили обыски, у них как раз в доме находился этот господин Микитась. В общем, все за этим следят как с попкорном. Ждем продолжения всей этой истории. Зеленский, он когда позавчера давал пресс-конференцию Off Records для ведущих украинских журналистов, он сказал, что никакой толерантности, да, все, кто виноват, все за это пострадают, ну, так сказать, ну, в общем, история продолжается, посмотрим. Ну, вот никому в голову бы не пришло, что она продолжится таким образом, что при поиске залога вы окажется нарушен опять закон. И самое смешное, что сейчас речь идет о поиске залога уже для Ирины Мудрой. Не знаю, как они эти деньги будут проводить. Это должны быть белые деньги, за которыми понятные люди стоят там и так далее. Ну, в общем, посмотрим. Ну, в общем, ничего. Это мой смех, конечно, горький, потому что, это безусловно, это все происходит во время войны. А тем не менее, эти люди находят способы зарабатывать и в это время. При этом, как специалисты, Ирину Мудрую оценивают очень высоко. Она приложила действительно серьезные профессиональные усилия для того, чтобы разработать механизмы привлечения Владимира Путина к международному трибуналу и так далее. Она специалист высокого уровня. Но вы знаете, как это двуликий Янус. Да? В человеке есть светлая сторона и темная сторона. И вот теперь мы увидели эту сторону этого человека. Кстати, главный раввин Киева Йонатан Беньямин Маркович заявил, что готов взять Мудрую на поруки, поскольку она регулярно посещала общину, молилась и так далее. То есть она правоверная иудейка. Вот как ни странно, это тоже бывает и вот как-то сочетается в одном человеке.
1: А когда мы говорили о Миндиче, мы говорили о том, насколько это коснется президента самого Украины. Вот это дело. Я так понимаю, что Мудрая – это тоже креатура Зеленского. Иными словами, все это окружение Зеленского.
0: Нет, это Мудрая считается креатурой скорее Андрея Ермака. И, в общем-то, Зеленский тут в той степени ответственен, в которой он вообще как бы берет кого-то на работу, независимо, какая разница, кто тебе его привел, да? Вот. Но мне кажется, здесь другой момент, на который следует это обратить внимание, что на такой высокой должности работал человек, непосредственно связанный с человеком с отвратительной репутации. И господин Микитась, это, ну, я не знаю, с кем его можно сравнить. В общем-то, имя нарицательное, скажем так, да, и человек, который работает, по-моему, у нее должен даже первый заместитель главы офиса, и у нее непосредственные связи. Я не знаю, что делает служба безопасности, там и служба охраны президента. Я думаю, вот на уровне безопасности должны были возникнуть вопросы к ней. А уж насколько она там причастна к деятельности своего ну, бойфренда, скажем так, это суд определит, но сам Микитась, ну, еще раз говорю, я и многие люди, да, которые пишут и говорят, занимаются политикой в Украине, бизнесом, это человек с отвратительной репутацией. Поэтому вот я бы с этой стороны на это дело посмотрел.
1: Леонид,
0: не говоря
1: думаю...
0: о том, что если речь идет о людях с такой репутацией, это делает государственных чиновников с ними связанными. Извините, они тогда могут быть легко подвержены вербовке со стороны противника. Правда ведь, да? Если есть какие-то такие... репутационные, такие криминальные вещи, за которых можно зацепить. Вот я бы с этой стороны посмотрел на это дело. Ждем развития событий.
1: Да, я думаю, что, может быть, за эти дни, к пятнице, что-то появится новое. Будем к этой теме возвращаться. Леонид, время подошло в первой части программы к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарий. Прощаюсь до пятницы. Всего доброго.
0: Всего доброго. До свидания.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд напоминают, лучший способ предметно разобраться в вопросах планирования наследства – это посетить бесплатный информационный семинар, на котором вы получите исчерпывающие ответы о трастах, их использовании, преимуществах и недостатках, а также по всем вопросам юридическим, связанным с планированием будущего. Семинары проводятся ежемесячно, и о предстоящих датах вам дадут исчерпывающую информацию по телефону 718-513-35-88. В юридическом офисе Берас и Залкинд помогут вам оформить все бенефиты и снять непредсказуемые завтрашних экономических проблем с ваших плеч. Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида. Следующий семинар состоится в Бруклине 26 августа в 6 часов вечера. Резервируйте места заранее. Подробности по телефону 718-513-35-88. 718-513-35-88.
4: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
9: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, министр финансов Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты начинают крупнейшее финансовое наступление против Ирана. Он объявил о, собственно, начале нового этапа экономической войны, который вслед за Трампом назвал экономическим днем Ди. Начинается экономический день Ди. Крупнейшее финансовое наступление, сказал он, когда любое предпринятое, речь идет о том, что оно будет предпринято и против противников, противника, и против тех, кто противнику помогает. Вот это очень важный момент.
1: Совершенно верно, Геннадий. Это, на мой взгляд, это очень хорошая новость. Вы знаете, в принципе, это та же стратегия, которая использовалась на протяжении, ну, всей истории. Если мы вспомним, начиная от Ассирийского Вавилонского царства и кончая новейшей историей. Крепость, которая отказывается сдаться, ее не штурмуют сразу, ее осаждают, ее блокируют. Блокируют все подвозы, все магистрали, все дороги. Населению и защитникам крепости ничего не остается, как выбирать. Или умереть от голода, или сдаться победителем. Это, в принципе, абсолютно то же самое. То есть... План заключается, как вы уже и сказали, в том, чтобы полностью изолировать иранскую экономику. Бессент назвал это economic outcast, то есть экономический изгой. И цель – это перекрыть все пути связи экспорта, импорта, легальные, нелегальные Ирана с его соседями. Иран не сможет экспортировать нефть, он не может импортировать какую-то продукцию гражданскую, военную, двойного назначения, любую. И таким образом эта страна, которая и без того сейчас находится на грани катастрофы, она, да, находится на грани катастрофы, оказывается, по сути дела, лишенной какой-то подпитки извне. То есть, если действительно этот план, о котором сказал Скотт Бессент, он будет реализован, то мы можем рассчитывать на том, что иранский режим действительно сможет пасть. Если это будет проводиться последовательно, целеустремленно, настойчиво. Вот знаете, Карфаген должен быть разрушен. Не так, чтобы Карфаген, когда осаждали, поговорим с ними, снова восстановим какие-то, попытаемся отношения, договориться. Нет, Карфаген должен быть разрушен, и он был разрушен. Я считаю, что это абсолютно то же самое. Карфаген должен быть разрушен. Страны, которые будут, это сказал Бессент, которые будут сотрудничать с Ираном, будут обеспечивать там закупки, транспортировки иранской нефти нелегально, проведение платежей через, не знаю, всякие обменные какие-то пункты, дили всевозможные и так далее, они тоже будут подвергаться санкциям, соответственно. То есть это позволит поставить режим на колени. Я очень надеюсь, что эта действительно последовательная стратегия будет продолжена. Надо помнить еще, Геннадий, что помимо морской блокады, Иран граничит с достаточно многими государствами. Он получает, в частности, от Пакистана, он получает от России, он связан с Арменией, с Азербайджаном. То есть все пути доставки и какие-то связи логистические, не знаю, порты, магистрали, железнодорожные узлы, все это должно быть уничтожена или, по крайней мере, нейтрализована, чтобы не могли поступать товары и ничего не могли ходить из Ирана. И в этом случае, если это будет сделано, то это вопрос месяцев, на мой взгляд.
0: Ну, речь идет о том, что основные партнеры Ирана, вы уже объявили Россию, это еще и Китай. Против России и Китая довольно мягко действует нынешняя администрация, мы это видим. А вот тут такое заявление. Вы не должны и не будете больше торговать и как-то поддерживать Иран. Ни Россия, ни Китай. Вот здесь такой момент, который у нас обсуждается.
1: Но вы знаете, Геннадий, если Россия граничит с Китаем, то, ну, не напрямую даже граничит. Я не помню, через Каспийское море там, по-моему, есть граница.
0: С Ираном вы имеете в виду?
1: С Ираном, да-да-да. Там идет большой объем торговли России, между Россией и Китаем. То Китай же не граничит с Ираном. То есть там торговля осуществляется через Пакистан. Пакистан сегодня выступает как посредник на переговорах, что является, в общем-то, смехотворным, потому что Пакистан только становится... По сути дела, он является союзником Ирана. Если действительно продолжить эту осаду так, чтобы герметично закупорить Иран, так, чтобы затянуть эту удавку на его шее, то надо, конечно, уничтожить все вот эти вот переходы транспортные, узлы железнодорожные, всю эту логистику на границах между двумя странами. Тогда железнодорожное сообщение и прочее сообщение будет просто прервано. Мосты, опять-таки. В общем, всю инфраструктуру. Если это будет сделано, у иранского режима просто не останется шансов, потому что они не смогут получать помощь. Кстати, из Турции в них связывают очень много. То от Турции тоже зависит. От Турции зависит, какова будет позиция ее по отношению к Ираном. Будут они торговать легально, нелегально или не будут. Тоже на Турцию, на мой взгляд, необходимо оказывать какое-то давление достаточно серьезное. В любом случае, это очень стратегия, я еще раз говорю. Если она будет продолжена, если она неукоснительно будет выполняться, если эта осада продолжится и не будет прерываться какими-то новыми соглашениями, договоренностями или еще чем-то, то нет сомнений, что это принесет, на мой взгляд, принесет плоды.
0: Ну, сегодня много говорят об Иране, о том, что экономическая ситуация в стране резко ухудшается. Это происходит уже сейчас, сегодня. Там и инфляция, и так далее. Можно об этом тоже немножко поговорить.
1: Ситуация ужасная. Ситуация, то, что мы читаем, ужасная. Причем это пишут СМИ, которые никак нельзя заподозрить в каком-то сочувствии к Трампу. Ну, например, Associated Press. Вот они посвятили большой материал, посвященный ситуации в Иране. Курс реала опустился ниже 2 миллиона за 1 американский доллар. То есть это вообще, это просто бумажки. Это уровень инфляции, при которой обклеивают вот этими вот купюрами стены, как обоями. Они ничего уже не стоит, эта валюта. Не сообщается, что серьезная нехватка дизельного топлива на севере Ирана. Что грузоперевозки в обход Армузского пролива не осуществляется, потому что топлива просто не хватает. Что дорожают продукты. Страшно. Причем продукты базисные такие, первые необходимости – это рис. А рис там, конечно, является ближневосточная страна главным продуктом потребления. На 60% подорожал рис, говядина подорожала на 150%. И хотя есть товары, пишут, но так, по крайней мере, Associated Press, но люди просто не могут купить ничего. Безработица резко растет, потому что покупательная способность заработков снизилась. И это газета приводит в качестве примера. Они беседовали с жителями Тегерана, которые говорят, что мы не в состоянии свести концы с концами. Отказались от многих вещей, от продуктов, от белковой пищи, от отдыха. Вот должны даже работать по выходным. То есть огромное количество денег уходит на базисные продукты, и даже при этом они не могут удовлетворить самые элементарные потребности. Так что морская блокада позволила полностью перекрыть экспорт иранской нефти. Это главный источник дохода. Ситуация ужасная. Мы помним, что она была ужасной еще даже до того, как была вот эта вот наша февральская война, где Соединенные Штаты вместе с Израилем действовали против Ирана. А сейчас все становится хуже и хуже. То есть этот режим в экономическом плане, он потерпел полный крах, полное крушение. И если его дожимать, то несомненно, что произойдет какое-то массовое восстание, и подавить им, конечно, будет его сложно.
0: Речь сейчас идет о том, что инфляция в стране может составить 70%, а экономика сократится более чем на 5%. Такие удары по стране.
1: Да, совершенно верно. Да, предполагается, да, что инфляция растет, но опять-таки, Геннадий, если 1 доллар стоит 2 миллиона реалов, мы представляем, о какой стране мы говорим. То есть это fail state, то, что называется. Это государство, потерпевшее экономический крах, и которое держится исключительно на штыках.
0: Другая тема. Александр, лидеры Организации Объединенных Наций зажгли вечный огонь в память о командире Хамаса. Кстати, параллельно я нашел сообщение о том, что 200, ну понятно, либералов, представителей искусства, литературы, кино, они подписали письмо с требованием освободить Марвана Баргути, 66-летнего террориста и убийцу, который был осужден, по-моему, на 6 пожизненных сроков или на 5. Это вот лидеры ООН, леволиберальная элита. Все как-то в одну сторону.
1: Совершенно верно. Вот это та самая Геннадия, леволиберальная элита, о которой мы говорим. То есть они, знаете, когда смотришь на всю эту историю, вот самое мерзкое, что было вообще за историю человечества, Сталин, Мао Цзэдун, Пол Пот, ну что у нас, вот это все лучшее, Бин Ладен, вот они всегда тянулись, вот эта вот леволиберальная элита, вот самым отвратительным диктатором, самым мерзким из них. Они поддерживали вот эту вот всю публику, они писали, они поддерживали ГУЛАГ, они поддерживали Сталина еще тогда, в 30-е годы. Потом они поддерживали все и Мао Цзэдуна. Вы помните, как Сартр восхищался ими и вся его компашка, как она восхищалась Мао Цзэдуном, как они восхищались Пол Потом, готовили Пол Пота. Вот это все продолжается.
0: Я бы добавил, вот в этом письме они сравнивают Марвана Баргути с Нелсоном Манделой, за освобождение которого боролись. Это Южноафриканская республика, который затем возглавил Южноафриканскую республику и привел страну к полному краху.
1: Да. Вы знаете, что интересно, что, ну, я общаюсь с людьми, у меня есть, мы на английском переписываемся из Южноафриканской республики с людьми, живущими там. Там ситуация невыносима, просто невыносима. Бандитизм невероятный, мародерство. Похищают, воруют, перерезают кабели, уносят кабели. Люди боятся выйти из своих домов. И вы знаете, что самое интересное, что многие сегодня вспоминают, даже чернокожие, вспоминают режим апартеида как светлое время их жизни, потому что, ну, по крайней мере, там был закон и порядок. Сейчас нету ни закона, ни порядка. Сейчас один вандализм и по сути говоря, криминал.
0: Но зато вот, Нельсон Мандела стал Нобелевским лауреатом, получил премию мира. Большое достижение леволиберальных элит. Итак, Гутерреш, лидеры ООН, память о командире Хамаса.
1: Да, зажгли, голубчики, зажгли вечный огонь в памяти забутого Эль-Самхури, который был командиром одной из бригад Эль-Касам Хамаса, на минуточку. И известно, что он был, раз он командир бригады Хамаса, ну, понятно, какая его идеология, какая его точка зрения, мировоззрения. Видно, много видео, и на одном из них он выходит из туннеля и заявляет, что он идет по пути джихада, что джихад – это его путь, он никогда не свернет. Вот это вот тот самый мученик, в честь которого зажигают лидеры ООН, на минуточку, это и Гутерреш, и Анна-Лена Бербок, это бывший министр иностранных дел Германии. Вот это люди, которыми они восхищаются, которыми гордятся, которых слезы проливают. Вот это те, которые правят и в политическом плане во многом, и в интеллектуальном, в культурном, правят нашим миром. То есть, ну, по сравнению с ними Леонид Ильич, это просто святой человек.
0: Эль-Самхури, полевой командир бригад Аль-Касам Хамаса, Баргути, он сейчас Баргути, просто, да. Это вот эмблемы, получается, вот этого леволиберального сообщества, которое просто на них молится. Это кошмар, конечно, все это наблюдать.
1: Это кошмар, действительно. И вы знаете, это непостижимо просто, когда они говорят, а они это говорят, все вот эти вот либералы в Соединенных Штатах, о том, что Хамас и Хизбалла – это часть левого освободительного движения, понимаете? То есть, я не знаю, как это назвать. Ну, голова, совсем плохой голова.
0: Болезнь левизны. Это называется.
1: Да. Причем в крайне тяжелой форме,
0: Геннадий. Классик дал определение этому. Болезнь левизны в коммунизме. Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра. Время подходит к концу. Всего доброго.
1: Спасибо.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест-5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
3: Всем привет, это Александр. У меня были проблемы с повышенным давлением, но благодаря водородной воде оно стало стабильным, и я забыл о головных болях. Рекомендую всем, кого тоже беспокоит давление.
4: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.

0: Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Представители Долли Партон сообщили в комментарии журналу People, что певица умерла после непродолжительной борьбы с раком. Опасения фанатов по поводу состояния здоровья Партон начались еще в прошлом году, когда она отменила серию выступлений в Лас-Вегасе. Сегодня команда артистки сообщила, что она была госпитализирована в онкологический центр в Нэшвилле 21 августа за 4 дня до своей смерти. Представители Партон не раскрыли, с каким именно типом рака боролась артистка. Дарлин Грэм, сестра покойного сенатора Линдси Грэма, выиграла второй тур праймериз республиканской партии в Южной Каролине. Она обошла соперника, члена Палаты представителей Ралфа Нормана. Кампанию Дарлин поддержал президент Дональд Трамп. Принц Гарри с супругой Меган Маркл и детьми прибыли в Великобританию. Герцоги Сассекские решили переехать из Калифорнии, где жили более 6 лет после конфликта с королевской семьей. Чартерный частный рейс приземлился в международном аэропорту Бирмингема. Дети пары, 7-летние Арчи и 5-летняя Лейла Бет, уже поступили в британские школы и начнут обучение в сентябре. Семья планирует жить в частной резиденции недалеко от Лондона. Возобновлять статус действующих членов королевской семьи герцоги не собираются. В Нью-Йорке впервые за несколько десятилетий расширяют систему разрешений для уличных торговцев. В октябре город начнет выдавать новые лицензии в рамках закона, принятого горсоветом в январе после преодоления вето бывшего мэра Эрика Адамса. Всего предусмотрена выдача 20,5 тысяч разрешений. При этом 9000 лицензий получат продавцы готовой еды уже в этом году. Ранее количество лицензий было ограничено. Разрешение для обычной уличной торговли 79-го года выдавалось не более 853, а число лицензий для продавцов еды с 83 года составляло около 3000. Сторонники реформы считают, что расширение системы позволит легализовать работу тысяч торговцев и снизить риски штрафов и изъятия товара. 81-летний Палат Бюльбюль-Оглы в третий раз женился. Свадьба прошла втайне от публики. Избранницей народного артиста Азербайджана, а ныне депутата Меджлиса, стала 48-летняя Этери Джафарова, заслуженная артистка, танцовщица и педагог. Бюльбюль-Оглы был женат на оперной певице Белле Руденко. С 97 года состоял во втором браке с Гюльнарой Шихалиевой. У бывших супругов 2 детей.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио, 620 AM. Настройтесь.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
6: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я приветствую нашу аудиторию. Среда, в Нью-Йорке полдень, и это передача «Нью-Йорк-Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мастеровой в Иерусалиме, звукорежиссер передачи Павел Кухлин. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Прежде чем я задам первый вопрос и передам микрофон Александру в Иерусалим, я хочу поблагодарить всех, кто заходит на наш сайт davidsonradio.com и своими постоянными, даже небольшими пожертвованиями помогает нам существовать. Еще раз, davidsonradio.com, и там баннер «Donate». Я хочу передать привет Татьяне, нашей постоянной радиослушательнице, и поблагодарить ее за ее сообщение. А теперь мой первый вопрос Александру. Саш, внезапный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа вчера, 25 августа, в Москву. Это первый визит главы ЦРУ в Россию за последние 5 лет. Все гадали, что это за самолет приземлился в Москве, но стало ясно, что это директор ЦРУ. Если это связано с Ираном, то это не может не быть важным событием для Израиля. Какие есть первые комментарии по этому поводу, если они есть? Микрофон ваш.
8: Вы знаете, Грегори, в израильских СМИ это находится, я бы сказал, на периферии внимания. Об этом сообщили как о неком факте, достаточно любопытным, интересным, но даже не стали особенно распространяться по вопросу, что же за этим стоит, что там происходит за кулисами. Как-то это осталось вне фокуса ведущих израильских, именно израильских СМИ. Но давайте посмотрим, что говорят про это вот комментаторы, аналитики и прочие разные деятели науки и культуры. По-разному оценивают. Большинство из них считает все-таки, что визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа, что это было связано так или иначе с Украиной. Почему? Потому что, во-первых, Путин планирует, судя по всему, и мы это знаем, новую мобилизацию, и в Соединенных Штатах опасаются, что это может привести к эскалации, к кризису, и хотят предотвратить ситуацию, когда все это выйдет из-под контроля. То есть российское наступление, и неизвестно, как будут русские вести себя, оно, конечно же, тревожит американский истеблишмент, военно-политический и так далее. Это один момент. Второй момент, который любопытно подчеркивается, о том, что визит Рэдклиффа, он проходил через Ригу. То есть Рэдклифф остановился в Риге, потом он уже прибыл в Москву. И это, по мнению, опять-таки, обозревателей, точно ведь никто ничего не знает, это не более чем гипотеза, не более чем предположение. Так вот, идея состоит в том, что очень опасаются в НАТО, ну, вообще во всех западных столицах, что русские могут осуществить, Кремль может осуществить какую-то провокацию в дружественных странах, входящих в НАТО, Это, в частности, та же Латвия, это может быть Эстония, почему-то Эстонию часто очень упоминают, это может быть и Литва, это может быть и Польша, причем разрабатываются, судя по тому, что пишут разные источники, разные сценарии, что русские вторгаются на Польшу, как бы случайно туда залетают некие дроны, приземляется некое десантное подразделение, что-то происходит, потом говорят, что это, произошло случайно, и давайте начнем переговоры вести о том, как нам жить. Ну, то есть разные игровые сценарии, все это, во всяком случае, настораживает очень НАТО. Речь, возможно, идет о том, чтобы предотвратить некую операцию русских, российских спецслужб в дружественных Соединенным Штатам странах. Речь также идет, возможно, о том, что пытается Россия как-то действовать на территории, собственно, стран НАТО, в глубине блока. В частности, напоминают о инцидентах с предполагаемыми российскими дронами, ну, действительно, по всей видимости, они были российские, с взрывчаткой возле аэропорта Лейпцига, это в Германии. В непосредственной близости уже там были от украинских самолетов. И это тоже является одним из возможных сценариев, что будут предприняты какие-то диверсии в тех или иных аэропортах, портах, не знаю, где угодно, общественных местах, объектах инфраструктуры и так далее. И Рэдклифф приехал передать предупреждение Путину, об этом в частности пишет Wall Street Journal, что Соединенные Штаты, это издание пишет, они получили разведданные, согласно которым Кремль находится на той стадии, когда он готов проверить решимость НАТО, то есть устроить провокацию. Это один из моментов, и надо добавить, что сегодня мы ведь имеем дело с резким обострением отношений между Россией и Великобританией. Я не хочу углубляться, те, кто знаком с этим вопросом, он прекрасно знает, о чем идет речь. Но русские угрожают разными неприятными для англичан действиями. И, судя по всему, вполне возможно, предполагают, что и это тоже обсуждалось во время визита Рэдклиффа в Москву. Обсуждалось также и, возможно, обсуждается вероятность того, что Рэдклифф прибыл для того, чтобы обсудить очередной обмен заключенными. Так это или нет, трудно сказать, но во всяком случае вот Собчак там даже называет имя одного из предполагаемых заключенных. Это Чарльз Уэйн Зиммерман, которого

0: действовать на Россию методом кнута и пряника, дабы та, в свою очередь, воздействовала на Иран и таким образом добиться некого соглашения, договоренностей и так далее. Вот основные версии. Какая из них верна, Грегори? Мы не знаем. Можно предположить, что и они все обсуждались, а можно предположить, что большинство из них вообще не обсуждалось. Но вот, по крайней мере, такие версии, такие гипотезы существуют.
1: Знаете, если вы спросите меня, то я бы отмел все версии, кроме Ирана. А почему я так думаю? Мне кажется, что сегодня у Трампа ничего другого, как проблема, что делать с Ираном, в голове ничего нет. Все остальные версии, для этого не надо было гонять директора ЦРУ в Москву. Почему через Прибалтику? Мне кажется, что это логистика, с учетом того, что идет война, это наиболее, мне кажется, безопасный маршрут. И я уверен, что вы знаете, что Америка обратилась к Украине, чтобы она не бомбила Россию в то время, когда самолет директора ЦРУ должен был приземлиться в Москве. И мне кажется, что прилетал туда, еще раз повторяю, директор ЦРУ для того, чтобы предупредить Москву, чтобы она в первую очередь не помогала никоим образом Ирану, потому что, не знаю, насколько действительно была действенная помощь России Ирану, но она явно была. Поэтому вот, мне кажется, именно так. Посмотрим. Я уверен, что через какое-то время станет более или менее понятно, с чем была связана эта поездка. Но вот сегодня, мне кажется, именно такое положение вещей.
0: Может быть, Грегори, нельзя это совершенно исключить. Вполне вероятно, что действительно, тем более, что визит Рэдклиффа состоялся буквально на следующий день после того, как министр финансов Скотт Бессент объявил об операции «Экономический изгой». Если у нас есть время, можно об этом поговорить и рассказать о том, что происходит вокруг Ирана и в самом Иране. Так что это совершенно не исключено. Но я не исключаю, что, опять-таки, учитывая, что ситуация у Кремля крайне скверная, потому что они подвергаются постоянным ударам болезненные, никакого продвижения нету, и вполне возможно, они готовят какую-то провокацию, в том числе и против Англии. А это уже ближайший союзник Америки по НАТО. Так что, в принципе, все возможно. Я, например, ничего не исключаю.
1: Вы считаете, что поездка директора ЦРУ может остановить Россию от провокации, если Россия реально решила это сделать? Я этого не вижу. И тем более, что с Путиным не было встречи. Тоже удивительно. Не знаю. Посмотрим. Но я это не вижу. Да и серьезных провокаций против Запада я тоже не вижу. Потому что, ну, это вызывать огонь на себя. Ну, вот совсем этого не вижу. Я говорю в данном случае про Россию. Ведь я еще раз повторяю, вспомните, как во время пандемии Путин сидел на другом конце стола, и думать о том, что Путин не побоится за свою жизнь, начав серьезную акцию против Запада, ну не вижу этого, совсем не вижу.
0: Вот так. Нет, Грегори, я думаю, что нет. Я не думаю, что Путин может пойти действительно развернуть там какие-то колонны, вторгнуться, например, в Эстонию куда-то танковыми колоннами. Нет, на это он не пойдет, скорее всего. Но он вполне может пойти на какую-то такую провокацию. Это в его духе. Скажем, там организовать какую-то смуту среди русскоязычного населения, как на Украине, зелеными человечками. Он может осуществить, они это уже делают, судя по всему, диверсии.
1: Но, в понимаете,
0: в Италии, Германии, Англии, и это может нанести огромный ущерб, понимаете? Ведь ситуация в той же Англии, она сегодня взрывоопасна. Там же постоянно происходит столкновение между сторонниками вот этих вот правящих левых и между патриотами.

0: патриотами, и между мусульманами, и между белым населением. Там достаточно в спичке, чтобы страна просто заполыхала.
1: И русские, ну, заполыхает знаете, Англия. Смотрите. Смотрите, от того, что заполыхает Англия, с десяток других стран в покое Россию не оставят. Но все же все понимают. Не вижу, ведь любая провокация, она обернется в первую очередь против самой же России. И я думаю, что Россия в первую очередь заинтересована успокаивать ситуацию, чтобы, не дай бог, не подумали, что эскалация за счет России. Не вижу я этого, ну совсем не вижу.
0: Не уверен, Грегори, тут может быть работает другая. Возможно, вы совершенно правы. Я не берусь что-то сказать однозначное, но вполне может работать другая, совершенно другая психология и другой подход. Ведь Россия сегодня – это зверь, это медведь, загнанный в угол. По сути дела, у нее не остается рычагов влияния, не остается инструментов, она терпит поражение. Их нефтеперерабатывающие заводы, их инфраструктурные объекты, космические центры, все вот эти вот склады, где хранятся и оружейные детали, и я не знаю, что еще, арсеналы, они подвергаются ударам. Россия – зверь, загнанный в угол. Зверь, загнанный в угол, может пойти на все, что угодно. Ну, не на все, что угодно. Я не думаю, что они решатся на крайние меры. Не думаю. Но они могут решиться на какие-то авантюры, которые, на мой взгляд, да, могут решиться. То есть я повторяю, что когда страна находится в таком состоянии, и когда терять-то им уже особенно нечего, потому что, опять-таки, Грегори, не забывайте, что в России царь, который терпит поражение в войне, это уже не царь. Так было всегда в российской истории. Это не президент Америки, который берет и уходит, и, ну, как хорошо, как Картер, например, взял, пишет мемуары, работает где-то think tanks там в академическом центре. Нет, царь, который терпит поражение, он все, его дни сочтены. И вполне возможно, что Путин это понимает, и он хочет показать Западу, что у него есть еще какие-то козыри, с которыми он готов повоевать. Я предполагаю, ставя себя на место вот этих всех деятелей в Кремле, что они могут на что-то пойти. Ну а так это или не так, конечно, трудно сказать.
1: Они скорее свергнут Путина, чем на что-то серьезное пойдут. Им есть, в отличие от Путина, которому терять нечего, им есть что терять. И думать о том, что они заинтересованы в разрушении мира, так как это в голове у Путина, я этого вообще не вижу.
0: Они заинтересованы в разрушении, Грегори. Я полагаю,
1: ну, да,
0: что они хотят запугать, понимаете? Так же, как Иран. Их цель не то, что разрушить. Они не могут разрушить. Они не пойдут на ядерный конфликт. Нет, но запугать, создать смуту, создать хаос, анархию, спровоцировать, я не знаю, что какие-то беспорядки, осуществить диверсию. Испугать. НАТО тоже не готова к войне. Европа не готова к войне. И Европа думает, что Америка за нее вступится. Тоже не факт, что Соединенные Штаты вступятся, потому что отношения не очень хорошие с европейскими странами НАТО, с Канадой, это все прекрасно знают. И поэтому у Путина тоже здесь есть пространство для маневра. Иными словами, я не исключаю, что он может что-то предпринять. Вот я ставлю себя на место всех этих деятелей в Кремле, и я не исключаю, что такие планы таки да вынашиваются. Знаете.
1: Смотрите, вы только что сами сказали, что Путин пытается запугать. В данном случае Украину уже точно не запугаешь. Ее уже, так сказать, перепугали больше, чем надо. И кроме всего прочего, вы же видите, как Украина планомерно перехватывает инициативу. Вы правильно сказали, что, он, что он как загнанный зверь? И я не думаю, что окружение вокруг него готово вот долго петь под его дудку. Вот не вижу этого совсем. Посмотрим, кто окажется прав.
0: Я только одно хочу сказать, Грегори, знаете, окружение тоже должно одержать победу, потому что свергнуть-то Путина можно. А вот одержать победу, какую-то хотя бы показательную акцию, показать, что мы их загнобили, устрашили, я не знаю, что сделали, это им тоже надо. А иначе они же тогда выходят побежденными из этого конфликта, даже если свергают Путина. А это уже плохо для них. Они тогда тоже не будут котироваться на внутреннем рынке.
1: Подождите, вы видели какую-то информацию, которую вскрыли, неизвестно, правдоподобная она или неправдоподобная, mm-hmm. где оценивают шансы России на победу. А, судя по всему, эту информацию нашли у Германа Грефа, и если это правда, он оценивает шансы того, что Россия может выиграть эту войну всего в несколько процентов. То есть это уже внутрироссийские оценки, что шанса выиграть эту войну нет. Ну и дальше что?
0: Тем более, Грегори, им надо хотя бы показать, что они сумели что-то сделать, что переломит ситуацию, а потом вернуться за стол переговоров. Но я вижу это обычную, знаете, я вижу это обычную тактику вот таких вот режимов, что российского, что какого-то другого тоталитарных этих систем. И потом уже сказать, вот мы одержали победу, сделали что-то, одержали победу, вот давайте разговаривать, давайте мы сядем и будем обсуждать. Но если они вообще ничего не сделают и признают свое поражение, капитуляцию, то тогда это может привести к неприятным для них последствиям. Представьте себе, сидит некий Вася Пупкин в Кремле. Ну хорошо, они свергли Путина. И что, и он подписывает акт капитуляции, по сути дела? Нет, и Вася Пупкина тогда тоже...
1: Послушайте, Украина не остановится, пока не вернет все свои территории. Это уже совершенно очевидно. Чем больше время работает на Украину сегодня, чем дальше, тем больше Украина производит оружие, тем оно становится более качественным. Сегодня я услышали, что Украине дали оружие, которое она ждала. Я не знаю, дали ли атакамсы или дали какие-то другие снаряды, но она теперь будет лучше сбивать российские крылатые ракеты. Так что чем дальше Россия тянет, тем больше, как я уже говорил, время работает на Украину. Поэтому
0: Абсолютно, Грегори, вы абсолютно правы.
1: Тянуть нет смысла.
0: Конечно, у них положение зверя, загнанного в угол. И именно поэтому, потому что у них положение это очень скверное и очень кислое, они могут пойти на следующий какой-то шаг, какую-то авантюру и потом сказать, ага, или давайте мы вот будем обсуждать решение украинского вопроса, или мы будем вам делать проблемы там, не знаю, где, в Англии, в Германии, повредим вам, не знаю, инфраструктуру, объекты, лишим вас нормальной жизни и так далее. То есть такие угрозы, как шантаж. Они находятся в таком, ну, на мой взгляд, в таком положении, что им надо что-то предпринять, чтобы переломить хотя бы, знаете, ну, показательно как-то переломить ситуацию, чтобы воздействовать на Запад с тем, чтобы заставить его как-то отступить назад. Так я это вижу. Просто сдаться, капитулировать, ну, нет, они не могут. Власть, которая сдается в России, капитулирует, мы знаем, чем это кончается. То есть тогда для них это будет, можно сказать, крест на них можно поставить.
1: Вы понимаете, что любая сделка, да, как бы Трамп сказал, что любой договор сейчас с Украиной – это проигрыш России. Победа – это только захват территории, которую она задумала захватить. Поэтому я это совсем… Дайте возьмем один звонок, что радиослушатели скажут. Давайте. Сбросил звонок случайно. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте, это Лали, я всех вас приветствую.
1: Здравствуйте.
2: Вот, Григорий, вы задали вопрос, Трамп, как выйдет из войны с Ираном. Вы знаете, не надо думать, все идет так, что даже Трамп не мог себе представить, что Иран ударил Арабские Эмираты, где... Ландромат у них был, промывание денег они. И даже представить он не мог, что глубинный юг пойдет против Ирана. Это во-первых. Во-вторых, у товарища этого военного преступника дело так обстоит, что товарищ Кирилл его приложил к мощам Дмитрия Донского. Вы знаете, они уже в таком положении, что не знают, что делать. И у нас есть поговорка, что Грузия повязался за мертвым, доведи до могилы. Их положение ужасное. Он даже представить себе не мог, что будет с Россией, и даже Иран не мог представить, что будет с ними. И вот это...
1: Спасибо, Ларри. Да, пожалуйста, пожалуйста.
2: Это закончите. Пессимизм в отношении Трампа, что в Иране он ничего не мог сделать. Слушайте, посмотрите, что будет с Ираном. А с Россией... Это и вовсе. Вот правопреемница Советского Союза, они посчитали, вот как рухнул Советский Союз, вот так и будет с ними. Они, что человек сам делает?
1: Я понимаю вас, но мне знаете, что кажется? Насколько Путин не понимал, куда он ввязывается с Украиной, настолько Трамп не представлял себе, куда он ввязывается с Ираном. Мне кажется, что здесь достаточно... схожие ситуации, может быть, разные по времени, разные по масштабу, но и тот, и другой недооценили ситуацию. Что вы думаете, Александр?
2: Вы знаете, я заканчиваю. Вы знаете, вот главное, вот пострадает вот Китай. Китай подвиг их, вот этих...
1: Китай посмотрит,
2: что с ним будет. Вот первая встреча была с Трампом и Си. Ну, не так прошла. Вот сейчас посмотрите в сентябре, как Трамп будет себя вести. Это все будет обязательно.
1: Спасибо. Александр, что вы думаете? Буквально два слова, нам надо уходить на рекламу.
0: Вы знаете что? Я думаю, во-первых, так, что сегодня наметилась новая стратегия. Я не знаю, что будет завтра, что будет послезавтра, но то, что Бессент объявил экономическим днем против, то есть блокаду, то есть, говоря по-простому, он вел блокаду Ирана. Если эта операция будет продолжаться, если она будет последовательной, если удастся перерезать вот эти вот все магистрали, которые идут от соседних государств, включая Пакистан, через Каспий в Россию и так далее, то тогда через Армению, то тогда вполне возможно, что петля затянется на горле у этого режима. Потому что ситуация там, если у нас будет время, я немножко расскажу последние оценки, что там происходит в самом Иране, потому что это очень говорит много само за себя. Если эта стратегия продвинется, будет продолжаться, но для этого надо, конечно, решительность, последовательность, надо жесткость, а не то, что сегодня мы сегодня осаждаем эту страну, а завтра мы начинаем вести с ними переговоры, заключаем джентльменские соглашения, как Венс сказал, нет. То есть осада, как в средние века, как в древние времена осаждали крепость, никакого подвоза, никакой связи с внешним миром, или сдавайтесь, или умрете с голода. Вот именно так, ничего не меняется в истории. Если это будет продолжаться, то Иран и дела очень плохо обстоят.
1: Смотрите, мы говорим о совершенно разных вещах. Вы говорите о том, что сейчас нужно делать, чтобы выиграть это сражение. Я ведь про другое. Я про то, что Трамп вернуться назад. Ни в какой Иран бы не полез. Что он уже 10 раз пожалел об этом. А когда он ввязался, уже выхода нету. 100% надо что-то придумывать. Но вот я о том, что знала бы Россия, что будет в Украине, она не начала бы эту войну. Знал бы Трамп, куда он ввязывается в Иран, он бы искал какие-то другие средства. Может быть, просто бы блокаду бы устроил, а без того, чтобы бомбить и так далее. Вот я же об этом.
0: Вы знаете, Грегори, насчет Ирана я скажу следующее. Первое, почему, собственно говоря, насколько я понимаю, ввязались в войну? Потому что они уже были, иранцы, на грани буквально в полшага, я не знаю, может быть, уже перешли этот шаг, от ядерного оружия. То есть надо было их как-то бомбить непосредственно. И, наконец, то, что можно сделать, было уже давно, еще в апреле. И то, что я повторяю все время, разбомбить их главные инфраструктурные объекты, их не так много, 7-8, уничтожить, и режим погрузился бы в хаос. Но Трамп этого почему-то боится. Не знаю, Трамп, Венс влияет на него.
1: Ну так и я о том же.
0: Нельзя, Грегори, начинать войну и останавливать ее на полдороги.
1: Ну если так и я о том же.
0: Да, то ты должен довести до конца. Конечно, должен довести до конца.
1: Но если ты уже так себя ведешь, если так себя ведешь, то начинать не надо было. Уж начал, так надо, иди до конца.
0: Если, конечно, если ты влез одной ногой в военную кампанию, а другой остаешься на берегу, ну, конечно, ты стоишь в очень неприятной позе. Поэтому, конечно, надо доводить дело, как и любую другую работу. Печешь ли блины там, или чинишь забор, или пишешь кандидатскую работу. Надо доводить любое дело до конца. Но вот с этим у него плохо как раз.
1: Уходим на рекламную паузу.
3: Дэвидсон Радио. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
8: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
9: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио. Волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
1: Добрый день! Я снова приветствую наших радиослушателей. Среда, середина дня в Нью-Йорке, и это передача «Нью-Йорк-Иерусалим». Микрофон Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мастеровой в Иерусалиме, звукорежиссер Павел Куклин. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Возникнут вопросы или есть что сказать? Звоните по мере возможности, буду брать ваши звонки. Мы тут рассуждали в начале передачи, с чем связан в основном визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. К общему знаменателю как бы не пришли, но порассуждали о разных вариантах. Ну что, Александр, микрофон ваш. Рассказывайте, что произошло за прошедшую неделю.
0: Давайте, Грегори, начнем с того же любимого нами с вами уже давным-давно Ирана. Просто немножко обрисую картину.
1: Ну, куда того, уж без мы... него?
0: Да.
1: Я говорю, итак, куда уж без него?
0: Без него нет, никак без него. Итак, Бессон заявил об операции Economic Outcast, то есть изгой, экономический изгой, и заявил о том, что цель оставить Тегеран в одиночестве, перекрыть все экономические каналы, чтобы у этой страны не было ничего. Там он перечислил и закупку, и транспортировку нефти, и платежи через все обменные пункты, и обслуживание иранских авиарейсов, и перевалку топлива в море, и банки. все это перечислил, и предупредил, что если в этой ситуации Иран атакует Америку, то тогда президент ответит быстро и решительно. Иными словами, он сказал, что он затянет петлю и будет проводить политику нулевых утечек. Вот это были его, его заявления. Они обозначили все, что там будет, все окажется под санкциями, там и цифровые активы, и технологии, и золото, и авиация, и судоходство. Ну, в общем, не буду перечислять, это можно начать и кончить. Все отрасли современной жизни и современной экономики. Что происходит теперь в самом Иране? Иран, конечно, говорит, что он не поддастся ни на какое давление, что они готовы воевать и 10 лет, и 20 лет, и так далее. Но судя по тому, что пишутся, сообщаются, мы видим это и в мейнстримных СМИ, и в разного рода блогах и роликах. Но я сошлюсь на Associated Press, потому что все-таки это достаточно авторитетное издание. Так вот, они пишут, что ситуация в Иране очень плоха, что большинство семей уже не могут позволить себе основные базисные продукты. Рис подорожал на 60%, говядина на 150%. Курс реала опустился, стал 2 миллиона за 1 американский доллар. Но это просто ситуация, когда это не деньги, это просто пыль. Этими бумажками можно обклеивать стенки. А сообщается о нехватке дизельного топлива на севере Ирана. То есть это влияет на грузоперевозки в обход Ормузского пролива. Безработица растет, потому что работающим приходится все больше и больше трудиться. Покупательная способность снизилась очень. Люди работают, денег при этом в два раза или не знаю во сколько раз меньше, то есть выматываются на всю катушку, а в результате, как говорится, концы с концами не сведешь. Предполагается, ну, это пишет тоже Associated Press, что инфляция в стране может приблизиться к 70%, а экономика сократится еще на энное количество процентов. Приводят, наконец, просто вот разговоры с обычными людьми, живущими в Иране, которые говорят о том, что мы отказываемся от всего, от фруктов, от белковых пищ, от отдыха, работаем по выходных, что тратят огромные деньги даже за самые дешевые базисные продукты питания. Там молоко, яйца и так далее. Я уже не говорю про мясо, на это их не хватает. Морская блокада, которую вот держится, пока еще все держится, она очень затруднила экспорт иранской нефти. Иран практически сейчас не экспортирует нефть, не проходят иранские суда через Ормузский пролив, хотя они пытаются создать там схемы различные по сухопутному пути, используя какие-то подставные суда под разными флагами других стран, теневой флот, но все это настолько, в общем-то, мало и плохо, что не приносит особой прибыли. Вот такая вот ситуация в самом Иране. Что может Иран сделать, и то, что они открыто, то, что они, это уже не гипотетически, это то, что они сами говорят. Они говорят, что если нас будут... Вот опять-таки, Грегори, это очень похожая ситуация с Россией. То есть это зверь, который загнан в угол. И этот зверь должен выживать, потому что он, ну, не может. Значит, ему надо как-то найти рычаги давления на своих противников, своих врагов. Что они могут сделать? Во-первых, они говорят, мы будем, конечно же, тоже перекрывать Ормузский пролив, чтобы цены были высокие на нефть, чтобы осложнить жизнь Америки. Ну, это, как говорится, понятно было, и гадалки не ходи, что называется. Будем обстреливать все арабские страны, и они это уже делают. В частности, обстреляли Объединенные Арабские Эмираты. Вот как Лали совершенно справедливо сказала, это была отмывочная такая прачечная для иранских финансов, но Эмираты сказали, а раз так, тогда мы не будем вам это отмывать. То есть это палка о двух концов, такие вот штуки. Они очень надеются также на своих прокси, марионеток. Это те же хути, которые, как мы уже не раз говорили, готовы перекрывать, и они это делают. Собственно, уже не то Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, так, чтобы и здесь полностью застопорить движение. И это еще и иракские шииты. Причем деятели некоторые в Иране говорят, что мы сейчас мобилизуем толпы, которые пойдут на американские консульства, посольства, захватят их, и мы возьмем в заложники там 200-300 человек, и тогда будем торговаться. Наконец, они говорят, что они могут повредить кабели. Оптоволоконные кабели, они могут повредить, а это проблема, потому что это связывает Персидский залив, страны Персидского залива со всем миром, с Китаем, Индией, Индонезией, с крупнейшими восточными экономиками. И если это повредить, то вся информация финансовая, банковская, деловая, все это обрушится тоже. Вот это их, собственно говоря, инструменты и плюс террор. Плюс террор, они вполне, как я изначально предполагал, могут развернуть кампанию террора против американских объектов, против американцев самих, против, не знаю, дружественных Америки стран, в частности. Ну вот, между прочим, постоянно приходят сообщения о том, что они пытаются организовать покушение на семью Трампа. На Мелани, на Барона Трампа. Вот совсем недавно, вчера, публиковалось, у нас как раз это подробно освещалось очень, о том, что они показали видик, значит, ролик про Барона Трампа, где он живет, куда ходит, какие кафе посещает, с кем встречается, что он, какие посты ставит в соцсетях. И это, в общем-то, по сути дела, открытый призыв к тому, что, ну, давайте, ребята, переходите от слов к делу. Так что это прямые угрозы, и это опять, вот, на мой взгляд, та же модель, та же парадигма. Если ты оказываешься загнанным в угол, то, что единственное тебе остается, это как-то воздействовать изнутри на своего врага, чтобы заставить его пойти на перемирие. Вот заставит или нет, я не исключаю, что заставит. Вот, зная Трампа, потому что сегодня вроде бы он придерживается этой стратегии блокады, а завтра он может сказать, что прекрасные парни, прагматичные парни, мы с ними вполне можем поладить, и давайте дружить с семьями. Так что очень трудно сказать, что будет, но это состояние дел на сегодняшней Варане, и это то, что они планируют или готовы сделать.
1: Ну, я не думаю, что Трамп пойдет на сделку, если не вернут спрятанный уран. Я не вижу этого, потому что в любой момент может опять возникнуть взрывоопасная ситуация. Давайте возьмем еще один звонок, если вы не возражаете.
0: Конечно.
1: Здравствуйте, вы в эфире, представьте, пожалуйста.
10: Меня зовут Борис. Я, может быть, наивный, но не... выход из всего создавшегося положения – это западный мир, я имею в виду Европу и Америку с Канадой, просто бойкотировать китайский товар. Китай поведет себя абсолютно по-другому. Он сразу только соберется конференция и захочет принять такое решение, он моментально остановит войну в России и разберется с Ближним Востоком. Там вся захватка в Китае.
1: Можно я вам расскажу одну историю? Можно расскажу одну историю? Некая семья в Америке поставила задачу, сколько времени можно прожить, не используя китайские товары. Они не прожили одного дня в Америке, потому что спичек не было ничего производства, кроме как китайские. Без Китая сегодня прожить невозможно. Можно что хотите придумывать, вы правы. Но реальность такова, что Китай сегодня мировой производитель всего ширпотреба. И ничего тут не сделаешь. То есть хорошая идея, только выхода нет.
10: Нет. Запад вот должен завязать пояса, и другого выхода нет.
1: Сначала надо... Правильно. Сначала, если вы хотите сказать, что сначала надо перестраивать экономику, 100%. Ее и так пытаются диверсифицировать. То есть на Индию переносят часть производства для того, чтобы не все было в Китае, там, во Вьетнам и так далее. Но это все берет время. Все понимают. Но без Китая сегодня не прожить. Спасибо за звонок. Я не знаю.
10: Да-да. Это должно быть радикально, я думаю. Вот эти вот...
1: Согласен. Согласен. Александр, вы согласны с моей позицией?
0: Да, я согласен. Смотрите, я согласен с Борисом, потому что это правда зависимость, конечно, от Китая. Она совершенно абсурдная. Это враждебное Соединенным Штатам государство, которое, по сути дела, продвигает свои интересы не только экономические, но и политические. Но да, вы тоже правы, потому что сначала надо полностью избавиться от этой зависимости. Индия дружественная, самая дружественная страна с огромнейшим потенциалом. И надо ориентироваться, да, прежде всего на эту страну, а не на враждебную страну. Почему американские правительства позволили так зависеть? Да и Европа тоже зависеть так от Китая, это, на мой взгляд, просто преступление. Просто преступление.
1: Большое, знаете, еще преимущество Индии в чем? Английский язык. То есть это тоже большое,
0: конечно,
1: дело.
0: Конечно, конечно. И вы знаете, они прекрасные работники. Вот у нас сейчас завозят очень много индусов, которые работают в строительной области. Я просто это вижу своими глазами. Они прекрасно работают, прекрасно справляются, намного лучше, чем это делали арабы. То есть они это очень хороший ресурс для развития и абсолютно не представляющие угрозы в разных отношениях, как китайцы.
1: Знаете, что для меня было недавно откровением? Не знаю, может быть, и вы удивитесь. У огромного количества ведущих американских компаний CEO, то есть директора, индусы. Индусы захватили, в общем-то, руководство основными американскими компаниями. Не знаю, для вас это удивительно, неудивительно, но это факт.
0: Вы знаете, да, я этого не знал. Я знал, что количество индусов, ну, среди математиков, физиков, точных наук, непропорционально велико. То есть это люди, обладающие огромным интеллектуальным потенциалом. И это надо использовать. Я еще один момент хочу сказать.
1: И работоспособностью давайте добавим.
0: И работоспособностью, безусловно, безусловно. Потому что Китай, он же еще, ко всему прочему, так же, как и Китай, Катар и Саудовская Аравия и прочее, он спонсирует антиамериканские движения по всему свету, антиамериканские, антиизраильские, антизападные и так далее. То есть он делает то, чего бы никогда бы не делали индусы. Он использует экономические рычаги для того, чтобы ослабить Запад. И как Запад допустил того, чтобы впускать к себе этого спрута, я опять-таки говорю, на мой взгляд, это преступление.
1: Совершенно верно. Давайте еще один звонок возьмем. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
11: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте, Грегори. Это говорит Эстер.
1: Здравствуйте.
11: Да, я хочу... Да, добрый день. Я хотела сказать Александру, вот, возможно, вот эта экономическая блокада поможет, чтобы Иран смягчился и восстановился, конечно, мир. Мы на это надеемся. Я хотела вопрос задать Александру в том плане, почему у них рождаются каждый день новые партии. Каждый день они же отодвигают именно те партии, которые более способны организовать коалицию. И вы знаете, и каждая вот эти партии всегда они против Нетаньяго. Ой, это ничего Нетаньяго.
1: Вы поговорите про Израиль, да?
11: Да,
1: про Израиль говорите, да?
11: Да, ничего Нетаньяго не сделал. Ни с Хамасом до конца, ни с Хезболлой до конца. В общем, все они против Нетаньяго. Нельзя ли в вашей стране...
1: Вот вы знаете, у нас 3 минуты осталось. Дайте время. У Александра не будет времени ответить. Давайте.
11: Я сейчас закончу. Нельзя ли вот 4 партии сделать, как у нас? И потом хотела в отношении ООН сказать, который никакого действия не делает ни в Украине, ни в Израиле. Нельзя.
1: Ну, это понятно.
11: Барбути хотят
1: ООН послать. Совершенно...
11: Нельзя ли
1: ООН совершенно безликая организация.
11: Да,
1: вы
11: же
1: посмотрите. И против Израиля... И против Израиля... Александр, у вас буквально 2 минутки ответить на вопрос, Эстер.
0: Понял. Эстер, смотрите, действительно ситуация с этими партиями – это просто верх абсурда. Вы знаете, они не то, что даже все против Нетаньяху. Там есть партии, которые правые. Вот сейчас создана партия Винтер, бывший отставной генерал. Ну, человек действительно в высшей степени достойный. Он против этой концепции умиротворения палестинцев любой ценой. Но он входит в политическую игру и разом отодвигает другого партнера Нетаньяху по правой коалиции, это право, это партия Смотрича. То есть он, получается, проходит в Кнессет, а тот же Смотрич не проходит. То есть, получается, это шило на швайку, то, что называется. И партии – это невероятное мужество именно справа. Левые организуются, надо отдать им должное, они доорганизуются. Правые – нет. Правые идут, каждый сам по себе, у них невероятно раздутое эго. Каждый хочет стать, я не знаю, кем он там хочет стать, министром, премьер-министром. И в результате я опасаюсь, что это приведет к тому, что правый лагерь потерпит поражение и по делам потерпит поражение, потому что ну нельзя так. Судя по всему, Нетаньяху хочет как-то добиться объединения этих партий, чтобы они шли единым фронтом, но пока они все проявляют такое упорство, знаете, ослинное совершенно упорство. Каждый хочет идти сам по себе, каждый герой, каждый триумфатор, там победитель. И это просто может закончиться тем, что потеряют правые 5-6 мандатов, в результате они потеряют и власть тоже.
1: Сели бы, кинули жребий, и все стало бы на свои места.
0: Ну да, пускай бы так, пускай хотя бы так. Просто бы сели, договорились, решили, кто. Но нет, эго просто там невероятно раздутое у каждого из них.
1: Прогноз на следующую неделю, Александр.
0: Грегори, я бы очень хотел, чтобы продолжалась эта блокада. Ну, по крайней мере, это некое действие, потому что до этого мы не видели действия. Мы видели какие-то шаги, которые метание из стороны в сторону. Непонятно, сегодня так, завтра этак. По крайней мере, блокада – это уже что-то, это некая стратегия. Ну вот я просто, я у меня нет прогноза, но я бы хотел, чтобы это продолжалось, тогда можно удушить этот режим. Но я опасаюсь опять-таки, что завтра мы услышим о том, что уже все замечательно, и что мы садимся за стол переговоров и снимаем блокаду, и начинаем судоходство, и санкции снимаем. И я очень надеюсь, что этого не произойдет.
1: Поправьте меня, насколько я понимаю, что вернули один из флагманов американских, вернули назад в Америку, правильно я понимаю?
0: Да, я тоже читал, что часть самолетов возвращена на британские острова. По крайней мере, была такая информация.
1: Я имею в виду корабль тоже вернули.
0: Да.
1: Ну, это тоже, насколько я понимаю, уже чуть ли не бунты начались, что слишком долго находились вот на корабле, и это тоже нельзя было допускать. Или не надо было туда отправлять флотилию, или надо было ее уже использовать, а так что получается? Просто потеряли время и все. Ну, в общем, мое мнение, что действительно на следующей неделе, скорее всего, ничего не произойдет. И вы правы, непонятно, что лучше. Лучше вот такая молчаливая блокада, чем, скажем, ничего не делать вообще. По крайней мере, хоть блокада есть, правильно?
0: Ну, конечно. Это стратегия, Грегори. Это та же стратегия, как в древние времена еще со Сирией, там Вавилона применялась, осадить и заблокировать наглухо крепость, просто чтобы она пала сама. Вот эта вот стратегия, я считаю, что это хорошая стратегия. Но надо быть последовательным, надо следовать этой политике, а не дергаться все время из стороны в сторону.
1: Все, среда, Нью-Йорк, в полдень передача «Нью-Йорк-Иерусалим». У микрофона были Грегори Дэвидсон и Александр Мастровой. До встречи в это же время, в следующую среду. Всем
0: спасибо.
1: Удачи.
0: Спасибо, всего доброго.
12: Пульс большого города.
13: Радио большого города.
12: Дэвидсон Радио. Радио.
13: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
14: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
15: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
16: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
17: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
18: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
19: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
20: Мой адвокат.
21: Юрий Прохин.
22: Опыт. Мудрость.
23: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
25: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
26: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
27: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
28: Спонсор часа.
29: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
28: Новости на
27: Дэвидсон Радио.
28: Информация к этому часу.
30: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Администрация Трампа временно приостановила назначение собеседований на получение миграционных виз во всех странах мира. Госдеп объяснил паузу необходимостью дополнительного обучения консульских сотрудников. Пока не сообщается, сколько заявителей затронет решение и когда прием возобновится. 3 подростка погибли, еще 4 человека получили травмы в результате аварии на Белл Парквей в районе Бэй-Ридж. По информации полиции, столкнулись Кадиллак и Хонда. Обстоятельства происшествия и возможное превышение скорости расследуются. Иран и Оман достигли соглашения о разграничении контроля и распределении доходов в Ормузском проливе. Однако Тегеран пока не обещает полностью открыть этот важнейший маршрут для нефтяных перевозок, требуя урегулирования разногласий с Соединенными Штатами. Умерла Долли Партон, легенда американской музыки, певица, актриса и автор сотен песен. Ей было 80 лет. В память о Долли Партон будут приспущены государственные флаги. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США пока не планируют наносить новые удары по Ирану и переключаются на экономическое давление. В Нью-Йорке вступили в силу 2 закона, ограничивающих сотрудничество полиции штата с иммиграционной и таможенной службой ICE. В Теннесси от онкологии скончалась кантри-певица Долли Партон. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 80% по Фаренгейту, 26 по Цельсию.
2: служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни, в Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

0: Пульс дня в эфире RTN, о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф сегодня посетил Москву с неанонсированным визитом. Утром 25 августа военно-транспортный Boeing C-17 ВВС США прилетел из Риги во Внуково, а около 7 вечера тот же борт вылетел обратно. Это первый визит главы ЦРУ в Москву с 2021 года. Тогда приезжал Уильям Бёрнс на фоне наращивания российских войск у границ Украины. Официально о визите не сообщалось. В Кремле даже заявили, что об американском самолете во Внуково ничего не знают и встреч с американцами на этой неделе не планировали. При этом, по словам корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева, Путин изменил рабочий график и отменил запланированное на 25 августа масштабное мероприятие. Издание «Axios» утверждает, что Рэдклифф приехал на переговоры, но с кем и о чем не уточняется. Версии три. Первая. Визит связан с освобождением осужденного в России американца Чарльза Зиммермана. Об этом без ссылки на источник написала Ксения Собчак. Если так, Зиммерман станет вторым за месяц помилованным американцем после Роберта Гилмана, чье возвращение без обмена сочтут возможной подготовкой к новому раунду переговоров. Вторая версия. Рэдклифф обсуждал некую важную операцию, которая долго готовилась в секретности и результаты которой могут быть существенными для дальнейших процессов. Это версия телеграм-канала Ukraine Context, близкого Кириллу Буданову. И третья версия The Wall Street Journal. Рэдклифф привез Путину предупреждение. По данным газеты, у США есть разведданные о том, что Россия начала готовиться к мобилизации для продолжения войны и, возможно, планирует проверить решимость НАТО провокацией против стран Альянса. Газета также допускает, что визит связан и с войной США и Ирана. Россия все-таки союзник Тегерана, а накануне Вашингтон объявил новую кампанию экономического давления. Кстати, схожую версию высказал и журналист Майкл Вайс. Разведданными об эскалации Кремля против Европы США уже поделились с Польшей, странами Балтии и Скандинавии на фоне роста диверсионных операций ГРУ и активности российских беспилотников. И еще одна деталь. Накануне визита Вашингтон уведомил Киев, что в Москву едут высокопоставленная группа, делегация, и попросил приостановить удары. По данным Financial Times, не бить не только по Москве, но и по Петербургу и северным регионам России до 26 августа включительно. Сейчас ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
1: Здравствуй, Артем. Приветствую наших зрителей и слушателей, даже тех, кто настроен ко мне критично.
0: Ну вот, получается, такой визит однодневный. Никаких заявлений ни с американской стороны, ни с российской. О чем, по-твоему, говорит формат этой поездки?
1: Такой тайный анкоридж. Вот интересно, ты сказал, что по предположениям Украину попросили на время этого визита не бить по Москве, Петербургу и северным территориям России. Это что значит по южным, западным? Восточным, там, я не знаю, дальневосточным и так далее, можно? Я хотел высказать эту последнюю вот версию, что, возможно, это связано с ситуацией вокруг Ирана, потому что мы видим, что президент Трамп, он, знаешь, вот он застрял между тем, чтобы быть Доном Маккейном и Донаком Обамой. Он как бы между двумя линиями поведение в отношении Ирана, все-таки раз за разом выбирает, как ни удивительно, выбирает обамовскую линию, а не маккейновскую, то есть максимального там, давления вплоть до там, наземной военной операции или еще чего-то такого. Он хочет найти какой-то выход из этой ситуации, и, возможно, хотя это, я думаю, в расчет очень такой эфемерный, скажем так, вилами по воде, но вот, возможно, он хотел через Рэдклиффа попросить

0: называют проплаченным антитрамповским леваком. Это заявление, за которое лет 200 назад можно было быть вызванным на дуэль для начала. Для продолжения, люди, которые имеют мозги, которые действительно задались бы целью отследить мою систему взглядов, знали бы, что у меня масса взглядов, по которым я правее стенки, поэтому никаким леваком я в жизни не являюсь. А главное, что я хочу сказать, вот после таких поездок, и это касается, кстати, предыдущего президента, его главы ЦРУ Бернса, о котором ты только что упомянул. Знаешь, ну
1: подожди,
0: вот
1: другими словами, ты хочешь сказать, что Дональд Трамп зашел в тупик с Ираном и поэтому отправил Рэдклиффа поговорить с Путиным. А почему тогда директор ЦРУ, есть же переговорщики Витков и Кушнер?
0: Ну, во-первых, потому что они уже много раз ездили в ту же Москву и как-то ничего не добились. И они не на неофициальные лица. Тут, хотя это тайный какой-то такой тайный анкоридж на российской территории. То есть тоже ничем не кончилось официально, вроде бы, но якобы встречались, да? По крайней мере, это официальное лицо, влиятельное. Конечно, у Трампа вообще там нету особой разницы, кто официальный, кто нет. Есть Трамп и пешки. Вот я просто хотел сказать, что хотя в данном случае летал не сам Трамп, до этого еще пока не дошло, но впечатление такое, что у него руки чешутся постоянно слетать в Москву. И, в общем-то, когда он посылает раз за разом то Витька и Зятька, то теперь Рэдклиффа, такую формально важную фигуру, главу Центрального разведывательного управления, вот возникает вопрос, кто является большим в мире проплаченным прокремлевским леваком, антитрамповским, чем сам Трамп. Дональд Трамп самый главный антитрампист в данном случае, потому что эта история, она может вызвать вопросы даже у однопартийцев Трампа, например, в Сенате. Да, зачем господин Рэдклифф туда летал? Сдавать Украину, давить, наоборот, предупреждать, чтобы не лез Путин дальше в Украину или в страны НАТО. Ну, зная, по крайней мере, публичный скептицизм президента Трампа в отношении НАТО, в это не особенно верится. Да, как бы, в то, что он летал Рэдклифф сдавать Украину, верить не хочется. Вот, что до такого может дойти.
1: Ну, не что сдавать. Может... Вот одна из версий, это как раз-таки мобилизация. И мне, на самом деле, эта версия больше всех нравится. Она, мне кажется, более логичная о том, что Россия готовится к мобилизации. Были сообщения на прошлой неделе, что в разных регионах там прям подготовка идет серьезная. И готовится провокация против стран НАТО. Об этом Wall Street Journal пишет.
0: Правильно то, что я сказал.
1: Да. Вот насколько, по-твоему, вообще способен что-либо изменить такой визит, в частности, там, директора ЦРУ? Что может директор ЦРУ такого сказать? И как может повлиять на Путина, по-твоему?
0: Ну, я не думаю, что многое может изменить. Я думаю, что Путин, в общем-то, закусил у дела, и для него... Я говорил, что он может иногда сдавать назад, когда он считает, что это ему выгоднее. В нынешней ситуации... С одной стороны, я не очень верю в официальную мобилизацию новую в России, потому что есть усталость населения, определенная скепсис по поводу этой войны накапливается. И я думаю, что мобилизация будет ползучая, без объявления формальной мобилизации. И так уже изобревают людей, уже даже там вроде как особо не предлагают каких-то стимулов финансовых, а уже просто вроде бы так хватает, кого могут, да, там и студентов, и кого угодно. Вот, это будет идти ползком. Как говорится, предупрежден, значит вооружен, да, как бы, и при всем долготерпении российского народа, возможны какие-то, мне кажется, ну, вот, опять же, есть сообщения, кстати, что тысячи, по-моему, 25 тысяч россиян скопилось на каком-то переходном пункте в Грузию. Грузию, которая ныне она как бы дружественна России, но все равно она сохраняет положение такого вот как бы safe haven, да, такого убежища для некоторых и оппозиционеров российских, и просто для некоторых россиян, которые не очень довольны тем, что происходит в своей стране. Поэтому даже в Грузию, не то что там уже в Прибалтику или Финляндию, даже в Грузию люди готовы убежать. Возможно, скоро побегут куда-нибудь в Монголию. И я не думаю, что будет вот такая официальная полномасштабная мобилизация, хотя, конечно, поживем и видим. Мы с тобой обсуждали снятие с выборов партии «Яблоко». Хотел упомянуть ту позорную роль, которую сыграла в этом деле некогда полуоппозиционная партия.

0: партия «Родина», который возглавлял то Рогозин, знаменитый покоритель космоса с батута, да, то Сергей Глазьев, вообще человек очень странный судьбы, который побывал в свое время даже министром экономики у Ельцина, а потом стал вот таким турбопатриотом. Но вот снятие «Яблока» как партии, которая могла стянуть на себя антивоенный и скептический электорат, показывает, что Кремль, в общем-то, побаивается такого открытого дискурса этой военной темы. По крайней мере, я так думаю. Но какое-то предупреждение, возможно, было передано. Просто проблема с нынешней администрацией США и с президентом Трампом в том, что после того, что мы видим на том же Ближнем Востоке, где его не слушается ни та, ни другая сторона, в Газе, например, то Хамас, то разоружается, то не разоружается, то Израиль не хочет принимать мирный план, да, как бы Иран продолжает ртачиться. Президент Трамп уже объявил пролив Ормузский новой территории США и даже сегодня объявил, что он полностью разминирован. Но будем надеяться, что в данном хотя бы случае он, мягко говоря, не преувеличил. Вот, посмотрим, как оно будет. Но в целом вот есть ощущение, что президент Трамп, он как бы щеки надувает, но сломать этот домик противника не может пока ни иранский, ни российский, ни китайский. Ну, тут еще, если позволишь, такая ремарка. Есть люди, которые говорят, что вот президент Трамп воюет на 7 фронтов, так же, как Биби Нетаньяху, и что он борется, например, с коммунистическим режимом Китая. Так вот я хочу заметить, что с китайским коммунистическим режимом он борется, мягко говоря, кое-как. И, кстати, скоро будет встречаться, скоро Ши Цзиньпин в наши пенаты прилетит. И многие говорили, что после встречи с Ши Цзиньпином в мае, что Трамп ослабил, в частности, поддержку Тайваня. А что касается семи фронтов, то это не свидетельство ума стратегического человека, если он ведет войну на семь фронтов. Фронты нужно уметь приоритизировать. Если для тебя сейчас главный фронт, например, Иран, то на этот фронт надо было бы бросать все силы, несколько забыв даже, может быть, о России, даже, может быть, о Китае, даже, может быть, о Кубе и даже, может быть, о нелегальных там трак-драйверах у себя в стране. Надо было бы... Тут еще, понимаешь, такой вот момент, что президент Трамп, он же очень не любит рисковать. Он не любит... Вот есть люди, которые считают, что это гениальный план, если мы говорим об Иране. Он придушил Иран экономически, побомбил, теперь снова душит, объявил вот этот экономический D-Day, да, как бы Doomsday. Вот. Один раз это не сработало. Он занимается своего рода, если использовать футбольную аналогию, таким политическим катеначо. Это подход к игре, когда ты главным образом стараешься не пропустить, не допустить провала, не допустить риска. Так вел себя Обама в свое время и так вел себя Клинтон. Но проблема в том, что у обоих рейтинги были солидно за 50 где-нибудь, а у Трампа сейчас 33. И это тянет вниз его партию на промежуточных выборах, как бы ни пытались вот сегодняшнее решение Верховного суда, которое ограничивает голосование по почте, и решение по джерримендерингу, по перекройке округов для голосования, которые в большей степени... больше было таких решений принято в республиканских штатах. Тем не менее, все это вряд ли поможет партии Трампа, каковой стала сегодня республиканская партия, выиграть промежуточный выбор. Ему надо было бы, что называется, throw caution to the wind, да, как бы выбросить осторожность на ветер и бросить все, включая умывальник, на противника. В оставшиеся примерно пару месяцев ему скорее надо было бы, если он хочет попытаться спасти, вот отчаянно какой-то шаг принять, спасти выборы, чтобы прийти к ним с победой какой-то, да, показать миру, что я переломил хребет и этому иранскому режиму, и всем моим скептикам, скепсису, который все вокруг сеяли, я бы скорее, ну, как бы я бы ожидал, чтобы он пошел на какой-то вот решительный такой шаг, в том числе военный. Вместо этого он пытается найти как бы weasel out, да, вот найти какой-то выход из этой ситуации, дипломатический, экономический, подключить Россию, возможно, Китай будет подключаться. При этом он грозит и России, и Китаю, еще и Индии, что если они будут продолжать делать бизнес с Ираном, то они тоже получат санкции судного дня. Ну, окей, я не знаю, это все можно по факсу переслать, такое предупреждение. Зачем посылать главу ЦРУ? Неужели он думает, что личное появление главы или ЦРУ, или переговорщиков Виткопа или Кушнера лучше воздействует на президента Путина, чем факс там, или звонок по телефону от самого президента США? Вот. Поэтому я думаю, что у вас, ну, в конечном итоге это, в общем-то, очередной такой пшик, это очередная информационная гора, рождающая мышь на наших глазах, скорее всего.
1: Алекс, спасибо большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсен. На этом у меня все. Пока что все. Но встретимся в следующем часе в вечерних новостях на телеканале RTN. Обязательно оставайтесь с нами.

0: на завтрак.
1: Горячие новости из главных точек планеты.
0: На ланч.
1: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
0: На обед.
1: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
0: На полдник.
1: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
0: На ужин.
1: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
0: Ревизор Радио 620 AM.
1: Слушать подано.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Бронксе покупатель, раненый во время вооруженного ограбления продуктового магазина, скончался в больнице. Полиция считает, что нападавший может быть причастен еще к одному смертельному ограблению в Бруклине. Подозреваемый ранее задерживался 13 раз, но сейчас остается на свободе. В Исламабаде пожар в отделении для новорожденных унес жизни 14 младенцев. По предварительным данным, возгорание началось после взрыва кондиционера. Один ребенок выжил. Власти Пакистана начали расследование действий администрации больницы. Нью-Йорк продлил до 6 октября срок уплаты нового налога на дорогие вторые квартиры и дома. Налог касается недвижимости стоимостью более 5 миллионов долларов. Город уже удовлетворил 1000 апелляций владельцев, однако закон по-прежнему оспаривается в суде. Секретная служба расследует видеозапись иранского государственного телевидения с угрозами в адрес Бэрона Трампа. Трехминутный сюжет содержал обсуждение возможного нападения на сына Трампа. Дополнительные меры охраны ведомство публично не раскрывает.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью, хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить. В бруклинской клинике Golby & May

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
13: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Вечерние новости в эфире RTN. Это вторник, 25 августа. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Министр финансов США Скотт Бессент объявил о начале масштабной экономической операции против Ирана под названием «Операция «Экономический изгой». Новые санкции нацелены на международные структуры, причастные к иранской торговле в сфере судоходства, нефти, криптовалюты, золота и авиации. Целью компании Бессент назвал полную изоляцию Тегерана, цитата, «Наша задача по всему миру – перерезать каждую экономическую артерию, питающую этот тиранический режим, пока Тегеран не останется один». Накануне объявления Арабские Эмираты, ближайший союзник США в регионе, сообщили о полном прекращении торговых отношений с Ираном. Трамп лично обзванивает мировых лидеров с конкретными просьбами прекратить торговлю с иранским режимом. По словам Бессента, результаты уже есть. Среди первых мишеней – сеть брокеров и судов теневого флота, работающих через Арабские Эмираты, Гонконг, Китай, Сингапур, Швейцарию, Европу для транспортировки иранской нефти. Однако, в отличие от обещанного экономического дня Д, немедленных жестких мер против крупных торговых партнеров Ирана объявлено не было. Странам дан так называемый период исправления для добровольного прекращения торговли с Тегераном. Иран ответил жестко. Главный переговорщик заявил, что США не в том экономическом положении, чтобы диктовать условия, а Тегеран готов ответить сейсмическим образом. Министр войны США Пит Хексет дал понять, военный вариант давления на Иран с повестки дня не снят. Это заявление прозвучало на фоне объявленной экономической блокады Тегерана. Несмотря на то, что США сейчас делают ставку на санкционное давление, Хексет четко дал понять, к ударам армия готова в любой момент.
1: Если нам понадобится применить военную силу, мы ее применим. Если Иран будет достаточно безрассуден, чтобы связываться с американскими военными, мы сделаем то, что необходимо. Но экономическое давление сейчас бьет по ним сильнее всего. И тем не менее, мы ни в коем случае не исключаем военных ударов. Ни в Ормузском проливе, ни вокруг Ирана.
0: В Москву с неанонсированным визитом сегодня прибыл директор ЦРУ Джон Рэдклифф, сообщила корреспондент CBS News в Белом доме Дженнифер Джейкобс. Причина визита главы ЦРУ официально неизвестна. По информации Axios, Рэдклифф приехал на переговоры с российскими чиновниками. Собеседник издания утверждает, что накануне поездки Рэдклиффа в США сообщили Украине о том, что в Москву направляется высокопоставленная делегация, и попросили ее приостановить удары. Рэдклифф, по данным CBS, прибыл в Москву на самолете военно-воздушных сил США Boeing C-17. Ранее сообщалось, что борт утром 25 августа приземлился в аэропорту Внуково. Официально о визите Рэдклиффа не сообщалось. В ближайшие недели Госдепартамент США объявит об аннулировании виз B1 и B2, владельцы которых запросили убежище в стране. Об этом пишет агентство Associated Press, ознакомившееся с документами ведомства. Речь идет о так называемых туристических B2 и деловых B1 визах, выданных в период с 2016 по 2026 год. Администрация Трампа планирует отзывать визы в координации с Министерством внутренней безопасности. По словам пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пигота, это необходимо, чтобы выявить и аннулировать неиммиграционные визы иностранцев, которые прибыли в США, утверждая, что являются краткосрочными посетителями, а затем подают заявление на получение убежища, чтобы остаться здесь навсегда. Это цитата. По словам американских чиновников, аннулирование виз не обязательно приведет к немедленной депортации. Большинство тех, чьи дела об убежище сейчас рассматриваются, переведут в другую категорию. Если это произойдет, отзыв станет крупнейшим разовым массовым аннулированием виз в истории США и, скорее всего, приведет к судебным искам, отмечает Associated Press. Торговая война между США и Канадой вспыхнула с новой силой после того, как Трамп объявил о 50-процентных пошлинах на канадские товары. Премьер-министр Канады Марк Карни занял жесткую позицию. «Сделка возможна, но не любой ценой», — сказал он.
2: Нас не удивляет, что США предприняли ответные меры в ответ на наш ответ на их несправедливые пошлины, которые сами были наложены поверх других несправедливых пошлин. Взаимовыгодная сделка возможна, но она должна уважать суверенитет Канады, нашу независимость и использовать наши взаимодополняющие сильные стороны для того, чтобы строить что-то лучшее, а не разрушать ради краткосрочной выгоды. Когда американцы придут за стол переговоров с правильным отношением к нашей промышленности и с настроением на настоящее партнерство, мы, конечно, сядем за стол.
0: ВМС США опубликовали кадры с авианосца Джордж Вашингтон. Он идет через Индийский океан на смену Аврааму Линкольну в Аравийском море. На борту зафиксирован исторический момент – 200-тысячная посадка самолета на палубу с использованием тормозного троса. Ее совершил истребитель F-35S из состава 147-й авиаэскадрильи. Джордж Вашингтон вышел из японской базы Йокосука еще в мае и сейчас пересекает Малакский пролив. Авраам Линкольн несет боевое дежурство в Аравийском море уже 9 месяцев. Рекордный срок, вызвавший серьезную обеспокоенность семей экипажа и членов Конгресса условиями службы на борту. Дональд Трамп, между тем, приехал в Мёртл-Бич, Южная Каролина, агитировать за Дарлин Грэм накануне финального тура праймерис на сенатское место ее покойного брата. Во время выступления двое протестующих были удалены из зала, один держал флаг США перевернутым. Трамп прервался лишь на секунду и отреагировал в своей фирменной манере.
2: Она крикнула что-то хорошее или плохое. Мне кажется, она сказала «нация за Трампа». Мне нравится. Оставьте ее в покое, не трогайте. Она сказала «нация за Трампа». Это нормально, но я не уверен.
0: Вернувшись к речи, Трамп призвал республиканцев Южной Каролины относиться к праймерис так, будто его собственное имя стоит в бюллетене. Второй тур праймерис проходит сегодня. Украина и Россия обменялись 10 военнопленными каждая. Президент Зеленский назвал эту сделку особым этапом продолжающихся обменов. Примечательно, что обмен состоялся в День независимости Украины 24 августа, и все 10 вернувшихся военнослужащих числились пропавшими без вести, а не военнопленными. Двое считались пропавшими с 2024 года, 8 с 2025. В группу вошли военнослужащие вооруженных сил и Национальной гвардии, воевавшие в Донецкой области. Передача состоялась через территорию Беларуси при посредничестве Минска. Этот обмен прошел менее чем через неделю после того, как стороны обменялись 103 военнопленными при посредничестве Арабских Эмиратов. «Очень важно, что нам удалось их вернуть», — написал Зеленский. Губернатор Невады Джо Ломбардо объявил режим чрезвычайного положения в округе Уоша. Пожар Хокфайр у Рина вышел из-под контроля. Огонь охватил более 13 тысяч акров. Около 87 тысяч жителей получили приказ об эвакуации. Почти пятая часть населения округа. Уничтожены 32 жилых дома, еще 6 повреждены. 1000 домов находятся в зоне предупреждения. Пожар предположительно вызван человеком. Природных источников возгорания в этом районе не зафиксировано. Губернатор направил 2 вертолетных экипажа Национальной гвардии и 60 военных для охраны эвакуированных кварталов. Около 900 пожарных и спасателей работают на земле и в воздухе. Больница Рина эвакуировала пациентов. Школы в округе закрыты. В понедельник пожарные впервые добились частичного прогресса в сдерживании огня, однако синоптики предупреждают о новых порывах ветра до 50 км в час во вторник и среду. В испанской провинции Кастельон вспыхнул крупный лесной пожар. Власти эвакуировали более 1000 жителей города Сегорбе. Огонь начался в четверг от удара молнии и быстро распространился по сухой растительности. Пожар признан самым интенсивным в Испании на данный момент. Пожарные работают на земле и воздухе, пытаясь сдержать огонь до жилых кварталов. Напомню, в этом году в Испании уже сгорело почти 284 тысячи гектаров, почти вдвое больше среднего показателя за последние 20 лет. Сотни мигрантов из Центральной Америки и Кубы двинулись в путь на север Мексики после многомесячного ожидания в иммиграционных процессах на юге страны. Колонна вышла из Тапачулы, главного мексиканского центра обработки иммиграционных запросов у границы с Гватемалой. Именно здесь тысячи людей застряли в очередях на получение визы или статуса беженца. По данным Вашингтонского офиса по Латинской Америке, сейчас в Тапачуле скопилось более 50 тысяч человек. Ожидание растягивается на месяцы без права работать и почти без средств к существованию. Мигранты направляются в Монтеррей и Тихуану на севере, туда, где, по слухам, проще найти работу и можно попросить убежище на границе с США. Трамп неоднократно заявлял, что его администрация не регистрирует ни одного пропуска на границе уже несколько месяцев. Однако факт-чекинг показывает, что эти заявления президента являются ложными. Две экономические новости недели говорят об одном. Американский потребитель под давлением. Государственный долг США впервые в истории превысил 40 триллионов долларов. Это произошло всего через 5 месяцев после рекордов 39 триллионов. В пересчете на каждого жителя страны около 117 тысяч долларов долга на человека. Одновременно крупнейший ритейлер страны Walmart впервые за 6 лет не оправдал ожиданий Уолл-стрит. Рост продаж в американских магазинах составил лишь 2,6%, самый медленный показатель с 2020 года. Акции компании рухнули на 9%, худший день с 2022 года. Аналитики предупреждают, когда Walmart, магазин, обслуживающий 280 миллионов покупателей в неделю, начинает спотыкаться, это сигнал о том, что американский потребитель попросту истощен. В июле розничные продажи в США в целом упали на 0,6%, первое снижение за 9 месяцев. Инфляция, высокие ставки по кредитам и дорогой бензин из-за войны с Ираном давят на домохозяйства со всех сторон. Флорида ищет ответ на вопрос, который скоро встанет перед сотнями прибрежных городов по всему миру. Как жить, когда уровень воды неуклонно поднимается? Южная Флорида уже сейчас сталкивается с все более частыми наводнениями и экстремальной жарой, и эксперименты по адаптации здесь идут полным ходом. Парки с системами отвода ливневых вод, берегозащитные сооружения нового типа – все это части одного большого поиска.
3: Когда вода поднимается на 3-6 футов, работают парки, которые одновременно служат инфраструктурой района. Они справляются с ливневыми водами и решают целый ряд других задач. Вдоль береговых линий мы все чаще видим природные решения вместо привычного бетона.
0: Одно из них – живые берегозащитные стены, разработанные компанией из Майами. Вместо гладкой поверхности – рельеф, имитирующий корни мангровых деревьев, устриц или ракушек. Это превращает бетонную стену в искусственный риф и одновременно гасит энергию волн.
4: Мы можем воспроизвести принципы биомимикрии на лицевой поверхности стены. Вместо плоской поверхности – рисунок корней мангры или ракушек или устриц, что угодно местное. Это привлекает местные виды, стена становится искусственным рифом, и она поглощает почти 50% энергии волн, тогда как обычная стена отражает ее полностью и вызывает эрозию.
0: Южная Флорида – единственный субтропический регион в континентальных США. Это испытательный полигон, который может показать, как сообщество способно не просто выживать, но процветать в условиях вызовов, которые кардинально изменят облик городов в ближайшие 100 лет. Лондонский зоопарк провел ежегодное взвешивание. Одно из самых трогательных событий в жизни старейшего научного зоопарка мира – более 10 тысяч животных, 4 тысяч видов прошли через весы и ростомеры. Капибары Гизма и Киви дали себя уговорить едой. Брат потянул на 50,5 килограмма, сестра на 45. Пингвины зашли на весы самостоятельно, их специально обучили этому. Боливийские бельчьи обезьянки позировали на жерточке, а самое маленькое существо в зоопарке – улитка Портула – весит меньше 1 грамма. Все данные вносятся в международную базу. которую используют зоопарки и ученые по всему миру для мониторинга здоровья редких и исчезающих видов. В этом году зоопарк отмечает 200-летие зоологического сообщества Лондона. Сильный снегопад накрыл Западную Боливию. Аномальная для сухого сезона стихия объявила чрезвычайное положение в более чем 320 общинах высокогорного плато Альтиплано. Снег глубиной до 50 сантиметров выпал в 5 из 9 регионов страны. Сильнее всего пострадали департаменты Потоси, Орура и Качабамба. Перекрыты национальные шоссе, закрыт аэропорт. Более 26 тысяч семей оказались отрезаны от внешнего мира. Одна пожилая женщина погибла в Орура. На нее упало дерево под тяжестью снега. Спасатели вытащили из заносов около 360 человек, в том числе около 60 итальянских туристов, застрявших в автобусах у солончаков Уюни, и троих американцев, проведших более 30 часов в ловушке у лагуны Колорадо. Тысячи лам и альпак оказались под угрозой голода, снег полностью покрыл пастбище. На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
5: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
6: I'll have what she's having.
7: Yes, lady. Zabars.
8: Универсальный совет. Не знаешь, как начать телезарисовку? Начни с Пушкина. Ну, собственно, вот.
9: Zabars.
10: Zabars.
11: Zabars.
8: Как много в этом звуке. Ежедневно это культовое место на Бродвее кормит бейглами с мягким сыром и лососем до 40 тысяч человек. За сутки там выпивают до 3500 литров кофе. К Zabars слетаются со всего мира. Заведение появилось в Нью-Йорке в 1934-м. Его основали Луис и Лили Зейбор, эмигранты из Украины. История семейного бизнеса началась с погрома, писала в своей книге Лори Зейбор, племянница Сола, сына Луиса и Лили. В 1920-м, в канун праздника Суккот, в местечке, где жили Зейборы, застрелили самого старшего члена семьи, отца Луиса, урожденного Мортка Лейба Забарки. Луис решил, пора уезжать. Семья отправилась за океан, в Америку. Лилиан Тейтлбаум сбежала из Украины и переехала к родственникам в Филадельфию. Позже она переехала в Нью-Йорк и столкнулась с Луи, которого знала по прошлой жизни. Они поженились в 1927 году и родили троих детей – Сола, Стэнли и Элли. Сол не хотел быть предпринимателем. Юный Сол планировал стать доктором, но в 1950-м, после скоропостижной кончины отца, ему пришлось бросить учебу. Поначалу Сол развивал бизнес вместе со своим братом Стэнли, но в середине 50-х нанял на работу менеджера Мордехая Кляйна. Сол и Мордехай, в Америке он стал Мюрреем, превратили Зейборс в настоящую империю. Ставку сделали на еврейские блюда. Много рыбы, много традиционной выпечки. Добавили щепотку Франции в виде сыров. И, конечно, без сэндвичей и кофе не обошлось. Получился фьюжн с сыдышским акцентом. В Зейборс зачастили знаменитости Вуди Аллен, Барбара Стрейзанд. Сам гастроном расширялся с подачи Кляйна. В нем открыли отдел товаров для дома. Часть продукции выпускали под брендом заведения. Ходили байки про то, как Сол Зейбор контролировал качество. Раз в неделю он совершал набеги на коптильне, чтобы лично отобрать рыбу для Зейборс. Он массировал ее, смаковал во рту. Если та оказывалась слишком мягкой или слишком сухой, он браковал всю партию. Под конец 83-го года случился скандал. Он стал известен в прессе как «икорная война». Универмаг «Мейсис» предложил предновогоднюю акцию. Банка белужьей икры весом 400 граммов за $149. Зейборс, не желая упускать клиентуру, ответил более низким ценником – $135. В «Мейсис» снова снизили цену. Но в «Зейборс» пошли дальше. И за пару дней до Нового года стали продавать икру за $119. «Мы торговали себе в убыток», – вспоминал Мюррей Кляйн. В итоге акция привлекла огромное количество покупателей, а прибыль подскочила в разы. Икорная битва была выиграна. В 2018 году демократка, кандидат в губернаторы штата, актриса Синтия Никсон, заказала бейгл с лососем, помидорами и сливочным сыром. Но выбрала не обычный, так называемый plain bagel, а бублик с корицей и изюмом. Часть избирателей сочли это кощунством. «Не может руководить нашим штатом человек, который заказывает это», – писали хейтеры в интернете. В итоге женщина проиграла выборы Эндрю Куомо. К слову, сам Зейбор всегда держался в стороне от политики и говорил, что его задача – хорошо кормить людей. Летом 2011 года в гастроном заглянул посетитель. Как выяснилось позже, он работал журналистом в кулинарном издании и приехал, чтобы вывести Зейбора на чистую воду. Журналист заказал салат из лобстера. И пока поедал его, проброс поинтересовался у хозяина, мол, правду говорят, что в вашем салате на самом деле не морские лобстеры, а всего лишь речные раки. «Правда», – ответил неподозревающий подвоха Сол и продолжил. «Но таких раков в Нью-Йорке окрестили лобстерами». Разразился «Лобстергейт». Ядовитая колонка журналиста вызвала шквал критики в адрес заведения. «Как можно назвать продукт салатом из лобстера, если в нем нет лобстера? Это обман! Он вводит всех в заблуждение!» Вскоре стало совсем не до шуток. Пришло письмо из штата Мэн. Именно там добывают большую часть американских омаров. Maine Lobster Council занимается тем, что следит за правилами ловли и чистотой товарного знака. Зейбора угрожали судом, и ему пришлось пойти на попятную. Название сменили на нейтральное – «Морской салат». Цену оставили прежней – $16.50. Если бы это был тот самый настоящий омар из Мэна, то и цена была бы гораздо выше, саркастично комментировал инцидент Соул. На удивление, скандал пошел только на пользу. Там и до Лобстергейта были очереди, а после него стало и вовсе не протолкнуться. Даже будучи в летах, Сол продолжал работать. Его партнер Мюррей Кляйн ушел на пенсию в 94-м. Как писала «Таймс», на безбедную старость он себе заработал. Состояние Кляйна оценивали в десятки миллионов долларов. Он скончался в 2007-м в возрасте 84 лет. О смерти 97-летнего Сола стало известно в октябре прошлого года. По словам дочери, он скончался дома от кровоизлияния в мозг. Газеты писали: «Ушла легенда. Зейборс – душа мегаполиса». Гастроном по-прежнему работает. Сейчас им управляют дочери и внуки человека-легенды.
5: Это все новости к данному часу. Спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь на RTN.
9: Слушай старое.

уже и лучше. На Дэвидсон радио.

0: Америки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Канада ввела ответные пошлины на американские товары общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. В перечне продукты, одежда, электроника, промышленное оборудование, сталь и алюминий. Тарифы от 15 до 50% начнут действовать 8 сентября. Число зарегистрированных в США случаев циклоспороза достигло 17 180. Это кишечная инфекция, вызываемая паразитом и передающаяся главным образом через загрязненные продукты и воду. Федеральные власти продолжают устанавливать источники заражения. В Бронксе открылись новые муниципальные теннисные корты. Одновременно город запустил программу билетов на открытый чемпионат США по теннису стоимостью $100. Власти заявляют, что хотят сделать большой спорт доступнее для жителей всех районов. Энергетический кризис и ограничение движения через Ормузский пролив заставляют Европу и Азию ускорять развитие солнечной и другой возобновляемой энергетики. Международное энергетическое агентство ожидает, что уже в этом году возобновляемые источники впервые станут главным источником электроэнергии в мире. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США пока не планируют наносить новые удары по Ирану и переключаются на экономическое давление. В Нью-Йорке вступили в силу два закона, ограничивающих сотрудничество полиции штата с иммиграционной и таможенной службой ICE. В Теннесси от онкологии скончалась кантри-певица Долли Партон. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Новости.
7: Аналитические передачи.
5: Репортажи, мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
8: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского «Радио».

Дорогие друзья, приветствую вас на волне 627 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Веселая, радостная, солнечная программа, которая живет только потому, что вы пишете стихи и любите это делать, а я помогаю вам доносить их в эфире для тех, во всяком случае, кто не может дозвониться сам. Но если вы можете набрать наш номер 718-303-9090 и своим голосом прочесть здесь у нас в эфире то, что вы накропали, скажем, двумя неделями раньше или неделей раньше, или просто, может быть, за 5 минут до эфира, то я буду очень рад. Телефон студии 718-303-9090. А тема нашей сегодняшней программы, ну, я не знаю, может быть, вы уже и сочиняли на эту тему. Будь готов, всегда готов. Сегодня мы попробуем разобраться, наверное, и о том, к чему вы сегодня готовы, а на что сегодня вы уже не готовы, а это разные вещи совершенно, сегодня и вчера готов и не готов. Ну, вспомним прошлое, вспомним, как это было. Во всяком случае, из ваших работ очень и очень веселых. И я понял, что время это не прошло даром. Но прежде чем я открою нашу сегодняшнюю программу, у меня есть несколько, на мой взгляд, весьма интересных сообщений для вас. Первое из которых, я напомню, что у нас в нашей программе есть те, кто поддерживает эфир. И за это огромное спасибо. В первую очередь агентству Welcome Care. Я напомню, что агентство Welcome Care, как и другие агентства, предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка всем тем, кто имеет на это право, и приглашает работника с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами, получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Напомню, если у вас нет сертификата, вы можете пройти бесплатное обучение и приступить к построению карьеры в Америке. Лицензированное агентство Welcome Care 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы. Помимо общеизвестных программ, которые предлагают другие агентства, агентство Welcome Care предлагает еще специальные программы для детей. Обратите на это внимание, это очень и очень важно. Home Health Care Agency. Это агентство домашнего медицинского ухода, лицензированное Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк. Они предоставляют услуги семьям с детьми с особыми потребностями. Обслуживают такие районы: Нассау, Бруклин, Квинс, Бронкс, Манхэттен, Стейтен-Айленд. Что же за услуги они предоставляют? Во-первых, педиатрические услуги. Сюда входит помощь самообслуживанием и развитием самостоятельности у детей. Одевание, плавание, занятия искусством, спорт, другие развивающие занятия. Логопедическое. Эрготерапевтическая и физиотерапевтическая помощь. Эта терапия проводится на дому после школы. Многоязычные Home Health Aids помогают выполнять домашние задания, говорят на нескольких языках и работают с ребенком в комфортной для него домашней обстановке. Агентство тщательно подбирает персонал для работы, обучает, сертифицирует, внимательным и соответствующим образом относится к потребностям ребенка. Помощник формирует самостоятельность, помогает ребенку развивать навыки самостоятельной жизни, например, одевание, соблюдение личной гигиены, прием пищи, поддерживает ежедневный распорядок, помогает ребенку придерживаться постоянного режима, домашние задания, время сна и терапия, а также закрепляет результаты терапии, помогает продолжать работу над целями логопедической, эрготерапевтической и физиотерапевтической помощи в повседневных занятиях. Эмоциональная и социальная поддержка дает ребенку возможность общения, основанные на доверии и уважении, снижает нагрузку на семью и дает родителям время отдохнуть и спокойно заниматься другими обязанностями. Я хочу напомнить, что если вы хотите разобраться в подробностях, что предлагает, что оплачивает страховка Нью-Йорка, сколько часов помощник может получить ребенку и кому вообще положены такие услуги, позвоните по телефону 718-232-4850-232-4850. Welcome Care, с нами как в семье. Также я хотел бы, дорогие друзья, вам напомнить, что в ближайшем будущем, а именно 15 ноября, это время, когда основные еврейские праздники уже пройдут, хотя впереди еще у нас будут праздники в декабре месяце, 15 ноября. Да, 15 ноября я с радостью
хочу представить вам человека, который приедет из Израиля к нам сюда, в Америку, и здесь проведет целый ряд концертов. В частности, в Нью-Йорке у нас встреча пройдет в еврейском центре. Центр очень красивый, сцена достойная. И я совершенно не случайно выбрал этот концертный зал, потому что он будет исключительным образом соответствовать теме и духу нашей встречи. Я говорю сейчас о Константине Риттель-Кобылянском, который в свое время, а именно в 2023 году, приехал с гостями

Бармен в штатс-операх Дортмунда, Кобленца, Мюнхена, Штатсбурга, Штутгарта, а также на международном Мекленбургском оперном фестивале, в том числе с партией Дона Карлоса де Варгас. Вот, Верди, «Сила судьбы». В 2012 году Константин вновь приглашен на этот престижный международный музыкальный форум с партией Тонио, это паяцы. В ноябре 2011 Константин был приглашен Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры на 20-й юбилейный благотворительный ЮНЕСКО-гала, который состоялся в Дюссельдорфе. Среди участников были голливудские мегазвезды, лауреат премии «Золотой глобус», Кэтлин Тернер, дважды лауреат «Оскара», Джейн Фонда, Джет Ли, Вин Дизель, Оливер Мартинес, лауреат «Оскара» и посол доброй воли ЮНЕСКО Форест Уитекер, Ноами Кэмпбелл, Джерри Холл, Донателло Версачи, Крис Дебург, Франц Беккербауэр, Пласидо Доминго и многие-многие другие всемирно известные личности. Среди них был и, конечно же, Константин Ритер Кобылянский, потому что он звезда мирового масштаба. Выступит в центральной синагоге в Бруклине. Это синагога Ocean Parkway и Neptune Avenue. Точный адрес я вам сейчас как раз и предоставлю, чтобы вы знали и чтобы вы не ошиблись. Итак, точный адрес этого места звучит так. 2915 Ocean Parkway в Бруклин. Дата это 15 ноября, воскресенье в 3 часа дня. Билеты еще не появились, на этой неделе появятся на театр.com. Вы сможете забронировать себе билеты. Билеты недорогие, чтобы все, кто пожелает, могли присоединиться и прийти. Вот. А также я бы хотел заметить, что Константин выступает вместе со своей любимой и бессменной концертмейстершей, замечательной пианисткой Эллой Пасик. Она просто удивительный человек. Она организовала в Израиле филармонию, она организовала огромное количество концертов. Она, кстати, когда-то была еще и аккомпаниатором Евгения Шиповалова, моего близкого друга, оперного певца «Золотого голоса Израиля». И, кстати, они вместе, ну, вместе или не вместе, они в разном возрасте, но учились в Одесской консерватории. И Константин учился там же, и Евгений Шиповалов учился в Одесской консерватории. То есть все это имеет корни. Короткая песня, после чего мы начнем. Давайте-ка попробуем, друзья, послушать, услышать замечательный голос Константина на украинском языке.

Из репертуара Муслима Магомаева прозвучат песни. Из репертуара Юрия Гуляева. Шуберт «Вечная серенада». Романсы Рахманинова. Из репертуара «Повороти» Дмитрия Гнатюка «Ридна, маты моя». Хосе Каррерас. Популярная мелодии из бродвейских мюзиклов, венских оперет, танго, песни на идыше и на иврите. Вы станете участниками грандиозного концерта.

0: потрясающий, хоть и еще имеет докторскую степень в области медицины и звание профессора. Так что, я вас уверяю, все будут счастливы, и я тоже. Ну, а сейчас пришло время открыть программу, я вижу, у меня уже есть звонки, но я начну, дорогие друзья, не со звонков. Я начну с того, что сам прочту вам несколько, на мой взгляд, интереснейших работ, которые ко мне пришли на мой рабочий имейл bratem@davidzinradio.com. Отто Заславский, вот с кого я начну. Будь готов, всегда готов. Будь готов, дружище, будь. Граммы принявши на грудь, дозу вслед и еще одну, быть сухим в стакане дну. Рыбкой закусить готов житель сел и городов, выпивает к бодуну дядя, любящий страну. Нету рыбки, тяжкий случай, словом, неблагополучно, но в свинарниках свинина, к ним не сест курятник длинный. Заменяя рыбку мясом, стол становится прекрасным. Если дров добыть охапку, ешь шашлык и курью лапку, как положено стопарик к тем подходящий парень. Будь готов, всегда готов, словно гайка для болтов или болт для кучи гаек. Кто готов, тем наливаем. Это мне особенно нравится. Еще раз вам прочту. Как положено стопаре, к теме подходящий парень. Будь готов, всегда готов, словно гайка для болтов. Здорово, да, вот эта готовность. Или болт для гаек, для кучи гаек. Кто готов, тем наливаем. Еще одна его же работа. Здесь несколько коротеньких, да. Когда беседа или разговор по горной тропке двинутся дискуссии, где шириной считают дело вкуса с покрытием из камня сорта спор. Недаром термин «преткновение» давным-давно определяет камень. Его не сдвинешь голыми руками, костюм защитные самомнения. Поэтому дискуссии ва-банк нет победивших, оба проигравших, как на полях больших сражений павших, погасли свечи и закончен бал. Кстати, в споре истина не рождается. Это от меня уже рядом, так сказать, рядом со стихотворением. А может, отыграем шаг назад, заменим дело вкуса делом в курсе? Не только овцы целы, даже гуси, коль вовремя нажать на тормоза. В результате каждый в курсе. Со своим остался вкусом. Рыбка в золоте отлита, нет разбитого корыта. Когда беседа или разговор по горной тропке двинутся дискуссии, где шириной считают дело вкуса с покрытием из камня сорта спор. Так, давайте-ка посмотрим, кто у нас. Пожалуйста, здравствуйте.
1: Алло.
0: Да, Марк, я вас приветствую.
1: Добрый день, я вас тоже приветствую. Слышно нормально?
0: Да, Марк, конечно, вас слышно хорошо.
1: Хорошо. Ну вот, я, Миша, можно прочитаю про август?
0: Давайте, конечно.
1: Вот и лето пробежало, август нынче на носу, и грибов уже немало, птички утро пьют росу. Как чудесны летом зори и прозрачны, как закат. Я на пляже был, на море, вновь поплавать был бы рад. Скоро осень, финиш лету, пожелтело уж листва, и земля вся в желтом цвете. Мне не подобрать слова. Буйство красок, август, дымка, изобилие комаров, липнет, клеит паутинка, я снимать ее готов. Август — крайний месяц лета, фрукты, ягоды, цветы. Очень нравится нам это, рады все, и я, и ты. Скоро осень, нету лета, школа снова детвора, столь чудесно будет это, вновь веселье и игра. Уж последний месяц лета провожаем мы сейчас с грустью, думая об этом, я сижу, пишу пейзаж.
0: Марк, здорово, здорово, спасибо. Спасибо, это было замечательно. Верю, что и пейзаж тоже будет красив и хорош. Будь готов, всегда готов, от труда до обороны. Мясо жарится в жаровне, в казане вздыхает плов. Лук нарезан, огурец, малосольный лист капусты. На обед работай вкусной, занят стол с питьем ларец. Как заветы от отцов, знавших толк, налить к закуске, Русские, будь а то не русские, сила старых мудрецов. От заветов ни на шаг. Дороги воспоминания. Стол – основа мироздания. Круглый стол – земля как шар. Кто-то скажет, возогнул, коль не вспомнишь, не поверишь, хлеба дай, а после зрелищ от толпы исходит гул. После сытости поспать – сон. Бесплатен, безмятежный. Всяк готов к нему прилежным, закадычным другом стать. Закадычным? Это как? Закадык, с которым вместе? Рюмка к рюмке, честь по чести, словно ток колод да карт. Чтоб во сне, где будь готов, начинаем все сначала, водочки, поднявши чарку, рассуждаем от и до. Рассуждаем от и до. И это от то. Да, Заславский, это он же, это его стиль. Еще одна его же работа. Сегодня вот он нам несколько работ прислал, и все хороши, все просто замечательные, как на подбор. Будь готов, всегда готов ленту посмотреть повторно, чтобы понять, откуда корни, смыслы выложили в торг. Не ленимся в третий раз, не стесняемся в четвертый. Нет на это твердой нормы, словно в банке деньги красть. Сколько хапнул, все твое, полицейский не отнимет. Как шалаш, что был в разливе, в нем Ульянов кофе пьет. Или с сахаром чаек. Кофе слишком буржуазно. Для цензуры это важно с собеседником вдвоем. Та беседа, разговор, за черту ступив в дискуссии, кто не с нами, просто мусор. Тройка пишет приговор. Собеседник в шалаше, старый большевик Зиновьев. Приговор написан кровью, грубо, массовым клише. Будь готов, всегда готов к пересмотру, перечитке. Черный хлеб не против жита из истории годов. Ну, а сейчас я возьму ваш звонок. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
2: Саня, привет.
0: Да, Шурик, приветствую.
2: Привет любителям поэзии, пламенный привет. Я не боюсь ни вьюг, ни снегопада. Я не боюсь тонущего спасти. Я не боюсь напиться до отпада и на бровях в квартиру заползти. Я не боюсь на Марс лететь в ракете и в океан могу нырнуть на дно. Я не боюсь танцором быть в балете и супермена властвовать в кино. Я не боюсь стать ЦРУ-агентом, чтобы за свою страну стоять горой. Я не боюсь стать новым президентом и привести народ свой за собой. Я не боюсь ни шторма, ни разрухи, ни бед, что с ними связано порой. Я не боюсь, когда жена не в духе и не желает секс иметь со мной. Я не боюсь. Здесь даже конца света. И я скажу без лишних слов, коль выжил я в стране советов. Я ко всему теперь готов.
0: Шурик, ну вы просто чудо. Шурик, спасибо, дорогой. Это было очень и очень весело. Послушайте, что сделали и наши с вами коллеги. Они прислали тоже много интересного. Друзья, Шурик, спасибо. У нас время 2 часа 30 минут в Нью-Йорке. Время, когда мы должны прерваться на новости, рекламу. Оставайтесь с нами на волне 620М. Слушайте Дэвидсон Радио сразу после новостей и рекламы. Мы продолжим нашу программу. В студии Михаил Брославский и Павел Куклин за звукорежиссерским пультом.
3: В эфире шоу Михаила Брославского «Радио Ринг».
4: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Администрация Трампа предупредила, что без масштабного ремонта Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне может в будущем оказаться под угрозой сноса. Руководство предлагает закрыть здание на 2 года для реконструкции. Проект уже стал предметом судебного и политического спора. Трамп возобновил попытку добиться увольнения члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Кук. Белый дом потребовал, чтобы до 26 августа, то есть сегодня, она ответила на обвинения в предоставлении недостоверных сведений в давних ипотечных документах. Кук отвергает претензии и считает их попыткой повлиять на решение Федеральной резервной системы. Полиция задержала подростка, разыскивавшегося по делу об убийстве 15-летнего жителя Нью-Йорка. Следователи проверяют, действовал ли подозреваемый один и откуда у него появилось оружие. Его имя пока не раскрывается из-за возраста. Полиция усилила патрулирование возле магазинов в Бронксе и Бруклине после двух смертельных ограблений. По версии следствия, преступление мог совершить один человек. Власти опубликовали изображение подозреваемого и просят жителей не приближаться к нему. В Иране растут очереди за бензином, однако признаков того, что власти готовы уступить давлению американских санкций, пока нет. Экономические ограничения и перебои в морских перевозках усиливают инфляцию и дефицит отдельных товаров.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
2: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
5: Приветствую вас и продолжаю программу «Радио Ринг». У нас тема сегодня известная, тема «Будь готов, всегда готов». Кстати, если же вспомнить хотя бы кусочек истории того, что происходило, во всяком случае, в те годы, когда появился этот девиз, а он появился совершенно не случайно, и, естественно, не комсомольцы и не коммунисты были инициаторами появления данного девиза «Будь готов, всегда готов», а совершенно другие люди. Сам девиз взялся из совершенно другой области. Вот. Я думаю, что многие из вас, наверное, в общем-то, в курсе истории этого девиза, то есть откуда произошел этот призыв, и произошло это достаточно давно, еще там, скажем, в позапрошлом веке, да, не больше, не меньше, в позапрошлом веке впервые это дело прозвучало, а впоследствии этот девиз уже взяли, как говорится, на вооружение. Итак, если вспомнить хотя бы кусочек, маленький кусочек истории, то он звучит следующим образом. Фраза «Будь готов, всегда готов» была заимствована из международного скаутского движения. Основатель скаутизма, этот девиз придумал основатель движения скаутов Роберт Баден Пауэлл в Великобритании в 1908 году. В оригинале он звучал как «Be prepared», «Будь готов». По задумке автора, инициалы создателя BP совпадают с первой буквой девиза, а сам призыв означал, что скаут всегда должен быть готов физически и морально к исполнению своего долга и помощи окружающим. А когда в 1922 году в СССР создавали пионерскую организацию, за основу во многом взяли структуру и методы работы русского скаутского движения юных разведчиков. И переосмыслив их в коммунистическом духе, тогда же русскоязычный скаутский девиз появился «Будь готов» и ответ «Всегда готов». Перешли к советским пионерам. Вот такая, друзья, была история. Ну, он не всегда, этот девиз, в полном смысле выглядел так, но как выглядел, так выглядел. А я хотел бы сейчас представить работу Павла Рахшмира «Стихи о готовности и неготовности». Павел Рахшмир, Санта-Моника, Калифорния. Так. «Будь готов к зрелости. Мудрейшие философы Эллады IV до нашей эры века имели представление, как надо оценивать всю зрелость человека. Среди критериев такой оценки готовность на почтенном месте, она имеет разные оттенки, для зрелости они должны быть вместе. Готов ли человек к совместному общению, к обмену знаниями, чувствами, обмену, и говорить, и выслушать умению, идеям и советом, понимая цену. Готовым нужно быть и к переменам, осознанно принять их без ошибок, преодолеть сомнений, стену, процесс обязан быть решителен, но гибок. Готовым нужно быть и к обороне, понятию в широком смысле слова, противостоять толпе или персоне, отстаивать свою позицию толково. И об ответственности забывать не надо. К ней ты обязан быть готовым, чтобы отвечать не для награды за каждый шаг, поступок или слово. Готов быть не по возрасту, на деле творцом своей судьбы являться. Поставленной стремиться цели, вступить в борьбу, за это не бояться. Так зрелость по Сократу и Платону. Один из пиков в жизни человека, готовность к ней отмечена в законе 4 до нашей эры века. Спасибо. Это у нас, как вы понимаете, был наш новый замечательный автор Павел Рахшмир. Еще одна его работа называется «Я к монохрому не готов». Однажды, погостив в роскошном доме, был поражен количеством картин. Исполненных в искусстве монохрома, их демонстрировал любезный господин. В картинах монохромного искусства изображение только лишь намек. Оно обращено не к зрению, а к чувствам, диапазон которых так широк. Там были и пейзажи в одном цвете, а в нем оттенков множество замес, и черно-белые, и серые портреты. К пейзажам проявил я интерес. В пейзажах живописец отражает гармонию природы и людей. Свое он чувство тоже выражает. Ему помощник здесь цвет чародей. Различный цвет, различная окраска. Эмоции, чувства, энергии творца, сокрытых иногда под маской чужого безразличного лица. К примеру, синий и его оттенки – цвет мудрости, спокойствия, мечты. А желтый по психологов оценки – цвет праздника, добра и теплоты. Зеленый – самый сильный цвет в природе. Он успокаивает и бодрит. Сиреневый – у живописцев в моде. Он о гармонии, о счастье говорит. А красный цвет совсем неоднозначный. Он чувственность, страсть и любовь. И вместе с тем он гневный и опасный. Он и огонь, и ужасы, и кровь. Да и другие все цвета одновременно несут определенный негатив. Так черный – меланхолию, а желтый цвет – измену, а фиолетовый дает тоски прилив. Квадрат Малевича во мне не кличет чувства. Я, видно, к монохрому не готов. Мне больше нравится искусство во всем многообразии цветов. Кстати, вот если говорить о психологах и цветах, то, как утверждают психологи, водители красных автомобилей – самые нарушающие правила. За ними идут ярко-желтые автомобили, вы знаете, спортивные эти спорткары, которые, конечно же, превышают скорость. Знаете почему? Потому что могут ее превышать, у них очень и очень сильные моторы. Ну, еще у нас есть звонок, пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте. Людмила Лукова. Оспела моя молодость пурпурное письмо и одета. Не вороном на высоком берегу, на крутом. Еще складывается наше время, и снова станоги готовятся целое племя. Так не вороном на высоком берегу, на крутом. Нам стоит никого ничего бояться. Мы смелые отважды, поведет нас судьба. Он с ним не надо нам сражаться. Поведет нас судьба через горы, океаны и моря. На коне, на медлуши наших земель, где поет и играет зверей. Я могу еще одну, можно?
5: Нет, пока не надо. Спасибо. Это была хорошая, веселая песня и закончилась шмелем. А я про шмеля знаю еще одну очень хорошую песню. Как-то раз там шмель весной свой там пам-пам-пам-пам-пам-пам. Будь готов, всегда готов побеседовать с друзьями. Мудрецов собрался саммит Гиппократ, Эйнштейн, Платон. К ним шикарный Дон Жуан. Бахуса большой любитель, с кружкой пенной подходите, трезвый, словно вечно пьян. Каждый только про свое. В красках рассказать стремится, остальное не годится, оппонент водицу льет. Лучше слушайте сюда, прерывает он беседу, чтобы прелестям обеда по достоинству воздать. Или списочек лекарств от любых болезней сразу задыхается в экстазе от названий этих яств. Эмиграция, война, Украина и Россия. Будут ли фудстемпы в силе для кошерного вина? И так дальше. Много слов. Строчится четверостишье. В микрофоне время вышло, потому суши весло. Будь готов, всегда готов побеседовать с друзьями. Мудрецы, соседский саммит, Гиппократ, Эйнштейн, Платон. Думаю, вы узнали по размеру, Отто Заславский. Ну и я перехожу, дорогие друзья, к Рафаилу. Рафаил прислал две замечательных работы, которые абсолютно разные. Два новых стишка на заданную тему. Как видите, тема одна и та же, но содержание совершенно разное. Так вот получилось. Всего доброго нам всем от Рафаила. Первая работа такая. «Мне в детстве говорили, будь готов. Всегда готов, я отвечал. Но, в общем-то, значение этих слов не очень я и понимал. Мои года уплыли, как вода. Не удержать их, не догнать. Но я готов всегда, всегда, всегда да, слова любви своей любимой повторять. Всегда готов, и буду я готов в своих руках ее держать. Да мир вокруг порой суров, но вместе мы нас не сломать. И до конца готов я буду стихи стараться сочинять, и никогда не позабуду своей семейки их по радио читать». Спасибо, дорогой Рафаил. Это было замечательно, обращено и к любимой, и к нам всем. «Страна», вот это мне понравилось тоже, послушайте. «Страна мечтей, мечт и мечтов уже почти что в памяти истаяла. Но помню, пионером был всегда готов стоять за дело Ленина и Сталина. Что значило все это, мы не знали. Но призывали нас всегда готовым быть, чтоб под напорами огня и стали врагов, которые кругом нещадно бить, а если надо, свою голову сложить. О боже, были мы голодные и без штанов. Нормальная квартира и машина лишь в мечтах. Но были мы должны во всех врагов вселять необычайный страх. Теперь в России нас уж нет давно. А наша родина такая, как всегда. Готова всех вокруг втоптать в говно, в чужих краях своих детей теряя навсегда». Спасибо, спасибо, спасибо. Это был Рафаил. Следующий звонок, Рафаил, это у нас будет Давид Шмелькин. «Я готов. 20 лет просуществовать в эфире с гвардией талантов безвозмездных можно стать наставником кумиров или прозябать над скучной бездной. Для кого-то был доход, а кому-то мимо кассы, но снимая груз с себя годов, поддержать бы ринг в его счастливом часе. Я готов, готов, готов. Каждый телефонный звон в подарок. Детская игра на рифмы пусть в пролет. Да, увы, нас поджимает старость. Молодых талантов ринг наш ждет». И это правда. Ринг ждет молодых талантов, и они к большой радости у нас с вами появляются. Галя и Саша. Александр Штейн сделал три замечательные работы, которых и юмор, и какие-то мысли такие философские, и воспоминания, и мудрость. Итак, как учит нас семья и школа, человек любого пола, будь готов, всегда готов. Обнимаем с готовностью всегда, ваши Галя и Саша. Александр Штейн, «Красный галстук». «Важно очень постигать чувство меры. До сих пор себя считал пионером. Галстук до сих пор храню, пионерский, как реликт страны большой, СССРской. Перед зеркалом стою, хорошею. Галстук красный завяжу я на шею. Помню дроби звук хмельной, барабанный. Это звук страны родной, вечно пьяной. Помню, зорь купил с утра, я из Горна. Молода страна была и проворна. Помню, руку подниму для салюта, но вожатые подчас были люты. Пришел июнь, кровава лунь, а с ним война. Одна на все, одна на всех и на меня. Разруха, горе и беда, потерь полна. Смертельная кровавая война, война. За ней победа, слезы, смех, за ней парад. И грудь тяжелая от ран и от наград. Но снова бой, но трудовой и пятилетки. Кто не согласен, кто не свой, тех снова в клетке. Опять решить большой вопрос и поскорее, куда убрать с лица земли сперва евреев. Ушел с земли, ушел тиран, товарищ Сталин, но лучше новые деньки пока не стали. Все это время я носил прекрасный, завязанный на шее галстук красный. За годы те прошедшие салюты я раздавал от юных лет до сей минуты, как алый парус что идет по галсу. Меня в Америку привел мой красный галстук. По крови он не голубой, а красный. Здесь пионер не государственный, а частный. Не государственный, а частный пионер. Как вам это понравилось? Будь готов, всегда готов, Александр Штейн. Написать на тему строчки без задержки, без отсрочки. Будь готов, всегда готов. Это стержень всех основ. Сохранить все, сохранить свое здоровье, молоко глотать коровье. Будь готов, всегда готов позабыть про докторов. Если ты нормальный житель, охранять свою обитель, будь готов, всегда готов побеждать своих врагов. Бдил и бдю. И буду бдить, страны границы защитить. Будь готов, всегда готов не пускать в страну врагов. В жизни есть одна опора, исполнять законы Торы. Будь готов, всегда готов. Мазл тов и мазл тов. Встретить Новый год еврейский со Всевышним по-семейски. Будь готов, всегда готов. Йом тов, мазл тов. Ну, йом тов, день хороший, а мазл тов – это счастье, да, счастье. Обычно мазл тов желают на свадьбе молодым супругам для того, чтобы жизнь их была веселая и беззаботная. Надеюсь, что так оно и будет у всех жизней наших замечательных и дорогих знакомых и друзей. Двигаемся дальше. Дорогие друзья, эти работы, которые я прочел от Александра Штейна, они прекрасны, а я бы хотел обратиться сейчас еще с одной просьбой. Если вдруг вам знаком такой человек, которого я разыскиваю, то будьте добры, дайте мне, пожалуйста, об этом знать через радио, через фронт-деск или каким-то другим способом. Может быть, он уже и не живет, но он жил и работал в Нью-Йорке. Звали его Ян, может быть, зовут Трояновский. Ян Трояновский, он был музыкант. Он лет 30 тому назад точно жил и работал в Нью-Йорке музыкантом. Может быть, кто-то слышал. Может быть, сегодня есть кто-то из его родственников. Мне нужно с ними связаться. Если вы найдете этого человека или же следы этого человека, дайте мне, пожалуйста, знать через любой способ, информационный способ. Это и радио, это фронт-деск, это может быть Facebook, это может быть мессенджер, или же, ну, или как-то другим способом, по телефону, например. Еще несколько работ от Григория Абрамовича. Так, посылаю сейчас, всего ничего не хватает. Так. Эпиграф. Замечательная, как отдельная работа. Не играй с огнем, дружище, счет победам не веди. Будь готов, что третьим лишним можешь оказаться ты. Замечательно. Я почему-то сразу про рюмку подумал, а в стихотворении совсем о другом. Есть четкое правило под восприятие, и первым стоит в нем рукопожатие. И в том, как навстречу вам подали руку, вы сразу узнаете, кто он по духу. Вторым будет задан вопрос ключевой. Кто это тебе, то, что рядом с тобой? И тут нет нужды вам загадку решать, он свой человек, коль начнет обнимать. А если упрется глазищами в пол, как будто там важное что-то нашел, и тихо промолвит, что не ожидал со мной видеть ту, с кем вчера переспал, у вас будет время ощупать рога, а рукоприкладством займется она. Ну, это шутка. Здесь и написано, что это шутка. И главное, что эта шутка, она прекрасным образом в эпиграфе, значит, обыграна. Не играй с огнем, дружище, счет победам не веди. Будь готов, что третьим лишним можешь оказаться ты. Босс зовет прийти пораньше. Что сказать вам, он готов. И что с нами будет дальше, не хватает моих слов. И я не только слышу плохо, уже там одной ногой. И осталось только охать тем, кто рядышком со мной. Забегать вперед не стану, кто готов, кто не готов. Постигаем мы нирвану здесь, в отряде стариков. Та-да-да-дам. Поем все написано. Будь готов, всегда готов. Прозвучала фраза эта среди множества хитов, ставшей утренним приветом. пионеры станут в строй, и вперед пойдут солдаты, взяв в дорогу галстук свой, смять готовые преграды. В мирной жизни старики детям вяжут галстук новый и желают, чтобы они были ко всему готовы. Будь готов, всегда готов, говорю, встречая деда, и мне не хватает слов, как он и рад услышать это. Кончен бал, играю слов, игрою слов. Звезды в небе ждут рассвета. Внук теперь на все готов быть и мужем, и поэтом. Будь готов, всегда готов, вновь звучала фраза эта среди множества хитов, ставши утренним приветом. Что ж, это замечательные были ваши работы, дорогие друзья, которые я получил к нашей сегодняшней программе. И честно вам скажу, я был очень рад, что эта программа прошла в такой дружеской и теплой атмосфере, тем более в такой яркий и солнечный день. На календаре у нас сегодня уже 26 августа, приближается славный и светлый праздник, еврейский праздник Рош ха-Шана. И это, друзья, большая ответственность. Кто-то скажет, что это еврейская традиция. Я скажу, дорогие друзья, что это традиция хорошо была бы принята практически всеми, да любой нации, поскольку Новый год у евреев, он не совсем похож на тот Новый год традиционный, который мы с вами встречали, будучи жителями страны СССР. Это не пьянка с 31 на 1 всю ночь для того, чтобы утром, так сказать, в абсолютном угаре продолжать ложкой уже из кастрюли доедать оливье, селедку под шубой, что там еще, всяческие там бутербродики, значит, на которых лежит шпротина с огурцом и какой-нибудь зеленью. Хотя это все вкусно, мне это напоминает о нашем замечательном детстве и том времени, когда мы были молодые, когда вокруг нас были молодые, когда все было впереди и перспектива казалась очень-очень радужной. И без всякой связи с тем, кто в чем в этот момент находился. Перспектива была всегда ожидаема и радостна. Тема нашей следующей программы – это, по сути, подготовка к Новому году. В еврейской традиции принято делать какое-то, знаете, подводить в знаменатель все то, что происходило в прошлом году. И что было сделано, возможно, что-то недоделано. Возможно, что-то еще можно успеть сделать. Главное подумать, принять решение. Поэтому я бы хотел, чтобы тема нашего домашнего задания к следующей программе, пусть это будет числитель и знаменатель. Ну, по сути, подведу я в знаменатель. То есть, что мы подведем в знаменатель уходящего года, получая кредит лет, на кредит дней, даже кредит дней на будущий год. Вот это и есть тема нашей следующей программы. Значит, что мы подведем в знаменатель. Числители понятно, а что будет в знаменателе. На этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Хочу напомнить, что завтра мы встречаемся в эфире Дэвидсон Радио с доктором Марком Гальпериным с 4 до 5 в программе «Здравствуйте, доктор». Вы можете задавать вопросы. Готовьтесь, доктор совершенно потрясающий. И его заполучить в эфир, поверьте, не так уж просто. А у нас... нам удалось. Спасибо Павлу Куклину за поддержку эфира. Будьте здоровы и до встречи в эфире завтра. Пока-пока.

0: часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи из Саудовской Аравии вместе с коллегами из Пакистана разработали новый материал, который может ускорить приживление зубных имплантов. Это наночастицы на основе оксида цинка с добавлением меди. Их уникальная чешуйчатая форма создает идеальные условия для роста костных клеток. Форма наночастицы позволяет ей активно взаимодействовать с клетками. Оксид цинка давно известен своей совместимостью с организмом и антибактериальными свойствами, а добавление меди усиливает рост сосудов. Сегодня в стоматологии часто используют титановые штифты, но их срастание с костью может занимать месяцы. Если покрыть такие импланты новым материалом, процесс регенерации может ускориться. Исследователи подчеркивают, что пока известны только предварительные лабораторные результаты. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
13: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
14: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
15: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
16: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
15: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
17: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Министр финансов Скотт Бессент объявил о начале нового этапа экономической войны против Ирана, назвав его «Economic D-Day». Трамп анонсировал 50% пошлины на автомобили из Канады. Республиканец Майк Роджерс, ведущий борьбу за избрание в Сенат штата Мичиган, попросил произраильское лобби AIPAC не выступать его поддержку, поскольку это отрицательно скажется на его шансах. Таков он американский штат Мичиган. Любопытная ситуация на Аляске на выборах в Сенат. Расскажу об этом подробнее. В программе «Секретный бункер под Белым домом» может помешать президенту Дональду Трампу завершить строительство там бального зала. Более 200 либеральных известных деятелей кино, музыки, литературы и искусства подписали обращение с призывом к освобождению из израильской тюрьмы известного палестинского террориста и убийцу 66-летнего Маруана Баргути. Мелания Трамп редко появлялась в Белом доме и предпочитает жить в Нью-Йорке, а во время предвыборной кампании 2020 года она посещала мероприятия с мужем только за деньги, так заявила бывший заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюс. Врачи предупредили Трампа, что он рискует своим здоровьем. Президент за последний год набрал около 13 паундов, это 6,5 килограмм. И FDA разрешила использовать первую полностью автоматизированную систему для забора крови из вены. Американская актриса и певица Шелли Фабаре, известная по сериалам, а также фильмам с Элвисом Пресли, умерла в возрасте 82 лет. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Министр финансов США Скотт Бессент в авторской колонке для Financial Times объявил о начале нового этапа экономической войны против Ирана, который, следом за президентом Дональдом Трампом, Бессент назвал экономическим днем Ди, Economic D-Day. По его словам, после нанесения ущерба военному и ядерному потенциалу Ирана, администрация Трампа переходит к эндшпилю. Попытки полностью изолировать Исламскую Республику от мировой финансовой и торговой системы. На рассвете, цитирую, начинается экономический день Ди, крупнейшее финансовое наступление, когда-либо предпринятое против противников, пишет Бессент. Цель кампании, по его словам, состоит в том, чтобы перекрыть все оставшиеся экономические каналы, поддерживающие иранский режим, и добиться ситуации, при которой Тегеран, как он пишет, останется в одиночестве. Особое предупреждение американский министр адресовал странам, продолжающим экономические отношения с Ираном. Бессент перечисляет закупки и транспортировку иранской нефти, проведение платежей через обменные пункты и зоны свободной торговли, обслуживание иранских авиарейсов и судовых реестров, перевалку топлива в море, использование банков. Государства и организации, сохраняющие такие связи с Тегераном, должны ожидать собственной экономической изоляции со стороны Соединенных Штатов Америки. Глава американского Минфина предупреждает: тем, кто опасается последствий неповиновения Тегерану, не следует недооценивать цену попытки испытать Вашингтон. Конец цитаты. Но по словам Бессента, Вашингтон рассчитывает, что полная финансовая изоляция Ирана позволит избежать нового масштабного применения американской военной силы. Вместе с тем он предупредил, если на фоне ухудшения экономического положения и ослабления режима Иран атакует американские силы или страны Персидского залива, президент Трамп ответит, как он пишет, быстро и решительно. При этом Министерство финансов США уже начало беспрецедентную операцию под названием «Экономический изгой» в отношении Ирана. Об этом объявил глава ведомства Скотт Бессент уже позже на пресс-конференции. Меры, по его словам, будут направлены против самого Тегерана и любых стран, которые поддерживают иранские власти. Министерство финансов США начало операцию «Экономический изгой», цитирую, «беспрецедентную кампанию против Исламской Республики Иран и тех, кто ей помогает. Мы начинаем экономическую атаку на финансовые связи Ирана по всему миру», сказал Бессент. По словам министра финансов США, цель Вашингтона – разорвать все экономические связи, поддерживающие власть в Иране. Бессент заявил, что США, как он сказал, затянут петлю и заблокируют все потенциальные источники дохода, финансирующие корпус стражи Исламской революции. «Мы придерживаемся принципа нулевых утечек», – подчеркнул Бессент. Президент Трамп заявил, что канадские пошлины на фермеров из США и сельскохозяйственную продукцию сделали их жизнь невыносимой наших американских фермеров и создали дефицит в 60 миллиардов долларов между странами. По словам Трампа, так больше не будет. Глава Белого дома объявил о введении 50% пошлин на все автомобили, грузовики, автозапчасти и сталь из Канады с января 2027 года. Об этом Трамп написал на своей странице в True Social, я цитирую. Канада годами надувает Соединенные Штаты Америки, их до смешного высокие пошлины на наших фермеров и сельскохозяйственную продукцию сделали жизнь этих великих американских патриотов невыносимой и давно создали дефицит в 60 миллиардов долларов между нашими странами, написал Трамп. С 1 января 2027 года пошлины на все автомобили, грузовики, как большие, так и малые, автозапчасти и сталь будут повышены до 50%. Производите в США, и пошлин нет вообще. С Канадой больше не будут обращаться, как со штатом, заявил Трамп. Ну и кроме того, глава Белого дома сказал, что Канада является, я цитирую, одной из худших стран в мире для ведения дел. В субботу 22 августа после срыва переговоров о торговой сделке вступили в силу 50% пошлины США на канадские товары стоимостью около 20 миллиардов долларов. Канада объявила об ответных мерах в отношении американской стали, молочной продукции, бытовой техники, сельскохозяйственного оборудования, целлюлозно-бумажной продукции и электроники. Они должны вступить в силу 8 сентября.
7: 24 августа премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд заявил, что Трампу нельзя доверять. Цитирую президента: «Трампу нельзя доверять, вот и все, он меняет условия сделки, он постоянно передвигает ворота. Президент Трамп из тех людей, кто в первый день украдет у тебя деньги на обед, на второй день стащит шапку с головы, а на третий унесет твои кроссовки. Ему нельзя доверять ни в чем», сказал Даг Форд, премьер-министр провинции Онтарио. Ну и политика написала, что срыв торговых переговоров США и Канады был связан с изменениями, которые как раз канадская сторона вносила на позднем этапе обсуждения. При этом премьер-министр Канады Карни отверг утверждение о новых требованиях со стороны Оттавы. Он, напротив, заявил о разногласиях внутри американской администрации и обвинил США в изменении условий.

Демократических праймерис, напомню, мы об этом много времени посвятили в нашей программе, много места уделили этому. На демократических праймерис Аль-Саид, обвинявший Израиль в геноциде, это праймерис в Мичигане, одержал победу над сторонницей Израиля Хейли Стивенс, поддержанной партийным эстеблишментом. АйПак выделил ей 30 миллионов долларов, а Аль-Саид сделал это основным пунктом своей предвыборной кампании, заявляя, что его противница, как он говорил, куплена сионистами. По сути, речь идет об антисемитском мотиве еврейских денег, так называемом. Акшес рассказывает, что еще до праймерис штаб Роджерса предупреждал АйПак о вероятном поражении Стивенс. Республиканский политик предложил, чтобы лобби оказало ему поддержку, в том числе финансовую, но не выступало бы от своего имени. Ну и АйПак это предложение отверг, сообщив, что ему важно обозначать собственную позицию в отношении Аль-Саида и что произраильская позиция Роджерса и так сделает его мишенью нападок. Напомню, Мичиган – штат с самым большим процентом арабского населения, подавляющее большинство которого выступает против Израиля. Однако речь идет о тектоническом сдвиге в американской политике. Еще раз, республиканский сторонник Израиля считает необходимым дистанцироваться от произраильского лобби, считая, что поддержка АйПак – это угроза его, республиканца, электоральным шансам. Такая вот антисемитская, антиизраильская Америка в таком американском штате, как Мичиган. Бывший мэр Анкориджа Дан Эй Салливан призвал жителей Аляски проголосовать в поддержку сенатора-республиканца Дана С. Салливана. Там Дан Эй Салливан, а это Дан С. Салливан. На выборах в Верхнюю Палату, то есть Сенат Конгресса, на голосовании, которое пройдет в ноябре 2026 года. Это привлекло тем большее внимание, что свою кандидатуру на голосование выставил и вышедший на пенсию учитель Дан Джей Салливан. Его участие в выборах вызвало среди республиканцев утверждение, что речь идет о демократической махинации, цель которой – отвлечь голоса от так называемого правильного Салливана, то есть Дана С. Салливана. Демократическая партия отвергает эти обвинения, заявляя, что ее единственный кандидат – Дан Джей Салливан, бывшая конгрессвумен Мэри Пелтога, а вовсе не Дан Джей Салливан. Между тем, президент Дональд Трамп уже опубликовал призыв к жителям штата быть внимательными и отдать голоса настоящему Дану Салливану. На прошедших 18 августа праймерис бывший преподаватель заручился поддержкой, необходимой для участия в выборах. В ходе промежуточных выборов республиканцы могут утратить большинство в Сенате, так что для них важен, естественно, каждый голос. Секретный бункер под Белым домом может помешать президенту Дональду Трампу завершить строительство там бального зала. Об этом пишет Washington Post. Ранее Верховный суд США, мы об этом говорили в программе, временно снял запрет на строительство бального зала в Белом доме, против которого выступил Национальный фонд сохранения исторического наследия. Сам Трамп объяснил необходимость нового зала тем, что под ним также возведут огромный комплекс, как говорит Трамп, для защиты президента США. При этом, как пишет Washington Post, бывшие чиновники утверждают, что под зданием уже есть хорошо защищенный бункер, построенный более 10 лет назад при администрации Обамы. По словам трех источников, в бункере могут укрыться президент и его главные помощники в случае чрезвычайной ситуации. Два экс-чиновника уточнили, что помещение может вместить десятки людей на срок до нескольких недель. По их словам, бункер находится на глубине более 60 футов, ну это 18 метров, и сможет выдержать ядерный взрыв. При этом наличие защищенного помещения, получается, подрывает аргумент администрации Трампа о том, что бальный зал должен быть достроен из-за его значимости для национальной безопасности США, отмечают бывшие чиновники. Реконструкция восточного крыла Белого дома ради строительства бального зала началась в 2025 году. Стоимость проекта оценили в 400 миллионов долларов. По словам Трампа, оно финансируется за счет его собственных средств и пожертвований от частных доноров. После начала работ Национальный фонд сохранения исторического наследия США, очень продемократический, подал иск против проекта, указав, что администрация Трампа начала строительство без необходимых согласований. В апреле федеральный судья приостановил строительство бального зала до получения одобрения Конгресса. Позднее судебные инстанции продолжили рассматривать спор о законности проекта, а апелляционный суд разрешил продолжение работ по объекту, однако строительство оставалось предметом судебного разбирательства.

0: На прошлой неделе Верховный суд разрешил возведение зала, мы об этом в программе нашей говорили. В 2018 году, напоминают СМИ, издание Washington Examiner писало о подземном пятиэтажном убежище под Белым домом, строительство которого началось во время президентского срока Барака Обамы в 2010 году и обошлось в 400 миллионов долларов. Помещение возвели на случай применения оружия массового поражения. Оно могло бы вместить персонал всего западного крыла Белого дома на неопределенный срок. Более 200 известных деятелей кино, музыки, литературы и искусства, естественно, либеральных деятелей, подписали обращение с призывом к ООН и правительствам стран мира добиваться освобождения из израильской тюрьмы известного палестинского террориста и убийцу, приговоренного к 5 пожизненным заключениям 66-летнего Маруана Баргути. В последние дни компании Free Marwan присоединились более 20 актеров, снимавшихся в фильмах Marvel. Среди наиболее известных подписантов – Бенедикт Камбербэтч, Марк Руффало, Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Иэн Маккеллен, Дон Чидл, Хавьер Барден, Стивен Фрай, музыканты Стинг, Пол Саймон и Энни Ленокс, а также писательница Маргарет Этвуд. В списке сторонников компании также значится режиссер Альфонсо Куарон, художник Ай Вейвей, писательница и нобелевский лауреат Ани Эрно, музыкант Брайан Ина и другие. В тексте обращения говорится о серьезной обеспокоенности продолжающимся заключением Баргути. Утверждается, что он подвергается жестокому обращению и лишен юридических прав. Подписанты призывают ООН и правительство мира, цитируя, активно добиваться освобождения террориста, это уже не цитата, это мое добавление, террориста и убийцы. Компания была начата леволибералами, собственно, с подачи семьи Баргути в конце 2025 года. Тогда тоже более 200 актеров, музыкантов и писателей подписали открытое обращение в ООН с призывом освободить Маруана Баргути из израильской тюрьмы. Авторы письма заявляли, что усилия по освобождению Баргути сравнимы с кампанией за освобождение бывшего президента ЮАР, выступавшего против апартеида Нельсона Манделы. Ну вот, Мандела сегодня – это Маруан Баргути. Палестинский отпетый негодяй, террорист и убийца. За него заступаются известные либералы, актеры, музыканты и писатели. Жена президента Дональда Трампа, Мелания, редко появлялась в Белом доме и предпочитает жить в Нью-Йорке. А во время предвыборной кампании 2020 года она посещала мероприятия с мужем только за деньги. Об этом бывший заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюс заявила на подкасте «On Sunday with Jack Cacciarello». По словам Мэтьюс, во время работы в Белом доме и в период предвыборной кампании Трампа она часто встречалась с чиновниками администрации и членами семьи президента. Она сказала, единственным человеком, с которым я никогда не встречалась, была Мелания Трамп. Она не хотела оставаться в Белом доме. Мэтьюс утверждает, что Мелания Трамп хотела заниматься своими делами в Нью-Йорке, а Белый дом первая леди считала устаревшим, как она говорит, и разваливающимся на части. Это говорит Мэтьюс. Мы также знаем, что, как сообщалось, добавила бывшая сотрудница Белого дома, Мелании платят за то, что она появляется на мероприятиях во время предвыборной кампании, и это безумие думать, что ты должен платить своей собственной жене за то, чтобы она где-то появлялась. Конец цитаты. При этом Мэтьюс не назвала источники этой информации и не представила никаких доказательств. Мэтьюс задалась вопросом, повысится ли ставка Мелании после обсуждения отношений Трампа с его ассистенткой Натали Харп. Мы о ней говорили на прошлой неделе подробно в нашей программе. Напомню, слухи об отношениях в некоторых случаях говорят о нездоровых отношениях, так называемых, Трампа и Харп, стали слухи распространяться после назначения Харп исполнительным помощником президента в 2025 году. В конце июня 2026 года вышла книга журналистов New York Times Мэтти Хаберман и Джонатана Свона «Смена режима внутри имперского президентства Дональда Трампа». В этой книге они утверждали, что Харп якобы оставляла в личных покоях президента записки интимного характера. Ну а вызывающий беспокойство близости президента и его помощницы писал также журналист Майк Волф в книге «Все или ничего», опубликованной в 2025 году. Ранее портал Daily Beast подсчитал, что первая леди появлялась на публике в среднем раз 6, а этим летом раз в 12 дней. Президент Дональд Трамп за последний год набрал около 13 паундов, 6,5 килограмм, и сейчас весит примерно 215 паундов, 108 килограмм. Врачи, с которыми поговорило издание Washington Post, предупреждают, что в возрасте 80 лет, столько лет Дональду Трампу, лишний вес повышает риск серьезных заболеваний. При росте около 190 сантиметров индекс массы тела Трампа составляет 29,7, чуть ниже границы ожирения. Год назад президент весил около 200 паундов, 102 килограмма. Эксперты считают, что снижение веса должно стать одним из приоритетов для здоровья президента. При этом врач Белого дома по итогам последнего обследования назвал состояние Трампа отличное и рекомендовал ему улучшить питание и увеличить физическую активность.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя, Америка. Америка». Программа Алексея Орлова.
8: По средам с 5 до 7 вечера.
7: На Дэвидсон Радио.
9: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
10: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые обучили искусственный интеллект определять биологический возраст человека по обычным фотографиям глазного дна. Система изучила снимки более 71 тысячи участников и определяла возраст в среднем с погрешностью менее 3 лет. Возраст сетчатки оказался связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, рака и общей смертностью. Пока это исследовательский инструмент, а не готовый медицинский тест. Исследователи обнаружили возможный механизм, объясняющий, почему тяжелый стресс в детстве повышает восприимчивость к тревоге и депрессии спустя годы. У мышей ранний стресс менял упаковку ДНК в нейронах, производящих дофамин, и делал гены стрессовой реакции более активными. Блокировка фермента SETD7 предотвращала эти изменения. Это пока опыты на животных, поэтому говорить о новом лечении людей рано.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
11: 620 АМ. Настройтесь.
13: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, а режиссер Сергей Игнатов. Сегодня я хочу познакомить вас с новым альбомом одного из лучших современных джазовых гитаристов Стэнли Джордана. Альбом этот называется «State of Nature» и посвящен раздумьям музыканта о взаимоотношениях человека и природы. Музыкальными средствами и образами Стэнли пытается обратить внимание людей на решение фундаментальных вопросов сохранения окружающей нас с вами природы, языком музыки показать, насколько хрупка гармония сосуществования природы нашей маленькой планеты и нами, людьми, ее населяющими. Сами понимаете, что задача, которую поставил перед собой Стэнли, мягко говоря, просто грандиозна. И если вы решите, что он хотя бы частично сумел найти адекватное музыкальное решение этих серьезнейших и где-то даже философских проблем, то можно считать, что музыкант сумел заставить нас задуматься о том, как жить дальше, не уничтожая природу. А теперь, после этого краткого предуведомления, можно, пожалуй, приступить к музыкальной части программы. Стэнли Джордан и его коллеги начнут с исполнения романтической баллады, которую написал сам Стэнли и которая называется «Forest Garden».

Прежде чем мы продолжим знакомство с музыкой нового альбома Стэнли Джордана, я скажу лишь, что Стэнли играет здесь не только на гитаре, демонстрируя свою уникальную технику игры на этом инструменте, но также и на фортепиано, и на синтезаторе. Иногда он играет одновременно и на рояле, и на гитаре. Правая рука на гитаре исполняет мелодию, а левая проводит аккомпанемент в басу или басовую линию. Также вместе с ним в записи альбома приняли участие Томми Браун – контрабас, Джой Кишор – ситар, Кенвуд Деннард – барабаны, Мэтта Вайс – виолончель. Сейчас они предложат вашему вниманию композицию Стэнли Джордана, которая называется «Ocean Breeze», и которая, на мой взгляд, не только одна из лучших на альбоме, но и по настроению своему замечательно выражает чувство единения композитора с природой, его восторг и преклонение перед красотой и могуществом необозримой водной стихии.

Несколько слов о технике игры на гитаре Стэнли Джордана. Принцип техники этой игры, которую специалисты называют «тач» или «тэп», заключается в том, что исполнитель, в данном случае Стэнли Джордан, не применяет здесь щипок струны, а как бы гладит струны пальцами одной руки, в то время как другая таким же образом обеспечивает полноценный аккомпанемент в басу. Из-за этого создается впечатление, что играет не один гитарист, а два, и это придает звучанию инструмента новое измерение, глубину и объемность. Впрочем, не будем углубляться в технические детали исполнительской манеры Джордана, а скажем только, что хотя этот стиль игры был известен и ранее, но, пожалуй, только Стэнли удалось добиться здесь не только виртуозного совершенства, которое является лишь средством выражения мыслей и чувств музыканта, но и великолепно выразить свое сиюминутное состояние и настроение. Послушайте сейчас еще одну его балладу, проникновенно воспевающую красоту и целебную силу морских волн. Она называется «Healing Waves», и эта пьеса, как и предыдущая, по-моему, является одним из украшений альбома «State of Nature».

подходит к концу наша сегодняшняя встреча, посвященная новому альбому гитариста Стэнли Джордана. На прощание он со своими друзьями исполнит для вас еще одну свою композицию, посвященную морской стихии, которая называется «Prayer for the Sea». А мы, то есть я, Моисей Рыбак, и режиссер нашей передачи Сергей Игнатов, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю до нашей новой встречи в программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: На завтрак.
1: Горячие новости из главных точек планеты.
0: На ланч.
1: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
0: На обед.
1: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
0: На полдник.
1: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
0: На ужин.
1: Ассорти из пикантных радионовел, приправленные встречами с известными людьми.
0: Дэвидсон Радио. 620 AM.
1: Слушать подано.
2: В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В лондонском зоопарке проводят ежегодное взвешивание животных от капибары пингвинов до гигантских улиток. Капибара Гизма потянула на 50,5 килограммов, а улитка под служебным именем Магнолия номер 2 всего на 102,5 грамма. Некоторых обитателей приходится заманивать на весы любимыми лакомствами. Камера у дома в Лос-Анджелесе записала необычную встречу. Медведь приблизился к участку, но дорогу ему преградила койотиха. Несмотря на разницу в размерах, она бросилась на неназванного гостя и заставила его отступить. Предполагается, что неподалеку находились ее детеныши. В результате короткой погони ни одно животное не пострадало. Победителем международного конкурса «Беспозвоночное года» стал крошечный морской слизень, похожий одновременно на листик и мультяшную овечку. Существо размером с рисовое зернышко умеет забирать из водорослей компоненты, необходимые для фотосинтеза, и фактически превращается в живую солнечную батарею. Обитает листовая овечка у берегов Японии, Индонезии и Филиппин. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США пока не планируют наносить новые удары по Ирану и переключаются на экономическое давление. В Нью-Йорке вступили в силу два закона, ограничивающих сотрудничество полиции штата с иммиграционной и таможенной службой ICE. В Теннесси от онкологии скончалась кантри-певица Долли Партон. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 80% по Фаренгейту, 26 по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
9: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и...
10: на промывку мозга.
11: Какую промывку мозга?
10: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик. Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
12: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
1: Дэвидсон Радио.
13: Я приветствую всех слушателей Дэвидсон Радио, всех, кто присоединился к нам сегодня на волне 620 АМ. И, как всегда, по средам в это время с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт, и моя программа, которая называется «Реальность нереального в гипнозе», где мы говорим о гипнозе и не только. И если у вас возникнут какие-то вопросы после передачи, вы можете позвонить мне по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И прежде чем начать сегодняшний эфир, я хочу поблагодарить тех, кто позвонил после прошлой передачи, той передачи, где мы говорили о вещах, я не скажу, что грустных, но те звонки, которые были, меня порадовали, и люди говорили, что они лишний раз задумались и были очень оптимистично настроены. Я рад, что понравилась передача, поэтому прошлое, поэтому сегодня немножко не совсем о гипнозе, хотя, если так подойти правильно, то гипноз пронизывает все сферы нашей жизни, потому что любой разговор, любая передача, любая реклама – это попытка влезть в наше сознание, попытка, не скажу, что навязать, но реклама, естественно, что навязать свою точку зрения, это то, что пытается каждый человек, когда он пытается донести свое послание устное или там даже письменное, это всегда попытка обойти критический фактор, достучаться до подсознания и с какими-то добрыми или не очень добрыми намерениями туда войти и туда свою программку эту подселить, чтобы она действовала во благо того, кто это делает. А сегодня я хотел поговорить, такая потрясающе интересная тема. Я с этой книгой столкнулся впервые, наверное, лет мне было 17, и она меня просто потрясла. Это книга «Экклезиаст», я даже не помню, как она в то советское время ко мне попала, еще больше мне непонятно, почему она мне так понравилась. Но она настолько была революционной, она является революционной и сегодня. И те, кто ее читал давно или те, кто с ней не сталкивался, я вам советую, обязательно найдите ее, если вам, конечно, это интересно, но вы не пожалеете, она очень короткая, вы ее прочитаете очень быстро, только читайте ее не как художественную книгу, а читайте ее очень внимательно, вдумываясь в то, что там написано. И особенно если вы слушать будете сегодня то, что я говорю, я еще более подстегну этот интерес, и еще более вы глубоко подойдете, более внимательно подойдете к тем глубоким смыслам, которые в этой книге заложены. О чем же эта книга? Во-первых, до сих пор вот я читаю сколько рецензий об этой книге, а еще хочу сказать, вы будете искать, там есть разные переводы. Есть такой более классический, такой, могу сказать, даже церковно-славянский шрифт, но есть такой более современный, поэтому вы найдите там 2-3 варианта, наиболее который для вас удобно читаемый, вот его читайте, такой осовремененный, потому что там есть очень хороший современный перевод. Так вот, эта книга до сих пор идут споры. Во-первых, споры, кто ее написал. И все-таки вот много там размышлений всего, и все приходят к выводу, что это написал царь Соломон. И из того, что мы будем сегодня говорить, из того, что вы, возможно, прочитаете целиком эту книгу, вы, я думаю, что с этим согласитесь. О чем эта книга? Казалось бы, эта книга о том, что ничего не имеет смысла, но мы постепенно, шаг за шагом пройдемся по ней, и вы поймете, каким выводом, если правильно подойти, совсем не пессимистическим, каким выводом эта книга подталкивает. И лучше, конечно, мы давайте сразу начнем. И по ходу будем, я буду рассуждать, буду цитировать эту книгу. И я говорю, если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, вы позвоните, мы с вами там парой слов перебросимся. С чего начинается эта книга? Начинается она с того, что все дым, дым, который растворяется. И Соломон пишет, что именно поэтому любите то, что сегодня держите в руках. В 90-м году нашей эры, представьте, 2000 лет назад, группа раввинов собралась в городе, который называется Ямне, чтобы решить такой очень сложный, очень неудобный вопрос. И вопрос этот заключался в том, стоит ли вырывать одну из книг Писания. Это был не языческий текст, это не была подделка. Это была книга, которая веками находилась внутри Библии и которая приписывалась самому мудрому человеку, который когда-либо ступал по земле. В чем же была проблема? Проблема была в том, что эта книга говорила. И говорила она о том, что жизнь не имеет смысла, что мудрец умирает точно так же, как и глупец, что праведник страдает, пока злодей процветает, и что Бог хранит молчание по этому поводу. И что все, абсолютно, вот абсолютно все, что человек может построить, заработать или полюбить, это просто дым, который рассеивается и развеивается между пальцев. Раввины спорили. Спорили очень яростно. Некоторые хотели спрятать эту книгу навсегда. Но по какой-то причине, вопреки всем ожиданиям, и этим они доказали свою смелость и мудрость, они ее решили оставить на месте. И это решение одно из самых вот странных во всей религиозной истории. Прочитав эту книгу или даже послушав то, о чем я сегодня буду говорить, я уверен, что вы с этим согласитесь. Потому что это решение означает, что внутри самой читаемой книги в мире существует целая глава, которая посвящена сомнению, сомнению во всем остальном. И книга, которая заставляет не просто задуматься, а которая, она просто переворачивает все, особенно когда вот мы живем в сегодняшнем таком ритме, просто вот бежим, бежим, бежим, наталкиваемся на эту книгу, и она как будто берет, мы живем за грязным стеклом, и эта книга берет и не просто моет стекло, она распахивает окно в мир, и вы видите все абсолютно по-другому. И эта книга, она вам даст ту опору, которая поможет вам в ваших тревогах, в ваших сомнениях, в ваших желаниях закрыться. Эта книга, книга Экклезиаста, о которой очень подробно мы сейчас поговорим, без белых перчаток, без проповедей, без подслащивания. И это здесь невозможно, потому что этот текст был написан не для того, чтобы нас утешать, а для того, чтобы нас разбудить, чтобы открыть то окно, которое, в которое мы не смотрим. Мы разберемся, почему человек, я имею в виду, конечно же, царя Соломона, у которого было все в итоге своей жизни, сказал, что ничего не имеет ценности, потому что это его мрачная фраза такая, которая звучит как приговор, она на самом деле и есть дверь к свободе, о которой почти никто не знает. И в конце нашей передачи я покажу вам стих из 9 главы, я зачитаю его, который ни один проповедник, почти ни один проповедник не цитирует, потому что тот, кто по-настоящему это понимает, уже не живет как прежде. Давайте начнем с автора. Как мы уже говорили, как я говорил в самом начале, это был Соломон, царь Израиля, хотя сам он предпочитает представляться другим именем. Он любил представляться именем Кохелет, что означало, что это тот, кто говорит перед собранием, проповедник, тот, кто проповедник. Может быть, я неправильно там ставлю ударение, очень извиняюсь. И это первая деталь, которая меняет все. Это не дневник, его книга не дневник озлобленного человека, который потерпел в жизни неудачу, ничего не добился. А теперь этот яд изливает на жизнь, на слушателей, ровно все наоборот. Потому что эта книга — это свидетельство человека, который победил и победил во всем. Он добился всего, чего только может добиться человек в этой жизни. У него было больше денег, чем он мог сосчитать. У него были дворцы, виноградники, сады. Сады, которые спроектированы были по его вкусу, по его требованиям. И если бы Соломон жил сегодня, это был бы самый богатый человек на планете. И не просто самый богатый, он был бы самый обожаемый. И он был бы тем, у кого все хотели взять интервью, добивались бы встречи, добивались бы просто его взгляда даже. И человеком, которого каждый мечтал бы вот не просто усадить там за свой стол, даже просто дотронуться до него. Этот человек, находясь на самой высокой вершине, какую только можно достичь в этой жизни, он взял перо и написал самую сокрушительную фразу во всей древней литературе. Я даже думаю, что и во всей сегодняшней литературе. И фраза эта «суета, сует», «все суета». Будьте осторожны, потому что это слово много-много веков вводило очень многих людей в заблуждение. Когда мы слышим слово «суета», мы представляем себе какого-то такого самовлюбленного человека, того, кто слишком много смотрится в зеркало. Но оригинальное слово на иврите — это «эвель», и оно означает пар, дыхание, дым. Дым и пар, который выходит у нас изо рта ранним морозным утром. Это слово встречается в книге 38 раз. 38 раз. Самый могущественный человек своей эпохи повторяет одно и то же. Все пар, все дым. Вы можете увидеть его, вы можете даже поверить, что вы держите его в руке, но стоит сжать ладонь в кулак, а там уже ничего нет. Ваша работа — это пар. Ваша репутация — это пар, это дым. Все ваши достижения, все ваши планы, ваше имя, которое высечено даже в камне, — это просто дым.

как будто он такой сухой казенный ученый. Он говорит: испытаю удовольствием, посмотрю, там ли ответ. И речь шла не о выходных, которые он проводит в излишествах. Речь шла о целых годах удовольствий без границ, без чувства вины, без единого человека, способного сказать ему: нет, вино, пиршество, музыка, женщины, роскошь, которую мог позволить себе больше никто. Его собственные слова пугают. Я не отказывал глазам своим ни в чем, чего бы они ни пожелали. Задумайтесь об этом на секунду. Большинство из нас живет с постоянным торможением. Мы хотим вещей, которые не можем купить, путешествий, которые не можем совершить, жизни, которых мы не можем прожить, мы только можем на них смотреть, смотреть на них со стороны, не находясь внутри этих жизней. И в глубине души мы верим, что если бы могли получить все, то были бы счастливы. Соломон единственный, кто мог это проверить. Он снял все ограничения. Он дошел до самого края человеческого желания. Он получил все возможное в этой жизни. И на другой стороне обнаружил не рай, а зеркало. Он посмотрел на все, что накопил, и написал. И вот все это — суета и томление духа. И нет от этого никакой пользы под солнцем. Прочитав эти слова первый раз, я, ну, сказать, что был удивлен, это не сказать ничего. И когда я эту книгу регулярно, наверное, каждые 3-5 лет перечитываю. Иногда даже 2 раза в год я ее перечитываю. И каждый раз нахожу что-то новое. И каждый раз удивляюсь все больше и больше. Сегодняшняя наука дала название тому, что он открыл около 3000 лет назад. Это называется гигиенической адаптацией. И работает она так. Каждый раз, когда вы получаете желаемое, ваш разум наслаждается этим недолго, а потом превращает это все в норму. Вы хотите новый телефон, вы получаете этот телефон, из-за которого вы не могли уснуть. Проходит день, это просто ваш телефон. Работа, которую вы добивались, которую вы отмечали со слезами на глазах, из-за которой вы не спали ночами, вы добиваетесь, и сегодня это просто рутина, это обычная работа. Человек, который казался чудом, сегодня обычный человек, который просто дышит рядом. Человек, который вы из-за него просто ни о чем не могли думать. Женщина о мужчине, мужчина о женщине. А сегодня это, человек, вот он рядом со мной спит тихонечко или там на кухне готовит чай. И дело не в том, что мы неблагодарны. Так устроен наш разум. Я вот не могу не вспомнить, у меня были такие клиенты одно время, там я помню, группа такая, я с ними встречался и по очереди с ними работал. Люди, у которых было вот просто все, они зарабатывали каких-то там немеренных денег. Человек приезжает в Майами, покупает себе квартиру дорогую там за несколько миллионов, покупает Rolls-Royce. День катается, вечером говорит: мне скучно. Почему? Давайте поменяем колеса у этого Rolls-Royce. Мы едем, платим 50 тысяч, ему ставят колеса, которых, наверное, там, я не знаю, в мире ни у кого нет, или есть на нескольких машинах, его хватает на 30 минут. Поедем в ресторан. Он едет в ресторан, скучно, поехали на яхту. Выходит в океан, зачем мы будем болтаться в океане? Давайте вернемся назад. И это было во всем. Человек покупал часы, которые он через 15 минут он уже забывал, что у него эти часы. Он покупал жене дорогущее кольцо, реально очень дорогое. И ему, и жене, ну, жене, наверное, хватало на день, ему это хватало там буквально на час. У людей не было никакой радости в жизни. И возраст был от 30 до 40. Это были все такие молодые, состоявшиеся люди, нормально образованные, выглядящие прекрасно. Но им надо было, я думаю, через день перечитывать книгу «Экклезиаста». Но, может быть, они бы неправильно понимали, и это бы их гоняло еще в большую депрессию. Потому что, еще раз повторю, что человек привыкает ко всему. А когда привыкает, хочет больше, больше, больше. Это колесо, человек просто как белка в колесе. Он бежит, бежит, бежит, он достигает. Достигнув, тут же привыкает, и колесо снова начинает вращаться. И человек опять бежит. И самое

0: тревожное. Что об этом никто не предупреждает вас. Он никто вам не говорит, ты внутри колеса, ты бежишь туда, что просто недостижимо. Наоборот, сегодня все устроено так, что вся окружающая нас культура, она живет за счет того, что заставляет нас бежать, бежать дальше, зарабатывать, пытаться больше, пытаться. Не обязательно, что если вы бежите упорно и очень настойчиво, что вы чего-то прям добьетесь. Никаких гарантий нет. И нас убеждают, что следующий круг точно станет последним. И та пустота, которую вы чувствуете, это не проблема системы, а это нехватка твоих усилий. Это потому, что ты еще не заработал еще другие часы, еще там другой самолет, еще другую яхту, другую квартиру. И Соломон разоблачил эту ложь еще до того, как появилась реклама. Реклама, которая нас, ну, не побоюсь сказать, уничтожает. Немецкий философ Артур Шопенгауэр описывал жизнь как маятник. Маятник, который качается между болью и скукой. Вот представьте, насколько оптимистичный взгляд был у Шопенгауэра. С одной стороны, максимум маятника – это боль, а с другой стороны – это скука. А что же посередине тогда? А где радость? Где та радость, которую мы ждем каждый день? Та радость, которую человеку не дает ни покупка вещей, ни достижения на работе, ни достижения в спорте, там, в искусстве, в науке, неважно в чем. Где радость от того, что его радуют дети великолепно. Ну, бывает, что дети радуют, но как-то из того, что я вижу, но надо тоже делать скидку, что я вижу, потому что я сталкиваюсь с людьми, у которых проблемы, не которые все прекрасно себя чувствуют, но даже те, кто нам кажется, что прекрасно себя чувствует, когда туда, в этот круг заходишь, ты начинаешь понимать, что это совсем не так, что жены не очень так, мягко говоря, не очень хорошо относятся к своим мужьям, мужья к своим женам, и что все то, что на глянцевых обложках, это ровно не то, что там внутри этой жизни. Никогда не завидуй никому, потому что, во-первых, зависть — это не потому, что зависть – плохое чувство, а оно плохое чувство, потому что оно уничтожает наше здоровье, нашу жизнь. Девочки, насмотревшись на эти глянцы, начинают убивать себя какими-то диетами, да и мальчики тоже. Начинают ходить, есть какие-то препараты, ходить в этот зал, качаться, накачивать мышцы, которые никому не нужны. И когда потом они понимают, что это была колоссальная ошибка, жизнь прошла, здоровье подорвано. Нет, нет. Нет. Вернемся к тому, что маятник по Шопенгауэру качается между болью и скукой, и страдает человек от того, чего ему не хватает. Еще раз мы это повторим. А получив это, человек скучает еще больше. Он скучает от обладания тем, что он получил. Соломон пошел дальше Шопенгауэра. Потому что Соломон не размышляет об этом за письменным столом. Он переживает это, сидя на троне. Он царь царей. И его вердикты оказываются еще суровее. Даже скука – это еще не конец пути. Конец пути – это пустота. Тот момент, когда у вас есть все. А такой мерзкий тихий голосок изнутри спрашивает: «И что теперь?» И, возможно, вы уже слышали такой голос. Вы слышали этот голос внутри себя. И для этого не надо быть царем. Достаточно добиться того, чего вы так сильно желаете. И в тот день, когда вы этого добились, был большой праздник, были сообщения, поздравления. А той же ночью, когда все разошлись, и вы остаетесь одни, наедине с собой, вы чувствуете что-то странное, что-то вроде тишины. Там, где, как предполагалось, должна была быть полнота. И вы никому об этом не говорите, потому что жаловаться на победу звучит просто нелепо. Но вы это почувствовали. Этой тишине 3000 лет. Это та же самая тишина, которую слышал Соломон в своем дворце. Я вспоминаю, как я когда-то услышал фразу, что когда вы стали чемпионом мира, олимпийским чемпионом, вы сошли с пьедестала, держа в руке медаль, а вы уже чемпион прошлого года. Уже все, уже человек, казалось бы, такого добился, а внутри пустота. Я просто даже вспоминаю, что я когда-то, помню, учился там в университете и думал, когда же этот диплом, когда я столько езжу на автобусе, час в одну сторону на занятия, час в другую. А когда я получаю диплом, пустота, пустота. И только став постарше, и когда я уже сам глубоко погрузился и в психологию, и в психоанализ, и занимался гипнотерапией, только тогда до меня некоторые вещи начали доходить. Но сегодня такой кладезь информации. Если смотреть в интернете не на чужую жизнь глянцевую, не на глянцевые обложки, а находить действительно есть великолепные книги, которые совершенно бесплатно можно находить, читать. И надо качать не мускулы, а надо качать свой мозг, свое сознание, осознавание. Осознавание правильное. Не зависть, когда мы, ай, мне бы тоже такую морковку, мне бы эти часы, мне бы эту машину. Да они не дают счастья. Вспомните, как в старом фильме, по-моему, «Бумер» он назывался, когда там один из героев сказал там молодым бандитам: не нужна тебе такая машина. Те завидовали, там какие деревенские хулиганы. Он говорил: не нужна такая машина. Это машина, это кровь, это очень плохие вещи. Но вернемся к Соломону. Вернемся к Соломону. Соломон это все понял и все это услышал в своем дворце. И этот тихий голос. И осознание того, что какова цена этого всего. Когда он говорил, вот вы будете читать, там, и были у меня пиры, и были у меня женщины. И понял я, что все это суета, и суета, сует. Но та же суета, и та же тишина, и тот же мерзкий голос, этот тихий в тишине, ее много веков спустя услышал один из величайших писателей в истории. Все вы слышали, конечно, о нем, это Лев Толстой. Вот когда Льву Толстому было 50 лет, его жизнь надломилась изнутри. Казалось бы, он был самым знаменитым писателем России. Он написал произведения, которыми восхищался весь мир. Сейчас мы прервемся на рекламу и оставайтесь, мы это продолжим.
1: Дэвидсон Радио.
2: Слушать подано. Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Участники всемирных игр человекоподобных роботов в Пекине признали, что неделями буквально живут рядом со своими машинами. Некоторые инженеры спят на площадках соревнований, круглосуточно ремонтируют механических спортсменов и меняют детали между забегами. Роботы соревнуются в футболе, беге, прыжках и настольном теннисе. Иногда падают, сталкиваются и покидают поле на импровизированных носилках. В Австралии композиции, полностью созданные искусственным интеллектом, больше не смогут попадать в официальные музыкальные чарты. Решение приняли после того, как созданная с помощью нейросети версия песни Мадонны «Like a Prayer» поднялась на верхние позиции, а слушателям первоначально не сообщили о происхождении записи. Теперь участникам хит-парада придется доказывать, что музыку в основном создавали люди. Пара, летевшая в Лас-Вегас, собиралась тихо расписаться после приземления, но экипаж решил, что скромности здесь не место. Капитан самолета оказался официально зарегистрированным служителем и провел церемонию прямо в воздухе. Свидетелями стали 178 пассажиров, платье и фату соорудили из туалетной бумаги, а свадебный букет – из палочек для кофе.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр «Шорвью» вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Приветствую, это Екатерина. С того момента, как я начала пить водородную воду, у меня снизился уровень сахара в крови, и симптомы сахарного диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
1: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
2: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Такого вы еще не слышали.
3: Только в нашем эфире.
4: По пятницам с 7 до 8 вечера.
5: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
6: И мы продолжаем с вами. Продолжаю оставаться я, Николай Федоров, гипнотерапевт. Если у вас возникнут какие-то вопросы о моей передаче, вы можете позвонить мне, задать вопрос по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И в первой половине моей программы я рассказывал вам о гениальном произведении, даже не скажу это литературы, это даже не совсем литературы, но о гениальном литературном произведении, о книге «Экклезиаста», которую написал царь Соломон. И мы закончили на том, что Лев Толстой столкнулся с теми вопросами, с которыми 3000 лет назад столкнулся царь Соломон. Столкнулся тогда, когда ему было 50 лет. Казалось бы, да, графский титул, из такой знаменитой фамилии, самый знаменитый на то время писатель России. Произведение, вот его произведениями тогда зачитывался весь мир, и на сегодняшний день это классика мировой литературы, да, вот, ну, все у человека, все прекрасно, деньги, земли, огромная семья, здоровье было у него нормальное на тот момент, слава, которая при жизни там стала вечной. И вдруг однажды ночью, без всякой видимой причины, Толстой ловит себя на мысли, что у него нет причин жить дальше. И он сам в этом признавался, и он, как сам признавался, что прятал в своем доме веревки. Он избегал ходить на охоту в одиночку, потому что не доверял себе, он боялся, что может что-то сделать с собой, что может повеситься, может застрелиться. Казалось бы, человек, у которого было все, а ему приходится прятать от себя веревки. Он начал искать ответы в науке, но их не нашел. Он искал их у философов, он не нашел их и там, абсолютно безуспешно. И тогда, перебирая древние тексты, он наткнулся на «Экклезиаста». И он сам рассказывал, что когда он читал вот этот текст, он почувствовал что-то вот почти, что невозможно описать. Как будто кто-то из глубины веков рассказывает ему его собственную жизнь. И я уверен, что когда вы будете читать, ну те, кто найдет это, я говорю, абсолютно бесплатно, есть прекрасный перевод в интернете, и вы поймете Толстого, и вы поймете очень многие вещи на вопросы, которые внутри вас возникают, но не находя ответа, мы их отфутболиваем и живем спокойно дальше. А можно просто вот потратить немножко времени и посидеть, и подумать, и задумываться время от времени, возвращаться к этому великолепному тексту. Еще один человек, который, Толстой, я имею в виду Толстого, который поднялся на вершину, и он обнаружил, так как чемпион, как я говорил в первой половине, что вы спускаетесь с пьедестала, и вы чемпион прошлого года. Так и Толстой, он понял, что вершина пуста. И в этот момент Толстой понимает, что даже нам это сегодня очень трудно принять. Пустота – это не проблема неудачников. Это проблема тех, кто добрался до цели те, кто еще поднимается, те, кто держится на надежде, вот, что сейчас я доберусь туда, наверх, и там будет ответ. А у тех, кто добрался, нет даже этого. Потому что когда человек туда поднимается, он понимает, что там пустота. Пустота. И весь этот путь, может быть, страшно об этом подумать, что он был напрасен, этот путь, что человек не получил там никакой ответ. Но здесь Экклезиаст произносит свою вторую неудобную истину. И эта истина, возможно, самая жестокая из всех истин, которые содержатся в этом произведении. Она находится в первой главе, это 18 стих. Что там говорится? «Во многой мудрости много скорби, и умножающие знания умножают печаль». Это страшные слова. Чем больше вы знаете, тем больше печали, тем больше скорби. Человек, который каких-то вещей не понимает, вот он живет и живет себе. Но человек, который умножает знания, он еще чего-то не случилось. Мне это напоминает одного моего знакомого, который говорил, а ему было около 50 лет, он говорит, я когда с молодой девушкой знакомлюсь, я себя чувствую как гроссмейстер, который играет даже не с перворазрядником, а с человеком, который ходы только знает. Она еще руку не протянула. Он говорит, а я уже знаю наперед, что дальше будет. Он уже говорит, все, не всегда это цинично. Цинично я имею в виду, когда человек заранее видит, сейчас она скажет, что у нее разбился телефон, потом, что у нее болеет мама, потом еще что-нибудь. И он говорит, я себя так чувствую, мне от этого неинтересно, мне скучно. Вот. Перечитайте эти строки Экклезиаста спокойно, потому что этот стих почти никогда не производят вслух с кафедры. И Библия, эта книга, которая, казалось бы, по идее должна дарить покой, предупреждает, понимание жизни причиняет боль. И чем более вы пробуждены, тем тяжелее давит на тебя мир. А если задуматься, это правда. Возьмите ребенка. Ребенок не знает ничего, он спит спокойно. Взрослый, который понимает, как устроен мир, как предают люди, как все заканчивается, он несет эти знания, как будто невидимый камень. Он тащит его на себе. Видеть больше – значит страдать больше. Больше понимать – тоже больше страдать. Поэтому так много людей предпочитают не смотреть, чем они заполняют свою голову. Каким-то шумом, музыкой, экранами, обязательствами, планами. И даже не потому, что они любят эту суету. Люди боятся паузы, они боятся тишины, они боятся, что начнут в голове всплывать эти вопросы. Потому что в тишине паузы слышен вопрос. А у этих вопросов, которые возникают, у них нет пощады. Это очень жестокие вопросы. Соломон не убегал от этих вопросов. Он смотрел им прямо в глаза. Он продолжил спускаться. Глава за главой он разбирал по частям все, на что люди опираются в своей жизни. После удовольствия и мудрости он взялся за самое священное, он взялся за труд. И то, что он там обнаружил, настолько актуально, что становится страшно сегодня. В частности, 4 глава, 4 стих. Что говорит Соломон? «Я видел, что всякий труд и всякий успех в деле производят взаимную между людьми зависть». Давайте остановимся на этой фразе. Соломон говорит, что большинство людей работают не из любви к тому, что они делают. Они работают, чтобы не отстать. Они работают, косясь на соседа. Тайный двигатель человеческих усилий – не смысл, а сравнение. И если это было правдой, тогда единственной точкой сравнения был твой сосед. Вот просто представьте, что это значит сегодня. Когда у вас в кармане лежит окно, я имею в виду телефон, конечно. Окно, которое открыто в жизни миллионов людей. И каждый из этих людей показывает всем свои самые лучшие моменты в жизни, свои достижения, свои тела, свои путешествия. Никогда в истории на нас одновременно не было направлено столько зеркал, и никогда не было так много людей, которые уже устали в этом беге, в этой гонке, которую никто не помнит, чтобы мы ее выбирали сами. И даже если человек выигрывает эту гонку, даже если он зайдет дальше всех, у экклезиаста наготове еще один вопрос. Вопрос, который обезоруживает любую победу. А для кого ты копишь? Соломон говорит об этом с болезненной честностью. Построив свою империю, он понял, что все это перейдет в руки того, кто не приложил к этому никаких усилий. И он написал: «И кто знает, будет ли этот наследник мудрым или глупым?» При всем, что он построил, самый мудрый человек в мире не мог гарантировать единственное, что для него имело значение, что его дело переживет его самого. И история подтвердила его правоту самым жестоким образом. Его сын Роваам унаследовал царство и разрушил его за считанные годы. Та империя, на строительство которой Соломон потратил всю свою жизнь, она раскололась надвое из-за недалекости, из-за тупости собственного наследника. Подумайте о компаниях, просто вспомните, которые 30 лет назад были гигантами, а сегодня их даже никто не вспоминает. Подумайте о кладбищах, о бесконечных рядах надгробий с именами, к которым уже никто не приходит. И за каждым из этих имен стоял человек, который не спал ночами ради своего наследства. Он жертвовал вечерами, он жертвовал любовью, он жертвовал здоровьем. Он верил, что строит что-то вечное. Нет, время — это океан. И он поглощает все. И он не делает исключений даже для царей. Знаю, что картина становится мрачнее, и предупреждаю, что еще чуть-чуть мы спустимся вниз, еще на один этаж. Не надо впадать в депрессию. Оставайтесь со мной, потому что у этого спуска есть цель. Соломон разрушает не ради удовольствия. Он расчищает почву. И когда мы достигаем дна, когда не остается ни одной устоявшейся лжи, вы увидите тот самый стих из 9 главы, о котором мы говорили в самом начале. И я уверяю вас, что он стоит каждой минуты тьмы, через которую нам пришлось пройти. Потому что освобождающие истины никогда не лежат на поверхности. Они не под завалами, которые сначала нужно разгрести. На случай, если еще оставалось какое-то укрытие, Соломон разрушает последнее. Он разрушает идею о том, что если вы все делаете правильно, жизнь отплатит вам добром. Вот 9 глава, 11 стих. Я думаю, что это один из самых честных стихов, которые когда-либо были написаны. Что говорит Соломон? «И обратился я, и увидел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым достается хлеб, и не у разумных богатство, но время и случай для всех их». Время и случай, то есть случайность. Библия, книга божественного порядка, открыто признает, вдумайтесь в это, самый быстрый не всегда побеждает, самый подготовленный, самый трудолюбивый не всегда сыт. Вы можете сделать все правильно и все равно оказаться раздавленным чем-то или кем-то, чего вы не видели приближения этого. И это противоречит просто вот всему, что нам продавали раньше. Нас воспитывали на чем? Нас воспитывали на формуле: старайся, добьешься успеха, учись, добьешься успеха, веди себя хорошо, будешь защищен. Казалось бы, все говорится правильно, но эти утешительные формулы, и они не срабатывают в жизни. Это ложь, и в глубине души мы осознаем это. И все мы знаем хорошего человека, которого жизнь бьет без причины. Все мы знаем того, кто всю жизнь жульничал, мошенничал, а при этом спокойно спит. Глупец иногда наследует состояние, а мудрец иногда умирает молодым и бедным. Нас научили маскировать случайность планами, целями, списками, потому что человеческий мозг ненавидит неопределенность. Это, кстати, очень важно, это мы в гипнозе это используем. И предпочитает лживую историю о контроле голой правды. Соломон отказывается это маскировать. Он писал то, что видел, даже если увиденное было невыносимым. И весь этот спуск, глава за главой, приводит на самое дно колодца, к самой мрачной фразе всей книги. Той, что заставляло дрожать раввинов из Ямнии. Третья глава. Потому что участь сынов человеческих и участь животных, участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом. Вдумайтесь в это. Все произошло из праха, и все превратится в прах. Вот оно, без прикрас, царь и нищий, гений и невежда, святой и преступник, человек и животное. А прах не делает различий. Смерть – это единственная существующая совершенная демократия и единственное собрание, где все голоса стоят одинаково, то есть ничего. И раз уж мы дошли до этой точки, было бы логично спросить, а зачем-то вообще это надо вот рассказывать, зачем об этом говорить? Зачем нужна книга, которая только разрушает, если все равно ничего не остается? Какой смысл? Если усилия не гарантируют ничего, если мудрецы и глупцы оканчивают в одной и той же яме, в одной и той же могиле, что мне делать со своей жизнью? И вот здесь и происходит поворот для тех, кто читает эту книгу правильно. И я прошу вас быть внимательным, потому что это дальше, то, что я буду говорить, это причина, по которой существует то, что я пытаюсь до вас донести. Экклезиаст разрушает твой дом не для того, чтобы оставить тебя под открытым небом. Эта книга написана не для того, чтобы мы посыпали голову пеплом, вырывали себе волосы. Экклезиаст разрушает это, потому что наш дом был построен на несуществующей земле. На протяжении 11 глав Соломон разрушает все места, где люди прячут свою надежду, будущее, наследие, успех, признание, заслуги. И когда ничего из этого больше не стоит на ногах, когда бежать больше некуда, Соломон показывает нам единственное, что у нас было. То, что у нас перед глазами, но на что мы никогда не смотрели. Это тот самый стих, о котором мы тоже говорили в начале, и который почти никто не цитирует. Как он звучит? «Ешь с радостью хлеб твой, и пей с веселым сердцем вино твое, ибо уже благоволит Бог к делам твоим». Перечитайте еще раз, это гениально. Потому что легко услышать это, не услышав, легко пробежать глазами и не заметить ту бомбу, которая оказалась внутри. Здесь не сказано «старайся больше, и однажды ты заслужишь радость». Не сказано «сначала исправь свою жизнь, потом празднуй». Сказано «твои дела уже приняты». Разрешение, которого ты ждешь всю свою жизнь, то, которое, как тебе кажется, придет, когда ты наконец-то добьешься того самого, когда наконец станешь достаточно хорош. Нет, нет, нет. Это разрешение было подписано еще до того, как ты о нем попросил. В самой пессимистичной книге Библии, посреди всего этого, посреди праха, посреди пара, есть человек, который говорит тебе, радость — это не награда в конце пути. Это твое, это твоя доля, это единственное, что действительно принадлежит тебе. И обратите внимание на список того, что Соломон считает этой долей, потому что список этот скандально скромен. Не надо иметь Роллс-Ройсы, самолеты, яхты. Что это? У вас есть, почти у каждого это есть. Хлеб, вино, чистая одежда, масло на голове. В те времена это означало просто, что надо привести себя в порядок, чтобы выглядеть достойно. И жизнь – это очень важно. С тем, кого ты любишь каждый день твоей мимолетной жизни. Вот и все. Человек, у которого были дворцы, не советуют тебе дворцы. Человек, который испытал все удовольствия мира, не советует тебе этих экстраординарных удовольствий, стремиться к этому, кладя свою жизнь на алтарь неизвестно чего, чтобы добиться и понять, что это пустота, что главное осталось где-то позади, поцелуй в парке, прогулка с девушкой вечером по какой-то аллее. Нет. Это так же, как если бы кто-то забрался на самую высокую гору на земле, добрался до вершины, потом спустился вниз и сказал бы, а лучше-то было там у костра, в базовом лагере, пока мы не поднимались, А никто из нас туда даже не смотрел, мы даже этого не заметили. Если вы вспомните, по-моему, в «Золотом теленке», когда Бендер сказал: «Хлеб, вино, да, там они сеновал». Он говорит, это была ваша лучшая жизнь, лучшая ночь в вашей жизни, а вы даже этого не заметили. И там Шура Балаганов, Паниковский и Козлевич, они этого даже не поняли. Вот это то же самое. Это то же самое. И когда каждый в своей жизни будет находить такие моменты, мы поймем, что наша жизнь не пуста. Она действительно может быть счастливой каждое мгновение жизни, каждый день. Потратив самое большое состояние своей эпохи на поиски ответа в великом, Соломон нашел его в малом. И, возможно, именно поэтому нам трудно сегодня ему поверить. Потому что кажется, что слишком дешевый, слишком простой ответ для нашей гордости. Мы хотим, чтобы смысл жизни был чем-то грандиозным, тайным, труднодостижимым. Нас оскорбляет, что это всего лишь хлеб сегодняшнего вечера, стакан чая, чашка кофе. Но теперь вы понимаете, почему все это суета. Это не приговор, это ключ. Эта книга – это ключ к тому, чтобы быть счастливым каждый день. Если ничего из того, что вы копите, не остается, значит, гнаться за накоплением бессмысленно. Это гнаться за дымом, за паром. Вы можете отпустить эту гонку без чувства вины. Если будущее никому не гарантировано, откладывать жизнь на потом – это самая непростительная ошибка. Если смерть уравнивает царя и нищего, тогда мнение окружающих – это просто тюрьма, в которой каждый из нас живет. Ломаем решетки, выходим на свободу. Ведь наши судьи тоже превратятся в прах, как и мы сами. Каждое разрушение в этой книге на одну цепь меньше. У стоиков была практика, которая называлась «Моменто мори», помнить о смерти каждый день. Не для того, чтобы впадать в уныние, а наоборот, чтобы обострить восприятие жизни. И Соломон делает то же самое, но с какой-то такой нежностью, почти дедовской. Он показывает нам не бездну, в которую мы упадем, а потом нам тянет руку. А он как бы говорит: да, все заканчивается, ничего не имеет того веса, который вам казался. Именно поэтому этот бокал вина, этот сегодняшний разговор, этот кусок хлеба, это стоит больше, чем ты когда-либо мог себе представить. Вечное не нуждается в заботе, хрупкое нуждается. Мы любим вещи именно потому, что мы собираемся их потерять, а мы их не заберем с собой. Никто не прощается со слезами с тем, что будет длиться вечно. Есть одна сцена, которая вот может объяснить это лучше любых слов. Женщина чистит яблоко на кухне, обычный вечер, и заходит внук и спрашивает ее, шутя: бабушка, какой день был самым счастливым в твоей жизни? И думает, сейчас она скажет про свадьбу, рождение ребенка, там какое-нибудь сумасшедшее путешествие. А она долго стоит, задумавшись, а потом говорит: много лет назад был один вечер, когда мы с твоим дедушкой ели яблоки, сидя на ступеньках нашего старого дома. Это не была какая-то особая дата. И я даже не знаю, почему я так хорошо запомнила этот вечер. Внук смеется, а она нет. Потому что она уже поняла то, что понял Соломон. Некоторые люди понимают это интуитивно, и они счастливы. И они живут с наполненностью, они не живут пустыми. И жизнь хранится не в больших событиях. Не в тех событиях, которые мы планируем месяцами. Она хранится в тех моментах, которые никто не фотографировал, которые никому больше не были важны, и о важности которых мы даже не подозревали, пока они происходили. Это самая печальная ловушка нашего существования. Мы узнаем о лучших днях своей жизни только когда они уже становятся воспоминаниями. Экклезиаст пытается разорвать эту ловушку. Он пытается научить нас узнавать момент, пока он еще у нас в руках. Еще может быть много вечеров с хлебом, с вином, с чаем, с задушевной беседой. Все прекрасно. Все прекрасно. И поэтому эта книга так настойчиво повторяет одно слово, которое сегодня звучит почти как бунт. Наслаждайся. 7 раз на протяжении текста Соломон повторяет одно и то же наставление в разных формах. И мы прощаемся. Передача заканчивается. Я хотел рассказать еще пару историй, но, к сожалению, не успею. И в следующий раз, в следующую среду, может быть, я вернусь к этой теме. Я хочу, чтобы вы жили, радовались, наслаждались каждым моментом своей жизни. Если у вас вы чего-то не достигли, что-то не получается, все прекрасно. У вас есть главное. Мы ценим здоровье, когда мы только болеем. Оставайтесь в мире и в покое. Пусть в вашей душе будет радость. С вами был Николай Федоров.
5: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Американские компании и потребители готовятся к последствиям нового витка торгового конфликта с Канадой. Экономисты предупреждают о возможном подорожании бумажной продукции, строительных материалов, продовольствия и бытовых товаров из-за взаимных пошлин. Федеральный судья временно заблокировал требование штата Огайо предъявлять подтверждение гражданства при регистрации избирателей. Судебное разбирательство по существу закона продолжится. Расследование в Висконсине не нашло достаточных оснований для предъявления Илону Маску обвинений в подкупе избирателей. Проверка касалась денежных выплат, связанных с предвыборной активностью. Прокуратура заявила, что имеющихся доказательств недостаточно для уголовного дела. Компания Meta заключила соглашение на 16,68 миллиардов долларов с 29 штатами по делу о возможном вреде соцсетей для детей. Facebook и Instagram должны появиться дополнительные ограничения для подростков, включая ночную блокировку и лимиты времени. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США пока не планируют наносить новые удары по Ирану и переключаются на экономическое давление. В Нью-Йорке вступили в силу два закона, ограничивающих сотрудничество полиции штата с иммиграционной и таможенной службой ICE. В Теннесси от онкологии скончалась кантри-певица Долли Партон. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дорогие друзья, в воскресенье 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста пройдет ежегодный мемориальный митинг памяти жертв Холокоста и памяти жертв терактов 7 октября 2023 года в Израиле. Организатором этого митинга выступает Ассоциация восточноевропейских евреев, президент Белла Губенко. Сейчас, в период роста антисемитизма в Нью-Йорке и во всем мире, особенно важно помнить о миллионах жертвах Холокоста и о том, какие ужасы творил Хамас в Израиле 7 октября 2023 года. Мы будем очень рады видеть вас с детьми и внуками в Бруклинском мемориальном парке Холокоста, где также пройдет подведение итогов конкурса на лучшее сочинение и лучший рисунок по теме Холокоста. И, как всегда по традиции, будут выпущены на свободу белые голуби, символы мира. Ждем вас 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста. Спасибо вам огромное. We'll be right back.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Рекламная служба Davidson Radio 718-303-8005.
7: Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым.

Добрый день или вечер, дорогие дамы, уважаемые господа, с вами действительно Алексей Орлов. Я начинаю очередную передачу «Моя Америка», спонсор программы «Моя Америка», магазин оптики Vision Palace, это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, негодник Трамп, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, прежним, хорошим ценам. Где это сделать, вы прекрасно знаете. Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Это все новинки Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидки. Здесь громадный выбор Flexible оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Каждый из вас может сам в этом убедиться, если вы там побываете. Адрес 1723 Авеню Ю в Бруклине, это угол Ист, 18-й стрит. Можете позвонить по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд в жизнь. 718-998-8400. Ну, о чем мы с вами будем говорить сегодня? Я назвал нашу встречу так. Быть ли в тюрьме доктору Фаучи? Мы с вами знаем, что помощники, советники Джо Байдена, ну, они знали, что делали, когда оформляли за его подписью. В последние дни байденовского президентства оформляли прощение доктору Энтони Фаучи. Он прощен, будто бы президентом, за все преступления, которые он совершил с 2014 по 2025 год. Но подпись президента, ну, она может быть подделана, это предстоит еще узнать, тем не менее считается, что это подпись, она распространяется только на федеральные преступления. Каждый штат имеет право предъявить доктору Фаучи обвинение за нарушение закона этого конкретного штата. Но, ну, если он будет признан виновным, то может оказаться в штатной тюрьме. Но Фаучи может оказаться и в федеральной тюрьме. История такова, история недавняя. Ну, мы с вами знаем явление доктора Фаучи на слушаниях 29 июля в Сенатском комитете по внутренней безопасности и правительственным вопросам. Но это его явление войдет в историю из-за его отказа отвечать на вопросы. Он отказался отвечать на вопросы, сославшись на 5-ю поправку Конституции, но этим самым Фаучи не отличался от множества других вызванных для показаний в Конгресс деятелей. Но он установил рекорд. Этот рекорд, ну, вряд ли будет когда-нибудь побит. Хотя, who knows. Рекорд, он взял 5-ю поправку, сослался на 5-ю поправку 111 раз, отказавшись отвечать на вопросы. Мы с вами знаем, что 5-я поправка позволяет каждому отказываться отвечать на вопросы, поскольку, отвечая на вопросы, вы можете навлечь на себя беду. 5-я поправка замечательна. Итак, руководил допросом, так скажем, слушаниями председатель комитета сенатор Рэнд Пол. И он считает, Фаучи не имел права воспользоваться 5-й поправкой, получив президентское помилование. Не имел права, это считает Пол.
было поставлено на голосование в комитете большинством голосов, 8 республиканцев против 5 демократов, все 5 голосовали против. Голосование было за резолюцию привлечения Фаучи к уголовной ответственности за неуважение Конгресса. Резолюция была отправлена в Министерство юстиции, ну и теперь Министерству юстиции предстоит решать судьбу доктора Фаучи. Итак, неуважение Конгресса, contempt of Congress, это считается нарушением закона. Виновный может быть приговорен к тюремному заключению сроком от 1 месяца до 20 и к штрафу до 100 тысяч долларов. Ну и давайте мы обратимся к истории, что мы с вами всегда делаем. В принятой в 1787 году Конституции нет никакого упоминания слова сочетания contempt of Congress, в Конституции этого нету. Однако, уже вскоре после ратификации Конституции депутаты Конгресса решили привлекать к ответственности каждого, кто проявляет неуважение к законодательной власти. Ну и первым был признан виновным в 1795 году, вы можете представить, как давно, бизнесмен Роберт Рэндалл. Он вошел в историю, потому что как первый, кто проявил неуважение в Конгрессе, он был обвинен в том, что он пытался дать взятку конгрессмену из Южной Калифорнии Уильяму Смиту. И вот эта взятка конгрессмену, это считалось неуважением Конгресса. Попытка провалилась. Ну и Рэндаллу пришлось заплатить штраф. Никакой тюрьмы не было. В 1812 году за неуважение Конгресса заплатил штраф, опять-таки, журналист Натаниэль Расвелл. Этот господин публиковал в своей газете секретную информацию о войне с Англией. Мы с вами знаем, в 1812 году началась война с Англией. Она и вошла в историю как война 1812 года, хотя фактически закончилась в январе 1815 года. В 1821 году Верховный суд поддержал право Конгресса заключать в тюрьму каждого, кто проявил неуважение к законодательной власти. Это 1821 год. А в 1857 году Конгресс принял закон. Согласно этому закону, неуважение Конгресса представляет собой уголовное преступление против Соединенных Штатов. И закон позволяет арестовать виновного и отправить его за решетку. В то далекое уже время в распоряжении Конгресса была своя тюрьма в подвале Капитолия. Да, она так и называлась. Capitol Jail. Я должен сказать, что я дважды был в Капитолии. Один раз как турист, один раз для встречи с конгрессменом. Оба раза я проявлял желание побывать в подвале, где была тюрьма. Ну, никого туда не пускают, может быть, каких-то блатарей пускают, меня туда не пустили. Тем не менее, была тюрьма, и во время гражданской войны, это 60-е годы 19 века, в этой тюрьме содержали офицеров-конфедератов для обмена на оказавшихся в плену у южан офицеров-сибирян. Когда эту тюрьму закрыли, виновных в неуважении Конгресса продолжали арестовывать, заключать под стражу и отправлять в другие тюрьмы. В другие тюрьмы. С тех пор лишь в 4 случаях, всего лишь в 4 случаях, признанные виновными в неуважении Конгресса оказались в тюрьме. Я расскажу о всех 4 случаях постепенно. Начну с первого. В первый раз это произошло в 1947 году. 10 деятелей Голливуда, это продюсеры, режиссеры, сценаристы, они были вызваны на слушание в Комитет Палаты представителей по антиамериканской деятельности
Их спрашивали, состоят ли они в коммунистической партии. Все они отказались отвечать на эти вопросы, сославшись на 5-ю поправку Конституции. И все 10 голливудских деятелей, они так и вошли в историю, голливудская десятка, они были признаны в 1948 году виновными в неуважении Конгресса, и Федеральный суд приговорил их к тюремному заключению.

оказались они, ну, скажем так, без тюрьмы и без штрафа. Среди этих людей были известные личности. В 1975 году неуважение Конгресса проявил республиканец Генри Киссинджер. В 1975 году он был госсекретарем и советником по внешней политике Джерри Форда. Мы с вами знаем, он был госсекретарем и советником по внешней политике Ричарда Никсона, но Никсон ушел в отставку в 1974 году в августе в связи с Уотергейтским скандалом. Итак, Генри Киссинджера признали виновным в неуважении Конгресса, но он отделался испугом. 1980 год. Министр энергетики, это демократ Чарльз Данкин, это уже у нас администрация Картера. Следующий, 1982 год, министр по внутренним ресурсам, республиканец Джеймс Уотт. Он был министром по внутренним ресурсам Рональда Рейгана, совершенно потрясающая личность. Он мультимиллионер, он с Дикого Запада, у него там, ему принадлежали, я не знаю, тысячи гектаров земель, он за ними ухаживал. Ну и Рональд Рейган предложил ему стать министром по внутренним ресурсам, но он согласился, он достаточно заработал на жизнь, он решил служить обществу. И вот на одной из пресс-конференций ему был задан вопрос: а кто у вас главные там помощники ваши в министерстве? В то время уже считалось, это 80-е годы, что в каждом министерстве должны быть белые, черные, мужчины, женщины, инвалиды, здоровые. Ну и он ответил, так сказать, в шутке: а у меня есть все, у меня есть черный, есть белый, есть инвалид, есть гомосексуалист, ну в шутку. Вот за эту шутку он был привлечен Конгрессом, признан. Это в Конгрессе признали его неуважение. Конгресс, он отделался порицанием, и он ушел в отставку. Он сказал Рональду Рейгану: я думал, что я буду нормально служить правительству, а так служить нельзя. Теперь, 1998 год, министр юстиции, это Дженет Рина. Ну, это известный министр юстиции в администрации Билла Клинтона. Но мы с вами знаем, что когда Клинтон победил на выборах, то его супруга сказала, что министром юстиции должна стать женщина. Первая попытка была неудачной, потому что Клинтон назначил женщину, оказалось, что она пользуется услугами нелегальных иммигрантов. Окей, он назначил вторую женщину, оказалось, что у этой женщины есть бэби-ситер, тоже нелегальная иммигрантка, не прошла. Ну, потом они назначили Джанет Рина, мы ее звали тетя Лошадь. Но она не была замужем, детей не было, нелегальными мигрантами, она не пользовалась услугами. Ну и, тем не менее, она была привлечена к ответственности за всякие дела. В 98-м году отделалась легким испугом. И так далее, и так далее, и так далее. Теперь перейдем к уже тем персонажам, которые буквально на нашей памяти. Это все недавно. В 2012 году, 2012 год, министр юстиции Эрик Холдер, помните этого господина? Он стал первым и единственным в истории министром, которого признала виновным полный состав палаты представителей. То есть вопрос о его вине был вынесен на голосование всей палаты представителей, не какого-то комитета, а всей палаты представителей. Ну, и большинством голосов это в палате представителей в 2012 году, когда командовали республиканцы, его признали виновным. В чем было дело? Кстати, Холдера простил Барак Обама. В чем было дело? Дело было очень интересное. Мы с вами помним, многие помнят, я напомню. Холдер был признан виновным в неуважении Конгресса, когда комитет палаты представителей по надзору и правительственным реформам попросил его представить документы о затеянной в октябре 2009 года тайной операции, которая проводилась Федеральным бюро по контролю за спиртными напитками, табачными изделиями, огнестрельным оружием. Операция называлась так. Они назвали операцию так, в общем, Fast and Furious Forsage. Воспользуешься названием интересного популярного фильма. Операция позволяла нелегальным иммигрантам покупать легально, подчеркиваю, позволяла нелегально.

0: иммигрантам покупать легально в штате Аризона оружие, которое покупатели переплавляли в Мексику. Авторы проекта не сомневались, что оружие окажется в руках наркодельцов, и таким образом удастся изловить главарей наркокартеля. Было продано нелегальным иммигрантам легально около 2000 различных видов оружия. Проданное оружие сотрудники бюро обычно находили в местах кровавых столкновений по обе стороны американо-мексиканской границы. 11 декабря 2011 года, все даты сверены, мексиканские бандиты убили в перестрелке американского пограничника Брайана Терри и на месте преступления нашли оружие, которое оказалось в руках преступников с благословения правительства Соединенных Штатов, администрации Обамы. После убийства Терри сведения о тайной полиции операции проникли в СМИ, то есть его убили 11 декабря, но только в июне 2012 года об этом стало известно. В это время Палата представителей была под контролем республиканцев, и они призвали к ответу министра юстиции Холдера и потребовали предоставить документы об этой тайной операции. Холден отказался и стал, я повторю еще раз, первым в истории министром, признанным виновным в неуважении Конгресса, полным составом Палаты представителей. Барак Обама, это его приятель, так сказать, Холдер, объявил, что привилегии исполнительной власти позволяет министру юстиции не выполнять решения Конгресса. Противостояние исполнительной и законодательной власти в деле Холдера продолжалось несколько лет. Оно завершилось 9 мая 2019 года. Палата представителей, в которой большинство мандатов принадлежало демократам и Министерству юстиции, они достигли соглашения поставить в деле Холдера точку. Условия соглашения оглашены не были. Итак, и в тот же самый день, 9 мая 2019 года, такое совпадение, юридический комитет Палаты представителей находилась под контролем демократов, признал виновным в неуважении Конгресса министра юстиции Уильяма Барра. Ну, мы помним, это министр юстиции в администрации, первой администрации Дональда Трампа. Барр отказался предоставить Палате представителей полный текст отчета специального прокурора Роберта Мюллера, который в течение 2 первых лет президентства Дональда Трампа он расследовал, мы с вами это прекрасно помним, расследовал вмешательство России в американские выборы. Барр, министр юстиции, ни на йоту не нарушил закона. Он руководствовался законом, закон, который запрещает предавать огласке материалы заседаний большого жюри. Барр предложил руководителям нескольких комитетов Палаты представителей, предложил познакомиться за закрытыми дверями с полным текстом отчета Мюллера. Демократы отклонили предложение министра юстиции. После этого президент Трамп поставил Конгресс в известность. Во-первых, он не позволит сотрудникам исполнительной власти давать показания в комитетах и подкомитетах Палаты представителей. И во-вторых, не предоставит документы, которые требуют руководители этих комитетов и подкомитетов. И, дамы и господа, в Конституции, в нашей Конституции нет даже намека на право законодательной власти заниматься расследованием исполнительной власти. Ничего не говорится в Конституции о правах президента скрывать какие-либо документы от Конгресса. Однако, есть различные, подчеркиваю, различные решения Верховного суда. Например, решение. Конгресс должен иметь возможность получать информацию о деятельности исполнительной власти. Исполнительная власть не может нормально функционировать, если у нее нет возможности держать в секрете информацию о деяниях президента и его помощников. То есть решения Верховного суда достаточно противоречивые. Поэтому, когда Белый дом и Конгресс находятся в противостоянии друг другу, каждая сторона толкует решение Верховного суда в свою пользу. Но есть, однако, решение Верховного суда, есть одно решение Верховного суда, которое не поддается двоякому толкованию. Это решение Верховного суда 1961 года. И я достаточно подробно расскажу об этом решении Верховного суда. После небольшого перерыва будет перерыв на рекламу, выпуск новостей. И я вернусь к вам, дамы и господа, через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Вашингтоне продолжаются споры о будущем руководстве Федеральной резервной системы. Судебный конфликт вокруг попытки Трампа отстранить управляющую ФРС Лизу Кук еще не завершен. Экономисты опасаются, что усиление политического влияния на Центробанк может поставить под сомнение его независимость и осложнить борьбу с инфляцией. В Нью-Йорке полиция продолжает расследование смертельной аварии на Белл-Парквей в Бруклине. В результате столкновения погибли трое подростков, еще несколько человек получили травмы. Следователи устанавливают скорость автомобиля и обстоятельства, предшествовавшие катастрофе. Нью-Йорк напоминает родителям школьников о необходимости проверить прививки детей перед началом нового учебного года. Для посещения школ и детских учреждений город требует вакцинации от ряда инфекций. Уточнить список прививок и найти ближайший муниципальный пункт вакцинации можно через службу 311 или официальный городской сайт.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Водородная вода. Новый и захватывающий тренд в здоровье и благополучии. Специально обогащенная молекулами водорода, она предлагает удивительные преимущества. Водородная вода действует как мощный антиоксидант, помогая вашему организму бороться с вредными свободными радикалами. Откройте для себя благо водородной воды уже сегодня. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900.
6: Oceanfront views, great amenities.
7: Planning our next vacation?
6: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
7: Find anything good?
6: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
7: That has great rehab, right?
6: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
7: Perfect.
8: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
9: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
1: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
0: Дамы и господа, прежде чем рассказать решение Верховного суда 1961 года, очень интересное решение, я напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – это Vision Plus, дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов повышаются. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность, шикарная возможность приобрести очки еще по прежним хорошим ценам. Где это сделать, вы знаете. Поспешите в Vision Plus. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Plus. Vision Plus вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ. Очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару очков бесплатно для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. И принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Plus работает 7 дней в неделю. Бьет любые цены, и каждый из вас может лично в этом убедиться, если вы там побываете. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Plus – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Теперь обратимся к решению Верховного суда 1961 года. Верховный суд рассматривал иск мистера Фрэнка Уилкинсона. Мистер Уилкинсон был начальником жилищного управления города Соединенные Штаты. Он предъявлял иск к правительству Соединенных Штатов. Суть дела такова. Уилкинса дважды, в 1956 году и в 1958 году, его вызывали на слушание в подкомитет Палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности. Он дважды отказался отвечать на вопрос, состоит ли в коммунистической партии. Это 1956-58 год. И Палата представителей признала его единогласно виновным в неуважении Конгресса. 435 депутатов и демократы, и республиканцы все признали его виновным в неуважении Конгресса. Что сделал господин Уилкинс? Он оспорил решение конгрессмена в суде. Ну и дело пошло гулять по судебным инстанциям. И дошло в 1961 году до высшей судебной инстанции. И высшие судьи оставили в силе приговор Федерального апелляционного суда. Приговор официального апелляционного суда был в том, что Конгресс прав, Соединенные Штаты правы, а вы, мистер Уилкинсон, не правы. Решение против Уилкинсона, скажем так, было принято 5 голосами против 4. И 1 мая 1961 года Уилсон переступил таки порог тюрьмы. Это был второй случай, когда оказался в тюрьме, признанный виновным в неуважении Конгресса. Так вот, решение Верховного суда по делу Уилкинсон против США так и называется. Уилкинсон against the United States. В этом решении было совершенно четко сформулированы три правила, которыми должны руководствоваться депутаты Конгресса, когда они вызывают кого-либо на слушание и требуют те или иные документы. Одно из правил гласит, я цитирую, расследование должно преследовать обоснованную законодательную цель. обоснованную законодательную цель. Ну, давайте сразу же перенесемся в наши дела. Вопрос. Какую обоснованную законодательную цель преследовали демократы, когда вызвали в палату представителей в сентябре 2021 года Стива Беннона, который был в 2017 году советником президента Трампа по политическим и стратегическим вопросам? Например, какую обоснованную законодательную цель преследовала палата представителей, вызывая в январе 2022 года Питера Наварро, который был с января 17 по сентябрь 21 советником президента Трампа по вопросам торговли? Их вызвал специальный комитет, расследовавший события 6 января 2021 года. Что это за события, мы с вами прекрасно знаем. Но у этого расследования не существовало никакой обоснованной законодательной цели. Демократы, у них была единственная цель – убедить всю страну, что Трамп хотел изменить ход выборов 2020 года, пересмотреть ход выборов 2020 года. Никакой законодательной цели не было. Итак, ни мистер Беннон, ни мистер Наварро не имели никакого вообще отношения к событиям 6 января. Они вообще отказались явиться по повесткам в палату представителей. Именно поэтому их признали виновными в неуважении Конгресса. Тот и другой провели в тюрьме 4 месяца всего. А Наварро заплатил еще к тому же штраф $9,500. Это был третий и четвертый в истории случай, когда оказались в тюрьме, признанные виновными в неуважении Конгресса. И теперь вопрос. Станет ли доктор Фаучи пятым? Мы с вами знаем, что сенатор Энд Пол передал решение комитета о том, что признать его виновными, привлечь к уголовной ответственности. Рэнд Пол передал это решение в Министерство юстиции, но Министерство юстиции уже пока что никакого решения не приняло. Итак, дамы и господа, вопрос следующий. Рэнд Пол возглавляет комитет. Мистера Фаучи признал виновным комитет, только комитет. А Рэнд Пол не вынес обсуждение вины Фаучи на рассмотрение полного состава Сената. Не было вынесено. Почему? Причина лежит на поверхности, дамы и господа. Правило филибастера требует, чтобы не менее 60 сенаторов признали доктора виновным. Только в этом случае, если это будет вынесено на решение, на обсуждение всего Сената, его могут быть признать виновными. Но у республиканцев в Сенате только 53 мандата. 60 голосов не удастся собрать, естественно. Ну и поэтому сенатор Рэд Пол решил не выносить решение о признании Фаучи виновным в неуважении Конгресса. Решил не выносить на обсуждение всего Сената и передал сразу решение в Министерство юстиции. Опять-таки, все это не нарушает абсолютно никаких правил. Может один комитет обратиться в Министерство юстиции, может полный состав той или иной палаты представителей Сената. То есть закона не было нарушено. Но как поведет себя Министерство юстиции, нам остается узнать, если Министерство юстиции признает, что да, он нарушил закон и может сидеть в тюряге, то его ждет тюремное заключение, но мы с вами знаем, сроком не более чем на один год, ну и большой штраф. Что будет? Окей, как говорится, нам предстоит это еще увидеть и узнать. Теперь, единодушие демократов в комитете, где было решение, все демократы проголосовали против того, чтобы предъявлять Фаучи обвинение в неуважении Конгресса. Все демократы, все до одного. Значит, и как показывают всевозможные опросы, демократы в большинстве своем считают, что Байден простил Фаучи, давайте мы от него отстанем. Тем не менее, опросы общественного мнения, которые проходят по всей стране, показывают, что большинство американцев в районе 65-67% считают, что вообще доктор Фаучи полный мерзавец, из-за которого пострадала страна. Поэтому в вопросе, можно ли привлекать его к ответственности за неуважение Конгресса, 65-67% считают, что возможно, большинство республиканцев, естественно, считают так, чуть более половины независимых избирателей, а среди демократов там, по-моему, не более 10-15%, которые считают, что его можно привлечь к ответственности. Поэтому, дамы и господа, значит, одно из моих предложений для республиканцев на пути к промежуточным выборам – обязательно напоминать избирателям, неважно каким избирателям, республиканцы, демократы, независимые, напоминать избирателям следующее, напоминать, что демократы, более того, если будут какие-то дебаты между республиканцами и демократами, неважно на какие позиции, будь то позиция в Палате представителей, или позиция в Сенате, или позиция, не знаю, так сказать, на посту губернатора, неважно, если будут дебаты, радиодебаты, телевизионные дебаты, то любому республиканцу следует поднять вопрос, а вы, демократ, как вы считаете, должен доктор Фаучи отсидеть какое-то время в тюрьме? Ну и интересен ответ демократа на такой вопрос, потому что, повторю еще раз, большинство избирателей, большинство американцев считает, что он должен быть привлечен к уголовной ответственности. Последуют ли моему совету республиканцы? Я думаю, они без меня лучше знают, что следует делать на пути к промежуточным выборам. Теперь у меня есть еще несколько минут, и я посвящу несколько минут. Есть о чем сказать, дамы и господа. Во-первых, вчера Верховный суд принял достаточно интересные решения, связанные с голосованием по почте. Вы прекрасно знаете, что этот вопрос рассматривается уже несколько месяцев, причем было фундаментальное решение Верховного суда, которое признали исполнительный указ Трампа, противоречащим Конституции большинством голосов, я не помню, какое там было большинство, 5-4 или 6-3, было признано, что запрещать голосование по почте нельзя. Значит, у меня был тогда комментарий, по-моему, я с комментарием не выступил, в Конституции совершенно конкретно записано, выборы проводятся первый вторник после первого понедельника. Первый ноябрьский вторник после первого понедельника точно. Например, в предстоящем году первый вторник после первого понедельника будет 3 ноября. Значит, это день выборов. Это записано черным по белому в Конституции. Значит, на мой взгляд, все, что приходит по почте, должно прийти, во всяком случае, в избирательные комиссии не позднее окончания первого вторника, ноябрьского вторника, после первого понедельника. Любые письменные бюллетени, которые приходят позже, их нельзя принимать к обсуждению. Это мое мнение, Верховный суд решил несколько иначе. Но, тем не менее, Трамп не остановился на вопросе по почте, голосования по почте. И вчерашнее решение Верховного суда следующее. Администрация Трампа имеет возможность, право должна получить из всех штатов списки избирателей, тех, кто будет голосовать. Поскольку имена известны, фамилии известны, места проживания известны, то в условиях компьютерной страны, компьютеризации, очень легко выяснить, все ли эти люди, которые которые готовы идти голосовать, зарегистрированы, скажем так, для голосования, все ли они являются гражданами Соединенных Штатов. Значит, это вчерашнее решение Верховного суда, по которому ни один штат не должен рассылать бюллетени для голосования по почте голосования до тех пор, пока не будет выяснено, те, кому он посылает, являются ли гражданами Соединенных Штатов или нет. Окей. Это было вчерашнее решение Верховного суда. Оно уже оспаривается, я не помню, каким числом штатов, в которых правят демократы. Как будет решено, в конце концов, этот вопрос, мы можем с вами только гадать. Единственное, что до выборов остается, ну, считанные недели, чуть больше 2 месяцев остается, потому что выборы 3 ноября остаются у нас, будет 3 сентября, потом 3 октября, потом уже 3 ноября, остается 2,5 месяца. Сможет ли за это время, могут за это время проверены абсолютно все американцы, которые собираются голосовать на предмет гражданства? Я не знаю, дамы и господа, я не знаком с компьютерными делами. Я думаю, это возможно. Говорят, что это невозможно. Мы с вами просто будем следить за развитием событий. Но совершенно ясно одно. Демократам это не нравится. Потому что демократы хотят, чтобы голосовали все, кому не лень, так сказать. Все. Пускай это будут люди без гражданства Соединенных Штатов. Пусть это будут нелегальные мигранты. Демократам это не важно, потому что они уверены, что все эти люди, которые не имеют права голосовать, а голосовать будут, все они будут голосовать за демократическую партию. Я должен сказать, что в этом отношении демократы правы. Если будут голосовать нелегальные мигранты, то, естественно, они будут голосовать за кандидатов демократической партии. Как будут происходить дела? Ну, 2,5 месяца осталось. Мы постоянно будем... У нас постоянно эта тема будет на виду. Это то, о чем необходимо сказать. Это было вчерашнее решение Верховного суда. Оно было принято 6-3. Ну, кто 6, нам известно. Кто 3, нам известно. Совершенно все 3 дамы, назначенные в Верховный суд президентами-демократами, все они, так сказать, эти дамы голосовали против вот этого решения. Ну, а все члены Верховного суда, которые были назначены в Верховный суд президентами-республиканцами, все они поддержали это решение. Мы с вами будем следить за развитием событий. И вот о чем еще хочется мне сказать. Я должен признаться, что я не слушатель Дэвидсон Радио, не потому что мне нравится или не нравится, а по одной... причине. Во-первых, с утра где-то с 7.30 до 8, сразу же после спортивных известий, у меня рабочий день, я включаюсь, работаю, где-то я работаю до часу, до 2 часов. Значит, в это время я не в состоянии слушать радио и в то же время работать. Это совершенно, совершенно исключено. Это первое. Второе. Когда заканчивается мой рабочий день, установленный мой личный рабочий день, я человек пенсионный, я сам себе устанавливаю рабочий день, то у меня есть масса других дел. В частности, я сейчас работаю, заканчиваю работу над книжкой. Книжка будет называться «Еврейские страницы в американской истории». Мне нужно массу времени прочитать, и я читаю. Тем не менее, я знаю, так сказать, о каких-то передачах, потому что есть радиослушатели, с которым у меня есть связь, телефонная связь, есть связь интернетская, и я кое-что знаю. И в частности, на прошлой неделе один из выступавших, это Дэвидсон Радио, он обратился к республиканцам и призвал, что вообще республиканцы, не ходите вообще на выборы, дескать, мы с вами все не любим Трампа, для чего нам ходить на выборы? Значит, я считаю этот призыв вообще порочным, просто-напросто. Я вам скажу, значит, я бывший гражданин Советского Союза, я стал себя чувствовать гражданином Соединенных Штатов, когда я впервые пошел на выборы. Для меня это было чрезвычайно важно голосовать. Я пошел на выборы, это были выборы в ноябре 1984 года. С тех пор я практически, я пропускал некоторые праймерис, грешен. А вообще я ни одних выборов не пропускаю. Теперь, даже если где бы вы ни жили, в каком бы месте, скажем, вы живете в Нью-Йорке, там побеждают демократы. Значит, что значит, республиканцу не нужно голосовать? Да ни в коем случае, потому что всегда на выборах у вас масса возможности выбирать. Не хотите голосовать за президента? По президентскому списку есть сенаторы, есть палата представителей, есть депутаты штатной легислатуры и так далее, и так далее, и так далее. В конце концов, есть школьные советы. Это первое. Второе, даже если вы живете в штате и думаете, что моя партия все равно проиграет, очень важно все равно голосовать, чтобы ваш противник, то ли это республиканец, то ли демократ, знал, сколько голосов наберут другие. Это чрезвычайно важно. Поэтому ни в коем случае не прислушивайтесь к совету, вообще не нужно голосовать. Ну, этому господину, ему, наверное, не нравится Трамп, он вообще призывает республиканцев не ходить голосовать. Почему? Например, на предстоящих выборах промежуточных Трампа не будет в бюллетенях, а в бюллетенях в любом штате масса всевозможных кандидатов. Я считаю, призыв не голосовать – порочный взрыв. И еще был один звонок одного радиослушателя, который, обращаясь к радиослушателям, сказал: «Все должны голосовать, республиканцы голосовать за демократическую партию». Знаешь, дамы и господа, ровно через неделю будет моя с вами очередная встреча. И я вам расскажу, что и сегодня представляет демократическая партия. Эта партия, ну, она сохранила название. Название «Демократическая партия» она получила в 1828 году. 1828 году Эндрю Джексона. Это его была инициатива создать новую партию. Партия была названа «Демократической партией». Но сегодня «Демократическая партия» это по существу это не «Демократическая партия». Это партия, сохранившая, присвоившая себе это название. Но я обращаюсь только к тем радиослушателям, которые евреи. Значит, сегодня демократическая партия в основе своей антисемитская партия. На чем основано мое утверждение? Очень просто. Значит, на многих промежуточных выборах, не промежуточных, праймерис, на многих первичных выборах побеждали демократы, которые называются социалистами. На мой взгляд, они хуже социалистов. Они просто конкретно против помощи Израилю. Они антисемиты. Ну, например, человек, который идет от демократической партии в Мичигане, Ахмед, как его зовут, Эль-Саид. Ну, он выступает рядом, выступает его дружок, который просто, так сказать, ну, он просто антисемит. Я уже не говорю о том, что он считает, что арабы были совершенно правы, взорвав September 11 все. И эту партию, и этого кандидата, такого антисемита, поддерживает руководство демократической партии. Шумер, лидер демократов в Сенате, прямо сказал, как только закончились праймерис, и этот антисемит, мусульманин, причем если говорить о том, что его представляет семейка, его тесть, то есть отец его жены, он член, один из руководителей объединения мусульман, который, ну, террористическая организация, которая в Соединенных Штатах не признана террористической, но признана террористической, например, в Египте и в Саудовской Аравии. И Шумер откровенно прямо говорит: мы поддерживаем вот таких демократов тоже. У них даже появилось очень хорошее оправдание. Наша демократическая партия – это тент, это палатка, под которой могут спрятаться, которая объединит все течения. Вы можете быть коммунистом, социалистом, пидерастом, кем угодно вы можете быть, но раз вы демократ, мы всех принимаем. Вот это есть демократическая партия. И я об этой демократической партии через неделю просто-напросто скажу. Потому что это демократическая... Сегодня они называются... Поэтому призыв на радио Дэвидсон голосовать за демократию. Окей, я, например, я никому рта не затыкаю. Любой человек, который выступает в моей передаче, может выступить с призывом голосовать за демократическую партию. И я не выключу микрофон, но я ему задам просто несколько вопросов. Более того, Я имею возможность дать, дав ему слово, такому человеку. Он отговорил, а потом я беру слово, и я рассказываю свои позиции. Когда данный радиослушатель призвал голосовать за демократическую партию, я не помню, мне сказали в какой-то было передаче, ведущий этой передачи даже и не думал давать ему отпор. Значит, он считает так, что, ну, призыв этот нормальный. Кстати, дамы и господа, я думаю, вы знаете, я никогда не выступал с призывом за выступать за какую-либо партию. Да, я республиканец, но я никогда не скажу, вы должны голосовать за республиканскую партию. Это не мое, честно говоря, свинячье дело говорить вам, за кого голосовать. Каждый из вас должен сам решить. Слушатели моих передач знают о моем отношении к республиканской партии, к Трампу. Я не во всем, естественно, оправдываю Трампа, но с призывами выступать за ту или иную партию, это вообще, по-моему, на мой взгляд, дело политика. Вот если политик выступает, политик-демократ, он говорит, да, ради, дамы и господа, голосуйте за демократическую партию. Если выступает политик-республиканец, он говорит, дамы и господа, голосуйте за республиканскую партию. Но не дело журналиста, на мой взгляд, журналиста, призывать кого-то голосовать за какую-либо партию. Я считаю, это просто-напросто, ну, просто-напросто нехорошо. На этом, дамы и господа, я делаю, то ставлю точку в первом часе монолога. Будет выпуск новостей, будет реклама. Я вернусь к вам, и мы поговорим об очень интересных событиях в теннисе. Теннис – прекрасный вид спорта. На нас надвигается, на Нью-Йорк надвигается открытый чемпионат Соединенных Штатов по теннису. И есть масса интереснейших событий, связанных с теннисом. И я думаю, интерес могут проявить не только люди, которые любят теннис. Я всегда рассчитываю рассказать о чем-то, что может заинтересовать и людей, которые очень-очень далеки от спорта. Не покидайте волну Дэвидсон Радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка». В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Рост стоимости жизни становится одной из главных тем предстоящих выборов в Конгресс. Согласно новому опросу Рейтер и Апсос, 36% американцев больше доверяют демократам в вопросах цен и семейных расходов, республиканцам 28%. При этом более трети опрошенных не доверяют ни одной из партий. Особенно американцев беспокоят цены на бензин, продукты и жилье. Федеральное бюро расследований изучает кибератаку на компанию Микроком из штата Канзас. Она производит компьютерное оборудование для предприятий, очищающих сточные воды. Хакеры похитили большое количество файлов, однако доказательств нарушений работы самих систем водоснабжения и очистки пока нет. Компания рекомендует клиентам изменить пароли в качестве меры предосторожности. В Нью-Йорке обсуждается многолетняя реконструкция изношенного участка скоростной автомагистрали BQE в Бруклине. Один из рассматриваемых вариантов предполагает временно провести движение через часть Бруклин-Бридж-Парк. Противники проекта опасаются шума, загрязнения воздуха и потери общественного пространства. Городские власти утверждают, что временный маршрут может потребоваться для безопасного ремонта старой конструкции. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. и о погоде. Сегодня в Нью-Йорке ожидаются грозовые дожди. Относительно влажность воздуха 86%, 80% по Фаренгейту, плюс 27% по Цельсию.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
10: Добрый день, друзья! В студии «Дэвидсон Радио» Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
11: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
10: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
11: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
10: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
11: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
10: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
11: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах колени, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
10: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
11: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
10: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
11: Мы принимаем большинство страховок, включая Workers Compensation и No-Fault страховки после автоаварии.
10: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
11: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
10: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
11: Спасибо вам большое.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
4: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
12: Добрый Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер. У нас сегодня 26 августа. Сегодня на бирже был отрицательный день, но на самом деле все ждали, что скажет NVIDIA. И NVIDIA таки да, сказала свое веское слово после закрытия. Ну, давайте все по порядку. Индекс Dow Jones сегодня упал на 114 пунктов, 0,2%. 53 464 был конечный результат. Standard & Poor's упал на 2 пункта, 7676, конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 26130, минус 21 пункт, чуть меньше, чем 0,1%. Транспортный индекс сегодня прибавил 0,6%, Russell 2000 индекс маленьких компаний минус 0,15. Нефть минус 46 центов, $81.90 стоит 1 баррель нефти. Золото минус 46,74, $1,647.70 стоит унция золота, унция серебра стоит $68.08, 1 евро равен $1.17. 5-летние госбумаги дали 4,365%, за 10 лет можно получить 4,647%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,168%. За границей сегодня Англия. Небольшой минус. Франция плюс 4%. Германия небольшой плюс. Швейцария плюс 0,1%. В Азии японский Никей прибавил 0,6%. А Шанхай плюс 0,6%. Гонконг плюс 0,5%. У нас на бирже Standard & Poor's 500 сегодня лучше всех были Lumentum, а не Arista Networks, H. Robinson, The Williams Company и F5. Инк, они все были в плюсах. Хуже всех были Moderna, Reddit, GoDaddy, L.A. Lilly и Boston Scientific. На NASDAQ Lumentum, Western Digital, Arm Holdings, Seagate и Palantir прибавили. В минусе были Ferrovial, Nebius, Intuit Strategy и Shopify. На Dow Honeywell, Caterpillar, Apple, Cisco Systems, United Health были в плюсах. В минусе были Nike, Merck & Company, IBM, Goldman Sachs и Coca-Cola. Microsoft прибавил 4,66, Oracle прибавил 4,11, Meta плюс 6,09, Nvidia в течение дня упала на 3,39, закрылась на 209,66 и на 209,66. Dell продолжил движение наверх, они прибавили 12,32, AMD Advanced Micro Devices поднялся на $1.75, CrowdStrike плюс 3,80. Сегодня и Home Depot минус $3.03. После закрытия биржи свой отчет дал Salesforce. Они прибавили 5%. И Nvidia объявила свои квартальные результаты. Они были лучше по всем параметрам, чем ожидалось. Но рентабельность на будущий квартал была чуть-чуть хуже, чем ожидалось. И акции упали на 1.5%. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вас. Будем рады вам помочь. Всего хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
13: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
14: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
15: Привет! Борис здесь. Я решил попробовать водородную воду 2 месяца назад. И результат меня удивил. Улучшилась концентрация внимания. Уменьшились боли в спине. Поверьте, это стоит попробовать.
16: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
17: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
18: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
19: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
18: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
19: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
18: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
19: и качественней.
20: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
21: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

Добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов. Передача «Моя Америка» продолжается. И через, я смотрю на часы, минут через 15-16 я начну общаться с вами. Телефон для связи обычный, однако его повторяю. 718-303-90-90-303-909-090. И я напомню свой интернетский адрес. Цифра 1, number 1 ставить обязательно. 1, Маша Орлов. MASHAORLOV sobachensa@gmail.com. One Masha Orlov at gmail.com. Ну, я, естественно, помню, спонсор программы «Моя Америка» — магазин «Дворец зрения», магазин Vision Palace. Я обращаюсь к каждому из вас, дамы и господа, кто нуждается в корректирующей оптике, в очках. Цены из-за тарифов, мы с вами знаем, повышаются. Негодный Трамп. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по прежним старым хорошим ценам. Где это сделать? А вы прекрасно знаете. Тем не менее, я напомню. Vision Palace. Поспешите, Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. О, также... солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителя. Это особенно полезно, когда вы едете по хайвею, а солнце бьет вам в глаза. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения, в том числе для чтения моих книг. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. И громадный выбор оправ для обладателей Медикейда. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы в этом сможете убедиться сами, если там побываете. Адрес 1723 Авеню Ю в Бруклине. Это угол East 18 стрит. Можете позвонить по телефону. Телефон 718-998-84-00. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-84-00. Ну и мы с вами находимся, любители спорта, и не только любители спорта, мы находимся в преддверии, естественно, открытого чемпионата Соединенных Штатов по теннису. Как всегда, чемпионат, который длится 2 недели, начинается в первую неделю, в последнюю неделю августа, а завершается в первую неделю сентября. И, как правило, я уже не знаю, есть, видимо, какие-то договоренности с небесной канцелярией, это, как правило, жаркие и душные дни. Окей. Итак, сейчас проходят квалификационные соревнования. Но не только квалификационные соревнования. Квалификационные соревнования для тех мальчиков и девочек, которые будут в основной сетке открытого чемпионата Соединенных Штатов. Я должен сказать, я грешен. Я несколько отстал от быстротекущей

полуфинала. Значит, что произошло? Вообще, смешанные дуэты никогда не вызывали большого, ну, большого интереса. Ну, главный интерес – это, конечно, одиночные соревнования. Парные соревнования не так интересны. Ну, а микс – это где мужчины и женщины, пара мужчин и женщин, было не очень интересно. Что сделал директора турнира «Открытый чемпионат Соединенных Штатов»? Они установили, во-первых, для победителей микс-соревнований приз 1 миллион долларов. Уже один этот факт должен был привлечь внимание интересных теннисистов. Более того, они разрешили составляться пары из теннисистов, которые никогда ранее в парных соревнованиях не участвовали. В парных, в смешанных соревнованиях не участвовали. И что мы, например, видим? Вот сегодня, например, полуфинальная пара. Одна пара, ну, совершенно замечательная. Это муж и жена. Муж – это французский теннисист Гаэль Монфис. А его жена, украинская теннисистка Евелина Свитолина, они уже муж и жена с 21 года. Значит, они никогда не выступали в смешанных парах. Никогда. Монфис, я не помню даже, что Монфис участвовал в парных соревнованиях мужских. Свитолина участвовала в парных женских соревнованиях. Но вот они решили объединиться. Повторю еще раз, никогда они раньше вместе не играли, в микс никогда не играли. Но поскольку, дамы и господа, приз 1 миллион, почему бы не включиться в пару? И вот они уже дошли до полуфинала. Причем в четвертьфиналах вчера они победили интереснейшую пару. Эта пара была Катерина, ее фамилия Синовой, она чешка, и англичанин Генри Паттен. Это и очень знаменитая пара в парных соревнованиях теннисисты, причем Синякова чешка, она чемпионка в парных соревнованиях в женском парном разряде в 11 турнирах Большого шлема. А англичанин Паттен, он трехкратный чемпион турниров Большого шлема в мужском разряде. Но никогда вместе они просто-напросто не играли. И вот они решили в таком турнире объединиться в пару. Причем, опять-таки, они в первом же раунде, они играли с дуэтом Новак Джокович и Арина Сабаленко, то есть Арина Сабаленко сегодня первый номер мировой классификации. Новак Джокович, он сегодня пятый или седьмой, но два известнейших теннисиста. Они опять-таки решили объединиться, чего раньше никогда не было. Они никогда парой не играли. Потому что этот турнир действительно микс пар, мужской и женской, привлекает колоссальное внимание. Стадион Артура Эша – это второй по крупности, по вместительности стадион на теннисном стадионе в Квинси, он забит битком, когда играют эти пары. Более того, вчера в парах, правда, эта пара, они вчера проиграли, выступала Серена Уильямс и Карлос Алькарас, которые тоже никогда не играли в парных соревнованиях. Изменен, то есть 16 пар, которые начали соревнования, они... Большинство из них представляют колоссальный интерес. И изменен формат соревнований. Ну, формат трехсетовый. До победы 2-1, 2-0 или 2-1. Но сеты такие. Каждый сет до 4. Нужно выиграть не 6 геймов, как обычно в сете, а только 4 гейма. Если счет 4-4, то тай-брейк. Если, вот, например, пара Монфис и Свитолина, когда они вчера играли и выиграли вот этой знаменитой пары, выиграли в четвертьфинале, они выиграли первый сет 5-4, то есть выиграли его на тайбрейке 6. Затем они проиграли второй сет также на тайбрейке, а по новым, по этим правилам, третий сет

0: Это вообще как тай-брейк, то есть до 10. Совершенно новый формат, который привлекает колоссальный интерес. Итак, сегодня полуфиналы. Полуфиналы начнутся в 7 часов вечера. В 7 часов вечера играет, кстати, Свитолина и Монфис. Ну вот. А это интереснейшая пара. А играют они, опять-таки, они играют, если мне не изменяет память, то они должны играть сегодня. Сейчас. А вот они играют с парой Бентич и Коболес. Это Бенито Бентич, это швейцарская теннисистка, 12 номер в индивидуальных соревнованиях, и итальянец Флавия Каболи, 6-6 номер в индивидуальных соревнованиях. Это совершенно, опять-таки, впервые составлена такая пара. Вторая полуфинальная пара – это россияне Мира Андреева, она в индивидуальных соревнованиях пятая в мире, и Андрей Рублев, он 24-й в мире. Они играют с чешской парой Каролина Мучева и Якуб Мадзи. Я должен сказать, что я сегодня, я не смотрел микс, я, по-моему, по телевизору никогда микс не смотрел. Сегодня я буду смотреть эти полуфинальные встречи, они начнутся в 7 часов. Теперь я должен сказать, дамы и господа, что теннис из моих один из самых любимых видов спорта. Я ходил на открытый чемпионат Соединенных Штатов по теннису в Квинсе. Я приехал, кстати, впервые открытый чемпионат Соединенных Штатов проводился, когда я приехал на теннисном стадионе, который находится там, где он сейчас находится. Раньше это был Форест Хиллз. Стадион Форест Хиллз остался, но там проходят уже местные турниры, маленькие турниры, а теннис переехал вот в этот громадный теннисный комплекс, который Форест Хиллз тоже в Квинсе. Я до 53-го года ходил на... Всегда я ходил летом, в августе, в сентябре ходил на открытый чемпионат Соединенных Штатов. И я перестал ходить в 94-м году. Я очень хорошо помню, почему я перестал ходить. Я просто знаю. Значит, до 94-го года журналисты, ну такие, как я, мы имели возможность общаться с теннисистами, с кем угодно. Мы приходили, когда они тренируются, то есть в первую половину дня, знали расписание тренировок. И во время этих тренировок, после теннисисты заканчивали тренировки, и мы могли с ними абсолютно спокойно общаться, без всяких, так сказать, без всяких трудностей. Без всяких трудностей. Во время их тренировок, после тренировок. Все изменилось после 93-го года, потому что в 1993 году произошла, ну, трагедия, скажем. Моника Селиш, я думаю, любители тенниса прекрасно помнят это имя, выдающийся теннисистки Моника Селиш. Был турнир в Гамбурге, если мне не изменяет память, по-моему, в Гамбурге был. И во время матча Селиш, я не помню, она играла, то ли она играла с чешской, я не помню, с болгаркой играла, выбежал на корт молодой человек, у него был раскладной нож, он раскрыл нож и ударил ее в спину. Это была тяжелая рана. И начиная вот с 93-го года, а я думаю, на всех абсолютно соревнованиях был просто-напросто закрыт, открытый допуск кого угодно, потому что до 93-го года с теннисистами, если вы приходили на тренировку, совершенно не обязательно, чтобы вы были журналистом. Каждый любитель тенниса мог общаться. После этого такие встречи были абсолютно запрещены. И это первое, что повлияло на мое решение не ездить в Квинс на открытый чемпионат Соединенных Штатов. И было второе решение, так сказать, чисто журналистское уже. Примерно в это же время, в начале 90-х годов, одним из телекомментаторов стал Джон Макенро. И когда у вас есть возможность слушать комментарии таких специалистов, как Джон Макенро, вы просто-напросто выбираете. Я для себя выбирал. Ехать ли на стадион и просто, так сказать, болеть. Пресс-центр есть, конечно, можно пресс-центр. Или сидеть дома у телевизора и слушать комментарии Джона Макенро. Так вот, прослушав несколько раз его телекомментарии, я пришел к выводу. Для себя лично, это не мой совет кому-то, не езжайте на теннис, а слушайте телевизионные комментарии. Этот выбор я сделал лично для себя. Мне было гораздо интереснее сидеть у экрана телевизора и слушать комментарии Джона Макенро, потому что его комментарии – это своего рода учеба школы тенниса. Это человек, который блестяще ориентируется, прекрасно знает вид спорта. Я уж не говорю, что он хорошо говорит, но он объясняет какие-то вещи, которые, если бы я сидел на стадионе, я бы никогда не услышал. Даже если бы я пришел в пресс-центр и общался с кем-то в пресс-центре, я бы тоже этого не услышал. Что касается общения в пресс-центре, я помню общение с Дэвидом Динкинсом. Помните, был мэр Нью-Йорка Дэвид Динкинс? Он очень-очень любил теннис. И он всегда ходил на теннис, ездил, естественно. Он как мэр, а потом как после мэра, он мог спокойно, так сказать, быть там на теннисе. И вот в пресс-центре уже после того, когда он еще был мэром, это, по-моему, 92-й год, еще до победы Руди Джулиани, он в пресс-центре, я к нему подхожу и говорю, можно ли мистер мэр взять еще поговорить с вами для газеты. Ну, он слушает мой акцент, откуда я говорю, из русской газеты «Новое русское слово», New Russian World. Он говорит, да-да-да, это газета, которая все время меня ругает. Он по-русски не читает, но, видимо, у него в штате были люди, которые читали по-русски. Ну, а что касается нашей газеты, то мы на Динкинсе отлеживались, как и на многих либеральных демократов. Тем не менее, очень вежливый, прекрасно одетый в костюме, галстук, рубашка, прекрасно дал интервью. Это интервью было напечатано в газете «Новое русское слово». Таким образом, встречи в пресс-центре тоже были хорошие. И вот на этом, дамы и господа, на теннисных воспоминаниях я ставлю точку. Будет выпуск, очередной выпуск новостей. Ну, а потом я к вам вернусь, и мы, естественно, наладим связь, и я жду ваших звонков. Оставайтесь на волне Дэвисон Радио.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Власти нашей страны сообщили о пресечении крупной хакерской операции, которую власти связывают с Китаем. По данным Министерства юстиции, злоумышленники проникли в компьютерные системы ряда федеральных ведомств, включая НАСА, Федеральную резервную систему, Министерство энергетики и структуру Сената. Власти изъяли интернет-домены, которые использовались для проведения атак. Посольство Китая не прокомментировало новое обвинение, однако Пекин обычно отвергает заявление о причастности к кибершпионажу. Администрация Трампа ищет способы сдержать рост цен на бензин. Белый дом предлагает расширить число временных исключений из экологических требований для нефтеперерабатывающих предприятий. Сторонники инициативы считают, что она позволит увеличить производство топлива. Экологи предупреждают, что послабления могут привести к дополнительному загрязнению воздуха. В Нью-Йоркском метро вновь обсуждают экстремальные жару. На отдельных подземных станциях этим летом температура поднималась выше 120 градусов по Фаренгейту. Транспортное управление изучает возможность создания специальной тепловой сети. Накопленное под землей тепло предлагается отводить от платформ, а зимой использовать для отопления близлежащих зданий. Пока речь идет только о пилотном исследовании.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон, и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
8: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
9: Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
0: И я выхожу на финишную прямую, дамы и господа. Перед тем, как стартовать, я напомню еще раз о спонсоре программы «Моя Америка» в магазине Vision Palace, это дворец зрения. И обращаюсь ко всем, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, хорошим, прежним ценам. Где это сделать? Вы знаете, поспешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Очки, поляризованные хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. В этом вы можете убедиться сами. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18 стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей, я готов к встрече с вами. Вы, судя по всему, ко встрече со мной не готовы. Ну и поэтому я... Какая-то есть интересная информация. Вот так информация следующая, дамы и господа. Вчера в Москве побывал директор Центрального разведывательного управления, мисс Радклифф. Вчера побывал. Он прилетел на громадном транспортном самолете из Риги. Прилетел, самолет сел во Внуково. Там уже его встречали представители американского посольства. Ну и спустя 4 часа после приземления этот самолет снова взлетел и полетел в Ригу, откуда мистер Радклифф прибыл. Вопрос, с какой целью директор Центрального разведывательного управления летал в Москву. Пока что это загадка, просто это загадка. Никаких официальных сообщений пока что нету, абсолютно никаких. Есть какие-то комментарии в газете Wall Street Journal, но нет настоящих каких-то комментариев. Есть несколько предположений. Всего 4 часа, что с Путиным он не встречался. Не встречался. Он встречался с руководителями тамошних разведывательных, я не помню, как фамилия этого человека. Предположение такое, речь шла не о войне в Иране, речь шла не о войне России в Украине. Речь шла, предположение, что директор Центрального разведывательного управления предупреждал, сказал, что у Соединенных Штатов есть сведения, разведывательные сведения, это предположение, есть сведения о том, что Россия готовит провокацию против одной из стран НАТО, то ли это Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Польша. И он предупредил, что мы вас предостерегаем не совершать глупости. После этого он погрузился в самолет и улетел назад в Ригу, но из Риги уже, естественно, в Соединенные Штаты. Это предположение, дамы и господа, что на самом деле, ну, я жду, что официальный Вашингтон, официальное правительство нам с вами сообщит, в чем это, почему директор ЦРУ был в Москве. Это интересно. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю. Добрый вечер.
10: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
10: А я тебе своим пальцем выебу в жопу. Ты же пидор гнилой.
0: Это человек ждал 2 минуты, чтобы выругаться, дамы и господа. Окей, вот есть такие у нас слушатели. Ну, что делать? Я, так сказать, я сочувствую. Я сочувствую им вот... Там, кстати, еще какой-то мужик есть, который все время матерится. Ну, это уже who knows. Окей, она меня прервала, потому что я хотел развить тему... визита директора ЦРУ. Кстати, последний визит директора ЦРУ перед этим визитом был в 2021 году, когда был директором ЦРУ мистер Бёрнс. Он летал в... Он виделся, кстати, он там виделся и с Путиным он на несколько дней, где он сообщил, что у Соединенных Штатов есть разведывательные данные о подготовке Россия и вторжение в Украину. Ему было сказано, что это не так. Ну, на самом деле это произошло. Добрый вечер, я вас слушаю.
11: Добрый день, слушай. Значит, я хотел сказать насчет спорта. Там была проблема с этой с белой девушкой и черной. Когда она ее ударила, это упало. И что там произошло, вы можете сказать? И вот на днях тоже опять какая-то проблема возникла. Прямо в самом баскетболе. Тоже там они, по-моему, против тренера выступили. Что-то такое. Опять та же черная там была, еще ее подруга. Вы что-нибудь знаете об этом?
0: Окей, я знаю достаточно много. Это проблема в женской НБА. Женская НБА. Ну, там скандалы, связанные с тем, что руководительница... Комиссар женской НБА, она отказывается прямо сказать, что биологические мужчины не могут играть в командах женской НБА. Она еще открыто это не сказала. Есть 2 бывших игрока Национальной баскетбольной ассоциации, 2 мужика, которые считают, что они говорят, что мы чувствуем себя женщинами. Они говорят, что они намерены участвовать в драфте весной следующего года, чтобы их выбрала команда НБА, женская НБА. Знаешь, эти скандалы, связанные вот с этими делами, есть всевозможные конфликты между игроками, девочками-баскетболистками и тренерами. В частности, конфликт в команде «Индиана Фивер». В этой команде играет знаменитая Кэти Кларк, это белая баскетболистка, Причем она straight woman, то есть она не лесбиянка. И в этой же команде играет госпожа Каннингем, которая открыто выступает против участия биологических мужчин в женских соревнованиях. И она, Каннингем, конфликтует с тренером, ну, по той простой причине, что тренер до сих пор не сказала, что она против участия биологических мужчин в женских соревнованиях. Там много чего интересного происходит в женской НБА. Я внимательно слежу за всеми этими событиями. Спасибо за подсказку. Добрый вечер, я вас слушаю.
12: Добрый вечер. Я считаю, что наш президент Трамп предотвратил войну между Америкой и Россией. Для этого был послан директор ЦРУ, то есть это самый высокий уровень. И я считаю, что тогда за начало полномасштабного вторжения в Украину Путина 24 февраля 2022 года тот директор ЦРУ не сделал то же самое, что сейчас сделал Трамп. Наверное, у Трампа были какие-то рычаги. Он, видимо, сказал, что если Путин полезет в страны Балтии, то Америка примет прямое участие в этой войне. Вот. Что не сделали при Байдене. Ну, это мое такое мнение.
0: Большое спасибо. Вполне может быть. Я не знаю. Я пользуюсь только различными комментариями и комментариями. Что же касается визита Бернса в 2021 году, то это было, с одной стороны, он сказал, что американцы видят, есть разведка, что Россия готова напасть на Украину, но он не сказал, что Соединенные Штаты вмешаются, что Соединенные Штаты против, потому что этот господин, бывший директор ЦРУ Бернс, ну, он был, ну, как бы сказать, ну, дружбаном, ну, если можно так сказать, Путина, потому что в бытность послом Соединенных Штатов в Вашингтоне, у него были с Путиным хорошие отношения. Вполне может быть, я не оспариваю то, что вы сказали, вполне может быть, что визит директора ЦРУ нынешний, было прямо сказано, мужики, будьте внимательны, если вы что-то сделаете, то вам придется плохо. Я допускаю, что это было сделано. Вполне может быть. Вполне может быть. Спасибо за предположение. Добрый вечер, я вас слушаю. Я вас слушаю.
13: Алексей, да, добрый вечер, Алексей.
0: Добрый вечер.
13: Перед тем, как я хочу вас спросить вопрос, это просто доктор-проктолог вам до этого звонила, она рекламирует свой офис. Но дело не в этом. Вы помните, что такое суперсатедей? В теннисном турнире в Нью-Йорковском.
0: Центр Сатеди. Да. Напомните мне, нет, я не помню.
13: Супер Сатеди, это была суббота, когда утром играли мужчины один полуфинал, потом между вечерней игрой играли женщины финал, и вечером играл второй мужской полуфинал на воскресенье. Вы не помните это, да?
0: Вы напомнили, я начинаю вспоминать, но я не помнил. Я прямо скажу, что я не помню.
13: Это помните эти баталии между Макенроу, Коннорс, Лэндл, Бекер, Навратилова, Крис Эвард Ллойд, кстати, она сейчас, я не знаю, в каком она сейчас состоянии, она очень болеет очень. Но дело не в этом, а просто я удивлен. Такие люди звонят на радио с такими гадостями и утром, и вечером. Отморозки какие-то, вот и все.
0: Вы знаете, это дело все в том, как когда эфир открытый, то, в принципе, может позвонить и отморозок. Я удивлен, что этим людям, это, ну, как, они потом, что, говорят своим приятелям, о, я так сделал, выступал, там была программа, я взял и выматерился, или я взяла и выматерилась. Мне трудно сказать, это ненормальные люди, я иначе иначе не отношусь к ним.
13: А насчет предыдущего звонка, я таких новостей не слышал за вторжение, потому что я слушаю постоянно 77 ABC, где выступают генералы, где выступают люди, которые правду говорят. И никакого вторжения, ничего. У них, видно, какие-то свои дела. он тормознулся и полетел дальше. Вот и все.
0: Вполне может быть. Я, опять-таки, то, что я сказал, я основываюсь на предположениях. Я ничего не утверждаю, потому что...
13: Алексей, что с Ираном будет? Расскажите.
0: С кем?
13: С Ираном. С войной в Иране, если ее можно назвать войной.
0: Окей, с войной, понимаете, я давно об этом сказал, я придерживаюсь своей точки зрения. Нельзя было прекращать то, что было начато в феврале.
13: Правильно,
0: потому что... Потому что, ну, ситуация такая. Значит, я не знаю. Ну, с одной стороны, нам всем понятно, что Трамп не хочет, чтобы проливалась там кровь. С другой стороны, речь идет о совершенно исламском, мусульманском, о религиозных фанатиках. Религиозные фанатики, которые на протяжении уже почти что полувека кричат, что Америка большой, дьявол, Израиль маленький, дьявол, мы уничтожим то и другое. Это фанатическое, религиозно-фанатическое государство. Значит, там должно быть просто сменено руководство. Значит, если это руководство остается у власти, то это всегда будет угроза. Поэтому... Сейчас приняты экономические дела. Опять-таки, экономические дела очень хорошие, кстати, по всем абсолютно комментариям, которые приходят, комментариев масса, что в Иране катастрофическое положение в экономике. Там уже не получают вовремя зарплату эти стражи исламской революции. То есть они уже...
13: И воды не хватает.
0: И воды нет. То есть, в принципе, может быть, то, что Трамп нас сказал... Это будет экономическая D-Day. Ну, D-Day мы с вами знаем, это высадка союзнических войск во Франции и открытие второго фронта. D-Day. Он говорит, будет экономическая D-Day. В принципе, конечно, полная экономическая блокада Ирана может посадить эту страну, ну, в совершенно страшную ситуацию. Но, опять-таки, у власти стоят фанатики. Сдадутся фанатики? Мне трудно сказать. Я не готов предсказывать события.
13: Алексей, быстренький вопрос. Если в ноябре Верхняя и Нижняя Палата будет принадлежать демократам, Трамп сможет продолжать войну или все решения будут... Да.
0: Окей, значит, вот я это замечательный вопрос, я хочу на него ответить. Значит, опыт показывает, мы об этом говорили и будем говорить, что... Исполнительная власть – это исполнительная власть. И пример Билла Клинтона, который после промежуточных выборов 1994 года остался на 6 лет с республиканским конгрессом, и пример Барака Обамы, который после сокрушительного поражения на выборах в 2010 году остался один на один с... Республиканской палаты представителей Сената, они продолжали действовать. У исполнительной власти, масса власти, совершенно естественно, что войну с Ираном можно будет продолжать и в том случае, если обе палаты окажутся под контролем демократической партии. Более того, контроль демократической партии даже над одной палатой, он практически останавливает законодательный процесс. Потому что любой закон, принятый, к примеру, палатой представителей демократами, а скажем, в Сенате будут республиканцы, он вообще не будет принят вообще как таковой. Но даже если Сенат и палата представителей демократы, и они принимают какой-то закон, то у президента Соединенных Штатов есть право вето. На любой безумный закон будет наложено вето. Поэтому... Победа демократов даже в одной палате, она просто останавливает законодательный процесс, но она ни в коем случае не ставит точку на том, что исполнительная власть, президент, может сделать очень много хорошего. Много хорошего. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы даже одна палата стала под властью демократов, но опять-таки я... Не вижу никакой катастрофы, если обе палаты окажутся под контролем демократической партии. Вообще не вижу такой возможности, такой катастрофы. Добрый вечер, я вас слушаю.
14: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
14: Я думаю, что можно понять тех, которые предлагают не голосовать вообще, не идти на голосование. А по той простой причине, потому что вот на последних выборах в Нью-Йорке наши законодатели местные, республиканской партии, они прекрасно зная о том, что слива не пройдет, просили нас, избирателей республиканцев, идти голосовать за сливу. Прекрасно зная о том, что он не пройдет. И тем самым помогли Мамдане выиграть эти выборы. Вот поэтому люди уже сомневаются, что республиканская партия, вроде бы она на нашей стороне должна быть, а на самом деле они стали управляемы демократами. Вот, между депутатами советов города и штата Нью-Йорк, как Алик Бру Красный и так далее. Там было. Вроде ребята нормальные русские, здравомыслящие, а предлагали ужасно то, что вот Мамдани стал нашим мэром. Вот поэтому люди уже сомневаются в республиканцах нашего города.
0: Окей, значит, глядите, я хочу сказать следующую вещь. То, что вы сказали, это, конечно, то, что республиканцы советовали голосовать за сливу, они 100% привели к власти Мамдани. Другое дело, может быть, даже если голоса сливы все бы пошли кома, может быть, это тоже не помогло. Это уже гадание на кофейной гуще. Но, глядите, любые выборы, вот были выборы мэра Нью-Йорка, Мамдани. Но кроме выборов мэра Нью-Йорка были выборы в штатную ассамблею. Любые выборы – это не выборы какого-то одного кандидата. Большинство выборов. Поэтому даже если, к примеру, ну вот я прислушался, например, я не знаю, так сказать, к этим людям, которые советовали голосовать за сливу, абсолютно безнадежный совет. Тем не менее, окей, я бы не голосовал за сливу. Хотя я и республиканец, я бы голосовал на общих выборах, я могу голосовать за кого угодно. Я голосовал бы, конечно, за Куома, 100%. Но, тем не менее, я бы голосовал за кандидатов республиканской партии на другие позиции. Не ходить на выборы, с моей точки зрения, это совершенно порочно. Ну, а то, что эти были, предлагали республиканцы голосовать за сливу, ну, на их совести. Мои комментарии отрицательные. Если бы меня спросили, если были такие вопросы, я однозначно бы сказал, что голосование за сливу – это есть голосование за Мамдани. Спасибо большое за вопрос. Добрый вечер, я вас слушаю.
15: Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. По поводу этих гнусных звонков, они легко определяются. Они как только вот вы слышите такой противный трескучий голос, искусственный, это сразу можно вешать трубку. И у меня... По поводу вот вчерашнего очень интересного тенниса, по поводу дабл, пар двойных. Во-первых, действительно было очень интересно. Такие просто там шедевры выступали. Но вопрос у меня по поводу, вот как идет тренерство, когда такие двойные пары? Это идет как? Один тренер обоих тренирует? Или у каждого свой, если вы знаете?
0: Окей, я знаю конкретно о паре Свитолиной с ее мужем, потому что они дали громадное интервью, я в курсе дела. Значит, их готовил к этим соревнованиям тренер Свитолиной. Что касается других, ну, глядите, например, Сурена Вильямс и этот самый Алькарас. Я даже не уверен, что им нужен какой-то тренер. Им нужно сыграть, наверное, так сказать, какой-то несколько тренировочных каких-то сетов против кого-то. Я не знаю. Вопрос очень хороший, потому что, например, Мира Андреева и Андрей Рублев. Кто их готовит к этим парным соревнованиям? Тренер Андреева или тренер Рублева? Я понятия не имею. Скорее всего, на мой взгляд, задача тренера просто-напросто минимальная, потому что, когда составляется такая пара, то, в общем-то, уже как... Учить чему-то очень сложно, тем более эти люди никогда не выступали вместе в парных соревнованиях. Научить их чему-то очень сложно. Это просто, как бы, знаете, игра с открытого листа. Вы садитесь к роялю, перед вами ноты, вы никогда, так сказать, не репетировали, перед вами ноты, вы начинаете играть как есть, так и есть. Большое спасибо за вопрос.
15: Алексей. Извините, вот еще просто по поводу этого же. А это мы сейчас говорим про пары, которые вот первый раз участвовали. А те, которые в основном, вот Синякова, она же участвует преимущественно в дабл.
0: Я думаю, я думаю, что в тех парах есть конкретный тренер, который их готовит. Я думаю, причем тренер ли это мужчина или тренер женщины, я догадываюсь, что такая пара готовится заранее, и у них есть заранее какой-то подобранный заранее тренер. То ли ее тренер, то ли его тренер.
15: Ну,
0: у меня
15: стопроцентного
0: ответа на ваш вопрос точного у меня просто-напросто нет. Ну и, дамы и господа, я прощаюсь с вами, мое время истекло. Спасибо. Мне помогал Паша Куклин. Большое спасибо, Паша, за помощь. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Оставайтесь на волне Дэвидсон Радио. Большое спасибо всем, кто позвонил. И будьте здоровы.
1: «Моя Америка».
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей.

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Севой Капланом. Сева, это я. Вася был тут, но почему-то соскочил. Признаюсь в несмертном грехе. Вчера история про мистера Кука, который сообщил о том, что корпорация Apple начинает выращивать своих собственных сотрудников, которые с момента зачатия искусственного будут работоспособны через 18 месяцев. Это полностью дезинформация, но это из разряда той дезинформации, которая не наносит вред человечеству, а наоборот, приносит огромную пользу. Потому что она выявляет неспособность людей отличить мух от котлет. И на этой неделе я сейчас просто из-за того, что слишком много замечательных развлечений, обычно говорят много дел, а у меня развлечения. Я каждый день сейчас гоняю на US Open посмотреть отборочные турниры. Мне некогда это обдумать, но формат поменяется чуть-чуть. У Толковища в сторону радикального улучшения, причем без всяких донатов с вашей стороны, обратите внимание, в этом смысле я сильно отличаюсь от радио Дэвидсон, с которым все-таки сотрудничаю. Начиная со следующей недели, одна из историй, которую вы будете слышать, она будет мистификацией. То есть когда-то я этим занимался, но занимался в новостях, но теперь все будет по-другому. Одна из, я не знаю еще какая, может быть в новостях, может быть одна из тех, которые меняют нашу среду, наш мир, будет мистификацией. И в последние 5 минут шоу, вместо того, чтобы принимать звонки на любую тему, я буду принимать звонки только от тех, кто способен отличить мух от котлет, то есть мистификацию от реальных вещей. Потому что практика показала, что вы, люди добрые, не способны предлагать свои темы вообще просто, практически. То есть вы можете рассуждать по поводу того, что вам предлагается. Кстати, одна из печальных особенностей нашего радио заключается в том, что оно всегда принимало звонки от тех, кто наберет номер телефона студии 718-303-9090. Есть элементарный способ как сделать так, чтобы на радио звонили только умные и образованные люди. Как? Причем я это делаю постоянно. Попробуйте ответить на этот вопрос в конце сегодняшнего шоу. Как сделать так, чтобы на русское радио звонили только умные и образованные люди? Причем не покупая их, они просто не смогут не позвонить. А теперь переходим к новостям. В виде заголовков: Тегеран и Вашингтон смогли прийти к консенсусу о прекращении огня, но интересно, что об этом сообщают очень осторожно только кремлевские СМИ. Так что пока что только слух, но он уже есть, и интересно, что биржа осторожно отреагировала именно в этом направлении. Пожар после атаки беспилотников полностью уничтожил склад Wildberries в городе Котовск в Тамбовской области. Кстати, в моей юности говорили, когда приходили в парикмахерскую: «Постригите меня под Котовского». Никто не говорил нагло, налысо, говорили под Котовского. Высший антикоррупционный суд Украины постановил поместить бывшего заместителя главы президентского офиса Ирину Мудрую под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен. Это около 450 тысяч нашими долларами. Она у вас внизу не совсем справа, но там справа. Вчера Канада объявила о введении ответных тарифов до 50% примерно на 20 миллиардов долларов американских товаров, включая сталь, сыр и морепродукты. Тарифы вступают в силу 8 сентября, что напрягает одно из крупнейших торговых отношений в мире, ибо ежедневно через границу Соединенных Штатов и Канады перевозится товаров на более 2 миллиардов долларов. Затяжной спор может увеличить расходы для американцев, но эксперты считают, что Канада, вероятно, почувствует большее влияние, учитывая, что ее экономика примерно в 12 раз меньше экономики Соединенных Штатов. Канадские чиновники объявили о ряде мер поддержки отечественной промышленности, включая беспроцентные кредиты. Трамп пригрозил изменить название озера Онтарио на озеро Америка в рамках дальнейшей эскалации данной напряженности. Директор ЦРУ, по словам американских чиновников, совершил неожиданный визит в Москву во вторник. Там его вроде как видели, но машину с американскими номерами точно видели. И никаких комментариев с нашей стороны. А вот Кремль сказал, что визит Джона Рэдклиффа был связан с контактами между спецслужбами. Я, кстати, уверен, что знаю, о чем они говорили. Как вы думаете, о чем они могли говорить? Вопрос на засыпку. Телефон студии 718-303-9090. Трамп подал на рассмотрение в Конгресс историческое ядерное соглашение с Саудовской Аравией, но не отказался от своего последнего условия о нормализации отношений всего королевства с Израилем. Deloitte согласилась заплатить почти 21,5 миллионов долларов для урегулирования обвинений федерального правительства в мошенничестве, продолжая учитывать при этом разнообразие при принятии решений по найму, продвижению по службе и кадровому обеспечению. Интересно, как вот это самое DEI будет оживлено, когда рабочие места начнут замещаться искусственным интеллектом. Появляются новые заявления о рисках для здоровья, с которыми сталкивались жители East Palestine, это Восточная Палестина, в переводе на иностранный, это штат Охайо, после того, как поезд Norfolk Southern с опасными химикатами сошел с рельсов в 23-м году, и часть грузов сгорела. Последствия 3 года спустя, выясняется. Ну, статистика появилась. Нефтяной танкер был поражен и выведен из строя возле Ормузского пролива. Новые дипломатические усилия не смогли смягчить противостояние между Соединенными Штатами и Ираном. В общем, хаос, как всегда, при нынешней администрации. Регуляторы ценных бумаг расследуют торговлю Situational Awareness, хедж-фонда, ориентированного на искусственный интеллект, который понес убытки в миллиарды долларов до продажи основной части своего портфеля в июле. Ключевой руководитель, курирующий развитие дата-центра OpenAI, Крис Мэллоун, покинул компанию на прошлой неделе, присоединившись к волне ухода руководства перед планируемым публичным размещением. Рынок первичного публичного размещения, IPO, то есть у нас в Соединенных Штатах, уже идущий на рекорд в этом году, ожидает дальнейший рост от себя. После дня труда с IPO могут выйти Oros, Switch и SB Energy. Обращайте внимание на эти вещи. Если вы не успели записать, вы можете посмотреть в записи это шоу. Мне просто некогда все эти выставлять на экран логотипчики. И пошукайте, потому что хороший шанс, что вы можете заработать на той информации, которую мы с Васей для вас готовим, больше, чем заработаете за день на той работе, куда вы вынуждены ехать каждый день. United Airlines готовится к крупнейшему международному расширению, добавляя маршруты, чтобы закрепить лидерство над конкурентами и обойти Дельта, как самого прибыльного американского перевозчика. Генпрокурор Калифорнии Роб Бонта выразил уверенность, что иск, который он и еще 11 генеральных прокуроров штатов подали с целью блокировать слияние Paramount с Warner Bros. Discovery, будет успешно рассмотрен в суде, то есть не дадут. И последнее по финансам. Lego показала рекордные продажи за первую половину года, выпустив сотни новых продуктов. Популярными оказались отечественные и лицензированные темы. Я вот познакомился с одним очень интересным джентльменом. Он программист в Meta работает. Причем приехал в 91-м году из Питера и закончил курсы программистов. И, в общем, все время в спросе, абсолютно не боится потерять работу на фоне известных высокотехнологичных изменений, но работает на мейнфрейм в Meta. То есть на большом компьютере. С финансами все, теперь печально, но неизбежно, этого следовало ожидать. Легенда музыкальная, ее называют country music, но это, на мой взгляд, не совсем так. Она просто начиналась как country. Долли Партон скончалась вчера в возрасте 80 лет после длительной борьбы с раком. Певица, автор песен, актриса, предприниматель, филантроп, она опубликовала в районе 3000 музыкальных произведений. Это просто, ну, что-то на уровне Иоганна Себастьяна Баха, но только в кантри, включая 25 хитов номер один, все в кантри-чарте, таких как «Джолин». Кстати, кто не слышал, послушайте, очень трогательно, как Сайли Майерс поет вместе с Долли Партон эту вещь. И, естественно, «I Will Always Love You», которая была прославлена Уитни Хьюстон, давно ушедший в мир иной, хотя сочинил ее и впервые спела Долли Партон. Долли родилась в 1946 году, соответственно, в Восточном Теннесси, четвертой из 12 детей, в семье без электричества и сантехники, удобства во дворе. Свою первую песню написала в 5 лет, а к 10 годам начала выступать на радио и на телевидении. В 1967 году ее пригласили петь в кантри развлекательной телепрограмме «The Porter Wagoner Show», что стало стартом ее сольной карьеры. Партон была лидером среди женщин, поющих кантри, с 1967 по 1993 годы, то есть 34 года. Снялась в нескольких фильмах, включая «9 to 5», для которого она написала заглавную песню. А, кстати, по заглавным песням я вот... спустя множество лет после выхода фильма «The Graduate» продолжаю быть абсолютно уверенным в том, что сочетание фильма и музыки приносит славу бесконечную и тому, и другому. Фильм «Выпускник» с Дастином Хоффманом, во-первых, представил суперзвезду. Дастин Хоффман действительно блестящий актер. Но там все музыка Саймона и Гарфанкела, которые запустились именно благодаря тому, что через кино. То есть нужен какой-то поп-носитель для того, чтобы... Вот именно так, поп-носитель. А для того, чтобы слава поднялась на следующий уровень. Еще она снялась в «Стальных магнолиях» в прямом разговоре. В 86-м году она открыла свой тематический парк «Долливуд», а в 95-м открыла библиотеку «Imagination Library», доставив более 200 миллионов книг, реальных книг, бумажных, детям по всей территории Соединенных Штатов. Скажем «Bye-bye, Dolly», not «Hello», but «Bye-bye, Dolly», «We'll always love you». У нас пара звонков. Посмотрим, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста. О, нет, это сложно. Так, и второй звонок, скорее всего, от парашистов. Раз, два, три. Да, точно. Точно, точно. Все, поехали дальше. Бывшая телеведущая призналась, что убила свою 80-летнюю мать на Хэллоуин прошлого года в их доме в Канзасе, считая, что мама одержима дьяволом. Possessed. Анджелиан Мок, ее зовут, убийцу, признала себя виновной по одному пункту обвинения в убийстве первой степени своей матери. Аниты Эйверс в их общем доме в Уичито 31 октября 25 года. Мок нынче 48 лет. Она рискует получить пожизненное заключение в рамках соглашения о признании вины с шансом на условно-досрочное освобождение после 25 лет. А ранее Мок работала ведущей утренних новостей на KTVI в Сан-Луисе с 11 по 15 год, а затем на другом телевидении KOKH в Оклахома-Сити. Но на момент убийства работала в отделе продаж в компании по программному обеспечению для управления данными. Причина, по которой я привел вам эту новость, она из разряда криминальных хроник. Да-да, именно так. В том, что опасно, когда дети, чья карьера, так сказать, пошла на откат, заживаются в доме родителей. Да как убило, вас, конечно, это интересует. Multiple stab wounds. Лицензированные торговцы марихуаной призывают губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул отменить законопроект, который создал бы штатный совет по зарплате в индустрии каннабиса, по заработкам в смысле, называя это игрой, которая подымет цены на травку до небес. Сторонники без того дорогой легальной индустрии марихуаны в Нью-Йорке заявили, что совет по заработной плате навредит лицензированным производителям марихуаны и закроет магазины, управляемые меньшинствами, лицами, осужденными за преступления, связанные с марихуаной во времена сухого на нее закона, женщинами и ветеринарами с инвалидностью. То есть, оказывается, есть такая подгруппа ветеринары с инвалидностью, и все эти группы, которым должен был помочь закон от 21 года, легализовавший рекреационный каннабис. Но, в принципе, тут понятно подоплека, потому что все это люди, которым труднее найти способ зарабатывать на жизнь, поэтому их выдвигают вперед. Администрация мэра Нью-Йорка Мамдани признала, что ошибочно сообщила более чем 1000 нью-йоркцам, что им может быть выдвинут налоговый счет по пидотер, если они не докажут обратное. Городские юристы также сообщили, что продлевают срок подачи заявлений от владельцев недвижимости до 6 октября. И это уже второй раз, когда город переносит этот срок, который изначально был назначен на конец августа, а затем перенесен на 18 сентября. А в рамках запуска этого сбора, предназначенного для роскошных вторичных домов в Нью-Йорке, Министерство финансов города разослало жителям 17 тысяч уведомлений, предупреждая их о том, что они могут получить дополнительный налоговый счет, но могут обжаловать это решение. И последнее. Жених и невеста, а также десятки гостей прикованы к постели после того, как поели еду, приготовленную в престижном бруклинском отеле на их свадебном банкете.

0: Гринпойнт стал супер модным, супер популярным, но это понятно, там богатые дома построили, понтов нагрузили, вид отличный на Манхэттен. И второе, лет так 10-15 назад один мой близкий товарищ сказал, что у него в семье торжество, и старшее поколение просит, чтобы они пошли в один русский ресторан. Все они любят сифуд. И он спросил меня, что я знаю про этот ресторан. Я сказал на тот момент, что я бы в русский ресторан не ходил, если речь идет о сифуд. То есть тогда были такие рестораны. Почему, спросил он меня? Потому что, сказал я, у них безотходное производство. Они выкладывают рыбу из холодильника, и если она не пущена в ход, то потом, к концу дня, ее, она лежит, может быть, и на льду, но не в холодильнике. Кладут ее обратно. 8 человек, они поели все-таки, 8 человек попали в госпиталь. Это все с новостями. И если у вас появились, как у нас с Васей, соответствующие ассоциации, то вы можете набрать номер телефона студии 718-303-9090. Как это сделали, впрочем, вы? Прошу вас, пожалуйста.
1: Да, добрый пришел. Хорошего вам дня.
0: Саша, здрасте. Взаимно.
1: Вы
0: спасибо.
1: Два вопроса задали.
0: Как хотите.
1: Первое, как провоцировать звонки, по крайней мере, образованных людей или там умных, как вы их назвали. Я думаю, что это просто. Например, вчера вы назвали Курильские острова канадскими. То есть надо вам делать ошибки очевидные. Тогда вы выберете поток звонков, по крайней мере, от тех людей, которые вас слышат и знают, как это будет правильно. Это первое. А второе, когда вы спросили, зачем приехал директор ЦРУ в Москву, я вам на скидку могу 3 причины назвать. Но я больше, причем третья будет, наверное, самое главное. Первое, это то, что ЦРУ узнала, они знали, что русские решили поставить там атомную бомбу или там что-то не знаю. Это первое. Второе, что они вывели начатку в космос, который будет сбивать Старлинг. Я тут мало ЦРУ. И третье, что ЦРУ выяснили, что они похитили деньги крипто-кошелька нашего президента. И узнали, где они пенчат. Вот директор ЦРУ приехал, позволяет. Хорошего вам дня.
0: Ага. Да, Саш, спасибо. Пока. Спасибо. Всего доброго. Пока. Ну, Саш прав. Причем даже если раскрыть секрет, то умные, образованные люди от этого не станут другими. То есть любая ошибка ведущего, если он, конечно, не полный идиот, она приводит к необходимости его поправить. Больше ни в каких других случаях умные, образованные люди активного радиоучастия не принимают. Это точно. У Саши голос сильно ломался, я не все мог разобрать, но у меня есть идея, причем, может быть, Рэдклифф об этом и не говорил, но в таком случае это все равно хорошая идея. Идея заключается в том, что, возможно, Рэдклифф предложил спецслужбам России не давать разведывательную информацию Ирану в обмен на то, что Соединенные Штаты Америки не дадут украинцам использовать Starlink на территории России. Один из вариантов. Теперь буквально несколько слов по поводу того, что было вчера на бирже, а потом будет перерыв. Нефть снизилась, что снизило давление на облигации, поскольку трейдеры облегченно вздохнули после того, как администрация Трампа сосредоточилась на экономических, а не на военных мерах против Ирана. Причем я вас уверяю в том, что все понимают, что это все хаос. И никто не начинает истерически верить сегодня в одно, а завтра в другое. Они просто используют момент. Brent упал на 3,9% до 88,58 доллара за баррель, и это, в свою очередь, снизило часть опасений по поводу инфляции, заложенных в доходности облигаций. А доходность десятилетних казначейских снизилась на 0,65% до 4,638%. Акции

0: и подросли. S&P 500 на 0,3%, Nasdaq на 0,6%, а Dow добавил 160 пунктов. Спортивные товары Dick's Sporting Goods упали из-за слабых продаж кроссовок. Dick's Sporting Goods снизил часть своих прогнозов, ссылаясь на проблемы в отрасли, которые особенно сильно лежали на бизнесе Foot Locker. Компания заявила, что увеличила акции, то есть количество продаваемых, чтобы конкурировать лучше с теми, кто снижают цены, чтобы справиться со ослабленным спросом. Dick's завершил день с падением аж на 31%. Сейчас, кстати, можно было бы и покупать. Другие бренды спортивной одежды и розничной торговли тоже снизились, включая Nike, Lululemon, Under Armour и Target. По поводу спортивного всякого товара, попробуйте, если у кого есть ракетки теннисные Wilson, и вам надо перетянуть струны, попробуйте успеть на US Open. Значит, слухи о том, что на отборочный турнир пускают только по билетам, это полная чушь. Вы можете вообще ничего не делать, просто поехать во Flushing Meadows на стадион, и перед входом там большое панно, и на нем вот этот самый не баркоуд, а, в общем, квадратик с символикой. И если вы его просканируете на своем телефоне, то вы получаете регистрацию, который называется Fan Access Pass, то есть любители спорта получают право входа. И я так понял, что у Уилсон особый договор со стадионом, других там нету, но у Уилсон там стоит очередь людей, которые хотят перетянуть ракетки. Причем у них есть любые струны, и у меня есть подозрение, что они перетягивают ракетки бесплатно. Я просто подошел и спросил, это тетка там пускала, а вот у меня бабалат как? Она говорит, бабалат. Не, зато мы и деньги платим, чтобы только Уилсон. С этим делом все, теперь будет перерыв. Телефон в студии для тех, кто имеет что сказать по поводу услышанного, только 718-303-90-90.
1: Бейрден Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
8: Толковище. Прямо сейчас.
0: Сначала не без удовольствия сообщу, что в чате прибавилось троллей. Это всегда хорошо. Из звонков только Пураша, поэтому я ее отключу, чтобы она знала, что я знаю. И теперь следующая история из таких, из больших. Газета, сейчас я только уберу Долли Партон и поставлю другие картинки, вернее, даже одну. Вот. Washington Post приказано повторно нанять автора мнений, есть такая типа колонки opinion columnists, уволены из-за постов про Чарли Кирка. Арбитр, то есть это был арбитрационный суд, обязал газету восстановить в должности Карен Атте, которая была уволена из-за публикации по части белых мужчин, склонных к насилию, и опубликовала она это не в газете Washington Post, а в Blue Sky, после убийства Чарли Кирка. и газета сочла это грубым проступком. Аттия оспорила свое увольнение, и арбитр в итоге признал ее увольнение абсолютно несоразмерным и обязал газету выплатить ей полную задолженность зарплаты и пособия. Это абсолютно беспрецедентно. А так как у нас закон имеет прецедентное право, то прецедент создан. Аттия, которая была единственной чернокожей женщиной-автором мнений в Washington Post, назвала свою победу победой для журналистов по всему миру, а Post заявила, что уважает арбитражный процесс. Напомню, что Кёрк, который из подросткового консервативного студенческого активиста стал ведущим подкастером, а дальше уже вырос до уровня союзника президента Трампа, был застрелен 10 сентября прошлого года, естественно, во время публичного выступления в университете Юта-Вэлли, и был ему 31 год. Кёрк запустил Turning Point USA в 2012 году, не раз делал провокационные заявления о расе, поле и политике, критиковал движение Black Lives Matter на университетских кампусах и называл Джорджа Флойда, чье убийство в 2020 году полиции Миннеаполиса вызвало протесты, мерзавцем. Его смерть вызвала поток комментариев о нем, то есть о Кёрке, как за, так и против, и некоторые, кто выступал против него в дни, особенно после убийства, подвергались санкциям или увольнению. В одном из постов Карен Аттия сказала следующее. «Отказываться рвать одежду и размазывать пепел по лицу в показной скорби по белому мужчине, который пропагандировал насилие, это не то же самое, что насилие». Конец цитаты. Неплохо, правда? Фонд защитников демократии, который вместе с Washington Baltimore News Guild представлял Аттию, заявил, что это решение стало знаковым моментом для свободы прессы, подтверждая, что корпоративные медиа не смогут применять ответную дисциплину, то есть меру, чтобы заставить замолчать журналистов, которые затрагивают неприятные вещи. Они вообще сказали в оригинале неприятные истины, но я бы оспорил это слово. Они имели в виду, наверное, неприятные вещи. Хотя инстинкт самосохранения средств массовой информации – вещь не последняя для выживания. Теперь послушаем с этой темой все по поводу услышанного. Что скажете вы? Прошу вас, пожалуйста.
9: Доброе утро, Сева. Это Оля, Вирджиния Бич.
0: Оленька, здрасте.
9: Здравствуйте. Ну, я не знаю, какие принесут ваши изменения и результаты. Очень хочется, чтобы больше людей звонило, это правда. Я уверена, я знаю, что смотрят интересные, умные люди. Ну, во-первых, они заняты, вы правильно говорите, они в машину ведут в большинстве своих случаев. Ну, и еще какие-то, наверное, причины есть. Я хочу высказаться по поводу первого выпуска новостей. По поводу мудрой, не помню ее имени. Вы знаете, Ирина. Ирина, да. Я немного почитала, посмотрела, и я прихожу к выводу, что я сейчас, наверное, вызову массу недовольства, но я вот анализирую, что я смотрю и вижу и читаю, и в основном, конечно, идет правильная критика России, то есть обвинение ее в войне, во всем, и в коррупции. И очень мало идет информации о том, какая жуткая коррупция в Украине. Какие там происходят вообще вещи с начала войны, и чьи дочки и сыночки чиновников живут на Мальдивах и в Монако, и еще где-либо. И вот вы знаете, мне кажется, это несправедливо. Потому что если уж давать информацию, то давать информацию по обоим странам, а не только по одной ужасной России, которая ужасная. Но вот столько программ у нас идет на русском телевидении, и они все там так много программ, и все, конечно, обвинения, какая вот жуткая Россия. То что я разговариваю с Киевом практически каждую неделю. Мне там живет крестница. И у нее есть женщина, которая, значит, ее, она у меня не очень здоровая, поэтому там нанята женщина. Там я ей высылаю деньги, она помогает Насте жить. И эта женщина адекватная, нормальная. Вот, и она мне рассказывает, вы понимаете, она так шифруется. Она говорит, Оля, ну ты понимаешь, я не могу тебе это говорить, я завтра в тюрьме окажусь. И вы понимаете, то есть я вот сейчас вот, это мое по поводу вот этой вот Ирины Мудрой, да, и сколько мы не знаем здесь. Вы помните, лет, вот как-то только началась война, у вас был слушатель, который вам позвонил и сказал, что он собирается ехать защищать Украину?
0: Конечно, вы да, помните? Ему 61 год был, и я больше от него ничего не слышал.
9: Я надеюсь, что он не поехал. Ну, извините, вот за такой странный патриотизм, вот, но я просто хочу, чтобы, ну, как-то было все адекватно. Извините, там много времени заняла. Всего хорошего.
0: Очень уместно, спасибо, Оля.
9: До свидания.
0: До свидания, всего доброго. Ну, во-первых, на самом деле, прием звонков – это игра. Этот формат устарел, и он никогда не станет снова. Хотя, в принципе, бывает, что мода начинает повторять то, что было раньше. То есть может стать модно. Сделать это легко. Два способа, как сказал Саша и подпел я, это ошибаться в каких-то вещах, которые ошибки, которые не выдержат умные и образованные люди. Вот. Есть второй вариант, это, я рассказывал об этом примерно на прошлой неделе, когда вы открываете ресторан, то нужно, чтобы там в первые две недели внутри было видно много красивых молодых людей, которые, ну, просто не могут без этого кофе и без этих круассантов. Это тоже работает на 100%. А что касается, скажем, о мертвых или хорошо или ничего, это устарелый, на мой взгляд, стереотип. Он дискриминирует в этом плане такие чудовища, как Гитлер и Сталин. Что ж, одно только хорошее, но что тогда мы будем делать? Вот, и есть еще деликатный момент, который не может быть популярен. Вот представьте себе, сейчас идет война в Украине. Она сейчас происходит при нас. А вот если бы сейчас мы с вами перенеслись на 80 лет назад, и шла бы Вторая мировая война, и Второй фронт еще не был бы открыт. Вот представьте себе, если мировое сообщество узнает о том, что Иосиф Виссарионович Сталин, лидер тогдашнего Советского Союза, в общем, ну, кровавый тиран, что десятки миллионов людей были и уничтожены и физически, а другие десятки миллионов превратились в выродков, которые закладывали своих собственных членов семьи. Вы думаете, Советский Союз получил бы помощь на фоне этого всего от Запада? Был бы открыт второй фронт? Ну, я сильно сомневаюсь, если вы вспомните опыт сегодняшних новостей. Это когда газета Washington Post извинилась перед своим колумнистом и, значит, взяла ее на работу, заплатив за то, что она, значит, была наказана. Все это не так просто. Причем существует еще вещи, которые должны импонировать широкой массе, а она тупа, и чем ее больше, тем она тупее. Но с этим нужно иметь дело, потому что это фактически, скажем, представьте себе, что мы, люди, это огромное природное пространство, это дикий огромный лес, и в нем есть красивые деревья, ну, скажем, кедр или строевая сосна. Но полно того, что на Руси называют бредво. То есть это так, так себе, мусорный лес. Но это люди, и каждый из них имеет право голоса. И они вносят свой посильный вклад в общую тупость и в общую экономику. И не учитывать их, ну, никак нельзя. Поэтому большая политика, она всегда будет достойна утонченной критики. И никогда эта критика не будет популярна. Особенно среди тех, кто, значит, на коленях стоит перед властью. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
10: Доброго ранку.
0: Доброго ранку, дорогой. Мишенька.
10: Да.
0: Привет.
10: И доброго ранку, Олюня. Чего, что ж ты не остановил Олечку? Она ж перепутала все. Она говорит, что Украину не обсуждает, как Руси. Так мудро. Вона ж з України. І обсуждають і Мудру, і Міндича, і Геращенко, і Володимира Олександровича Зеленого. все обсуждают. А ты ее мог остановить. Она же с Украины, она говорит, Россию все время трогают. Так наоборот, Россию не обсуждают. Такие, как Ермолинец. Это первый вопрос. Оля, ты, наверное, перепутали мудрые с другими. Подумайте. Я хочу сказать, что еврейское радио спрашивает, о чем говорила ЦРУ США и ГПУ НКВД Московии. Еврейское радио отвечает. Во-первых, они говорили о бабах, о сексе, о ебле, о рыбалке. А также, почему Россия не увеличивает квоты на розыгрыш грин-карты для американских ватников, которые хотят, стремятся всеми фибрами своей души эмигрировать в Россию. Наверное, Рэндольф, как его, будет обсуждать, чтобы Россию намного, а то мало принимает ватников в США. Мне так кажется. Вот два момента, девочка, прокомментирую. А так всего хорошего, крепчайшего здоровья всей семье и тебе, и всем нашим добрым. И Оленьке, радиослушателям, земляки из Украины.
0: Спасибо, Мишенька. Я ни хрена не понял. Поэтому это мой единственный комментатор. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
11: Доброе утро. Бога ради, не выключайте меня, потому что я начну с очень дикого утверждения, которое я прочитала вчера. Значит, представьте себе, что вы имеете секс с женщиной, хорошие отношения, при этом вы записываете все на микрофон. И 370 случаев встречи с ними, из них 320 были записаны на микрофон и поставлены в путь. Это любовь их мудрой, он говорил все и записывал. И против нее, это я читала униан вчера, никаких обвинений нет, кроме этих вот записей. Она никогда ни копейки денег от него не брала. Это первое. А второе, не 150 миллионов гривен, а всего 20 миллионов гривен, которые уже собрали. Так что вы немножечко держитесь подальше от Ермолинца.
0: Будьте... Я вас умоляю, ну зачем вы нас стравливаете? Это неуместно. Во-первых, во-вторых, это темы не для толковища. Мудро это так, в заголовке и все. Мы вообще живем другими вещами в этой стране, если кто не заметил. А теперь по поводу биткоина. Он завершил вчерашний день где-то в районе 80 тысяч долларов после самого крупного роста в течение нескольких дней, если считать с марта 2023 года. То есть градиент роста биткоина был самый крупный, и за последние 7 дней он вырос более чем на 22% после объявления Министерства финансов Соединенных Штатов, то есть федерального, о выкупе новых облигаций. Что тут происходит? С тех пор, как биткоин достиг рекордного максимума в 126 тысяч, это было в октябре прошлого года, он неуклонно падал. Причем происходило это не потому, что народ разуверился в крипте, а просто потому, что инвесторы переходили в сферу искусственного интеллекта. А инвесторы – это то, что заполняет сообщающиеся сосуды. И энтузиазм на фоне роста его в плане искусственного интеллекта увидал, соответственно, по поводу криптовалюты. Кстати, вот интересно, я сейчас демократизирую эту сложную для кого-то тему. Вот скажем, ну это к мужчинам обращено. Вот если в период вашего самого активного сексуального образа жизни вам нравились определенные женщины, ну, скажем, ну, вот мне нравились всегда женщины с широкими плечами, с такой могучей спиной. Может, у меня скрытые гомосексуальные тенденции, но мне нравились такие женщины. И если нынешние женщины, если ее раздеть, то у нее спина, ну, как у той красавицы, которую обнимал персонаж Джека Николсона в фильме «The Shining». То есть там один скелет виден. Вот, то как это отражается на вашем энтузиазме по поводу интимных отношений с этой женщиной на фоне того, что вкусы у вас другие? Здесь то же самое. Энтузиазм по поводу криптовалюты угасал на фоне того, что искусственный интеллект становился более модным. То есть получается, что наши сексуальные предпочтения диктуются модой. И на прошлой неделе министр финансов Скотт Бессент попытался поддержать еще и шаткий очень рынок облигаций. Это не сработало, но именно это в результате помогло возродить биткоин. Почему? То есть подоплека чисто психологическая. Вот этот шаг, поддержка министрам рынка облигаций, напугал инвесторов. Даже миллиардер, менеджер хедж-фондов Рэй Далио призвал людей покупать биткоин и золото, чтобы защитить свои инвестиции от растущего долга. Некоторые инвесторы называют происходящее обесценивающей торговлей или тенденцией вообще отказаться от валюты, например, от ослабевшего доллара. Эти слухи – это часть какой-то подготовки общественного мнения, которую затевают мощные очень заинтересованные источники, что через 3-5 лет у нас не будет денег. Вопрос только, на который никто не знает ответа, а что будет с нашими сбережениями? Как они будут переведены в, ну скажем, в крипту, что, наверное, технически не очень сложно сделать. Но что роднит всех инвесторов во все времена, то есть во времена хаоса информационного, они быстро переводят свои средства в более безопасные активы. И это золото. Но не биткоин. А биткоин все еще довольно волатилен, и он таким и будет оставаться, потому что он лучше изолирован от денежной политики федералов. Потому он, собственно, и появился на белый свет. Он и остальная крипта. Существует определенное разногласие. В частности, президент Трамп на прошлой неделе провел крипто-саммит и призвал Конгресс принять Clarity Act, то есть законопроект, который прояснит, что ты должен. А он должен создать правовую базу для регулирования. И законопроект, по которому Сенат может проголосовать вот этот самый в следующем месяце, в основном пока застопорился. Некоторые законодатели утверждают, что ему необходимо законопроекту более жесткая формулировка, чтобы не дать политикам получать прибыль на собственной криптовалюте. И это камень в огород нашего президента, у которого есть собственная криптовалюта. А для того, чтобы эта тема стала очень популярной, я могу задать вопрос, а как правильно говорить «застопорился» или «застопорился»? Правда оживляет воображение у спящих? Телефон студии 718-303-9090. Вы можете призадуматься во время вот этого перерыва.
12: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
13: My name is Gil Zohar.
14: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Oceanfront views, great amenities.
17: Planning our next vacation?
16: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
17: Find anything good?
16: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
17: That has great rehab, right?
16: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
17: Perfect.
18: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
19: Радио шоу всего Копенгагена.
20: За него стоят громадные мосты.
21: Не пойму, что за люди.
8: Толковище.
0: Так, у нас есть один звонок. Ну, странно. Послушаем вас. Прошу вас.
22: Здравствуйте. Сила, я знаю.
0: Я знаю, кто вы. Я знаю. Я просто хотел посмотреть А как вы будете вступать? А Пураша с нами. Причем мне начинает уже казаться, что они стали получать зарплатку определенную. Это, в принципе, отражает масштабы влияния толковища, как вы понимаете. Так что другой бы на моем месте сказал бы, подписывайтесь на канал «Русский голос Америки» на YouTube. Это одна из точек опоры толковища. Две другие – это радио «Дэвидсон» и телевидение RTN, общеамериканское и общеканадское. Но я этого не сказал. Теперь следующая история по поводу усталости от экранов. Опасная очень вещь, тривиальная и понятная, и предлагать разговор на эту тему я бы никогда не стал из-за уважения к интеллекту своей целевой аудитории, но в принципе усталость от экранов достигает рекордного максимума, и на этом фоне появилась альтернатива, то есть я к тому, что придет такое время, что людям захочется звонить на радио, при том, что это люди умные и образованные, причем без всяких, так сказать, хитростей и смены наживки со стороны ведущего. Но люди начали на фоне усталости от экрана жаждать древних способов общения. И это безукоснительно доказывается рынком. Пользовательство. Но если есть пользователи, то должно быть пользовательство. Стремительно растет благодаря двум новым приложениям, которые доставляют сообщения буквально через виртуальных почтовых голубей. Почему я голубей сюда и на картинку вывез? То есть это очень медленные технологичные приложения. Они намеренно замедлены. Мы спешим показать, что мы очень быстро думаем, нам нужны микросекунды. А теперь добро пожаловать обратно во времена написания писем. Кстати, мои дети, у меня их трое, сын и его жена, которую я тоже считаю своим ребенком, они пишут нам письма от руки. Причем у них очень мелкий каллиграфический почерк, и с такими витиеватостями невестка моя вообще изучала криптографию. Это даже не важно, что она пишет, хотя она пишет очень-очень содержательные письма. Так вот, эти два приложения, о которых речь, которые нашли себе соответствующий рынок, одно из них это Carrier Pidge. Оно от Pidge пишется P-I-D-G-E, но это игра звуков, потому что Pidgin это голубь. Оно поддерживает цифровых голубей, Carrier Pidge. Я помню, как во времена моего детства в центре Москвы голубятни были у многих. И, в общем, торговля шла, и на птичьем рынке, на Таганке голуби были самым ходовым товаром. Так вот, цифровые голуби разгоняются со скоростью до 110 миль в час с вероятностью погибнуть или заблудиться, которая составляет 0,2%. То есть это исходная информация, которую будущий пользователь должен оценить. Вот, например, разработчику этого самого Carrier Pidge понадобилось примерно 9 часов, чтобы отправить первое сообщение из Нью-Йорка другу в Чикаго. То есть за 9 часов, в принципе, до Чикаго можно доехать. Я однажды из Чикаго доехал до Нью-Йорка меньше, чем за 8 часов. Кстати, было очень классно. Там был US Open по настольному теннису, и у нас была группа человек 5, которые поехали туда и обратно на таком рабочем вене одного из наших товарищей по команде. 8-цилиндровый, могучий такой вен, умощненный. И когда мы сели в машину после соревнований, уже ночь наступает, надо ехать в Нью-Йорк. И вдруг хозяин говорит: ребята, кто на кон поставит свои права, а я сейчас договорюсь, нас поведут дальнобойщики до Нью-Йорка. Но там все были усталые, хотели спать, а я понял, что шанс такой нельзя упускать. Я говорю: я. Я сел за руль, он взял walkie-talkie. Это профессиональный вен, он на нем работал в госпитале в Лонг-Айленде. И прямо голосом ведущего сказал, обращаясь ко всем дальнобойщикам: «Ребята, это мы, ренегат такой-то Вен, сейчас собираемся побить рекорд скорости по переезду из Чикаго в Нью-Йорк. Где медведи?» А медведями на сленге называют залегших в канаве полицейских, ну, тех, которые прячутся. И как пошли голоса, я представить себе не мог, какое количество женщин среди дальнобойщиков. И дальше я ударил на газа, и меньше, ну, 90, это просто на поворотах где-то. Где-то, наверное, 120-130 миль, причем постоянно мы получали информацию: парни, вот через 50 миль после того места, где вы находитесь, слева менты, так что там снижайте. В общем, мы доехали на адреналине, естественно. Ну, ночь там, машин не было. Это было классно. Но не делайте так, как я. Это смертельный номер. Так что специально придуманные приложения для того, чтобы замедлить скорость передачи информации. Есть второе приложение, оно называется «Руст». Оно с Россией ничего общего не имеет, это скорее с петухом. Оно предлагает 1000 животных, включая улитку, которая отправляет ваш текст со скоростью 1 миля в час. То есть между пунктом А и пунктом Б вы сидите в А, вам надо доставить сообщение в Б. Если вы хотите с помощью улитки, то вот, пожалуйста, 1 миля в час. В этом месяце Руст сообщил о 650 тысячах загрузок, а Carrier Pigeon сообщил, что число пользователей у них превысило 75 тысяч. Причем они только-только начались, оба запустились в апреле. Концепция, в принципе, не совсем новая. Приложение для переписки Slowly, которое насчитывает 10 с чем-то миллионов пользователей по всему миру. Она в сегменте вот этого медленного обмена информациями, начиная с 2017 года. Но, правда, там нет никаких отсылок к ностальгии по Тамагочи или по Ирине Мирной. Но это раскручивается, получается, уже почти 10 лет. Причем мы с вами уверенно вступили безнадежно навсегда в эпоху постоянных уведомлений. И в том числе можно вспомнить, что некоторые вещи становятся лучше, когда они хуже. Так что все это поясняет, почему молодое поколение покупает теперь глупые телефоны и оборудование для блокировки соцсетей, да, чтобы ничего от соцсетей. Есть такое, оно называется БРИК, ну, прямо как Лиля. А БРИК вообще-то в переводе с английского на русский это кирпич. Но если Лиля, БРИК, я, кстати, знаю одну Лилю БРИК, которая здесь живет. Если бы Лиля БРИК решила переехать в Америку, то как бы она американизировала свою фамилию? Кирпич, кстати, звучит красиво. Я помню, что когда мир был вдохновлен творчеством замечательного скрипача, скрипач или альтист, не помню. По-моему, все-таки альтист. Олег Крыса, а его фамилия звучала Крыса. Он, не знаю изначально, как было, но он его называли Крыса. Так вот, во Франции был проведен опрос, и все сказали, что самая красивая фамилия из тех, которые попадают в заголовки, это Крыса. Потому что они не знали самого, так сказать, истинного значения этого украинского слова. Мы подошли к последним полутора минутам сегодняшнего шоу. У нас звонков нет, в принципе, это и не обязательно, но попробуем послушать вас.
1: Спаси хуй хуйло ебано.
0: Да, да, ну вот это, так я и думал. Значит, мы продолжаем быть популярными. На этом я, наверное, буду заканчивать, потому что остальные звонки примерно в этом же духе. И это, так сказать, я напомню, вот эти звонки – это стопроцентное, неоспоримое доказательство того, что вы стоите у входа в храм свободы. В храм свободы и открытых человеческих отношений. Перед этим входом стоят калики-перехожие, вонючие, противные. И это верный признак того, что если вы пройдете через них, то вы окажетесь в храме свободы. А иначе вы будете думать, что в этом храме они. Это не они. Это те, кто у входа просит милостыни.
2: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
13: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
23: Вы слушаете программу Алексея Орлова. «Спортивные новости».

0: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
1: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
16: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интереснее.